0: Все обрушилось. Все жертвы были уже принесены. Вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена. Долгие отступления окончились. Снарядный голод побежден. Вооружение притекало широким потоком. Более сильная, более многочисленная, лучше снабженная армия сторожила огромный фронт. Тыловые сборные пункты были переполнены людьми. Алексеев руководил армией и Колчак флотом. Кроме того, никаких трудных действий больше не требовалось. Оставаться на посту. Тяжелым грузом давить на широко растянувшиеся германские линии. Удерживать, не проявляя особой активности, слабеющие силы противника на своем фронте. Иными словами, держаться. Вот все, что стояло между Россией и плодами общей победы. В марте царь был на престоле. Российская империя и армия держались. Фронт был обеспечен, и победа бесспорна. В управлении государствами, когда творятся великие события, вождь нации, кто бы он ни был, осуждается за неудачи и прославляется за успехи. Дело не в том, кто проделывает работу, кто начертывал план борьбы. Порицание или хвала за исход давлеют тому, на ком авторитет верховной ответственности. Почему отказывать Николаю II в этом суровом испытании? Бремя последних решений лежало на нем. На вершине, где события превосходят разумение человека, где все неисповедимо, давать ответы приходилось ему. Стрелкою компаса был он, воевать или не воевать, наступать или отступать, идти вправо или влево, согласиться на демократизацию или держаться твердо, уйти или устоять. Вот поля сражения Николая II. Почему не воздать ему за это честь? Самоотверженный порыв русских армий, спасший Париж в 14 году. Преодоление мучительного, бесснарядного отступления. Медленное восстановление сил. Брусиловские победы. Вступление России в кампанию 17 года непобедимой, более сильной, чем когда-либо. Разве во всем этом не было его доли? Несмотря на ошибки большие и страшные, тот строй, который в нем воплощался, которым он руководил, которому своими личными свойствами он придавал жизненную искру, к этому времени выиграл войну для России. Его сейчас сразят. Вмешивается темная рука, сначала облеченная безумием. Царь сходит со сцены. Его и всех его любящих предают на страдания и смерть. Его усилия преуменьшают, его действия осуждают, его память порочат. Остановитесь и скажите, а кто же другой оказался пригодным? В людях талантливых и смелых, людях честолюбивых и гордых духом, отважных и властных, недостатка не было. Но никто не сумел ответить на те несколько простых вопросов, от которых зависела жизнь и слава России. Держа победу уже в руках, она пала на землю, заживо, как древний Ирод, пожираемая червями. Это текст Черчилля. Для человека, который, в общем-то, изучает историю России и пропускает ее через свое сердце, становятся очевидными вещи, над которыми... Ну, просто люди, которые не думают, не задумываются. Вот когда я изучала как раз жизнь и судьбу государя и пыталась понять, что же произошло с нами, меня поразило как раз несколько удивительных, не то что совпадений, а вот то, что история России, она насквозь пронизана токами небесными. Вот смотрите, государь, узнав, что начался мятеж в Петербурге, едет домой. На станции Малая Вишера поезд поворачивают, потому что в Любань уже занята мятежными войсками. И поезд приходит на станцию Дно.
1: Да, какой, символическое название.
0: Какой образ, да? И затем его состав отправляют в Псков, где, собственно говоря, и совершается отречение. Причем весь XIX век и славянофилы, и западники, все восторгались Псковом и Новгородом как именно республикой. Вот всем хотелось веча, всем хотелось свобод. И это был образ и символ свободы. Вот в этом самом Пскове народ получает ту самую свободу, о которой столько галдели. Тоже символично, да? И вот в ночь, эту страшную ночь для России, ночь отречения государя, когда государь молился о родине, чтобы ведь Россия — дом Пресвятой Богородицы, да? Он молился о том, чтобы она не оставила свой дом в храме Вознесения Христова. В селе Коломенском является образ державной иконы Божией Матери. Ведь Вознесение в селе Коломенском строилось при Алексее Михайловиче, которого государь очень почитал как правителя. И наследника своего он назвал в честь вот, своего пращура давнего. Да? И вот в этой царской вотчине в селе Коломенском, в церкви Вознесения, явилась икона державной Божией Матери, которая взяла бразды правления в свои руки. И дальше путь царской семьи оканчивается в Екатеринбурге. Оканчивается на Вознесенской горке. На вершине этой горки стоит храм Вознесения Христова. И Ипатьевский дом окнами выходил на этот храм. И даже когда вокруг него забор, этот дом обнесли забором, сквозь окна был виден только храм Вознесения. И там же совершилось вознесение царской власти, государя и семьи, и наследника. Она была отнята у нас и вознеслась на небеса, эта власть. А нам оставили то, что мы заслужили, и то, из чего мы до сих пор не можем встать. Вы знаете, вот мне кажется, что наша история, она вся пронизана совершенно удивительными событиями. Вот когда, после того, когда Русь приняла крещение, главные храмы, вокруг которых и созидалась она, в Киеве, в Новгороде, в Софии, то есть в Вологде даже, если вы помните, куда Грозный в свое время хотел перенести столицу, строились храмы Софии, премудрости Божией, то есть вот премудростью Божией просвещалась Русь. Затем очень много храмов, когда стали сознавать, что Русь – это дом Пресвятой Богородицы, что Россия особое покровительство Божией Матери имеет над собою. Очень много было храмов Успения Божией Матери, вот этой тоже связи земной и небесной. И вот 20 век, да, вот храмы Вознесения. 2 года назад произошла на моих уже глазах совершенно тоже удивительная история, когда в Мончегорске, это, можно сказать, на краю России, там, где храмов почти нет, где полярная ночь полгода обнимает землю, где жизнь тяжкая, особенно в последние 10 лет, когда просто людей бросили там на произвол судьбы, вдруг был построен храм. И его должен был приехать освящать святейший патриарх. Это была первая поездка патриарха вообще на край русской земли, в Заполярье. И вот владыка Симон попросил снять это событие, освящение храма в Мончегорске. И мы, когда приехали, знаете, там все поразило. Во-первых, вот если подняться на сопку, над этой, так сказать, такой, ну, долиной, что ли, в которой расположен город Мончегорск, то ты оказываешься, перед тобой такое вот поле, такое пространство, в котором рай и ад ты видишь воочию. То есть справа ты видишь голубые зеркала чистейших озер, окаймленные лесами, с прозрачными далями на десятки верст. А слева ты видишь ад, завод «Северникель», застилающий клубами страшными, черными, белыми, клубящимися, так сказать, вот облаками ядовитыми землю, сожженные остовы лесов, изувеченная земля, воды загаженные, цветущие, и город, так сказать, вот, который простирается перед тобою. И на границе ада и рая стоит дивной красоты храм, который построил последний красный директор вот этого завода. Перед тем, как его продали американцам и вообще, так сказать, разорили, и когда уже это все нависало над ним, он попал, по милости Божией, в Троице-Сергиеву лавру. И впервые в жизни он увидел вот этот град Божий на земле. Лавра совершенно поразила его необыкновенной красотой.
1: А кто директор? Назовите.
0: Худяков. Василий Михайлович Худяков. И вот он решает, сколько есть сил у него, средств и всего остального, вложить в строительство храма. А храмик там, в Мончегорске, был, знаете, в каком-то приспособленном домишке, ну, у более убогого и ущербного, то есть трудно просто, вот знаете, какими-то досточками, какими-то железками, бог знает, из чего он был собран. И вот, вот так вот ютился там на краю города, вот очень немного народу туда ходило, и вот так вот жили. И вот решают построить храм. И они
1: Именно он решил, да, директор.
0: Он директор решил, и средства, которые вот у него были, потому что это очень много средств, потому что храм был построен просто невероятной красоты. Там два храма даже. Значит, один такой небольшой, в честь Василия Кисарийского, вот, святого, имя которого носит он, этот Василий Михайлович, да. И великолепный храм такой с хорами, такой древнерусский храм. И вот владыка Симон говорит, что когда строили они его задумывали назвать и осветить в честь преображения Господня. И вот владыка говорит, я когда у него приехал служить первый раз, еще до освящения храма только освящен, то есть на Антиминсе вот они служили, я, говорит, начал молиться и понял, что нет, этот храм должен быть освящен в честь Вознесения Господня. И так он и был освящен. В нем собраны все русские святые. Фресками расписан храм и иконы. Все замечательно, просто удивительной красоты, редкостный образ цельный храма получился. И вот, представляете, на краю русской земли, вот в это время возникает опять же храм Вознесения. То есть это, безусловно, очень важный образ, потому что что такое Вознесение? Это вот день, в который небеса отверсты. Просто вот Господь возносится, и связь с небом совершенно прямая. Пожалуйста, вот молись, обращайся, стремись. Все открыто, небо открыто для нашего народа. И мне кажется, что вот этот вот образ храма, построенного на костях, потому что завод, как вы понимаете, строили заключенные 20-е, 30-е годы, и там сплошные кости, сплошная кровь и мученическая кровь людей наших. Вот на этой крови вознесся такой удивительный храм.
1: Валентина Ивановна, вы еще об одном образе говорили, что вас поразили столбы.
0: Да, вот знаете, еще да, что меня поразило на этой земле. Когда мы снимали, я обратила еще, или вернее, даже когда мы подъезжали к Мончегорску, что-то такое, знаете, у меня вот похолодела спина. Вот по этой земле шагали линии электропередач. Я сначала даже не поняла, в чем дело. А это, знаете, шли кресты. Черные, вымазанные такой смолой, именно вот кресты для распятия, такие вот.
1: Деревянные столбы.
0: Деревянные столбы, которые вот линиями электропередач освещали эту землю. Вот такой образ. Но я вам хочу сказать сейчас, значит, вот от Вознесения, которое впрямую связано, и видите, для нас сейчас все очень сближается, и все очень открыто. Только просто вот думай, и все тебе открывается. Вот.
1: Прозреть, как тот директор, да, Василий
0: Прозреть,
1: Михайлович?
0: Когда? Как тот директор. И строй свой храм, храм души своей, потому что, ведь, знаете, святые отцы, они, ну вот Исаак Сирин, например, он говорит, что такое Отечество? Отечество – это сердце твое, потому что Царство Божие в сердце.
1: Внутри
0: и вот строй
1: нас.
0: Отечество, и никто тебя не одолеет. Но это же надо строить его. Вот в сердце своем, а уже нам не заповедано спасать Россию, но спаси душу свою, вот выстрой ее, и через вот эту душу твою и Отечество твое спасется. И вот, знаете, еще я думаю все время о том, вот об этих словах государя: кругом измена, трусость и обман. И мы ведь до сих пор мы стали такими предателями, такими изменниками, такими лжецами. Мы все время все предаем, вот во имя каких, Бог знает каких выгод, разных. Но для нас не осталось ничего, за что мы готовы. Вот помните, пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим, души прекрасные порывы. Кто у нас так служит своей отчизне, своему отечеству?
1: Валентина Ивановна, вот здесь как раз вот наш разговор будет уже приближаться вплотную к нашей теме о Сергее Сергеевиче. Как вы для себя открыли этого поэта и этого человека?
0: Значит, вы знаете, меня совершенно поразило, когда вот я изучала жизнь государя, совершенно поразило одно событие. Когда уже он из Пскова приехал в Царское село, на Царский вокзал, с ним был его адъютант генерал Татищев. Он должен был сдать свое дежурство и отправиться домой. Он попрощался с государем, они расцеловались, с тяжелой, конечно, душой, но будучи абсолютно уверен, что его сменит дежурный адъютант. И когда он уже прошел платформу и обернулся, он увидел, что государь стоит на платформе один. Разбежались все – слуги, господа офицеры, присягавшие ему,
1: охрана,
0: все разбежались. Вот государь стоял вот так, один как перст. И Татищев тотчас же вернулся к государю и уже не оставил его до конца своих дней, потому что Татищева расстреляли еще до расстрела государя. И вот я тогда, читая об этом, почему вот мы и в службе царственным мученикам, да, поминаем верных царских слуг. Я поминаю их всегда с необычайной любовью и благодарностью вот к этим людям, которые не предали. Я думала, ну хорошо, вот великая русская культура, литература великая русская, поэзия, такие имена. Но почему же не нашлось никого, кто бы услышал правду вот об этих событиях, не сейчас, когда уже, так сказать, иное, ну вот все видится на расстоянии иначе, и многое открылось, а вот тогда ни Есенин, ни Блок, ни Брюсов, ни Бунин, никто. Я думала, боже мой, неужели в нашей литературе не нашлось ни одного сердца, которое бы услышало вот эту правду? И мне казалось, что это невозможно. И так оно и случилось. Вышел журнал «К свету». Назывался он «Патриархи смутных времен». И вот в этом журнале я вдруг читаю стихи человека, имя которого мне поначалу ничего не говорило. Вернее, я знала уже о нем, так сказать, чуть-чуть, потому что знала о том, что именно он написал ту знаменитую молитву, которую поначалу приписывали Ольге Николаевне, великой княжне, потому что ее рукою она была переписана. «Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных мрачных дней сносить народные гонения и пытки нашим палачей». Помните, да?
1: Да.
0: «И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». Эта молитва всех нас поразила в свое время. И почему-то я знала о том, что эти стихи написаны не Ольгой Николаевной, а что написал их некто Сергей Бехтеев. Но о нем вообще никто ничего не знал. Даже среди наших знатоков и почитателей вот, государя. Вот. И вдруг я, значит, открывая этот сборник, читаю то, что меня просто поразило до слез. Николай II. «Так писал я на третий день бескровной в кавычках русской революции». Эпиграф. «Как женщина ему вы изменили, и как рабы вы предали его». Лермонтов. «В те дни, когда мы все так низко пали, везде мне грезится священный образ твой, с глазами полными божественной печали, с лицом исполненным небесной добротой. Тебя жалеть я не могу». Не смею. Ты для меня по-прежнему велик. Перед тобой, мой царь, я вновь благоговею. И больно мне глядеть на твой державный лик. Слепой народ, обманутый лжецами, за чистоту души твоей святой, тебя клеймил постыдными словами и казни требовал. Над кем же? Над тобой. Не так ли пал и царь коварные иудеи, мессии истины, народная мечта, и Бога своего преступные евреи распяли на доске позорного креста, и царь был осужден на пытки рабской казни. Над божеством глумился весь народ, и люди, изверги, убили без боязни того, кто создал мир, моря и небосвод. Но победив в аду немые силы гроба, воскрес Господь и всем явился вновь. Побеждена врагов чудовищная злоба, и козни зла рассеяла любовь. Я верю в день священного возмездия. Клятвы преступники, вас кара небо ждет. Вас уличат в предательстве созвездия. Над вами солнце правды не взойдет. И камни возопят от вашего злодейства. Вас грозно обличит правдивая судьба. За низость ваших чувств, за гнусность фарисейства, за клеветы восставшего раба. Еще недавно так, пред ним склоняя вы, клялись вы его до гроба защищать, и за царя-вождя, хозяина России, вы обещали жизнь безропотно отдать. И что же, где слова, где громкие обеты, где клятвы верности, присущие войскам, где ваших прадедов священные заветы? А он, обманутый, он твердо верил вам. Он, ваш исконный царь, смирением благородный, в своей душе он мог ли помышлять, что вы готовитесь изменой всенародной России честь навеки запятнать? Предатели, рожденные рабами, свобода лживая не даст покоя вам. Зальете вы страну кровавыми ручьями, и пламя пробежит по вашим городам. Не будет мира вам в блудилище разврата, не будет клеветам и зависти конца. Восстанет буйный брат на страждущего брата, и меч поднимет сын на старого отца. Пройдут века, но подлости народной страниц истории не вычеркнут года. Отказ царя прямой и благородный пощечиной вам будет навсегда.
1: Пророческое стихотворение.
0: Город Орел, 17-й год. То есть вот третий день бескровной русской революции.
1: Валентина Ивановна, расскажите немножко о Сергее Сергеевиче.
0: Вы знаете, Сергей Сергеевич Бехтеев родился 7 апреля в Благовещенье 1879 года в городе Ельце, то есть на родине Бунина. Вот два таких великих поэта дал нам город Елец Орловской губернии в старинной дворянской семье Бехтеевых, род которых известен с 1571 года. В семье были заложены основы его глубокого православного взгляда на мир. Отец поэта, Сергей Сергеевич его звали тоже, всю жизнь служил России. Он был мировым судьей, затем предводителем елецкого дворянства и, наконец, членом Государственного совета. Он в родном Ельце открыл первый в России хлебный элеватор, отделение Государственного банка, заботился об устройстве регулярного пароходства на Дону и многое другое. Дело в том, что он воспитывался и обучался в Императорском Александровском лицее, где в свое время учился Пушкин. То есть вот вам какие традиции,
1: корни.
0: Да, какие корни у Сергея Сергеевича Бехтеева. Потому что я думаю, что если бы был жив Пушкин, он подписался бы под каждым словом Сергея Сергеевича, безусловно. Сергей Сергеевич закончил лицей, затем поступил в кавалергардский полк и получил чин офицера. В 11-м году умер его отец. Перед войной 14-го года повсюду усиливаются ложь и сплетни. Вокруг имени царицы Александры Федоровны он не дает обмануть себя. И в его стихах все сильнее звучат ноты верности и любви к государю. Ведь так и оказалось. Эта немка, она была больше русской, чем многие, которые кичились своей русской кровью. С началом войны он служит в действующей армии. Получает ранение в голову, попадает в дворцовый лазарет. И здесь вот дворцовый лазарет – это Федоровский городок в Царском селе, где за ранеными ухаживали и государыня Александра Федоровна, и четыре великих княжны, где, кстати сказать, и Есенин проходил воинскую службу именно в этом лазарете. Потом опять война, еще ранение, опять лазарет – и небольшой отдых опять на родине в Ельце. Затем в 17 году он был на Кавказе. Кисловодск, Пятигорск. 2 марта застает его на Кавказе. В октябре 17 года Сергей Сергеевич возвратился в Елец, где написал вот свои самые такие известные стихотворения, 5 стихотворений, которые через графиню Гендрикову удалось передать царской семье в Тобольск, в том числе «Молитва, Россия, Боже царя храни, Святая ночь». Затем Бехтеев решает, что его долг – послужить гибнущей отчизне, и уезжает в добровольческую армию. Но здесь тоже надо иметь в виду, что монархисты в добровольческой армии, в белой армии, они были, так сказать, почти, они таились, потому что и белые, и красные в разных, так сказать, контекстах, но все мечтали о республике. Почитание государя, понимание того, что потеряли с царской властью, пришло и к белым уже много позже,
1: то есть
0: после
1: он
0: гибели
1: здесь
0: царя.
1: Был непонятным среди
0: Абсолютно,
1: своих,
0: да?
1: Своей
0: безусловно.
1: Преданностью царю.
0: Конечно.
1: И царской семье.
0: 11, 12, 13 сентября 2020 года поэт переживает с православными жителями Белого Крыма Дни покаяния. И в ноябре 2020 года отплывает из Керчи на пароходе «Самара», оставляя отечество, но сохраняя его веру и идеалы. В декабре 2020 года поэт со множеством русских изгнанников находит приют в королевстве сербов, хорватов и словенцев под покровительством молодого короля Александра I, который учился у нас в России, очень любил Россию, и благодаря которому очень многие люди, он очень многим сохранил жизнь и позволил сохранить, так сказать, вот кусочек России в Европе. Сергей Сергеевич Бехтеев издавал несколько, вышло у него несколько книг стихов. С 29 по 54 год он живет в Ницце. Он был ктитором храма Державной Божией Матери. На его средства, его трудами были устроены 2 иконостаса в храме Державной Божией Матери и преподобного Серафима Саровского. И вот сейчас, спустя почти 50 лет после своей кончины, Сергей Сергеевич возвращается на родину своими стихами и дает нам урок великий для подражания верности, любви. И, знаете, мне не хочется говорить своими словами, пусть лучше говорит Сергей Сергеевич. 11 ноября 41 года, то есть когда немцы были под Москвой, Сергей Сергеевич пишет стихи, которые называются «Моей родине». «Прошла пора, когда в венце державном, иконописною сияя красотой, блистала ты на троне православном, пленяя мир смиренной простотой. Была тогда ты царственно прекрасной, святой Русью всюду ты звалась, перед тобой склонялся недруг властный, тебе хвала всеобщая неслась. Теперь, увы, ты сделалась иною, ты свой покров священный совлекла, и, распаленная чудовищной враждою, себя на общее презрение обрекла. Ты храмы древние кощунством осквернила, ты разгромила Божьи алтари, ты те богатства блудно расточила, что накопляли мудрые цари. В своем безумии и яростной гордыне, отдавшись вихрю гибельных страстей, ты обесчестила духовные святыни. Ты перебила лучших сыновей. И вот теперь, поганая, босая, вся обогренная в дымящейся крови, ты мечешься, стеня и проклиная, без божества, без веры, без любви, забыв удел твоей прекрасной доли, победы громкие и славные дела, гоняя за призраком давно желанной воли, ты рабство худшее себе же создала. Глумясь над совестью, святыни попирая, ты лезешь на рожон, ты прядаешь в петлю. Ты бесноватая, преступная, шальная. Но я твой сын, и я тебя люблю. Люблю за ширь стихийного размаха, за кротость рабскую, предпосланной судьбой, за крест Владимира, за шапку Мономаха, за стеньки Разина, разгули и разбой. Люблю тебя за то, что ты необычайна, как песнь твоих былин, как сказок вещи и бред, что для чужих племен ты вековая тайна, и что такой, как ты, другой на свете нет.
1: Да, я думаю, что стихи этого поэта, они пробуждают и сердце, и совесть, и действительно, нам нужно открывать этого поэта, и нужно читать и знать его стихи.
0: Вот, вы знаете, мне бы хотелось прочесть вам такое замечательное стихотворение. Вот, знаете, вот мне бы хотелось, во-первых, обратиться сейчас к русским женщинам. Я уверена, что только русские женщины могут сейчас своими невероятными, может быть, даже нечеловеческими усилиями восстановить в народе нашем, в сыновьях наших, дочерях наших, любовь к своей стране. В ее падении, в ее бесчестии, в ее унижении. Потому что вот, как Бехтеев писал, «Но я твой сын, и я тебя люблю». Потому что без любви мы ничего не сможем сделать, мы не сможем восстановить нашу страну. И вот я хочу прочесть одно стихотворение Бехтеева, которое называется «Образок». Я уверена, что очень многое зависит от матерей сейчас. «Когда я ехал на войну, меня им мать благословила. И как водилась в старину, прощаясь, кротко говорила: «Мой сын, сбираясь в грозный бой, храни завет дворянской чести. Везде, всегда владей собой, не поддаваясь лжи и лести. Люби царя, люби народ. Являй другим пример отваги. И в дни волнений и невзгод будь верен долгу и присяге. Не падай духом никогда. Верь не в себя, а только в Бога. Лишенья наши не беда. В них поучительного много. Свой крест тяжелый не кляни. Смиряй сомнения и гордыню. И на груди всегда храни тебе врученную святыню». Расстались мы. Прошло с тех пор немало лет многострадальных. Я видел горе и позор. Я видел бездну дней печальных. Скончалась любящая мать. Скончалась с ней и мать Россия. И довелось мне испытать чужих краев пути чужие. Но в дни, когда тоскливо мне, когда в душе растет сомнение, беру я в скорбной тишине моей родной благословение. И снова крепнет падший дух, спадает тяжкий гнет сомнения, и снова ловит чуткий слух слова любви и утешения. Растет на сердце благодать, как на святую литургию, и вижу я живую мать и с ней воскресшую Россию. 1933 год. И, знаете, я бы хотела прочесть еще одно небольшое стихотворение, которое называется «Моя вера». «Не должен, не может народ мой великий бесовское рабство волочить. Он все одолеет, он все превозможет, сумеет себя воскресить. Он встанет из праха, воспрянет из тления, с очищенной скорбью душой, познавший обиды и ужас падения в пучины крамолы людской, ведомый ко благу Господней десницей, сквозь дебри житейских невзгод, он встанет, как Лазарь, из смрадной гробницы и к Божьим стопам припадет».
1: Да, каждое стихотворение – это просто как молитва.
0: Вот этот поэт, этот человек, он, знаете, может быть, сохранил для нас чувство чести. Вот есть в мире сердце, где живу я. И это тот камень, на котором будет, вот тот кристалл, вокруг которого будет собираться Россия. Я уверена в этом. Вы знаете, вот я недавно прочла очень такие удивительное свидетельство. Георгий Иванов, помните, был такой поэт? Вот он написал о том, что перед смертью Блок, Он очень тяжело умирал. Это было такое, не дай бог вообще такой смерти. В бреду он все просил Любовь Дмитриевну, жену свою, чтобы она нашла и уничтожила все экземпляры поэмы «12». И она все уничтожила, все, так сказать, что можно, сожгла у него на глазах. И, наконец, однажды тоже уже в бреду он вспомнил, что он дал экземпляр этой поэмы Брюсову. И что вот надо ему немедленно ехать в Москву и отнять. Отнять, чтобы не осталось этого позора, не осталось, не оставил он после себя это наследие. Понимаете, мы же об этом не говорим. То есть как слово, жизнь, слово, как она важна и как страшна вот эта власть слова, которая дается поэтам.
1: Валентина Ивановна, а вот чем еще поразила вас вот поэзия Сергея Сергеевича Бехтеева?
0: Ну, вы знаете, вот он мне очень близок и очень дорог, как человек цельный, целомудренный. Мы очень редко говорим о добродетелях вообще. Они просто ушли из нашей жизни. И слово «целомудрие», ну, для нас, так сказать, слабо ассоциируется с тем, вот как девушка теряет невинность, да, и все. А ведь целомудренность – это цельность человека мудрого. И, конечно, вот Бехтееву эту зрячесть дала вера православная.
1: Причем вера очень глубокая.
0: Очень глубокая, с детства, естественная. В ней нет ни фанатизма. Видите, он никого не осуждает, не ищет каких-то врагов. Он, вот, он молится. Молится о своей стране и старается жить так, чтобы не потерять чувство чести. Мне кажется, что это главное, вот, чего Господь сейчас и ждет от нас.
1: И вот, завершая нашу передачу, еще такой вопрос. Вот, Валентина Ивановна, у вас не было желания вот, снять фильм документальный про этого поэта?
0: Да, конечно, но кино сейчас уже невозможно пока. Нет для него средств. Поэтому пока нам оставлено слово. Вот, молчат гробницы, мумии и кости, лишь слово «жизнь дана», да? Вот, значит, надо словом будить.
2: Братья и сестры, вы слушали беседу с режиссером-документалистом Валентиной Ивановной Гуркаленко о поэте Сергее Сергеевиче Бехтееве.

0: Однажды далеко на небе зажглась новая звезда. Она только что родилась и ничего еще не знала о жизни в мире, в котором жила. Остальные звезды называли ее звездочкой и терпеливо отвечали на все ее бесконечные вопросы. «Кто создал меня?» — спрашивала звездочка. «Тот, кто создал все», — отвечали звезды. «А кто создал все?» «Тот, кто все содержит». «А кто этот вседержитель?» «Тот, кто всем управляет». «Назовите же его имя». «Имя ему — Бог». «Но где же он? Я хочу его видеть», — скричала звездочка. «Его нельзя видеть, он невидимый», — отвечали другие звезды. «Могу я тогда дотронуться до него?» «Нет, не можешь, потому что он — чистейший дух. Он сам творит жизнь и сам прикасается ко всему». «Как жаль, что нельзя увидеть того, кто так всемогущ!» Звездочка задумалась. Неожиданно в разговор вступил ангел, пролетавший мимо. Ангелы были сотворены Богом раньше звезд. Им были открыты Божьи тайны. «Ты можешь к нему обратиться, — сказал ангел звездочке. — Он все слышит и все знает». «Правда? Я могу поговорить с Богом, и он услышит меня? Как хорошо!» Звездочка радостно засмеялась и засветилась еще ярче прежнего. Ангел улыбнулся, взмахнул крыльями и полетел дальше. «Но как же мне обращаться к нему?» — прокричала вслед ему звездочка. «Называй его Господом», — ответил ей удаляющийся ангел. «Господь и Бог мой», — начала свой первый разговор с Богом звездочка, — «благодарю тебя за то, что ты создал меня. Прошу тебя, дай мне послужить тебе и дай мне познать тебя». Она еще не закончила говорить, как почувствовала, что огромная радость стала переполнять ее. Под воздействием этой необыкновенной, все возрастающей радости звездочка начала увеличиваться в размерах, словно для того, чтобы не расплескать этот бесценный дар. И чем больше она становилась, тем ярче разгоралась. И в этот миг она услышала, как Бог говорит с ней. «Я принимаю твое желание. Ты будешь служить мне, служа тем, кого я создам. Ты будешь служить людям. От тебя исходит свет и тепло. Ты будешь разгонять тьму. Отныне я называю тебя солнцем, а планету, которую ты будешь освещать и согревать, — землей. Я сотворю людей по образу и подобию своему, и ты будешь светить им, пока будет существовать земной мир. Я исполню и вторую твою просьбу — познать меня. На землю придет мой сын. Он родится там, как человек, оставаясь Богом, и будет жить среди людей. Он всегда будет перед тобой, и, познавая его, ты познаешь меня. Как человек, он будет нуждаться в заботе. Ты будешь радоваться, что твое тепло согревает его, и твой свет освещает ему путь. Это будет твоя благодарность мне, Творцу твоему».
1: «Позволь мне спросить у тебя, Боже, — сказала солнце, — значит, вас двое, ты и твой сын. Кто же главнее?»
0: «Нас трое, но мы один Бог, Бог Троица, Отец, Сын и Дух Святой.
1: все три лица одного Бога. Эта тайна непостижима для тебя. Настанет время, когда я подскажу угодившему мне человеку, чтобы он сравнил меня с тобой. Он будет говорить, указывая на солнце. Видите, на небе круг блестящий. От него рождается свет и исходит тепло. Бог-Отец, как солнечный круг, без начала и без конца. От него вечно рождается Сын Божий, как от солнца свет. И как от солнца вместе со светлыми лучами идет и тепло. Так исходит Бог Дух Святой. Каждый различает отдельно и круг солнечный, и свет, и тепло. Но это не три солнца, а одно солнце на небе. Так и Святая Троица, три в ней лица, а Бог единый и нераздельный. Но это не три солнца, а одно солнце на небе. Так и Святая Троица, три в ней лица, а Бог единый и нераздельный.
0: «Но как можно сравнивать меня с тобой?» — воскликнула солнце.

0: ты, страдая от этого, будешь просить у меня позволения испепелить их твоими лучами.
1: И ты позволишь мне уничтожить их?
0: Нет, не позволю. Я велю тебе восходить над ними, как и прежде, и согревать их, и светить им. И ты послушно исполнишь мою волю. За твое послушание Дух Святой научит любящих моего Сына сравнивать тебя со мной. А теперь настало время твоего служения. Вот земля. Освети ее.
1: Далеко внизу под собой солнце увидело круглую планету. Сверху ее покрывал толстый слой пара, предохранявший от палящих лучей новой яркой звезды. Когда солнечные лучи наконец проникли сквозь толщу пара к Земле, они осветили моря и сушу, сплошь покрытую гигантскими зелеными растениями. Солнце пылало жарко, не щадя себя. Воистину, оно горело для того, кого любило больше всего на свете – для Бога. И был вечер, и было утро. День четвертый. Книга Бытия, глава 1, стих 19.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Сергия. Чтеца Геннадия. Ольги. Екатерины. Воина Антония со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Андрея. Воина Алексея. Воина Иоанна. Тяжелоболящего воина Артемия. Тяжелоболящего воина Александра. Тяжелоболящего воина Николая. Александра. Екатерины. Ильи. Ираиды. Находящегося в узах Алексея.
1: Константина. Болящей Марии со сродниками. Болящего протоиерея Игоря. Воина Германа. Кирилла. Тяжелоболящего воина Иоанна. Тяжелоболящего Дионисия со сродниками. Тяжелоболящей Татьяны. Болящего

Про Святослава, болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, болящего Павла, болящей Людмилы, болящей Татьяны, Николая, протоиерея Михаила, матушки Татьяны, болящей Наталии со сродниками, Татьяны, тяжелоболящего Александра, болящей Зои, Елены с очадами, Виктора с очадами, Виктора, Антония, тяжелоболящей Наталии, болящего Георгия, Екатерины с чадами, Елены с чадами, Николая, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, тяжелоболящей Елены, болящей Иулии, тяжелоболящей Софии, Нины с чадами, Елены, Сергия, спаси вас, Господи!

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, возлюбленные Христе, братья и сестры. Сегодня я очень рад снова встретиться с вами в эфире. И та тема, которую на сегодня я для вас приготовил, для нашей беседы о родном языке, это тема об уме, о слове «ум» и всех однокоренных, исторически, точнее, этимологически однокоренных святых для нас словах, которые относятся к ключевым словам нашего родного языка, необходимым для спасения человеческой души и для того, чтобы не заблудиться, не потеряться в духовном мире. Итак, начну свою беседу с вами с одного очень простого вопроса. Как вы думаете, дорогие мои, есть ли среди нас с вами, всех, кто сейчас слушает эту передачу, хоть один неумный человек? И здесь, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к составу слова «ум», чтобы понять, о чем же мы говорим. И ответственно ответить без шуток, без какого-то самоуничижения ложного, но и без самовозвеличивания на этот вопрос. Итак, слово «ум» современными и уже почившими языковедами, специалистами, толкователями определяется очень многообразно, но тем не менее, когда речь заходит об его корнях, чаще всего, да, наверное, и во всех серьезных словарях этимологических мы с вами встретим такую помету: происхождение неясно. Один из корней этого слова — то ли боятся толковать люди, то ли, сомневаясь, предпочитают избегать этого слова и высказывать только осторожные предположения. Дело в том, что это слово состоит из двух корней очень древних, и, как и все короткие слова нашего родного языка, славянского языка, русского языка, состоящие или из одного гласного звука, или из сочетания гласного и согласного, то есть два звука сочетаются, как в слове «ум». Это очень древние корни, потому что древние корни так называемого праязыка, то есть единого языка человечества, существовавшего еще до строительства Вавилонской башни, то есть до начала богоборческой такой работы людской, направленной на создание себе имени не по воле Божьей, а своевольной, до человека Божия такого воинствующего. Единый язык, он был представлен словами очень простыми и короткими. И в каждом из языков, которые после разделения языков, произошедшего по воле Божьей при строительстве Вавилонской башни, разошлись в разные стороны, вот в каждом из этих языков унаследованы эти древнейшие корни, объединяющие буквально все мировые языки, все человечество. И при тщательном и внимательном отношении к своему родному языку внятные и проясняющие всю картину мира, по сути. Итак, что же это за два корня? Слово состоит из древнейшего корня, который представлен у нас одной теперь гласным звуком «у». Раньше этот звук в древности, в глубокой, был двойным, так называемый дифтонг. «Ау» или «оу», «ау», вот он произносился. И значил этот корень «ау», согласно словарям этимологическим и очень серьезным исследованиям, мнению многих ученых, здесь можно, в частности, сослаться на Петра Яковлевича Черных, на чешского исследователя Покорного, еще на ряд исследователей. Так вот, этот корень «ау», первый корень слова «ум», означает «понимать». И самое важное для нас с вами, что, как и все древние корни, он пророс в очень большое количество слов, которые мы сейчас считаем неоднокоренными со словом «ум». Хотя он с первым вот таким звуком согласным и краткое, мы привыкли его называть, букву вот «йод» его называют лингвисты, «яу», если его взять так, а «у» часто в языках преломляется «в», в частности, в русском языке, в славянском языке. Так вот, вы уже слышите слово «яв», да, и вот такие слова, как «явь». Мы говорили на прошлых передачах о том, что такое явь. Явный, явление, явиться. Оказывается, там вот тот же самый древнейший корень. То есть здесь не просто понимание, а выявление, превращение тайного в явного, появление. Вот это тот первый корень «у», слово «ум», который очень важен нам. И не только в словах группы, вот «яв», явленных словах нам этот корень работает и просвещает нас. Этот же корень, хорошо известное нам слово, представляет учение. Вот был такой в дальнейшем, уже после трансформации различных фонетических развития слов однокоренных, связанных вот с этим корнем «ау» или «яв». Помимо учения, корень «ук» такой возник. Наука, учение – это все однокоренные слова. Изучение. То есть это, оказывается, первый корень в слове «ум» представленный, который не просто означает выявление, проявление, но и все виды нашего научения, науки, обучения, учебной нашей работы. И самое еще для меня было интересное, когда я готовил для вас эту передачу, в словарях в разных пришлось смотреть. И выяснилось, достаточно достоверно выяснилось, что этот же корень представлен совершенно, казалось бы, неожиданно для нас с вами в слове, таком привычном для нас, как «ухо». А слово «ухо» связано со словом «слух». Там же этот корень работает, просто он оброс там другими дополнениями, приставками и так называемыми суффиксами, то есть дополнениями до корня и после корня. Вот слово «слух» и «слушать». А здесь же оказывается еще более древнее, глубокое слово «слыть». А там, где «слыть», там и слово, происходящее от глагола «слыть». И вот, оказывается, все наши с вами слова и сама суть – слово, слово Божие и подобного ему слова человеческого связаны с этим древнейшим святым корнем, представленным звуком «у», первым корнем слова «ум». И тогда нам становится понятным, где же начало нашего с вами ума. Это не просто выявление, выяснение, обучение, а это еще и внимательное слушание слова Божьего. И кроме слова «слух», «слушать», вы сразу, я надеюсь, как внимательные и брежные, то есть бережливые, без небрежности, брежные носители своего родного языка, вы сразу же вспомните слово «слушать» и «слушаться», правда? «Слушаю вас», «слушаюсь». Послушание хорошо и близко знакомо нам ставит слово. И оказывается, что однокоренным с этим же корнем является и слово «слуга». «Служить Господу». Служить истине. Оказывается, и это действо наше, наше служение связано с первым корнем слова «ум». Поэтому уже по первому корню мы можем твердо ответить на поставленный в начале передачи вопрос, что каждый, кто служит Господа, прославляет Его. Кстати, тут тот же корень работает, так же, как в слове. Кто владеет словом и словесной речью, кому внятны слова, и кто слышит волю Божью в своей совести, в своем сердце, и с послушанием относится к собственной совести. Тот, кто постоянно учится, тот, кто воспринимает явления природы как знаки, знамения, символы проявления Божьей воли, проявления, слышите вы эти однокоренные слова. Вот все это, конечно же, очень умные люди. Ну, а что же со вторым корнем, который второй совершенно не случайно, переставлять эти корни нельзя, а то у нас коровье мычание получится. А именно правильная последовательность корней, не случайно мы так подробно поговорили с вами о первом корне, а сейчас давайте обратимся ко второму. Итак, вот звук, ну, вроде бы согласный звук, не бывает корней из одного согласного, но были такие редуцированные гласные в истории нашего с вами родного языка, ер, еры, ери, они назывались редуцированные, значит, краткие. И вот это как раз с кратким таким призвуком гласным. Этот корень работает, он представлен. И согласно данным ученых, опять же, я могу сослаться на историю к этимологический словарь Петра Яковлевича Черных, на словарь Фасмера, Макса Фасмера, это наиболее авторитетный словарь этимологический в нашем с вами языке, славянские этимологические словари и греческие тоже, даже в латинских этот корень работает в слове «ман» – «человек». И mind, ум, вот этот корень тоже там звучит. Это древний корень, но ученые его называют индоевропейским. Он произносился примерно как медх, может быть, или матх. По-разному там гласные, поскольку редуцированы, они по-разному проявлялись в разных языках. И значил этот корень еще в глубочайшей древности, учеными это выявлено, значил он всегда стремиться к кому-либо или к чему-либо, как пишут словари. И, конечно же, это стремление всех людей, наделенных умом, величайшим даром Божьим, стремление к своему Отцу Небесному, Господу. Именно вот не просто стремление, а направленное стремление. Это очень важно нам подчеркнуть, потому что как только вот первая часть этого корня уходит со звуком «м», остается у нас не очень хороший, остается «дух». И дурь — это тоже очень древнее слово. Там тоже вроде бы есть, знаете, характерное для стремления такое. Бушует человек, он мечется по кругу. Это вот этот корень дури, это означает все. В этимологических словарях там он так написан. Вот этот, если это тхар или тхер, корень индоевропейский, это значит бушевать, кружиться, вертеться, спешить, торопится человек. То есть он, если стремится без направления, он мечется и суетится. И превращается из умного, как понятно, в дурака. Именно в древних корнях таких, чтобы не думали, что только у нас в языке есть. Но вот я могу привести вам пример, что в греческом языке тот же корень работает. Доурус звучит, это значит по-гречески стремительный, неукротимый человек. Поэтому важно нам именно вот первую часть этого корня услышать, уловить в слове «ум». Вот этот корень «м». Да? И это означает стремиться к кому-либо. Это, ну, мы с вами толкуем это — стремиться к Господу. И буквально получается соединение этих двух корней. Первый корень, мы помним, это понимать, выяснять, да, слушать, прислушиваться к воле Божьей. И второй — стремиться к Господу. Получается, это понимание, выяснение человеком своего стремления к Господу и всех своих устремлений. Потому что, внимательно присмотревшись, прислушавшись к себе и своим умом обозрев свою жизнь, обратившись к своей памяти, где, кстати, тоже эти два корня работают в слове «память», каждый человек, наверное, сможет убедиться в том, что вся его жизнь направлена на выяснение, куда же он стремится. И после выяснения того, что он стремится к Господу, к истинной любви, к началу всех начал, к Отцу Небесному, своему, к единению с Ним, вот выяснить этот путь, понять свое стремление и собрать все свои силы, весь свой ум сосредоточить именно на достижении вот этой выявленной в жизни цели. То есть способность и потребность человека понимать, к какой цели он стремится в жизни, к какой цели идет весь окружающий мир, к чему он стремится, весь мир, начиная, не знаю, от микробов и атомов, и через творение явное такое, как деревья, животные, стихии, и включая, конечно же, человека, весь мир стремится к одному, к Господу, к единению твари со своим Творцом. То есть понимание устремления мира к Богу – это очень важное качество человеческого ума. И будучи умными и благоразумными людьми, мы, конечно же, все с вами должны направлять свой ум именно на выяснение, обучение тому, как реализовать свои устремления, как претворить их в жизнь и как найти верный путь жизни, который есть путь к Господу нашему Отцу и Сыну и Святому Духу, через Спасителя нашего Христа, через исполнение божественных заповедей. Этот путь нам открыт, он очень простой, и вот видите, в одном таком слове из двух звуков он для нас раскрывается при внимательном к этому слову отношении. Ну, вернемся к этому второму корню слова «ум». И ученые подтверждают, что этот древнейший корень также звучит в таких словах, как «мудрость», «мысль». И мнение тоже здесь, правда, через ряд эволюций проходит этот корень видоизменений, но тоже здесь работает разум. В словах «помнить» и «память» тоже корень этот звучит, работает таинственным образом и наставляет внутренний мир человека, просвещает его, направляет его жизнь в должное русло и устремляет его к его природному предназначению. Поэтому корень этот, конечно же, святой. И вот соединив эти два корня, яв, явление, учение, ухо, слух – это один корень, мысль, мудрость, мнение, еще здесь можно память – это другой корень. И тогда мы снова задаем себе вопрос, соединяя эти два раскрытых нами сейчас корня, этимологически раскрытых, а что же такое наш с вами собственный ум? И вот просто сочетая толкование двух корней, мы можем сказать, что это проявление мудрости, явь и мудр, да? Явление мысли, опять явь и мысль, учение мудрости, обучение, изучение и так далее. Опять же, у и м, два корня. Слышание мысли, слышание мудрости. И как тут нам с вами не вспомнить слова Господа нашего Иисуса Христа, обращенные к фарисеям, к тем, кто вроде бы слушал его и не слышал, что не так просто, оказывается, ум незрелый, неподготовленный может и не услышать Слово Божие. И для того, чтобы этого не случилось, мы с вами молимся Господу для того, чтобы прояснить свой ум. И святитель Василий Великий в своих трудах, в своих наставлениях также учил нас и учит нас о том, где же должен находиться наш ум и как он должен работать, трудиться во славу Божию и для спасения нашей с вами души, для того, чтобы наш жизненный путь был успешным и благополучным. Я процитирую отрывок из труда святителя Василия Великого. Так его слова. «Мы становимся храмом Божиим, когда постоянство памяти не прерывается земными заботами, когда ум не колеблется от неожиданных нападений страстей, но боголюбец, избежав всего этого, удаляется к Богу и, изгоняя то, что влечет нас к злу, проводит время в занятиях, ведущих добродетель». Вот, оказывается, все так просто, и мы сразу вспоминаем наставления наших святых отцов разных веков, всех веков, о том, что обязательно ум наш должен устремляться к Господу, находиться в связи с сердцем, близко к сердцу, в сердце, в клете сердца замыкаться и там взывать Господу, молиться, потому что в этом спасение. Я знаю, что вы неоднократно здесь, в этом радиоэфире, слушали, наверное, с большим вниманием передачи различных священников, священнослужителей, богословов и ученых об умной молитве, это все относится и к теме нашей сегодняшней передачи. И согласно святым отцам, ум называется оком человеческой души. То есть вот это наше внутреннее зрение, когда будете слышать и все-таки услышать, и будете смотреть и увидеть, вот для того, чтобы увидеть, око это должно быть очень чистым. Итак, посмотрите, как наш с вами родной язык наш оберегает. Я только что говорил о том, чтобы не потерять этот корень. С первым корнем связано вот это слово «понять». Да? Что же происходит? Почему многие умные люди извращают свой ум и ставят его, этот дар Божий, на службу собственному самовозвеличению или каким-то ложным культам, которые они избирают? Чтобы глубже это понять, давайте обратимся все-таки к святоотеческому наследию еще раз и послушаем слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, который буквально, знаете, так промыслительно подготовился к этой передаче, а сегодня утром раскрываю православный календарь Псковской епархии. И там эти слова приведены. И вот я вам их сейчас прочитаю. Напомню, что мы говорим с вами о корнях слова «ум», о природе нашего с вами ума, и чему же нас учит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Обращается он к людям, которые считают себя не просто умными, но еще и высокоумными, и имеющими, может быть, право обучать других, наставлять им, указывать, те, которые используют свой ум, знаете, на какие-то научные исследования и так далее, то есть как профессию избрали вот так называемый умственный труд. Он обращается к интеллигентам российским в начале 20 века. Что же он говорит? Его слова. «Вы, интеллигенты, оставили небесную мудрость и ухватились за земную суету, ложь, мираж, мглу непроглядную, и будете наказаны собственным безумием, своими страстями. Вы пренебрегли живою водою, светом животворным, солью земли, и истязаетесь в истлении своем вечном. Не увидите вовеки света Божия, но пребудете во тьме. Вы предпочли Христу, Льва Толстого, высших светских писателей, умноживших свое барзописание до бесконечности так, что некогда христианину взяться за Слово Божие, которое есть источник чистоты, света, правды, вечной жизни и блаженства». И вот сегодня же, когда мы с вами вознамерились говорить об уме и о мудрости, также в православном календаре ярким шрифтом написаны такие слова: «Предпочитай волю Божию всякой мудрости человеческой и признай ее полезнее всех человеческих разумений». И не случайно эти слова пришли нам на ум сегодня с вами, потому что очень много сейчас развелось вокруг нас и в нас самих, что греха таить, суемудрия, такого высокоумия ложного, то есть того, что далеко от разумения истины. И здесь я хочу напомнить вам о том, что во всем мире от начала веков существует такая очень распространенная, опаснейшая и не очень заметная, даже для самого больного, страшная душевная болезнь. Когда человек извращает свою, когда он отрывается от Господа и начинает увлекаться какими-то ложными сектантскими или атеистическими, богоборческими иными идеями или самовозвеличиванием, Вот тогда слова Господа: «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего, обращены лично к этому человеку». Это я процитировал сейчас Евангелие от Иоанна, глава 8, 43 стих. И вот подтверждением истинности слов и Василия Великого, и святоотеческого предания, которое называет ум оком души, и помните, и призывает нас держать это око в чистоте, чтобы оно не гноилось, было избавлено от этой дури и суемудрия, и высокоумия, которая застит глаза человеку, превращает зрячего в слепого, а слышащего в глухого. Чтобы этого не случилось, мы должны с вами помнить об этой опасности. О чем же я конкретно говорю? Мы говорим о той болезни, которая по-гречески называется паранойя. Дело в том, что слово «нус» по-гречески – это «ум». «Ноя» – это значит родительный падеж слова «нус» – «ума». «Ума» – значит, а «пара» – это перемена. Ну, как во многих словах там. Перемена или «возле» – значит «около». «Около» – «умие» такое. Вот это паранойя «возле», «около» – «ума», когда ум страгивается с места, и человек буквально сходит со своего ума, с этих двух корней. Выяснение, прояснение, да, явление знамений Божьих, прикладывание уха глазу Божьему и мудрость Божия, которую человек преподает своим умом, внутренним слухом. Вот когда он от этого всего отпадает, случается это самое паранойя, то есть перемена, извращение человеческого ума и увлечение ума ложными идеями. И при этом помешательстве человек внешне выглядит совершенно нормальным. Он очень хорошо рассуждает. И здесь я хочу вас призвать, дорогие мои, свой рассудок и свои рассуждения от ума все-таки отличать, различать. В этом состоит разум, в том, чтобы различать голос рассудка и голос ума, находящегося в сердце и в постоянном богообщении, в естественном природном состоянии человека. И вот это увлечение ложными идеями, и такие стройные, красивые рассуждения и доказательства. Даже, знаете, человек может таким высоким политиком стать в состоянии паранойи. Я сейчас не буду называть политиков и правителей параноиков, слишком много имен, и кто-то может быть очень увлечен этими именами. Я не хочу в политическую дискуссию нашу передачу превращать, но только намекну, что в 20 веке мы уже были свидетелями того, как параноики своим рассуждением, отметая Господа и разрушая храмы, пытались сами управиться и своим сумасшествием чуть не погубили наше с вами Отечество. Так вот, что же говорят психиатры практики об вот этой болезни паранойи? Я процитирую отрывок из учебника по психиатрии. Мне приходится читать эти книги как психолингвисту. Но вот он не попался под руку вовремя. Итак, что говорят врачи о паранойе, перемене нашего с вами ума? Не дай бог, чтобы такое случалось. Раз появившись, нелепые идеи прочно удерживаются. Их не удается устранить никакими убеждениями. Обманы чувств, преимущественно галлюцинации слуха, доставляют материал для бреда. Что касается содержания последнего, то преобладают идеи преследования, а впоследствии идеи величие. Вот две мании. Преследование и величие – это признаки паранойи. Продолжая свой обычный образ жизни, человек делается подозрительным и недоверчивым. Под влиянием озлобления этот человек теряет сдержанность, бронится, пишет оскорбительные письма разным лицам, производит публичные скандалы, запасается оружием и из-под тишка совершает покушение на жизнь главных виновников, будто бы направленного против него заговора. Знакомая картина, правда, дорогие мои? Вот что значит небрежение к собственному уму и перемена ума. И мы с вами сейчас как раз подобрались к ответу на вопрос, а что же удерживает наш ум в устройстве, в порядке и делает нас не просто умными, но и разумными людьми. И давайте обратимся к производному от двукоренного, мы помним, да, два корня там слова «ум», к хорошо известному всем нам слову и очень часто употребляемому в Ветхом и Новом Завете, в Священном Писании слову. Это слово «разум». Оно действительно производное от «ум». И раньше вот эта приставка «раз» была еще в русском языке вариант «роз», «разуметь». Вот у нас «разумовский» с «о», фамилия «Розумова». Это известные такие имена. То есть был вариант «рос» этой приставки в России, в истории русского языка. Так вот, разумение наше с вами – это именно разграничение последовательности действий нашего рассудка и ума, нашей головы и нашего сердца. И к этому призывает нас, очень многократно призывает нас проповедь, начиная от святых апостолов, святых отцов, и ветхозаветный текст, особенно «Премудрость Соломона», и новозаветные евангельские тексты, они именно призывают человека к разумению Слова Божия, к разумению того, что происходит с ним самим, и к постоянному внутреннему такому бдению и разграничению голоса своего рассудка и голоса ума. Сначала рассудок, а потом ум, потом общение рассудка и ума. И как же это все устроено? Чтобы вот не было ни уму, ни сердцу, да? Чтобы именно и голова, и сердце у человека работали в ладу, складно, оберегая его ум. Вот нам нужно представить себе, как же устроен наш разум, судя по этому слову. У нас есть звонок, давайте послушаем.
1: Здравствуйте, спаси Господи, это раб Божий Борис. Василий Васильевич, слово «беззаветный» какой смысл имеет? Или оттенок положительный, или отрицательный? Сейчас он употребляется как положительный, но беззаветный. Как-то странно, потому что завет, мы знаем, что это такое. Спаси Господи.
0: Ну, давайте уж тогда дополним это устойчивое словосочетание современного русского языка, которое является наречием нашего славянского языка, древнейшего языка, происходящего от единого праязыка человечества. И это тоже довольно древнее такое выражение, и внимательно перечитывая Священное Писание, а именно там нужно искать ответ на ваш вопрос в Завете, мы узнаем, особенно перечитывая, я очень прошу вас это сделать, чтобы убедиться самому и молитвенно это сделать, то есть помолившись, перечитать послание святого апостола Павла, и там вы увидите такие слова, услышите и увидите их вновь в новом свете. Вы увидите слова о том, что многие люди еще без чтения Завета, будучи окруженными язычеством и, может быть, неграмотными, непросвещенными, живя в тьме, все-таки были хоть и беззаветно, но преданы Господу всей душой и ждали спасения, прихода Спасителя для просвещения, для того, чтобы через апостольское служение после сошествия Святого Духа на апостолов евангельский свет, свет Нового Завета пролился на них, просветил их, и те из них, кто был беззаветно предан Господу и отошел в иной мир до пришествия Спасителя, были выведены оттуда Спасителем Иисусом Христом на свет Божий. И а те, кто был рожден после явления Спасителя, не отпадали от Господа, а спасались, потому что одна беззаветная преданность без явления Господа, то есть без Нового Завета, без соблюдения заповедей блаженной, конечно же, не души спасительна и недостаточно. Но вы обязательно перечитаете послание святого апостола Павла, он об этом там говорит и приводит примеры. Спаси вас, Господь. Итак, разумение – это разграничение последовательности голоса рассудка и голоса человеческого ума. Рассудок действует в мозгу, сталкивается с явной действительностью. Он предохраняет ум от раздражительности, увлеченности внешней суетой. А ум же наш должен быть связан с сердцем, природно связан с сердцем. Он должен сосредоточенно внимать Богу, просвещаться от богообщения, трезветь и из сердца управлять рассудком, удерживая рассудок от ложных суждений и ложных решений, тем самым удерживая нас с вами от ложных поступков, чтобы мы были не только рассудительными и умными, но обязательно разумными, чтобы эта последовательность соблюдалась. И если, согласно русской поговорке, у нас ум заходит за разум, то вот человек, оставаясь и умным, и рассудительным, но разум отходит от него, потому что нарушилась эта последовательность, этот человек перестает быть разумным, и с одной стороны он сердится, это слово «сердце», то есть раздражает сердце и ум страстями, помните, ум в сердце, да, рассудок больше не прикрывает его ум, и этот человек, у которого ум зашел за разум, начинает, знаете, с раздраженным сердцем питать ум уже страстями, ум отвлекается от Господа, начинает увлекаться ложью, разбираться в каких-то страстных делах, заниматься совершенно несвойственным делом, не молитвенным богообщением, а начинает судить вместе с рассудком, осуждать начинает, разбираться по страстям, и человек тогда может в буквальном смысле совершать безрассудные поступки, терять голову. А с другой стороны, если человек остается хладнокровным в сердце своем, и при этом ум его в сердце отворачивается от Господа, извращается, он становится жестокосердным и тоже судит. Но он оправдывает свою жестокость, знаете, такими высокоумными рассуждениями о том, что это необходимо, что так надо, и начинает с жестокостью хладнокровно совершать богопротивные какие-то действия, приговаривать и осуждать. То есть это очень опасно, будучи умным и рассудочным человеком, терять разум. Что, кстати говоря, свойственно с усилением ума или рассудка тем, кто занимается, знаете, таким постоянным образованием и умственной работой. И говоря об этих двух наших способностях, главной способности ума – это способность богообщения и обустройства нашей жизни, просвещения человека. А способности разума, конечно же, постоянно должны помнить о том, что у нас с вами есть еще тот рассудок, о котором я только что упомянул, и что слово «рассудок» имеет своим корнем «суд». Только напомню вам одно – не судите и не судимы будете. И вот что такое слово «суд»? Оно тоже состоит из двух частей древних этимологических. И эти части очень важны. И эти части связывают нас с вами с огромным количеством святых для нас душеспасительных слов. Поговорим о слове «рассудок». И те, кто, может быть, не в первый раз уже слушает эти передачи, наверное, навык уже ухом своим, слухом и внешним, и внутренним различать в слове его корни, его части. И вы слышите, конечно, что здесь есть древняя историческая приставка «раз», значащая разделение, разграничение. И рассудок – это способность действительно разделять, различать голос, идущий от трезвого ума человека, беседующего с Богом, то есть голос, наставляющий на путь истины, и другие голоса посторонних помыслов, которые обязательно стучатся в сердце человека, пытаются отвлечь его ум, увлечь его на ложные пути. И, как учит наша Святая Церковь и святоотеческое предание, путем вот такого прилога сначала приступа, а потом и даже, страшно говорить, но и совокупление с человеческим умом греховного, увести его с истинного пути от Бога общения и заставить его заблуждаться. Вы слышите, что слово «заблуждение» и слово «блуд» – это однокоренные слова. И вот этого-то внутреннего блуда человеческого ума нужно очень бояться, дорогие мои. Иначе мы впадем в страшный грех, и не случайно священники, наши духовные отцы всегда на покаянии, на исповеди вместе с нами молят Бога о том, чтобы были нам прощены грехи не только словом и не только делом, но и всяким помышлением, а имеется в виду прежде всего блудное помышление, то есть заблуждение ума. Так вот, рассудок, он предназначен Господом, дан человеку для того, чтобы человек здраво судил о том, что он делает, судил прежде всего себя и в своих поступках оберегался от ложных шагов во внешнем мире. И, конечно, здесь сердце этого слова, его главный корень – слово «суд». Вы, наверное, слышите это, да? Рассудок, ок – это по-латыни суффикс, то есть дополнение по-русски, если это перевести слово на русский язык, это дополнение. А вот корень, сердце слова – это «суд». И раз уж мы латынь с вами упомянули, я сразу же очень знакомое вам слово напомню латинское, которое сразу же все объяснит, что с нами происходит, когда наш рассудок отрывается от нашего ума, собеседующего с Богом, считает себя самостоятельным, и мы начинаем рассуждать не по-умному и не благообразно рассуждать, а по-своему, знаете, по своим хотениям, думая, что мы сами вместо Бога можем тут все проблемы разрешить и свои, и окружающих, и начинаем судить мир. А такой грех, к сожалению, очень сейчас распространен в каждом, наверное, из нас, потому что действительно искушений очень много, связанных с предложением посудить. Так вот, этот самый суд, это тоже, оказывается, если внимательно исследовать слово, оказывается, слово сложное. И в древности еще очень сложно. На латыни оно переводится как «кризис». То есть все это и греческое слово было, «кризис», древнегреческое. В словаре можете посмотреть. И вот вдумайтесь даже в такой перевод. Сейчас вроде бы у нас эти слова развелись, правда? Человек рассуждает и не думает, что тем самым он впадает в кризис, вводит себя в критическое состояние. Потому что если в результате рассуждения он согласится с доводами своего ума, собеседующего с Богом, со своей совестью, то есть с соведением истины, тогда кризис разрешится благополучно, его рассуждения приведут его на правильный путь, он примет правильное решение. Кстати, решить, помните, разрешиться, вот разрешиться от бремени, решить – это значит развязать узел и сделать запутанное, сложное, ясно, примет правильное решение. А вот если кризис этот человек будет разрешать не по-божески, не умно, а по-своему. Мы же говорили о слове «дух», это однокоренное со словом «ум». Но вот извращенный ум такой называется словом «дурь». То и получится результат этого кризиса очень плачевный. И человек окажется в критическом состоянии. То есть в состоянии перед судом Божьим, потому что каждый из нас за все свои рассуждения обязательно ответит перед Господом. И об этом нам сказано, заповедано, и мы предупреждены, и предупрежденные пусть не говорят, что они не знали и не слышали. Это действительно так. Так вот, вернемся к тому, что слово «суд», оно издревле, сложное. Состоит оно из приставки «из корня». Я сейчас вам помогу услышать эту приставку. Просто с этой же приставкой начну называть очень хорошо известные вам слова современного русского языка. Сустав. Знаете вы слово, правда? И слышите, в нем есть став, да? Не встать на ноги без сустава человека. Вот опять эта приставочка «су» сработала. Сугроб. Слышите, да? Есть гроб, да? Где сгребли весь снег. А «су» – это значит не просто его скребли, оказалось, что весь снег собран в одно место, куда? Вместе, да? И сустав – это несколько костей, но две кости, они вместе. То есть «су» – это, как в слове «сугубо», тоже слышите, да? Это значит «вместе» сочетается. И вот, наконец, в ядро слова мы попали с вами, сокровенное. Это вот одна буковка от него осталась в современном русском языке, буква «Д», да? Раньше это писалось с «еры», с кратким гласным, а из двух букв это слово состояло. Но вы очень хорошо знаете этот корень, потому что он узнаваем в словах, которые мы произносим каждый день. Это слова «делать», «деятельность», «действие человека», «деятель», «деяние», «дети», «куда-то что-то». Это все вот работает, этот же древнейший еще общеязыковой корень, данный нам из общего человеческого языка, который был единым до строительства Вавилонской башни. Теперь эти два слова сочетаем и получим смысл вот этих всех наших кризисов и наших критических состояний, и той критики, которой мы часто безумно, именно безумно подвергаем других людей, впадая в грех-то сами, когда это делается. Итак, «су» – сугубо вместе, а «д» – «деять», «делать». То есть что же такое тогда «суд» получается? Совместное действие. «Со-действие». И вот слово «содействие» вот вам уж, наверное, очень хорошо известно. Чему же тогда призван каждый судья, который рассуждает и особенно критически судит другого человека? Да только к тому, чтобы содействовать ему на пути к спасению, на пути к поискам истины, в выводе его из заблуждения, а ни в коем случае не осуждать его, не подталкивать падающего и не злорадствовать в своих критических каких-то замечаниях в адрес других людей. Потому что такого рода рассуждения не только люди всегда отторгают и таких называют их почему-то умниками, но надо их называть неправедными судьями. Тех, кто любит рассуждать о чужих недостатках, вылавливать соринки в чужом глазу, забывая о бревне собственном глазу. Вот такие деятели, они, наоборот, не содействуют. И вместо вот этой «су» приставки, сочетания помощи человеку в том, чтобы он собрался вместе, да, собрал все свои силы воедино и поступил правильно, сделал бы правильный поступок в жизни, вместо этого часто вот такая ложная критика, лишенная умного делания, то есть умной молитвы, оторванная от воли Божьей и неблагообразная, она приводит, к сожалению, к очень печальным последствиям, потому что вместо «су» вступает в действие тогда совершенно противоположная приставка. А вы знаете, что значит разрушающая приставка? Приставка «раз», правда? И человек, вот вслушайтесь, это как мы часто раздражаемся, когда нас кто-то критикует, правда? И хотя, конечно же, и родители наши в детстве нас учили, и взрослые люди учат друг друга, и Святая Церковь учит нас, и наставлений очень много, что нужно критику воспринимать спокойно, без раздражения, потому что действительно, родные мои, в этом единственное спасение. Уж если кто-то, безумствуя, злорадствуя, начинает злостно критиковать с тем, чтобы вызвать у нас с вами раздражение. Единственное спасение здесь не раздражаться, молиться Господу, причем молиться, может быть, не за себя, а за спасение этого человека, который ввергает в себя в очень страшное критическое состояние. Если вы посмотрите на художественную литературу, там, фильмы, произведения искусства, неохота об этом снова говорить, но все-таки все те примеры, которые вам известны, может, кому-то довелось и в жизни видеть такие примеры, когда изображаются люди сумасшедшие, главный симптом и шизофрении, и маниакально-депрессивного психоза, и паранояльного состояния. Паранойя – это перемена ума. Паранойя – нус ум, нойя – пара – это перемена. Так вот, все эти люди очень любят критиковать. Вы, наверное, это замечали. Они все такие критики, прямо куда там. И не могут выйти из этого состояния, потому что состояние – это очень лукавое, извращающее и убивающее человеческую душу, разрушающее. И не дай Бог нам с вами вот в такую критику впадать. Поэтому мне иногда бывает очень горько видеть, когда, знаете, люди пожилые часто, люди, которым необходимо готовиться к встрече с Господом, может быть, каждую минуточку своей жизни, каждый дарованный день, вдруг впадают в такую ярую критику. Только бы дай что-то им покритиковать вот с таким злорадством. Это страшно, дорогие мои. Удержите ради себя, удержитесь от этого, потому что перед Господом все мы дети, и за каждое вот это в сердцах сказанное слово придется ответить, и ответить по очень большой мерке.
2: Василий Васильевич, а это состояние называется еще прелесть мнения?
0: Конечно.
2: И связано ли мнение и ум?
0: Очень связан. Спасибо вам за этот вопрос. Корень здесь один. И действительно, мнить, думать, ну, вдумать вы уже слышите, да? Это очень древние исторические чередования звуков, но это все варианты одного корня, о котором я рассказал, слово «мысль» отсюда же. И вот грех мнения, он многократно, я даже скажу, множайшекратно, то есть много очень раз обличался нашими святыми отцами в святоотеческом предании как предупреждение, потому что здесь мнящий себя судьей человек, он нарушает самую первую заповедь, которую страшнее всего нарушать. Он ставит себя на место Бога, потому что у всех у нас, дорогие мои, один судья. И одно мнение будет решающим для каждого из нас. Это Господь, которому дано Логосу, Иисусу Христу, судить всех нас, и все мы будем преданы в руки Божьи, и все эти предупреждения, наставления, все то, что в Слове Божьем содержится, как раз предназначено для того, чтобы нам или избежать этого суда, как некоторым праведникам, святым людям, или предстать перед судом Божьим достойно и быть все-таки оправданными на суде. Поэтому вот этот грех мнения, он действительно страшен. Это очень страшно, потому что, как правило, он приводит к тому, что человек с очень незаметным дьявольским таким подталкиванием ставит себя на место Бога, вешает свой портрет в красный угол и начинает на себя или там на того, чье мнение он считает очень важным, более важным, чем символ веры и Господней заповеди, вот того, чье мнение он считает настолько важным, что вот это его верховный судья, его вешает в красный угол, на него начинает молиться, начинается идолослужение человека Божия, и вот такое страшное нарушение первой заповеди говорит
2: сегодня в праздник. То есть человек предвосхищает суд Божий?
0: И не просто предвосхищает, он вершит свой вместо Божьего, занимается богоборством. И тут я из всех притч, которые сразу вот приходят на ум, которые, конечно же, каждую секундочку у нас связан с Господом, назову только одну притчу, которую вы, наверное, в Евангелии многие читали, о том, как пришел раб, должник со слезами господину своему, который хочет продать его имение, его детей, семью, чтобы взять с него долг, пришел со слезами умолять повременить, подождать с этим суждением, с принятым решением. Его господин умилосердился, Господь дал ему не просто отсрочку, а дал прощение, отпущение всех его долгов. Сказал: «Иди, дорогой». Но что должен сделать человек? Да, конечно, он должен уподобиться своему господину. А раб этот пошел, сразу же на улице встретил своих клевретов, как написано в Евангелии должников, и стал уже их душить, мучить долговую яму, чтобы они ему вот свои долги отдали. И когда уже его насилие стало невыносимым, обратились эти клевреты раба к господину, пожаловались, и тот снова призвал его, и тогда уже наказание этого лукавого раба, который вместо подобия своему господину стал делать обратное и злорадствовать, критиковать, судить неправедно по-своему своих должников, вот его судьба была самой плачевной. И эта притча очень поучительна для каждого из нас, и не только когда кто-то там, знаете, деньги должен или квартиру, а когда речь идет о слове, о чувствах, о любви и о прощении друг друга. И вот так называемые самостоятельные рассуждения, хотя на самом деле это не самостоятельность, потому что человек, который начинает рассуждать только по-своему, забыв о Господе, и потеряв ум, безумно начинает рассуждать, или его ум совокупляется с лукавыми помыслами и уходит из сердца, отворачивается от Господа, и вот в таком состоянии начинает всех критиковать, набрасываться на людей, конечно же, такой человек обрекает себя на адские муки. Его состояние становится адским. То есть оно даже перестает быть состоянием, потому что в состоянии есть глагол «стоять», вы слышите. А здесь он падает, этот человек. То есть он становится человеком падшим. Причем речь идет не только о судьбе человеческой души в загробном мире, что для нас потаенно, и мы только можем следовать здесь тому, чему нас учит Святая Церковь, и что написано в священных писаниях и передано нам святыми отцами. Но я говорю сейчас о нашей повседневной жизни, в которой этот человек ввергает себя вот в этот ад, живя. И потом удивляется, почему вот так много вокруг него ужаса, почему такое уныние начинается, такое одиночество. Так вот, для того, чтобы понять это, уяснить себе это, прояснить, я осмелюсь привести вам данные о том, что же такое ад с точки зрения этимологии слова, его корней. То есть это не богословское рассуждение мое. И не мнение ученого или христианина, это те данные, которые нам передают корни этого слова, его происхождение, его этимон, истинный смысл, который в нем содержится, независимо от наших суждений, хотим мы этого или нет. И даже если то, что я сейчас скажу, кому-то не понравится, кто-то не согласится и будет по-своему судить, что такое ад, но все-таки прислушайтесь и к тому, чему нас учит язык. Потому что эти корни выяснены учеными давно, и хотя есть там два мнения, я сейчас о них расскажу, но все-таки эти мнения оба заслуживают самого пристального внимания для того, чтобы нам разъяснить себе смысл этого слова, то есть его внутренний образ. Итак, по мнению большого количества ученых, в частности, вот ведущих ученых-этимологов 19-20 века, это слово «ад» происходит от греческого слова «эйдес» или «аид», вот мы привыкли называть, так как язычники, древние греки, называли царство мертвых, где были только тени. То есть не было ничего реального, были одни блики какие-то, на самом деле там была тьма полная, то есть царство тьмы. И вот этот аидис, он по-гречески связан тоже с двумя корнями. Один корень только в виде приставки остался, это приставка «а». И вы ее знаете в современном языке, вот знаете такое слово «агностика», да? «Гностос» – знающий, «агностос» – незнающий. «Агностик», то есть это отрицательная приставка «а», да? Ну вот как «атеизм», да? То есть отрицание религии. Значит, «а» — это приставка отрицающая. А что же такое этот «эйдос», который вот внутри там? Тоже очень хорошо известное слово ученым, в особенности психологам, то есть тем, кто даже вот в светском, оторванном от христианства или богословия в обществе рассуждает о природе человеческой души, они все равно слово «эйдос» признают. Оно сейчас центральное в современной светской психологии. Это значит «образ». Вид, причем целостный образ, целостный вид. По-гречески «эйдос» преломился в несколько русских очень интересных слов. Слово «идея» от этого корня выросло. То есть, опять же, ад – это там, где нет никаких идей, получается. А еще слово «икона», потому что вариант «эйдос» – это «эйкон», образный, значит. Так вот, икона – это образное представление Господа или святых. Так вот, наше слово «икона» как раз от этого же корня произошло. То есть там и икон тоже, конечно, никаких нет. Там вообще нет никаких образов, дорогие мои, целостно. То есть там полное безобразие. Вот как переводится «аидос» на русский язык. «Ад», «тьма», «а», значит, нету ничего. «Без», «эйдос», «образ». Мы сочетаем «без образа», «безобразие», «тьма». Никаких образов нет. То есть человек не просто там слеп, он и зрячий, а ничего, низги никакой не может увидеть. Представляете, какая-то глубина одиночества, ужаса и паники. Вспомните, дорогие мои, детство свое, потому что чем ближе мы к порогам определенным в своей жизни, к каким-то обрывам и кризисам, и критическим состояниям подступаем, тем мы быстрее уподобляемся ребенку, каждый из нас. И вспомните наш общий детский ужас, когда оставались мы в полной тьме. И как мы панически звали, молили и кричали, ну, хоть немножечко света, хоть маленькую свечечку, и все будет хорошо. Вот что такое без света, это не просто отпадение от Господа, а отсутствие всякой возможности что-либо увидеть и увидеть, собственно, хотя бы там другой какой-то образ. То есть это полное одиночество, полное отношение. Поэтому перевод, вот, который дают этимологические словари, это безвидный, ужасный. То есть самое ужасное – это не тот, у кого там страшный вид, а вот тот, у кого вообще никакого вида нет. Вот в чем ужас.
2: И это состояние предваряет помрачение ума?
3: Совершенно верно, и здесь Господь нас обличает много раз. И это и в Ветхом Завете звучит в пророчествах, что будете слушать и не услышите, будете смотреть и не увидите. Это же повторяет наш Спаситель Иисус Христос, говорит, почему вы не слышите речи Моей, почему вы не видите этой истины, которую Я вам принес, потому что не можете его слышать и видеть, потому что вы слепы и глухи, своими мнениями, своими рассуждениями себя ослепили, оглушили, и поэтому к истине уже никакого доступа нет. Но, слава Богу, это состояние ослепления, которое вот при жизни критиканы, вот эти, знаете, яростно рассуждающие, богоборческие, страстно обо всем, в ослеплении таком, да? Вот это такое ложное состояние, потому что это на самом деле ложь, это падение, но они-то думают, что это состояние страстное, да? Те, кто в этом находится, все равно они имеют надежду. И здесь Господь всю свою вот милость и проявляет, когда много раз в Евангелии показывает исцеление слепых. И одно только он спрашивает, веришь ли, что я сейчас открою тебе глаза, что я это сделал? Как только человек говорит, верую, Господь открывает ему глаза, и не только там брение вот, троекратно, это тоже было очень, знаете, нравоучительно, промыслительно и символично, когда троекратно Господь брением очищал от рождения слепому глаза, и тот сначала видел как столбы, а потом вот ясно видел. Но иногда и словом одним. Вера твоя спасла тебя, и человек слепой, для которого никто. И в современной медицине еще сколько веков будет жить человечество, любая медицина, любая человеческая никогда не исцелит. А здесь одним словом исцелялся этот человек и не

0: То есть невежда становится сведущим человеком и своим ведением уже различает посторонние помыслы от тех устремлений ума, которые ему подобают и которые для него спасительны. Поэтому вот это стремление выйти из состояния неведения, из состояния ослепления не только гневом и страстями, но ослепления самомнением, гордостью или таким утверждением: «А я уже все знаю, а я вот сейчас молитву утром прочитал там как-то, как Пономарь, как поговорка вот, делал, я ему подражаю как-то по-своему, значит, я уже спас, и мне ничего не надо больше, не хочу ничего слышать, не хочу ничего видеть, не хочу дальше учиться ведению и раскрывать глаза на Божий мир». Вот это тоже то ослепление, которое очень опасно и губительно для человеческой души, и тоже ведет к адским совершенно мукам человека, потому что слепого же, конечно, другой слепой сразу же подхватит, который, знаете, рыбак рыбака видит издалека, скажет: «Пошли за мной, ты хорошо рассуждаешь, я тоже с тобой согласен, пойдем вместе на какое-нибудь сонмище, где мы порассуждаем». Также, и, конечно, когда слепой поведет слепого, в результате они оба упадут в яму. И вот это видение без ведения – это страшный грех тоже, заблуждение человеческих, того блуда, о котором мы говорили в начале нашей с вами беседы. И оказывается, что вот эта безвидность, безведение, ведать это тоже от эйдос, это как раз одного корня состояние с такими словами, как невидение, я уже говорил о слове безобразие, и, конечно же, поведение человека. Это тоже от того же корня произошло. То есть поведение и ад от одного корня, дорогие.
1: Это православные лесоветы. Когда человек говорит: «Я не религиозен», правильно ли я понимаю? Это значит, он не понимает, что такое человек.
0: Вы совершенно правильно понимаете. Это тот случай, когда слепой утверждает, что он зрячий, а те зрячие, которые пробуют этого слепого все-таки удержать на краю ямы, куда тот решительно ступает, якобы видя то, что он идет правильным путем. Вот он в гневе бьет их по рукам, буйствует и утверждает, что это вы слепые, а я зрячий. То есть вот так вот богоборчески рвется к собственной гибели, причем ускоренной, или в падении вот это гибельное состояние при жизни, состояние мук. Но, может, он попадет сначала там не в глубокую пропасть, но в выгребной яме тоже ему не слишком будет хорошо. И вы, конечно же, правы, и вы сейчас назвали тот же самый корень. Дело в том, что вот это слово «человек», оно имеет из признанных таких этимологических толкований четыре основных. И наиболее интересные толкования этимологические – это слово очень сложного. Кажется нам, что ну что, человек, все понятно. Мы знаем, что такое век, что такое человек. На самом деле там совершенно это ложное такое толкование. И я еще раз сошлюсь на тот словарь, который, я знаю, многие слушатели уже приобрели себе или к ним обращаются. Это словарь церковнославянского языка «Претории» Григория Дьяченко. И там как раз вот он все эти толкования слова «человек» приводит и очень так, знаете, по-пастырски, осторожно и тактично говорит о том мнении, которого и он придерживается. Но хотя там есть научная корректность, он никому свое мнение не навязывает. Он придерживается видения определенного. Так вот, вторая часть слова «человек», вот этот «век», согласно такому толкованию, он как раз связан с «ведать», с «эйдосом». У «эйк» было такое восстановленное этимологами древний индоевропейский, то есть общеязыковой для нас корень переходный, который связывает вот «век» в человеке с «видом», с «ведением», с «эйконом», с «иконой». И тогда получается, что не просто там сочетание времени и пространства, как многие трактуют, что век – время, а чело – пространство, а человеческое чело – как икона.

Братья и сестры, беседу о родном языке провел для вас кандидат педагогических наук Василий Васильевич Семенцов.

0: Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите проповедь, сказанную в храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ иереем Евгением Николиным. Далее жития святаго мученика Федора, иже в Пергии, матери Филиппии и других. Священномученика Иоаннуария, епископа, иже с ним за Христа пострадавших. А также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий», страницы дневника православного священника. И передача из цикла «День в истории России». Поучение святителя Игнатия Брянчанинова, неделю четвертую по Пасхе, о расслабленном. Затем рассказ о подвижнице благочестия XX века, инокине Акелине Кулигиной. Беседа с режиссером-документалистом Валентиной Ивановной Гуркаленко о поэте Сергее Сергеевиче Бехтееве. Передача детям продолжит нашу программу, а завершит ее беседа Василия Васильевича Семенцова, кандидата педагогических наук. Разбором слова «Ум».
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
2: Христос воскресе! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнее воскресенье Церковь воспоминает о некотором расслабленном человеке, о котором нам сегодня благовестил святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Он говорит, что есть в Иерусалиме на овчих купелях, которые называются Вифезда, которая имеет 5 притворов, и вокруг этой купели находились разные болящие. Некоторые были лежащие, даже не могли возможности встать, хромые, глухие, немые, и все чаяли движение воды. И только однажды, один раз в год, ангел Господень спускался в эту купель, возмущал воду, и кто в эту купель входил, получал исцеление. И сегодня к этой купели пришел сам Христос, как некогда Он пришел к той купели, в которой лежали все мы. Каждый из нас однажды через купель исцеления услышал и увидел Христа. И Господь ему предложил последовать за ним. И за то, что человек последовал за Господом, Господь обещал ему вечные блага, вечное свое небесное бесконечное царство, где, как нам сообщает молитва, нету никаких болезней, никаких печалей и никаких воздыханий. Потому что там, куда призывает всех нас Господь, есть только вечная, неизреченная радость, которая совершается во Христе. И вот мы сегодня слышим, как святой Иоанн Богослов, апостол любви, который был при кресте вместе со святыми женами-мироносицами, который не испугался, а исповедовал Христа, и в своем лице он усыновил весь христианский род, ухаживая за Пресвятой Преблагословенной Владычицей нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. 38 лет, как говорит нам Евангелие, лежал человек, не имеющий возможности спуститься в этот святой цельбоносный источник. Тут даже очень вот как-то сложно представить. 38 лет. Это не 38 дней и даже не 38 месяцев. Для некоторых 38 лет – это вся жизнь от начала до конца. Некоторые столько прожили в этом мире. А этот человек 38 лет страдал. Этот человек 38 лет терпел. Этот человек 38 лет ждал. А Господь говорит в той же книге Благовестия, что претерпевший до конца спасен будет. Терпением вашим стяжите души ваши. И Господь презрел сегодня на этого несчастного человека. Он сам подошел к нему, потому что он видел его страдания, его мучения. И спрашивает, хочешь ли получить исцеление? И он, конечно, воспрял. Но такому вопросу был удивлен. Ну как же так? Ты же, Господи, видишь, что я страдаю столько времени, и нет у меня того провожатого, поводыря, который взял бы меня за руку, спустил в эту купель, поднял бы меня. Может быть, этот человек был тяжелый. Мы не знаем, какой он был. Но мы знаем, что Господь сегодня коснулся его жизни. И он ему сказал, я есть жизнь вечная, я есть источник всякого блага. И верующий в Сына Божьего не может погибнуть, но может быть наследником его вечного царства, небесного царства, той обители, которая может только каждого из нас принять в радости. И сегодня Господь помогает этому человеку, как однажды Он и каждому из нас помог. Также подошел к каждому из нас, спустил нас в купель, в которой мы приняли святое крещение, помазал нас миром на царство, и мы стали наследниками вечных благ. Мы стали гражданами небесного Иерусалима. У нас появилась духовная прописка, безвозмездная. Вы знаете, чтобы получить гражданство другой страны, это надо еще заслужить, как говорят. Это надо быть не бедным человеком, надо купить себе паспорт, дать немножко денежек, чтобы тебе дали гражданство какой-нибудь Великобритании или Швейцарии, или еще какого-либо государства. А Господь через миропомазание каждому дает гражданство безвозмездно. Паспорт, как такой вот билет, который может нам помочь быть участником божественной славы. И вот этот человек сегодня тоже становится гражданином неба. Но Господь ему говорит единственное. Вот ты болел много лет, ты только старайся теперь не грешить. По этому поводу святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, говорит, как страшно живет нынче христианин. Он даже не разумеет, что ему прощается. И какими усилиями восхищается его душа, как он освобождается от этого бремени благоволения, как он очищает свою душу от всякой скверны плоти и духа и становится последователем Господним, учеником Христовым, какими были святые апостолы. И вот святитель Иоанн Златоуст продолжает. Как страшно не осознавать то, насколько должно восполниться или наполниться сердце наше благодарностью за однажды исцеленный наш недуг. И сегодня Господь говорит этому Ярославу, мы даже имя его не знаем, но мы знаем, что на протяжении всей своей земной жизни Господь помогал всем. И сейчас, когда Он сидит на престоле Своей Божественной славы и видит нас, обращенных Свои взоры к небу, Он тоже нас видит и слышит. И тоже нам хочет послать исцеление, как некогда послал сегодня расслабленному. Но Он говорит, иди и впредь не греши. Вот какие есть условия. Поэтому будем стараться, дорогие братья и сестры, не оскорблять своими поступками, своими делами Господа. Но если в нашей жизни даже что-то такое и случается, и встречается в силу нашего человеческого немощного естества, мы будем с благодарностью бежать на исповедь, будем приносить к стопам Спасителя свое раскаяние. Раскаяние – это очень важное состояние души, когда человек постоянно в себе это воспитывает, как бы себя тренирует. И только после этих тренировок он становится чемпионом, он становится победителем, потому что тот, кто может немножко пострадать за ближнего, потерпеть его, проводить его, протянуть ему руку, улыбнуться, сказать теплое слово, этот человек является последователем, потому что все это делал Христос. Он приходил, Он согревал своим теплом, Он говорил слово, Он прикасался к человеку, и человек получал исцеление. Наше сердце должно восполниться благодарностью Господу Богу за Его неизреченную милость и те благодеяния, которые почивают на каждом из нас. Мы сегодня имеем такую возможность быть в церкви. Некоторые люди, они бы хотели быть в церкви, но у них нет возможности, потому что им даже некоторым не с кем дойти до церкви. Их даже некому отвезти в церковь, в эту купель, где люди получают исцеление. У кого-то сегодня нет ноги, у кого-то двух ног. Кто-то сейчас сидит в грязном окопе и кушает из какого-то пакета хлеб, может быть, тоже грязный, и забивает его водой для того, чтобы находиться там и защищать нашу Родину. Кто-то сейчас лежит в реанимации, кто-то сейчас еще где-то страдает и тоже лежит возле этого источника и не имеет возможности. А мы сегодня стоим в церкви, в красивой одежде, молимся, причащаемся, участвуем. Пусть наше сердце сегодня наполнится любовью и благодарностью Господу, что Он дал нам такую возможность в этот воскресный день прийти и прославить Его триединое, великолепое имя Отца и Сына и Духа Всесвятаго в бесконечные веки. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с принятием святых, спасительных, страшных, животворящих Христовых тайн. напоминая о том, что на предстоящей седмице, именно в среду, в день памяти святаго великомученика Георгия Победоносца, нашему дорогому духовному отцу, отцу Иоанну, исполняется полгода со дня его блаженной и спасительной кончины, со дня его представления. Все те, кто, конечно, имеет такую возможность, желание, понятно, есть у всех, но тот, кто имеет возможность, может, конечно, доехать до его могилки, которая находится в деревне Вихно Псковской области Новоржевского района. Поэтому, чтобы его, может быть, порадовать, чтобы он согрел нашу метущуюся душу, которая по горам суемудрия путешествует в этом бренном, грешном и прелюбодейном мире. И, конечно, мы верим в то, что Господь через молитвы Отца нашего Духовного пошлет нам и утешение, и укрепление в нашей вере, и благословит нам, нас, тех источником вечных благ, в которых сам сегодня находится и пребывает, во что мы с вами свято верим.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

Братья и сестры, 21 апреля по православному календарю или 4 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святых священномученика Иоануария, епископа, мученика Феодора иже в Пергии, матери его Филиппии, Диаскора, Сократа и Дионисия, праведного Алексия Борцурманского, святаго Николая Исповедника Пресвитера, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, святителя Максимиана, патриарха Константинопольского –

Братья и сестры, 21 апреля по православному календарю или 4 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святого мученика Феодора. В царствование императора Антонина, когда Пергией Памфилийской управлял военачальник Феодот, для военной службы были набираемы здесь красивые и крепкие телом юноши. Вместе с другими юношами хорошего рода взят был и воспоминаемый ныне прекраснейшим видом блаженный Феодор, который и был приведен к военачальнику Феодоту. Военачальник положил на него, как и на остальных юношей, воинский знак, но святый Феодор немедленно сбросил его с себя, сказав: «Я знаменован от чрева матери моей, моим небесным царем Господом Иисусом Христом, и не желаю быть воином для другого царя». Тогда военачальник спросил святаго: «Какого царя воином ты состоишь?» «Я воин того царя, который сотворил небо и землю». Военачальник, догадавшись, что Феодор крестьянин, спросил его: «Не принесешь ли ты жертв нашим богам?» «Я никогда не приносил и не принесу жертв нечистым бесам», — отвечал святый. Тогда военачальник приказал жестоко бить его, после чего снова позвал его на допрос и спросил: «Одумался ли ты теперь? Будешь ли ты мне послушен и поклонишься ли богам?» «Если бы ты, — отвечал святый, — познал сотворившего тебя Бога, то и сам пожелал бы поклоняться ему». Военачальник приказал после этого разложить костер, принести огромную железную сковороду, растопить большое количество смолы, серы и воска, положить мученика нагим на сковороду и поливать его кипящей смолою. Когда все это готовилось, Бог внезапно сотворил дивное чудо. Послышался оглушительный шум, и сделалось землетрясение на том самом месте, где был огонь и сковорода. Затем земля на том месте расступилась, и из земной расщелины в изобилии истекла вода, которая и погасила огонь и сковороду. Святый же мученик остался совершенно невредимым и сказал военачальнику: «Вот ты видишь, что это дело не мною совершено, но Христом, Богом моим, которому я служу. Если же ты желаешь познать силу твоих богов, то приготовь другой костер, снова разожги сковороду и прикажи во имя твоих богов положить на ней одного из твоих солдат, тогда ты увидишь бессилие своих богов и познаешь все могущество моего Бога». Услыхав это, бывшие здесь воины сказали правителю: «Нет, господин, не делай этого с нами, но поступи так со служителями наших богов. Сковорода одинаково послушается жреца, как и Феодора, и не опалит того, как и первого». Приказав немедленно пригласить жреца, военачальник спросил его: «Как твое имя?» «Диаскор», — отвечал жрец, — «мое имя». Затем военачальник спросил жреца: «Какими волшебными травами намазываются христиане, когда отправляются безбоязненно на огонь и остаются неопаленными там, как, например, это было сегодня с Феодором?» «Христиане не волхвы», — отвечал на это Диаскор. «Но Христово имя столь сильно, что где оно с верою призовется, там разрушаются всякие волшебные чары и трепещут бесы». «Неужели, — спросил военачальник, — Христос сильнее нашего Зевса?» «Зевс и все остальные боги — суть бесчувственные и глухие идолы», — отвечал Диаскор. «И я умоляю тебя не принуждать меня ложиться на сковороду, но если ты желаешь познать могущество Зевса, то лучше положи на огонь его самого». «Да кто же может это сделать?» — продолжал военачальник. «Кто осмелится класть на костер Бога?» «Прикажи мне», — отвечал Диаскор, — «и я это исполню.
Если Зевс окажет мне сопротивление, тогда я поверю ему, что он бог и может освободить себя из огня. Ты действительно уже не жрец после того, как произносишь такие речи относительно богов, заметил военачальник. Я, отвечал Диоскор, пребывал подобно тебе в нечестивой вере жрецом, но ныне, видя блаженного Феодора, непобедимым от возлагаемых тобою на него мучений, видя его неопаляемым огнем, я познал силу Христову и уразумел бессилие ложных богов, утвердился в Христовой вере и желаю ныне подражать Феодору. «Если ты так говоришь, Диоскор, — сказал военачальник, — то взойди на сковороду, как Феодор». Тогда Диоскор, припавший к мученику Христову, сказал ему: «Раб Христов, Бога истинного, Феодор, помолись о мне!» И святый помолился о Диоскоре. Когда же Диоскор был раздет и положен на раскаленной сковороде, он сильным голосом возопил: «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, что ты сопричисляешь меня к числу рабов твоих. Итак, прими же с миром мою душу». При этих словах он испустил дух свой в столь короткое время, приняв венец мученически, подобно тому, как разбойник на кресте получил рай. После кончины блаженного Диоскора святый Феодор был заключен в темницу. Потом отсюда его снова вывели для другого мучения. Ему связали ноги и привязали к диким лошадям, которые влачили мученика по городским улицам, причем их сильно разгоняли. Погоняемые кони в одном месте у городской стены упали и разбились, а мученик, между тем, был спасен невидимою силою Божию и, будучи развязан, оставался цел и невредим к всеобщему удивлению. Двое из привязывавших святого к коням воинов, Сократ и Дионисий, при этом рассказали всем о своем следующем удивительном видении. В то время как кони были гонимы, они видели сошедшую с небес к мученику огненную колесницу, которая взяла его и поставила невредимым вместе с удилища. Рассказывая всем об этом, воины взывали: «Велик Бог христианский!» Услыхав эти слова, военачальник приказал заключить в темницу со святым Феодором и этих воинов и приготовлял для мучения их печь, раскаляя ее сильным огнем в течение 3 дней. Затем он вергнул в эту печь мученика и обоих уверовавших во Христа воинов, Сократа и Дионисия. И немедленно свыше не спала некая божественная роса, которая оросила мучеников и охладила пламень. Святые пребывали посредине печи, как бы в каком прохладном месте, и вели между собой беседу. При этом святой Феодор вспомнил о своей блаженной матери, плененной за 3 года до этого и отведенной вместе с другими пленниками в Эфиопию, и помолился о ней Богу, сказав: «Господи Иисусе Христе, Боже, творящий чудеса, покажи мне, какими сам ты знаешь путями, божественную силою твоею, матерь мою, ибо я желаю ее видеть. Для тебя же все возможно. Покажи же мне ее, дабы и прочие познали величие твое». Когда святый молился такими словами, пламень понемногу угасал, и к тому же, по молитвам мученика, не шел дождь и совершенно охладил раскаленную печь. Святый же стал готовиться в ней ко сну, ибо уже была ночь. Затем ангел предстал во сне святому Феодору и сказал ему: «Не скорби, Феодор, о твоей родительнице, ты увидишь ее». Пробудившись от сна, святый рассказал сновидение своим друзьям. И еще в то время, как он о том рассказывал, посередине печи выступила мать его по имени Филиппия, и, увидавши своего любезного сына, обрадовалась, с любовью облобзала его и находившихся с ним воинов и сообщила, откуда и как она пришла сюда, ведомая невидимой рукою. В это время
святый мученик Феодор, воздевший руки к небу, воздал подобающее благодарение Богу. Утром военачальник, пробудившись от сна, сказал своим приближенным: «Я думаю, что от Феодора и вверженных с ним в печь воинов не осталось ни одной кости». В то время, как он говорил это, один из сторожей, охранявших печь, пришел к военачальнику с известием, что мученики, брошенные в печь, живы, и что еще с вечера погас весь огонь, потушенный пролившимся свыше дождем. Затем сказал, что внезапно появившаяся из плена мать Феодора сидит в печи, как в чертоге, беседуя о Боге христианском с сыном своим и с воинами. Услыхав это, военачальник пришел в страх и ужас, сам подошел к печи и позвал блаженную Филиппию, спросил ее: «Ты ли мать Феодора?» «Да, я», — отвечала она. Тогда военачальник сказал: «Увещевай твоего сына, дабы он поклонился богам, чтобы он не погиб и не сделал тебя бездетной». «Мой сын», — отвечала она, — «как я получила о нем извещение от Господа моего, раньше его зачатия будет распят тобою и принесет Богу жертву хвалы». «Так как ты сама назначила своему сыну крестную смерть», — сказал военачальник, — «то пусть так и будет». Потом военачальник приказал немедленно распять святаго Феодора и святой Филиппии отсечь мечом голову, двух же воинов Сократа и Дионисия усечь мечами. Таким образом, святые мученики получили свои венцы, а святый Феодор в течение 3 дней живым висел на кресте, а затем также отошел ко Господу. Тогда некоторые из благочестивых, взявшие тела святых, обвили их дорогими полотнами и, помазав их ароматами, с честью положили их в особом приготовленном для этого месте, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, славимого во веки. Аминь. Вы слушали житие святого мученика Феодора.

братья и сестры, 21 апреля по православному календарю и 4 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святаго священномученика Иоануария. Предлагаем вашему вниманию его житие. В то время, как нечестивые императоры Диоклетиан и Максимиан яростно преследовали христиан, был схвачен и представлен для допроса к правителю компании Тимофею епископ Иоануарий. Когда военачальник увидел, что Иоануарий, принуждаемый различными способами к поклонению идолам, то обольщаемый ласками, то устрашаемый угрозами, остается непоколебимым в вере Христовой, то приказал вернуть его в раскаленную печь для сожжения. Но святый, подобно трем отрокам в пещи Вавилонской, оставался невредим от опаления огнем, так как к нему сошел ангел Божий, уничтоживший силу огня, и святый ликовал среди огня, воспевая и славословля Бога. Когда же он вышел из пещи, то все заметили, что огонь не коснулся даже и одежды его, и весьма удивлялись этому. Военачальник же, полагая, что христианский епископ вышел невредимым из огня, будучи охраняем какой-то волшебной силой, исполнился сильнейшего гнева на святаго и приказал растянуть его на мучительском станке столь крепко, что даже члены тела его отделялись от своих суставов, и затем приказал бить святаго без милости до тех пор, пока не истерзалось все тело его и не были видны обнаженные кости. Земля же около него обогрелась кровью. На сие страшное зрелище пришли два клирика, диакон Фест и чтец Дезидерий, которые, стоя в толпе народа, с благоговением взирали на страдания своего епископа. А так как они то радовались в душе по поводу обнаруживаемого мучеником терпения, то плакали по поводу причиняемых ему жестоких страданий, то язычники по этим признакам догадались, что они были христианами. Тогда нечестивые схватили их обоих и, связавшие вместе со святым мучеником епископом Иоануарием, повели вслед за военачальником в город Путеолы, где бросили их в темницу. В этой же темнице находились заключенные суда за исповедание Христа Прокл и Сосий, диаконы города Путеолы, и два мирянина, Евтихий и Акутион, осужденные на растерзание зверей. С наступлением дня они вместе с епископом были выведены на площадь и отданы зверям. Прославляющийся же среди своих святых Бог заградил уста зверям, подобно тому, как некогда заградил уста львам во рву, в который был брошен Даниил. Ни один из зверей тех не прикоснулся к святым мученикам, но все, на время изменившие свою природную свирепость на овечью кротость, подошли к святому епископу Иоануарию и припали к ногам его. Это необычайное происшествие привело в изумление и ужас всех бывших там людей. Между тем, военачальник, приписывая и это мнимой волшебной силе христиан, обдумывал, каким бы способом предать смерти свидетеля Божия и всех тех, которые находились с ним. В то время как он, слепствовавший духовными очами, размышлял об этом, то внезапно лишился и телесного зрения и почувствовал нужду в проводнике, ощупывая стены.
Когда же святитель и мученик Христов Януарий по своему незлобию помолился о своем мучителе военачальнике Тимофее, то последний немедленно прозрел телесно, но не душевно. Народ, взяв сие чудеса, уверовал во Христа в количестве около 5000 человек. Прозревший же по молитвам мученика от внезапной слепоты, неблагодарный и окамененный сердцем военачальник, не только не познал истины, но пришел в еще большее безумие и вместо того, чтобы воздать хвалу Христу Господу нашему, произнес на него хулы, произносил на него хулы, воспылав злобою по поводу обращения ко Христу такого количества людей, он приказал усекнуть мечом святых мучеников. Таким образом, священномученик, святитель Божий Януарий, со своими сострадальцами, диаконами, Фестом, Проклом и Сосием, с чтецом Дезидерием и с Евтихием и Акутионом, мирянами, восприял венец мученический, будучи убиен с ними мечом за стенами города Путеола. Тела же этих святых мучеников взяли к себе жители окрестных городов. Причем каждый город взял по одному мученику, желая иметь каждый своего ходатая пред Богом. Тело священномученика Януария взяли жители города Неаполя. С честью перенеся его в свой город, они положили его в своей церкви. В то время, когда брали тело святаго из города Путеола, то, собравшись с земли запекшуюся там же кровь святаго, положили ее в стеклянный сосуд и благоговейно хранили ее у себя. Когда сосуд с этой кровью ставили на голову мученика, то она немедленно растворялась и делалась горячей, как будто только что пролитая. В Неаполе также складывались различные чудеса по молитвам священномученика Януария. Особенно же там прославлялось следующее чудо. Некогда гора Везувий извергала в столь большом количестве огненную лаву, что страх и трепет охватил жителей не только ближайших, но и отдаленных городов. Но когда народ, придя ко гробу святаго, начал со слезами взывать к нему о помощи, то огненная лава немедленно сокрылась в той горе, и не случилось никакого вреда людям. Совершилось еще и другое преславное чудо над умершим отроком. Одна женщина, вдова по имени Максимилла, имела единственного сына, и когда он умер, неутешно плакала о нем. Придя в церковь, она заметила над церковными дверями икону, имеющую на себе изображение святаго епископа Януария. Припомнивши о бывшем некогда в Ветхом Завете чуде, а именно, как святый пророк Елисей воскресил сына самнитянина, она возложила твердое упование на Бога и на угодника Божия и поступила по примеру Елисея. Взяв икону святаго мученика Ионария, она положила ее на своем умершем отроке. Приложивши глаза к глазам, уста к устам, а остальное подобие изображенного тела к телу мертвеца. И молилась со стенанием и горячими слезами, говоря: «Угодник Божий, помилуй меня и утеши мою печаль, воскреси единственного сына моего». Когда она помолилась так, сын ее немедленно ожил и встал здоровым. Все собравшиеся на его похороны, увидавши столь преславное чудо, удивились, прославляли и благодарили Бога, творящего через святых своих дивные чудеса,
и возвеличили похвалами святаго мученика Иоануария, как своего скорого помощника, святыми молитвами которого да ниспошлет и нам Господь милости свои вовеки. Аминь. Вы слушали житие святаго священномученика Иоануария.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: И сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 24-е зачало.
2: Премудрость прости услышь.

Я ды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и ас в нем. Яко же посла мя живый отец и ас живу отца ради, и я ды мя, и той жив будет мене ради. Сей есть хлеб шеды с небесе, не яко же я доша отцы ваши манну и умроша. Я ды хлеб сей жив будет вовеки. Сия рече на сонмище, уча в Капернауме, мнози, убо слышавши от ученик его реша, жестоко есть слово сие, и кто может его послушать и? Веде же Иисус в себе, яко ропщут о сем ученицы его рече им, сие ли вы, блазнит, ащи убо, узрите Сына Человеческого восходяща, иде же бе прежде. Дух есть, и же оживляет, плоть не пользует ничтоже. Глаголы я же аз глаголу вам, дух суть и живот суть. Но суть от вас нецы, и же не веруют. Ведешь обо искони Иисус, кто суть неверующий, и кто есть предаяя Его. И глаголоши, сего ради рех вам, яко никто же может прийти ко мне, аще не будет ему уют. Ведешь обо искони Иисус, кто суть неверующий, и кто есть предаяя Его. И глаголоши, сего ради рех вам, яко никто же может прийти ко мне, аще не будет ему дано от Отца моего. От сего мнозе

И вы хочете идти? Отвеща оба ему Симон Петр: Господи, кому идем? Глагола живота вечного имаши, и мы веровахом и познахом, яко тыси Христос, Сын Бога живого.

Евангелия от Иоанна, глава 6, стихи с 56 по 69. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, ядущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его, и сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого».

Когда Господь предложил учение о таинстве тела и крови, полагая в нем необходимое условие общения с собою и источник жизни истинной, тогда многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Слишком чудесным показалось им такое дело, беспредельной к ним милости Божией, и нерасположение к чудесному отторгало их от Господа. Господь видел это, и однако же, готовый быть распятым за спасение всякого, не находил возможным умолить или отменить чудесное. Так оно необходимо в экономии нашего спасения. Хотя, конечно, с сожалением, но оставил он их идти от себя во тьму неверия и пагубу. И не им только, но и избранным 12 сказал по этому случаю: «Не хотите ли и вы отойти?» Являя готовность и их отпустить, если не склонятся перед чудесностью. Отсюда выходит, что бегать чудесного – то же, что бегать Господа Спасителя, и отвращающийся от чудесного – то же, что погибающий. Да внемлют этому те, которые приходят в ужас при одном напоминании о чудесном. Встретят и они чудо, и не возмогут уже перечить. Это смерть, и по смерти суд. Но послужит ли это не перечение им во спасение, один Бог знает. Святитель Феофан Затворник по книге «Мысли на каждый день года».

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника», которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

21 апреля, 4 мая по гражданскому календарю. Смерть потеряла силу. Кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас, и оживете. Книга пророка Иезекииля, глава 37, стихи 4 и 5. Священное Писание неоднократно представляет нам высшее чудо, совершенное силой Божией, воскрешение из мертвых. Спаситель взял за руку дочь Иаира, и она встала после нескольких часов смерти. Сына вдовы Наинской выносили из города на место погребения, и он восстал по слову Господа Иисуса Христа, сжалившегося над скорбью материнского сердца. Лазарь, друг Спасителя, не только умерший, но уже разложившийся, вышел из гроба, вызванный Господом. Все эти чудеса поражают нас и подают надежду на наше воскресение и жизнь вечную. Смерть теряет свою силу, является упование на духовное возрождение. Особенно поразительна в этом смысле картина, изображенная пророком Иезекиилем. Поле усеяно мертвыми костями. Тут уже не только смерть, погребение, тление. Тут окончательное последствие всего этого. Сухие, распавшиеся, рассеянные кости. Пророк останавливается в недоумении. Неужели же и для них есть надежда? Пророк сомневается. Но в Господе нет сомнения. Создатель знает назначение всего им созданного, и мертвые кости не лишены возможности слушать Слово Господне. За слушанием следует оживление от Бога. «Я введу дух в вас, и оживете». Кость сближается с костью, плоть нарастает, мертвые встают, оживают. Неизмеримо сильнее любви человеческой любовь Отца нашего Небесного. В своей ограниченности человек не видит ни малейшего луча надежды, но безграничная, бесконечная любовь Божия спускается в бездну, ищет по всей вселенной все погибшее, безнадежно сухое и мертвое, чтобы его оживить. Прокаженные, бесноватые, все найдены, все призваны, ко всем протянуты руки Спасителя. Для всех у него исцеление, прощение, жизнь вечная. Разрушенный Иерусалим, в котором не осталось камня на камне, и над тобой плакала любовь Спасителя. И ты можешь силою его восстать и воссиять в стенах нового Иерусалима. Для Бога все возможно, и вера побеждает всякое отчаяние. Душа моя, не теряй никогда надежды о спасении родственных тебе душ. Не считай их погибшими, как бы сухи и мертвы они тебе ни казались. Люби их животворящую любовью, согревай их во имя того милосердия, которое всесильно восстановить и оживить их. И молись о том, чтобы они слушали Слово Господне. Очевидно, это возможно даже для самой сухой кости, раз Господь это повелел, и это слушание предшествовало всему остальному дивному перевороту. Господь не может спасти человека помимо его воли. Христос спасал только внимающих Его голосу, а других укорял за то, что они не слышат ушами и не разумеют сердцем, чтобы Он исцелил их. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 15.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

Сегодня день памяти выдающегося государственного и военного деятеля, члена Государственного совета, генерала от артиллерии, графа Алексея Андреевича Аракчеева, скончавшегося 21 апреля 1834 года. Алексей Андреевич Аракчеев известен и памятен прежде всего тем, что он во время царствования императора Александра I был фактическим лидером русской партии, боровшейся против экуменического и космополитического курса, проводившегося всесильным князем Голицыным. Он родился 23 сентября 1769 года в небогатой дворянской семье. Образование получил в Петербургском артиллерийском и инженерном шляхетском корпусе. Выдвинулся при императоре Павле I, при котором служил с 1792 года. Был генерал-квартирмейстером, затем инспектором всей артиллерии, обучал военным наукам наследника престола великого князя Александра Павловича. При Александре I Аракчеев достиг вершин военной и государственной карьеры. В 1808 году он стал военным министром, провел много полезных военных реформ, позволивших подготовиться к Отечественной войне 1812 года. Сыграл видную роль в победе над Швецией в войне 1808 года. В конце 1815 года графу Аракчееву был поручен надзор за ходом дел в Комитете министров, и он фактически руководил внутренней политикой. Был организатором военных поселений, за что подвергся незаслуженному осмеянию современниками и потомками. Видную роль Чеев сыграл в борьбе с всесильным временщиком князем Голицыным и масонскими ложами. Благодаря усилиям Аракчеева и его единомышленников, архимандрита Фотия Спасского, Шишкова, Магнитского, в 1822 году масонские ложи в России были запрещены, а в 1824 году Голицын получил отставку. При императоре Николае I Аракчеев не играл заметной роли. После смерти у него не оказалось прямых наследников, и указом Николая I его имение в Грузино, библиотека и капитал были переданы в распоряжение новгородского кадетского корпуса.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает душеполезное чтение из духовного наследия святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Учение в неделю четвертую по Пасхе о расслабленном, о наказаниях Божиих. «Се здрав еси, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. Такое завещание дал Господь исцеленному им расслабленному, как мы слышали сегодня в Евангелии. Возлюбленные братья, это завещание Господа имеет для нас значение величайшей важности. Оно возвещает нам, что мы подвергаемся болезням и прочим бедствиям земной жизни за согрешения наши. Когда же Бог избавит нас от болезни или бедствия, а мы снова начнем проводить греховную жизнь, то снова подвергаемся бедствиям, более тяжким, нежели какими были первые наказания и вразумления, посланные нам от Бога. Грех – причина всех скорбей человека и во времени, и в вечности. Скорби составляют как бы естественное последствие, естественную принадлежность греха, подобно тому, как страдания, производимые телесными недугами, составляют неизбежную принадлежность этих недугов, свойственное им действие. Грех в обширном смысле слова, иначе падение человечества или вечная смерть его, объемлет всех человеков без исключения. Некоторые грехи составляют печальное достояние целых обществ человеческих. Наконец, каждый человек имеет свои отдельные страсти, свои особенные согрешения, принадлежащие исключительно ему. Грех во всех этих различных видах служит началом всех скорбей и бедствий, которым подвергается вообще человечество, подвергаются человеческие общества, подвергается каждый человек в частности. Состояние падения, состояние вечной смерти, которой заражено, поражено, убито все человечество, есть источник всех прочих согрешений человеческих, и общественных, и частных. Расстроенное ядом греха естество наше стяжало способность согрешать, стяжало влечение ко греху, подчинилось насилию греха. Не может не производить из себя греха, не может обойтись без него ни в каком виде деятельности своей. Никто из человеков необновленных не может не грешить, хотя бы и не хотел грешить. Послание к римлянам, глава 7, стихи с 14 по 25. Три казни определены правосудием Божиим всему человечеству за согрешение всего человечества. Две из них уже совершились, одна должна совершиться. Первую казнью была вечная смерть, которой подверглось все человечество в корне своем, в праотцах, за преслушание Бога в раю. Вторую казнью был всемирный потоп, за допущенное человечеством преобладание плоти над духом, за низведение человечества к жизни и достоинству бессловесных. Последнюю казнью должно быть разрушение и кончина этого видимого мира, за отступление от Искупителя, за окончательное уклонение человеков в общение с ангелами отверженными. Нередко особенный род греха объемлет целые общества человеческие и навлекает на них казнь Божию. Так содомляне были пожжены огнем, не спадшим с неба, за преступное угождение плоти. Так израильтяне были не раз предаваемы иноплеменникам за уклонение в идолопоклонство. Так камень на камне не остался в великолепном Иерусалиме, построенном из чудных камней, а жители его погибли от меча римлян за отвержение Спасителя и богоубийство. Заразителен грех. Трудно устоять частному человеку против греха, которому влечено целое общество. Пример казни за грех, сделанный человеком отдельно, наказуемый правосудием Божиим также отдельно, видим в продолжительной болезни исцеленного Господом расслабленного. Сказав столько, сколько необходимо знать, и сколько можно было ныне сказать о греховности всего рода человеческого и о греховности обществ человеческих, обратим особенное внимание на частную греховность, которую каждый человек имеет свою. Это рассматривание существенно нужно для нас и существенно полезно. Оно может иметь спасительное влияние на деятельность нашу, отвратив ее от пути беззаконий, направив по воле Божией. Просвещаемые законом Божиим, мы научимся, что Бог при неограниченной милости и правосуден совершенно, что Он непременно воздает за греховную жизнь соответствующим наказанием. Такое убеждение внушит нам употребить все усилия к освобождению себя от увлечения и собственными страстями и порочными обычаями общества, к избавлению себя от временных и вечных казней Божиих. Святые отцы утверждают, что до искупления все человеки были обладаемы грехом, творили волю греха и против желания своего. Преподобный Дорофей, поучение первое. По искуплении рода человеческого Бога человеком, уверовавшие во Христа и обновленные святым крещением, уже не насилуются грехом, но имеют свободу. Свободу или противиться греху, или последовать внушениям его. Произвольно покоряющиеся греху опять теряют свободу и подпадают насильственному преобладанию греха. Благовестник. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 41 и 45. Те, которые под руководством Слова Божия ведут брань с грехом, противятся ему, одерживают в свое время полную победу над греховностью. Победа над собственную греховностью есть вместе и победа над вечную смертью. Одержавший ее удобно может уклониться от общественного греховного увлечения. Это видим на святых мучениках. Победив грех в себе, они противостали заблуждению народному, обличили его, не остановились запечатлеть святое свидетельство кровью. Увлеченный, ослепленный собственным грехом, не может не увлечься общественным греховным настроением. Он не усмотрит его с ясностью, не поймет его как должно, не отречется от него с самоотвержением, принадлежа к нему сердцем. Сущность подвига против греха, подвига, которым обязан подвязаться каждый христианин, заключается в борьбе против греха, в расторжении дружбы с ним, в побеждении его в самой душе, в уме и сердце, которым не может не сочувствовать тело. «Вечная смерть, — говорит преподобный Макарий Великий, — находится сокровенную внутри сердца. Ею человек мертв, будучи по внешности жив. Кто в тайне сердца перешел от смерти к жизни, тот будет жив вовеки и уже не умрет никогда. Хотя тела таковых и разлучаются на некоторое время от душ, но они освященные и восстанут со славою. По этой причине смерть святых и называем сном». Слово первое, глава вторая. Святые, все без исключения, несмотря на то, что победили вечную смерть и раскрыли в себе вечную жизнь еще во время этой временной жизни, подвергались многим и тяжким скорбям и искушениям. Послание к евреям, глава 12, стих 8. Отчего это? Свойственно грешникам привлекать на себя наказание Божие. По какой же причине жезл Божий не минует избранных Божиих, поражает их ударами? Разрешается этот вопрос по наставлению Священного Писания и святых отцов следующим образом. Хотя греховность и побеждена в праведных человеках, хотя вечная смерть уничтожена присутствием в них Святого Духа, но им не предоставлена неизменяемость в добре на всем протяжении земного странствования. Не отнята и у них свобода в избрании добра и зла. Преподобный Макарий Великий, беседа 7, глава 4, святой Исаак Сирский, слово 1. Неизменяемость в добре – принадлежность будущего века. Земная жизнь до последнего часа ее – поприще подвигов, произвольных и невольных. «Умерщвляю тело мое и порабощаю», – говорит великий Павел, «да никаку, иным проповедуя, сам не ключим буду. Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. Апостол говорит это о том осоленном и освященном божественную благодатью теле, которому не сделал никакого вреда злейший яд ехидны, которого одежды производили исцеление. И такое тело нуждалось в порабощении и умерщвлении, чтобы умерщвленные его страсти не ожили и вечная смерть не воскресла. Доколе христианин, хотя бы он был сосудом Святого Духа, странствует на земле, дотоле вечная смерть может воскреснуть в нем, греховность может снова объять и тело, и душу. Но и одного собственного подвига недостаточно для служителей Божиих, к укрощению падения, гнездящегося в естестве, постоянно стремящегося восстановить свое владычество. Им нужна помощь от Бога. Спомоществует им Бог своею благодатью и жезлом наказания отеческого, соразмерно благодати каждого. Великому Павлу, дадеся, свидетельствует он, пакостник плоти, ангел сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся. Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Второе послание Коринфянам, глава 12, стих 7. По поводу возвышеннейшего духовного преуспеяния, по поводу множества бывших ему божественных откровений, по поводу множества духовных дарований, которые он имел, по поводу множества чудес, которые совершил. Столько повреждена наша природа греховным ядом, что самое обилие благодати Божией в человеке может служить для человека причиной гордости и погибели. Ни почести, ни слава, ни послушание беспрекословное встречали Павла, когда он проповедовал вселенной Христа, доказывая истину проповеди знамениями. Ангел-сатанин повсюду уготовлял для него козни, сопротивление, уничижение, гонение, напасти, смерть. Познав, что это совершается по попущению Божию, Павел восклицает: «Благоволю в немощах, в досаждениях, в бедах, во изгнаниях, в теснотах по Христе. Благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 10. Павел находил необходимым умерщвлять свое тело, чтобы от послабления телу не возникли плотские страсти. Око промысла Божия усмотрело, что настоит нужда скорбями оградить душу Павла от гордости. «Самое чистое естество человеческое имеет в себе нечто гордое», замечает преподобный Макарий Великий, беседа 7, глава 4. Вот причина, по которой рабы Божии подвергают себя произвольным лишениям и скорбям, вместе подвергаются различным скорбям и искушениям по попущению промысла Божия. Спомоществующего скорбями подвигу рабов Божиих, охраняющего скорбями подвиг их от растления грехом. Путь земной жизни для всех святых был путем многотрудным, тернистым, исполненным лишений, обстановленным бесчисленными напастями. «Иные из них, — говорит апостол, — избиение быша, друзии же руганием и ранами искушение прияша, еще же и узами и темницею, каменеем побиение быша, притрение быша, искушение быша, убийством меча умроша, проидоша в милотях и в козьях кожах, лишение, скорбяще, озлобление. Их же небе достоин весь мир, в пустынях скитающийся и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных. Иные же замучены были, другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы каменьями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Послание к евреям, глава 11, стихи с 35 по 38. Замечает блаженный Симеон Метафраст в жизнеописании великомученика Евстафия. «Богу неблагоугодно, чтоб рабы его, которым он уготовал на небесах вечную непременяющуюся честь и славу, пребывали почитаемые и прославляемы суетным и временным почитанием в этом превратном и непостоянном мире». Чети Именеи, сентября в 20-й день. Отчего так? От того, что нет человека, который бы безвредно для души своей мог пребывать на высоте земного величия и благоденствия. Если б кто был равноангельным по нравственности, и тот поколеблется. Святой Исаак Сирский, слово первое. В нас, в душах наших, насаждена падением нашим способность изменяться. Мы не можем не соответствовать и не сообразоваться расположением нашего духа, внешним обстоятельствам нашим и вещественному положению. «Прильпей земли, душа моя!» — исповедуется Богу пророк от лица каждого падшего человека. «Душа моя повержена в прах» — Псалом 118, стих 25. «Подымает меня с земли, отторгает от нее, вводит во спасение десница Твоя, Твое всесвятое слово и Твой всесвятой промысл, растворяя скорбями мое временное благополучие и вместе утешая меня благодатным духовным утешением, вдыхающим влечение к небу в сердце мое. Без этой помощи Божией, по моей несчастной наклонности, которой я не могу противостать одними собственными силами. Я бы привязался умом и сердцем исключительно к одному вещественному и страшно, гибельно обманул бы себя, забыв о вечности, о уготованных мне благах в ней, утратил бы их невозвратимо. С покорностью Богу, с благодарением, славословием Бога, истинные служители Божии – принимали попускаемые им скорби промыслом Божиим. Они благоволили, как выразился святой апостол Павел о скорбях своих, находили их полезными, нужными, необходимыми для себя. Попущение их признавали правильным, благодетельным. Стремление воли своей они присоединили к действию воли Божией. В точном смысле благоволили к наказаниям и вразумлениям, ниспосылаемым от Бога. Из такого сердечного залога, из такого образа мыслей взирали святые на постигавшие их напасти. Духовное утешение и радование, обновление души ощущениями будущего века были последствием настроения, внушаемого смиренно мудрее. Что скажем мы, грешные, о встречающихся с нами скорбях? Какая, во-первых, начальная причина их? Начальная причина страданий человеческих, как мы видели, грех. И очень правильно поступит всякий грешник, если при постигших его печалях немедленно обратит мысленные взоры к грехам своим, сознается в грехах, обвинит грехи свои, обвинит себя за грехи свои, признает скорбь праведным наказанием Божиим. Есть и другая причина скорбей. Это милосердие Божие к немощному человечеству. Попуская грешникам скорби, Бог возбуждает их к тому, чтобы они опомнились, чтобы они остановились среди неудержимого увлечения своего, вспомнили о вечности, о своих отношениях к ней, вспомнили о Боге, о своих обязанностях к Нему. Скорби, попускаемые грешникам, служат признаком, что эти грешники еще не забыты, не отвержены Богом, что усматривается в них способность к покаянию, исправлению и спасению. Грешники, наказуемые Богом, ободритесь. Его же, бо любит Господь, наказует, биет же всякого сына, его же приемлет. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Послание к евреям, глава 12, стих 6. Это возвещает нам Священное Писание, вразумляя, утешая, укрепляя нас. «Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем». Псалом 2, стих 12. «Приимите наказание сознанием, что вы достойны наказания. Приимите наказание словословием за наказание, словословием правосудного и в правосудии своем милосердного Бога. Примите наказание беспристрастным рассмотрением вашей протекшей жизни, исповеданием ваших согрешений, омовением согрешений слезами покаяния, исправлением поведения вашего. Оно, часто, нуждаясь мало в исправлении наружном, нуждается очень много в исправлении тайном, в исправлении образа мыслей, направления побуждений, намерений. Вы совратились с пути праведного согрешениями вашими. Не потеряйте его окончательно ропотом, противосовестным оправданием себя пред собою и людьми, безнадежием, отчаянием, хулою на Бога. Средство вспоможения, данное вам для возведения вас на путь благочестия, употребленное самим Господом, не обратите в средство решительного расстройства, в средство погубления себя. Иначе прогневается на вас Господь. Он отвратит лицо свое от вас, как от чуждых ему. Не будет посылать вам скорбей, как забытым и отверженным. Послание к евреям, глава 12, стих 8. Попустит вам истратить земную жизнь по похотениям грехолюбивого вашего сердца и повелит смерти пожать вас внезапно, как плевелы, соделавшиеся по собственному свободному произволению и избранию принадлежностью огня гиенского. Претерпевающие должным образом попускаемые им от Бога искушения приближаются к Богу, стяжевают дерзновение к Нему, усваиваются Ему, как свидетельствует апостол. «Аще наказание терпите, яко же сыновом обретается вам Бог. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами». Послание к евреям, глава 12, стих 7. Бог исполняет духовными благами те, терпящего скорбь в смирении духа, внимает его умиленной молитве, часто отвращает бич и жезл наказания, если он не нужен для большего духовного преуспеяния. Это совершилось над исцеленным расслабленным, лежавшим 38 лет при дворе Соломоновом между множеством других больных, которые ожидали, подобно расслабленному, цельбоносного возмущения воды рукою ангельскую. Какое страдальческое положение, вынужденное болезнью и нищетою! Очевидно, пораженные недугом не имели других средств к врачеванию и потому решались на продолжительное ожидание чуда, совершавшегося однажды в год, подававшего верное и полное исцеление от всякой болезни, но лишь одному больному. Болезнь расслабленного была наказанием за грехи, что явствует из наставления, данного Господом исцеленному. «Се здрав был еси, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет». Господь, давший завещание исцеленному расслабленному, чтобы он не впадал снова в те согрешения, за которые наказан болезнью, дал такое же завещание грешнице, которой он простил грехи ее. «Иди, — сказал Спаситель мира, — присужденный земными праведниками на побиение камнями, и отселе к тому не согрешай. Иди и впредь не греши». Евангелие от Анна, глава 8, стих 11. Исцеление души и исцеление тела дается милосердным Господом при условии, при одинаковом условии. Грех жены был грех смертный. Очевидно, что и грех расслабленного принадлежит к разряду грехов смертных. Эти-то грехи и призывают наиболее казнь Божию. Для погрязшего в пропасти смертных грехов нужна особенная помощь Божия. И является эта помощь явно в наказании, тайно в призвании к покаянию. Призывается человек к покаянию или посылаемую ему болезнью, как случилось с расслабленным, или попускаемым гонением от человеков, что постигло Давида, или каким-либо другим образом. В каком бы виде ни явилось наказание Божие, должно принимать его со смирением и немедленно стремиться к удовлетворению той божественной цели, с которой посылается наказание. Прибегать к врачевству покаяния, положив в душе своей завет воздержания от того греха, за который карает нас рука Господня. С верностью укажется нам этот грех совестью нашу. Прощение греха и избавление от скорби, которую наказуемся за грех, даруется нам от Бога единственно при условии оставления греха, пагубного для нас, мерзостного пред Богом. Возвращение ко греху, навлекшему на нас гнев Божий, уврачеванному и прощенному Богом, служит причиной величайших бедствий, бедствий преимущественно вечных, загробных. 38 лет томился расслабленный в недуге за грех свой. Наказание значительное. Но Господом возвещается еще большее наказание за возвращение ко греху. Что это за наказание, более тяжкое, нежели болезнь, державшая больного в течение целой жизни на одре среди всех лишений? Ничто иное, как вечная мука в аде, ожидающая всех некающихся и неисправимых грешников. Аминь.
0: Братья и сестры, вы слушали душеполезное чтение из духовного наследия святителя Игнатия Брянчанинова.

братья и сестры, 21 апреля по православному календарю, 4 мая по гражданскому, день памяти подвижницы благочестия XX века инокини Акелины. Родилась инокиня Акелина Кулигина в 1870 году в Воронежской губернии в семье зажиточного крестьянина. В детстве Акелина не участвовала в шумных играх, любила уединение, горячо молилась, отличалась кротостью и милосердием. Господь наградил девочку даром прозорливости, и многие односельчане вскоре стали обращаться к ней за помощью. Родители выдали ее замуж за поляка, и пришлось ей принять католическую веру. Однако через полтора года она вернулась домой, и вскоре, восстановившись в православии, ушла в Воронежский женский монастырь на покаяние. Стала инокиней. Живя в монастыре, Акелина взяла на себя добровольный подвиг поношения. Она спасла от гибели одну послушницу, которая согрешила, а узнав, что должна стать матерью, собиралась покончить с собой. Акелина уговорила ее родить ребенка и обещала позаботиться о нем. Так она спасла две жизни – матери и младенца. И родился на свет Божий мальчик. Матушка перенесла его к себе в келью и какое-то время прятала. Но очень скоро игуменья узнала и выгнала ее из обители вместе с приемным младенцем. Когда Акелина вернулась домой, многие ее осуждали. Однако внимательные и чуткие люди отнеслись к ней с вниманием и любовью. А страждущие продолжали обращаться к ней за помощью. Однажды в соседней деревне случился пожар. Когда уже сгорела половина домов, вспомнили о молитвеннице матушке Акелине и привезли ее. Дул сильный ветер, направляя огонь на избы. Она встала перед горящими домами, как бы загородив путь пламени, и, молясь, высоко подняла икону Божьей Матери неопалимая купина, и ветер тут же утих. Пожар остановился. Слух о матушке дошел и до Москвы. Помогла она некоему генералу, который, увидев, как ей трудно живется одной с приемным сыном, в благодарность за помощь сделал все, чтобы перевести матушку Акелину с ребенком в Москву. Здесь она получила небольшую квартиру вблизи Крымского моста. Известность ее возрастала, и чтобы не мешать близким соседям, она сама стала ездить к нуждающимся, страждущим людям и общалась с ними вне дома. Уход матушки Акелины из земной жизни был очень необычным. 30 апреля 1945 года, в вербное воскресенье, она попросила приемного сына и его жену: «Я усну, смотрите, меня не потревожьте», после чего впала в летаргический сон. Во сне она пребывала с понедельника до Великого четверга. Врач наблюдал за ней, дыхание сохранялось. Почитатели матушки приходили каждый день, но в пятницу собралось особенно много народу. Выяснилось, что подвижница заранее пригласила многих приехать именно в Великий Пяток, желая попрощаться с близкими, уходя в мир иной. Матушка Акелина мирно отошла ко Господу 4 мая 1945 года в 3 часа дня и была похоронена на Даниловском кладбище, недалеко от церкви за часовней. По сей день верующие приходят на ее могилу и просят молитвенного предстательства перед Господом.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает беседа с режиссером-документалистом Валентиной Ивановной Гуркаленко о поэте Сергее Сергеевиче Бехтееве.
1: Ну, вы знаете, судьба настоящего русского поэта, она включает в себя прежде всего судьбу России в самых ее сокровенных проявлениях и вообще судьбу всего мира Божьего. Поэтому я бы хотела начать с того, что невозможно будет понять Сергея Бехтеева без дня рождения нашего последнего государя, последнего помазанника Божия Николая Александровича и без великого праздника Вознесения Господня. Я хочу начать с того, что для меня государь Николай Александрович – это государь, которому присягаешь сердцем, как только узнаешь его жизнь, его судьбу, его личность. И для нас ведь, в общем-то, не важно, жив человек, так сказать, в земном понимании, или его уже нет на земле, потому что у Бога все живы, а Россия с самого своего возникновение создавалось в двух планах бытия – в земном и небесном. И, наверное, ни одна страна в мире не проводила на небеса столько святых и столько мучеников, столько страстотерпцев. И среди сонма святых страстотерпцев был и наш государь Николай Александрович. Вы знаете, вот сейчас очень многие люди говорят, поскольку стало как-то возможно говорить и обсуждать, что наш царь виноват в том, что он отрекся. Вот он отрекся, и вот все так покатилось в бездны. А вот если бы он не отрекся, все было бы иначе. И очень важно вообще в этом разобраться, отрекся ли он, или все-таки мы отреклись от него. Мы – это наши деды, прадеды, да и мы ныне живущие, потому что ведь это все, эта цепь живая поколений, она связана, она действительно жива. Вы знаете, есть такая книга, которую я бы советовала прочесть каждому русскому человеку. Она называется «Царствование Николая II», и написана она принцем Ольденбургом. Она переиздавалась уже несколько раз на протяжении последних лет. Эта книга, ее можно назвать наиболее объективной книгой о царствовании императора Николая II. Потому что в этой книге представлены мнения правых, левых, центристов, как теперь мы привыкли именовать политический спектр. И поэтому из этой книги можно наиболее объективную картину для себя уяснить.
2: Валентина Ивановна, а вот скажите, почему сегодняшний человек знал жизнь царя очень глубоко, очень проникновенно? Почему? Потому что многие ведь считают, что монархия, царь – это все анахронизм для нашего времени, что это все настолько далеко и уже настолько забыто и настолько не нужно. Вот, что все это как бы прошлое, которое нам. Почему? Потому что многие ведь считают, что монархия, царь – это все анахронизм для нашего времени, что это все настолько далеко и уже настолько забыто и настолько не нужно. Вот, что все это как бы прошлое, которое нам не дает какого-то хорошего будущего.
1: Прежде всего, я хочу

0: И царство земное, оно, так сказать, ну, так сказать, вот бледное, может быть, отражение царства небесного. И я думаю, что для каждого думающего человека, вот, который живет рядом с нами, должно быть очевидно, что произошло с властью после отречения государя, после того, когда у России была отнята царская власть. И властвовать стали те люди, которые гнали государя, которые говорили: «Уйди! Вот мы знаем, как Россию собрать, как ее консолидировать, как вообще, что с ней надо сделать, чтобы она прославилась, чтобы она стала великой, могущественной и так далее». Вот все эти люди, которые приезжали требовать у государя отречения, все Шульгины, Гучковы, Родзянки и так далее, Керенские, где они? Что они сделали с Россией?
1: А какое окружение было вокруг царя в то время?
0: Вот я хочу вам сказать, значит, о том, что пишет по этому поводу Ольденбург, потому что, ну, что я лично могу? Ничего. Значит, Ольденбург пишет о том, что представители Думского комитета прибыли в Псков поздно вечером 1 числа. Они хотели сперва переговорить с генералом Русским. Это был человек, который командовал Северо-Западным фронтом. Но чины свиты настояли, чтобы они немедленно явились к государю. Гучков стал говорить в приподнятом тоне о торжестве революции, о том, что к ней примыкают все войска, даже конвой Его Величества, что всякая борьба бесполезна. Для Гучкова эта минута, очевидно, была увенчанием долгой, явной и тайной политической работы. Государь не стал вступать в разговор с представителями своих врагов. Он спокойно, сдержанно объявил им свое решение. Поздно гадать о том, мог ли государь не отречься. При той позиции, которой держались генерал Русский и генерал Алексеев, начальник штаба всей русской армии, возможность сопротивления исключалась, то есть он фактически уже был в плену. И даже телеграммы государыни ему не передавались. Ему вообще ничего не передавалось, то есть вся информация поступала к Русскому, и вся информация исходила от Русского. Больше того, об отречении могли объявить и помимо государя. Объявил же 9 ноября 2018 года принц Макс Баденский об отречении германского императора, когда Вильгельм II вовсе не отрекался. Государь, по крайней мере, сохранил возможность, отрекаясь, обратиться к народу со своим собственным последним словом. Гучков привез с собой проект манифеста. Из Ставки свой проект прислал и генерал Алексеев. Государь вышел. Через некоторое время он вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав: «Вот текст. Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли», — вспоминает Шульгин. Манифест 2 марта, подписанный государем в двух экземплярах, гласил. Вот очень важно, послушайте внимательно. Манифест об отречении. «В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 3 года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжелое испытание. Начавшиеся внутренние волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной Думою признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наше наследие брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу, младшему брату государя». То есть он не отрекся вообще. Он передал власть брату Михаилу Александровичу, который потом точно так же был расстрелян, о чем почти никогда не говорится. «И благословляем его на вступление на престол государства российского. заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и не нарушаемом

0: нерушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед Ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России. Представители Думы не могли ни возражать, ни спорить, хотя передача власти великому князю Михаилу Александровичу была для них неожиданной. Государь объявил свою волю. Оставалось подчиниться. «Надо было брать, что дают», — объяснял потом Гучков. Был 12-й час ночи. Но манифест был помечен 3 часа дня, тем часом, когда государь впервые принял решение отречься. Государь дал своим противникам все, что мог. Они все равно оказались бессильными перед событиями. Руль был вырван из рук державного шофера. Автомобиль рухнул в пропасть. «Кругом измена, трусость и обман», начертал государь в своем дневнике 2 марта 1917 года. Я хочу сказать о том, я не буду, так сказать, приводить никаких свидетельств, кроме свидетельства человека, которого нельзя считать другом России, но чье свидетельство, вот даже человека, который, ну, так сказать, традиционно, вот, вековой представлял собой государство, которое веками было России враждебно по духу, я имею в виду Уинстона Черчилля. Вот что свидетельствует Черчилль, бывший в момент революции английским военным министром в своей книге «О мировой войне». Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду. Она уже перетерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена. Долгие отступления окончились. Снарядный голод побежден. Вооружение притекало широким потоком. Более сильная, более многочисленная, лучше снабженная армия сторожила огромный фронт. Тыловые сборные пункты были переполнены людьми. Алексеев руководил армией и Колчак флотом. Кроме того, никаких трудных действий больше не требовалось. Оставаться на посту. Тяжелым грузом давить на широко растянувшиеся германские линии. Удерживать, не проявляя особой активности, слабеющие силы противника на своем фронте. Иными словами, держаться. Вот все, что стояло между Россией и плодами общей победы. В марте царь был на престоле. Российская империя и армия держались. Фронт был обеспечен, и победа бесспорна. В управлении государствами, когда творятся великие события, вождь нации, кто бы он ни был, осуждается за неудачи и прославляется за успехи. Дело не в том, кто проделывает работу, кто начертывал план борьбы. Порицание или хвала за исход давлеют тому, на ком авторитет верховной ответственности. Почему отказывать Николаю II в этом суровом испытании? Бремя последних решений лежало на нем. На вершине, где события превосходят разумение человека, где все неисповедимо, давать ответы приходилось ему. Стрелкою компаса был он, воевать или не воевать, наступать или отступать, идти вправо или влево, согласиться на демократизацию или держаться твердо, уйти или устоять. Вот поля сражения Николая II. Почему не воздать ему за это честь? Самоотверженный порыв русских армий, спасший Париж в 14 году. Преодоление мучительного, бесснарядного отступления. Медленное восстановление сил. Брусиловские победы. Вступление России в кампанию 17 года непобедимой, более сильной, чем когда-либо. Разве во всем этом не было его доли? Несмотря на ошибки большие и страшные, тот строй, который в нем воплощался, которым он руководил, которому своими личными свойствами он придавал жизненную искру, к этому времени выиграл войну для России. его сейчас сразят. Вмешивается темная рука, сначала облеченная безумием. Царь сходит со сцены. Его и всех его любящих предают на страдания и смерть. Его усилия преуменьшают, его действия осуждают, его память порочат. Остановитесь и скажите, а кто же другой оказался пригодным? В людях талантливых и смелых, людях честолюбивых и гордых духом, отважных и властных, недостатка не было. Но никто не сумел ответить на те несколько простых вопросов, от которых зависела жизнь и слава России. Держа победу уже в руках, она пала на землю, заживо, как древний Ирод, пожираемые червями. Это текст Черчилля. Для человека, который, в общем-то, изучает историю России и пропускает ее через свое сердце, становятся очевидными вещи, над которыми, ну, просто люди, которые не думают, ну, не задумываются. Вот когда я изучала как раз жизнь и судьбу государя, и пыталась понять, что же произошло с нами, меня поразило как раз несколько удивительных, не то что совпадений, а вот то, что история России, она насквозь пронизана токами небесными. Вот смотрите, государь, узнав, что начался мятеж в Петербурге, едет домой. На станции Малая Вишера поезд поворачивают, потому что в Любань уже занята мятежными войсками. И поезд приходит на станцию Дно.
1: Да, какой, символическое название.
0: Какой образ, да? И затем его состав отправляют в Псков, где, собственно говоря, и совершается отречение. Причем весь XIX век и славянофилы, и западники все восторгались Псковом и Новгородом как именно республикой. Вот всем хотелось вече, всем хотелось свобод. И это был образ и символ свободы. Вот в этом самом Пскове народ получает ту самую свободу, о которой столько галдели. Тоже символично, да? И вот в ночь, эту страшную ночь для России, ночь отречения государя, когда государь молился о Родине, чтобы ведь Россия – дом Пресвятой Богородицы, да? Он молился о том, чтобы она не оставила свой дом в храме Вознесения Христова. В селе Коломенском является образ державной иконы Божией Матери. Ведь Вознесение в селе Коломенском строилось при Алексее Михайловиче, которого государь очень почитал как правителя. И наследника своего он назвал в честь вот, своего пращура давнего. Да? И вот в этой царской вотчине в селе Коломенском, в церкви Вознесения, явилась икона Державной Божией Матери, которая взяла бразды правления в свои руки. И дальше путь царской семьи оканчивается в Екатеринбурге. Оканчивается на Вознесенской горке. На вершине этой горки стоит храм Вознесения Христова. И Ипатьевский дом окнами выходил на этот храм. И даже когда вокруг него забор, этот дом обнесли забором, сквозь окна был виден только храм Вознесения. И там же совершилось Вознесение царской власти, государя и семьи, и наследника. Она была отнята у нас и вознеслась на небеса, эта власть. А нам оставили то, что мы заслужили, и то, из чего мы до сих пор не можем встать. Вы знаете, вот мне кажется, что наша история, она вся пронизана совершенно удивительными событиями. Вот когда, после того, когда Русь приняла крещение, главные храмы, вокруг которых и созидалась она, в Киеве, в Новгороде, в Софии, то есть в Вологде даже, если вы помните, куда Грозный в свое время хотел перенести столицу, строились храмы Софии премудрости Божией. То есть вот премудростью Божией просвещалась Русь. Затем очень много храмов, когда стали сознавать, что Русь – это дом Пресвятой Богородицы, что Россия особое покровительство Божьей Матери имеет над собою. Очень много было храмов Успения Божьей Матери, вот этой тоже связи земной и небесной. И вот XX век, да, вот храмы Вознесения. два года назад произошла на моих уже глазах совершенно тоже удивительная история, когда в Мончегорске, это, можно сказать, на краю России, там, где храмов почти нет, где полярная ночь полгода обнимает землю, где жизнь тяжкая, особенно в последние 10 лет, когда просто людей бросили там на произвол судьбы, вдруг был построен храм. И его должен был приехать освящать святейший патриарх. Это была первая поездка патриарха вообще на край русской земли, в Заполярье. И вот владыка Симон попросил снять это событие, освящение храма в Мончегорске. И мы, когда приехали, знаете, там все поразило. Во-первых, вот если подняться на сопку, над этой, так сказать, такой, ну, долиной, что ли, в которой расположен город Мончегорск, то ты оказываешься, перед тобой такое вот поле, такое пространство, в котором рай и ад ты видишь воочию. То есть справа ты видишь голубые зеркала чистейших озер, окаймленные лесами, с прозрачными далями на десятки верст. А слева ты видишь ад, завод «Северникель», застилающий клубами страшными, черными, белыми, клубящимися, так сказать, вот облаками ядовитыми землю, сожженные остовы лесов, изувеченная земля, воды загаженные, цветущие, и город, так сказать, вот, который простирается перед тобою. И на границе ада и рая стоит дивной красоты храм, который построил последний красный директор вот этого завода. Перед тем, как его продали американцам и вообще, так сказать, разорили, и когда уже это все нависало над ним, он попал, по милости Божией, в Троице-Сергиеву лавру. И впервые в жизни он увидел вот этот град Божий на земле. Лавра совершенно поразила его необыкновенной красотой.
1: А кто директор? Назовите.
0: Худяков. Василий Михайлович Худяков. И вот он решает, сколько есть сил у него, средств и всего остального, вложить в строительство храма. А храмик там, в Мончегорске, был, знаете, в каком-то приспособленном домишке, ну, у более убогого и ущербного, то есть трудно просто, вот знаете, какими-то досточками, какими-то железками, бог знает, из чего он был собран. И вот так вот ютился там на краю города, вот очень немного народу туда ходило, и вот так вот жили. И вот решают построить храм. И они...
1: Именно он решил, да, директор.
0: Он директор решил, и средства, которые вот у него были, потому что это очень много средств, потому что храм был построен просто невероятной красоты. Там два храма даже. Значит, один такой небольшой, в честь Василия Кисарийского, вот, святого, имя которого носит он, этот Василий Михайлович, да. И великолепный храм такой с хорами, такой древнерусский храм. И вот владыка Симон говорит, что когда строили они его задумывали назвать и освятить в честь Преображения Господня. И вот владыка говорит, я когда у него приехал служить первый раз, еще до освящения храма только освящен, то есть на Антиминсе вот они служили, я, говорит, начал молиться и понял, что нет, этот храм должен быть освящен в честь Вознесения Господня. И так он и был освящен. В нем собраны все русские святые. Фресками расписан храм и иконы. Все замечательно, просто удивительной красоты, редкостный образ цельный храма получился. И вот, представляете, на краю русской земли, вот в это время возникает опять же храм Вознесения. То есть это, безусловно, очень важный образ, потому что что такое Вознесение? Это вот день, в который небеса отверсты. Просто вот Господь возносится, и связь с небом совершенно прямая. Пожалуйста, вот молись, обращайся, стремись. Все открыто, небо открыто для нашего народа. И мне кажется, что вот этот вот образ храма, построенного на костях, потому что завод, как вы понимаете, строили заключенные 20-е, 30-е годы, и там сплошные кости, сплошная кровь и мученическая кровь людей наших. Вот на этой крови вознесся такой удивительный храм.
1: Валентина Ивановна, вы еще об одном образе говорили, что вас поразили столбы.
0: Да, вот знаете, еще да, что меня поразило на этой земле, когда мы снимали, я обратила еще, или вернее, даже когда мы подъезжали к Мончегорску, что-то такое, знаете, у меня вот похолодела спина. Вот по этой земле шагали линии электропередач. И я сначала даже не поняла, в чем дело. А это, знаете, шли кресты. Черные, вымазанные такой смолой. Именно вот кресты для распятия. Такие вот.
1: Деревянные столбы.
0: Деревянные столбы, которые вот линиями электропередач освещали эту землю. Вот такой образ. Но я вам хочу сказать сейчас, значит, вот от Вознесения, которое впрямую связано, и, видите, для нас сейчас все очень сближается, и все очень открыто. Только просто вот думай, и все тебе открывается. Вот.
1: Прозреть, как тот директор, да, Василий
0: прозреть,
1: Михайлович?
0: Когда? Как тот директор. И строй свой храм, храм души своей, потому что, ведь, знаете, святые отцы, они, ну вот Исаак Сирин, например, он говорит, что такое отечество? Отечество – это сердце твое, потому что Царство Божие в сердце.
1: Внутри
0: и вот строй
1: нас.
0: Отечество, и никто тебя не одолеет. Но это же надо строить его вот в сердце своем. А уже нам не заповедано спасать Россию, но спаси душу свою, вот выстрой ее, и через вот эту душу твою и отечество твое спасется. И вот, знаете, еще я думаю все время о том, вот об этих словах государя. «Кругом измена, трусость и обман». И мы ведь до сих пор, мы стали такими предателями, такими изменниками, такими лжецами. Мы все время все предаем, вот во имя каких, Бог знает каких выгод, разных. Но для нас не осталось ничего, за что мы готовы. Вот помните, пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим, души прекрасные порывы. Кто у нас так служит своей отчизне, своему отечеству?
1: Валентина Ивановна, вот здесь как раз вот наш разговор будет уже приближаться вплотную к нашей теме о Сергее Сергеевиче. Как вы для себя открыли этого поэта, этого человека?
0: Значит, вы знаете, меня совершенно поразило, когда вот я изучала жизнь государя, совершенно поразило одно событие. Когда уже он из Пскова приехал в Царское село, на Царский вокзал, с ним был его адъютант, генерал Татищев. Он должен был сдать свое дежурство и отправиться домой. Он попрощался с государем, они рассыловались, с тяжелой, конечно, душой, но будучи абсолютно уверен, что его сменит дежурный адъютант. И когда он уже прошел платформу и обернулся, он увидел, что государь стоит на платформе один. Разбежались все – слуги, господа офицеры, присягавшие ему –
1: охрана,
0: все разбились. Вот государь стоял вот так, один как перст. И Татищев тотчас же вернулся к государю и уже не оставил его до конца своих дней, потому что Татищева расстреляли еще до расстрела государя. И вот я тогда, читая об этом, почему вот мы и в службе царственным мученикам, да, поминаем верных царских слуг. Я вспоминаю их всегда с необычайной любовью и благодарностью вот к этим людям, которые не предали. Я думала, ну хорошо, вот великая русская культура, литература великая русская, поэзия, такие имена. Но почему же не нашлось никого, кто бы услышал правду вот об этих событиях? Не сейчас, когда уже, так сказать, иное, ну вот все видится на расстоянии иначе, и многое открылось, а вот тогда. Ни Есенин, ни Блок, ни Брюсов, ни Бунин, никто. Я думала, боже мой, неужели в нашей литературе не нашлось ни одного сердца, которое бы услышало вот эту правду? И мне казалось, что это невозможно. И так оно и случилось. Вышел журнал «К свету». Назывался он «Патриархи смутных времен». И вот в этом журнале я вдруг читаю стихи человека, имя которого мне поначалу ничего не говорило. Вернее, я знала уже о нем, так сказать, чуть-чуть, потому что знала о том, что именно он написал ту знаменитую молитву, которую поначалу приписывали Ольге Николаевне, великой княжне, потому что ее рукою она была переписана. Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных, мрачных дней сносить народные гонения и пытки нашим палачей. Помните, да?
1: Да.
0: И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Эта молитва всех нас поразила в свое время. И почему-то я знала о том, что эти стихи написаны не Ольгой Николаевной, а что написал их некто Сергей Бехтеев. Но о нем вообще никто ничего не знал, даже среди наших знатоков и почитателей вот, государя. Вот. И вдруг я, значит, открывая этот сборник, читаю то, что меня просто поразило до слез. Николай II. Так писал я на третий день бескровной в кавычках русской революции. Эпиграф. Как женщина ему вы изменили, и как рабы вы предали его. Лермонтов. В те дни, когда мы все так низко пали, везде мне грезится священный образ твой. С глазами полными божественной печали, с лицом исполненным небесной добротой. Тебя жалеть я не могу. Не смею. Ты для меня по-прежнему велик. Перед тобой, мой царь, я вновь благоговею, и больно мне глядеть на твой державный лик. Слепой народ, обманутый лжецами, за чистоту души твоей святой, тебя клеймил постыдными словами и казни требовал. Над кем же? Над тобой. Не так ли пал и царь коварные иудеи, мессии истины, народная мечта, и Бога своего преступные евреи распяли на доске позорного креста, и царь был осужден на пытки рабской казни. Над божеством глумился весь народ, и люди, изверги, убили без боязни того, кто создал мир, моря и небосвод. Но победив в аду, немые силы гроба, воскрес Господь и всем явился вновь. Побеждена врагов чудовищная злоба, и козни зла рассеяла любовь. Я верю в день священного возмездия. Клятва преступники, вас кара небо ждет. Вас уличат в предательстве созвездия. Над вами солнце правды не взойдет. И камни возопят от вашего злодейства. Вас грозно обличит правдивая судьба. За низость ваших чувств, за гнусность фарисейства, за клеветы восставшего раба. Еще недавно так, пред ним склоняя вы, клялись вы его до гроба защищать. И за царя-вождя, хозяина России, вы обещали жизнь безропотно отдать. И что же? Где слова? Где громкие обеты? Где клятвы верности, присущие войскам? Где ваших прадедов священные заветы? А он, обманутый, он твердо верил вам. Он, ваш исконный царь, смирением благородный, в своей душе он мог ли помышлять, что вы готовитесь изменой всенародной России честь навеки запятнать? Предатели, рожденные рабами, свобода лживая не даст покоя вам. Зальете вы страну кровавыми ручьями, и пламя пробежит по вашим городам. Не будет мира вам в блудилище разврата, не будет клеветам и зависти конца. Восстанет буйный брат на страждущего брата, и меч поднимет сын на старого отца. Пройдут века, но подлости народной страниц истории не вычеркнут года. Отказ царя прямой и благородный пощечиной вам будет навсегда.
1: Пророческое стихотворение.
0: Город Орел, 17-й год. То есть вот третий день бескровной русской революции.
1: Валентина Ивановна, расскажите немножко о Сергее Сергеевиче.
0: Вы знаете, Сергей Сергеевич Бехтеев родился 7 апреля в Благовещении 1879 года в городе Ельце, то есть на родине Бунина. Вот два таких великих поэта. дал нам город Елец Орловской губернии в старинной дворянской семье Бехтеевых, род которых известен с 1571 года. В семье были заложены основы его глубокого православного взгляда на мир. Отец поэта, Сергей Сергеевич его звали тоже, всю жизнь служил России. Он был мировым судьей, затем предводителем елецкого дворянства и, наконец, членом Государственного совета. Он в родном Ельце открыл первый в России хлебный элеватор, отделение Государственного банка, заботился об устройстве регулярного пароходства на Дону и многое другое. Дело в том, что он воспитывался и обучался в Императорском Александровском лицее, где в свое время учился Пушкин. То есть вот вам какие традиции,
1: корни.
0: Да, какие корни у Сергея Сергеевича Бехтеева. Потому что я думаю, что если бы был жив Пушкин, он подписался бы под каждым словом Сергея Сергеевича, безусловно. Сергей Сергеевич закончил лицей, затем поступил в кавалергардский полк и получил чин офицера. В 11 году умер его отец. Перед войной 14 года повсюду усиливаются ложь и сплетни. Вокруг имени царицы Александры Федоровны он не дает обмануть себя. И в его стихах все сильнее звучат ноты верности и любви к государю. Ведь так и оказалось. Эта немка, она была больше русской, чем многие, которые кичились своей русской кровью. С началом войны он служит в действующей армии, получает ранение в голову, попадает в дворцовый лазарет. И здесь вот дворцовый лазарет – это Федоровский городок в Царском селе, где за ранеными ухаживали и государыня Александра Федоровна, и четыре великих княжны, где, кстати сказать, и Есенин проходил воинскую службу именно в этом лазарете. Потом опять война, еще ранение, опять лазарет и небольшой отдых опять на родине в Ельце. Затем в 17 году он был на Кавказе. Кисловодск, Пятигорск. 2 марта застает его на Кавказе. В октябре 17 года Сергей Сергеевич возвратился в Елец, где написал вот свои самые такие известные стихотворения, 5 стихотворений, которые через графиню Гендрикову удалось передать царской семье в Тобольск, в том числе «Молитва», «Россия», «Боже, царя храни», «Святая ночь». Затем Бехтеев решает, что его долг – послужить гибнущей отчизне, и уезжает в добровольческую армию. Но здесь тоже надо иметь в виду, что монархисты в добровольческой армии, в белой армии, они были, так сказать, почти, они таились, потому что и белые, и красные в разных, так сказать, контекстах, но все мечтали о республике. Почитание государя, понимание того, что потеряли с царской властью, пришло и к белым уже много позже,
1: то
0: после
1: есть он
0: гибели
1: здесь
0: царя.
1: Был непонятным среди
0: Абсолютно,
1: своих, да?
0: Да,
1: своей
0: безусловно.
1: Своей преданностью царю.
0: Конечно.
1: И царской семье.
0: 11, 12, 13 сентября 2020 года поэт переживает с православными жителями Белого Крыма дни покаяния. И в ноябре 2020 года отплывает из Керчи на пароходе «Самара», оставляя отечество, но сохраняя его веру и идеалы. В декабре 2020 года поэт со множеством русских изгнанников находит приют в королевстве сербов, хорватов и словенцев под покровительством молодого короля Александра I, который учился у нас в России и очень любил Россию, и благодаря которому очень многие люди, он очень многим сохранил жизнь и позволил сохранить, так сказать, вот кусочек России в Европе. Сергей Сергеевич Бехтеев издавал несколько, вышло у него несколько книг стихов. С 29 по 54 год он живет в Ницце. Он был ктитором храма Державной Божией Матери. На его средства, его трудами были устроены 2 иконостаса в храме Державной Божией Матери и преподобного Серафима Саровского. И вот сейчас, спустя почти 50 лет после своей кончины, Сергей Сергеевич возвращается на родину своими стихами и дает нам урок великий для подражания верности, любви. И, знаете, мне не хочется говорить своими словами, пусть лучше говорит Сергей Сергеевич. 11 ноября 1941 года, то есть когда немцы были под Москвой, Сергей Сергеевич пишет стихи, которые называются «Моей родине». «Прошла пора, когда в венце державном, иконописною сияя красотой, блистала ты на троне православном, пленяя мир смиренной простотой. Была тогда ты царственно прекрасной, святой Русью всюду ты звалась, перед тобой склонялся недруг властный, тебе хвала всеобщая неслась. Теперь, увы, ты сделалась иною, ты свой покров священный совлекла, и, распаленная чудовищной враждою, себя на общее презрение обрекла. Ты храмы древние кощунством осквернила, ты разгромила Божьи алтари, ты те богатства блудно расточила, что накопляли мудрые цари. В своем безумии и яростной гордыне, отдавшись вихрю гибельных страстей, ты обесчестила духовные святыни, ты перебила лучших сыновей. И вот теперь, поганая, босая, вся обогренная в дымящейся крови, ты мечешься, стеня и проклиная, без божества, без веры, без любви, забыв удел твоей прекрасной доли, победы громкие и славные дела, гоняясь за призраком давно желанной воли, ты рабство худшее себе же создала. Глумясь над совестью, святыни попирая, ты лезешь на рожон, ты прядаешь в петлю. Ты бесноватая, преступная, шальная. Но я твой сын, и я тебя люблю. Люблю за ширь стихийного размаха, за кротость рабскую, предпосланной судьбой, за крест Владимира, за шапку Мономаха, за стеньки Разина, разгули и разбой. Люблю тебя за то, что ты необычайна, как песнь твоих былин, как сказок вещий бред, что для чужих племен ты вековая тайна, и что такой, как ты, другой на свете нет.
1: Да, я думаю, что стихи этого поэта, они пробуждают и сердце, и совесть, и действительно, нам нужно открывать этого поэта, и нужно читать и знать его стихи.
0: Вот вы знаете, мне бы хотелось прочесть вам такое замечательное стихотворение. Вот знаете, вот мне бы хотелось, во-первых, обратиться сейчас к русским женщинам. Я уверена, что только русские женщины могут сейчас своими невероятными, может быть, даже нечеловеческими усилиями восстановить в народе нашем, в сыновьях наших, дочерях наших, любовь к своей стране. В ее падении, в ее бесчестии, в ее унижении. Потому что вот, как Бехтеев писал, «Но я твой сын, и я тебя люблю». Потому что без любви мы ничего не сможем сделать, мы не сможем восстановить нашу страну. И вот я хочу прочесть одно стихотворение Бехтеева, которое называется «Образок». Я уверена, что очень многое зависит от матерей сейчас. «Когда я ехал на войну, меня им мать благословила. И как водилась в старину, прощаясь, кротко говорила: мой сын, сбираясь в грозный бой, храни завет дворянской чести. Везде, всегда владей собой, не поддаваясь лжи и лести. Люби царя, люби народ. Являй другим пример отваги. И в дни волнений и невзгод будь верен долгу и присяге. Не падай духом никогда. Верь не в себя, а только в Бога. Лишенья наши не беда. В них поучительного много. Свой крест тяжелый не кляни. Смиряй сомнения и гордыню. И на груди всегда храни тебе врученную святыню. Расстались мы. Прошло с тех пор немало лет многострадальных. Я видел горе и позор. Я видел бездну дней печальных. Скончалась любящая мать. Скончалась с ней и мать Россия. И довелось мне испытать чужих краев пути чужие. Но в дни, когда тоскливо мне, Когда в душе растет сомнение, беру я в скорбной тишине моей родной благословение. И снова крепнет падший дух, спадает тяжкий гнет сомнения, и снова ловит чуткий слух слова любви и утешения. Растет на сердце благодать, как на святую литургию, и вижу я живую мать и с ней воскресшую Россию. 1933 год. И, знаете, я бы хотела прочесть еще одно небольшое стихотворение, которое называется «Моя вера». «Не должен, не может народ мой великий бесовское рабство волочить. Он все одолеет, он все превозможет, сумеет себя воскресить. Он встанет из праха, воспрянет из тления, с очищенной скорбью душой, познавший обиды и ужас падения в пучины крамолы людской, ведомый ко благу Господней десницей сквозь дебри житейских невзгод, он встанет, как Лазарь, из смрадной гробницы и к Божьим стопам припадет».
1: Да, каждое стихотворение — это просто как молитва.
0: Вот этот поэт, этот человек, он, знаете, может быть, сохранил для нас чувство чести. Вот есть в мире сердце, где живу я. И это тот камень, на котором будет, вот тот кристалл, вокруг которого будет собираться Россия. Я уверена в этом. Вы знаете, вот я недавно прочла очень такие удивительные свидетельства. Георгий Иванов, помните, был такой поэт? Вот он написал о том, что перед смертью Блок, он очень тяжело умирал, это было такое, не дай бог вообще такой смерти. В бреду он все просил Любовь Дмитриевну, жену свою, чтобы она нашла и уничтожила все экземпляры поэмы «12». И она все уничтожила, все, так сказать, что можно, сожгла у него на глазах. И, наконец, однажды тоже уже в бреду он вспомнил, что он дал экземпляр этой поэмы Брюсову. И что вот надо ему немедленно ехать в Москву и отнять. Отнять, чтобы не осталось этого позора, не оставил он после себя это наследие. Понимаете, мы же об этом не говорим. То есть как слово, жизнь, слово, как она важна и как страшна вот эта власть слова, которая дается поэтам.
1: Валентина Ивановна, а вот чем еще поразила вас вот поэзия Сергея Сергеевича Бехтеева?
0: Ну, вы знаете, вот он мне очень близок и очень дорог, как человек цельный, целомудренный. Мы очень редко говорим о добродетелях вообще. Они просто ушли из нашей жизни. И слово «целомудрие», ну, для нас, так сказать, слабо ассоциируется с тем, вот как девушка теряет невинность, да, и все. А ведь целомудренность – это цельность человека мудрого. И, конечно, вот Бехтееву эту зрячесть дала вера православная.
1: Причем вера очень глубокая.
0: Очень глубокая, с детства, естественная. В ней нет ни фанатизма. Видите, он никого не осуждает, не ищет каких-то врагов. Он молится. Молится о своей стране и старается жить так, чтобы не потерять чувство чести. Мне кажется, что это главное, вот, чего Господь сейчас и ждет от нас.
1: И вот, завершая нашу передачу, еще такой вопрос. Вот, Валентина Ивановна, у вас не было желания вот снять фильм документальный про этого поэта?
0: Да, конечно, но кино сейчас уже невозможно пока. Нет для него средств. Поэтому пока нам оставлено слово. Вот, молчат гробницы, мумии и кости, лишь слово «жизнь дана», да? Вот, значит, надо словом будить.
2: Братья и сестры, вы слушали беседу с режиссером-документалистом Валентиной Ивановной Гуркаленко о поэте Сергее Сергеевиче Бехтееве.

0: Однажды далеко на небе зажглась новая звезда. Она только что родилась и ничего еще не знала о жизни в мире, в котором жила. Остальные звезды называли ее звездочкой и терпеливо отвечали на все ее бесконечные вопросы. «Кто создал меня?» — спрашивала звездочка. «Тот, кто создал все», — отвечали звезды. «А кто создал все?» «Тот, кто все содержит». «А кто этот вседержитель?» «Тот, кто всем управляет». «Назовите же его имя». «Имя ему — Бог». «Но где же он? Я хочу его видеть», — скричала звездочка. «Его нельзя видеть, он невидимый», — отвечали другие звезды. «Могу я тогда дотронуться до него?» «Нет, не можешь, потому что он — чистейший дух. Он сам творит жизнь и сам прикасается ко всему». «Как жаль, что нельзя увидеть того, кто так всемогущ!» Звездочка задумалась. Неожиданно в разговор вступил ангел, пролетавший мимо. Ангелы были сотворены Богом раньше звезд. Им были открыты Божьи тайны. «Ты можешь к нему обратиться, — сказал ангел звездочке. — Он все слышит и все знает». «Правда? Я могу поговорить с Богом, и он услышит меня? Как хорошо!» Звездочка радостно засмеялась и засветилась еще ярче прежнего. Ангел улыбнулся, взмахнул крыльями и полетел дальше. «Но как же мне обращаться к нему?» — прокричала вслед ему звездочка. «Называй его Господом», — ответил ей удаляющийся ангел. «Господь и Бог мой», — начала свой первый разговор с Богом звездочка, — «благодарю тебя за то, что ты создал меня. Прошу тебя, дай мне послужить тебе и дай мне познать тебя». Она еще не закончила говорить, как почувствовала, что огромная радость стала переполнять ее. Под воздействием этой необыкновенной, все возрастающей радости звездочка начала увеличиваться в размерах, словно для того, чтобы не расплескать этот бесценный дар. И чем больше она становилась, тем ярче разгоралась. И в этот миг она услышала, как Бог говорит с ней. «Я принимаю твое желание. Ты будешь служить мне, служа тем, кого я создам. Ты будешь служить людям. От тебя исходит свет и тепло. Ты будешь разгонять тьму. Отныне я называю тебя солнцем, а планету, которую ты будешь освещать и согревать, — землей. Я сотворю людей по образу и подобию своему, и ты будешь светить им, пока будет существовать земной мир. Я исполню и вторую твою просьбу — познать меня. На землю придет мой сын. Он родится там, как человек, оставаясь Богом, и будет жить среди людей. Он всегда будет перед тобой, и, познавая его, ты познаешь меня. Как человек, он будет нуждаться в заботе. Ты будешь радоваться, что твое тепло согревает его, и твой свет освещает ему путь. Это будет твоя благодарность мне, Творцу твоему».
1: «Позволь мне спросить у тебя, Боже, — сказала солнце, — значит, вас двое, ты и твой сын. Кто же главнее?»
0: «Нас трое, но мы один Бог, Бог Троица, Отец, Сын и Дух Святой.
1: все три лица одного Бога. Эта тайна непостижима для тебя. Настанет время, когда я подскажу угодившему мне человеку, чтобы он сравнил меня с тобой. Он будет говорить, указывая на солнце. Видите, на небе круг блестящий. От него рождается свет и исходит тепло. Бог-Отец, как солнечный круг, без начала и без конца. От него вечно рождается Сын Божий, как от солнца свет. И как от солнца вместе со светлыми лучами идет и тепло. Так исходит Бог Дух Святой. Каждый различает отдельно и круг солнечный, и свет, и тепло. Но это не три солнца, а одно солнце на небе. Так и Святая Троица, три в ней лица, а Бог единый и нераздельный.
0: «Но как можно сравнивать меня с тобой?» — воскликнуло солнце. «Сравнивать творение с Творцом! Это невозможно!»
1: И сказал Господь солнцу: «Настанет время, когда люди забудут меня, своего Создателя, и будут поклоняться тебе, солнцу, как Богу, и станут восхвалять тебя и приносить тебе жертвы. А ты, страдая от этого, будешь просить у меня позволения испепелить их твоими лучами».
0: «И ты позволишь мне уничтожить их?»
1: «Нет, не позволю. Я велю тебе восходить над ними, как и прежде, и согревать их, и светить им. И ты послушно исполнишь мою волю. За твое послушание Дух Святой научит любящих моего Сына сравнивать тебя со мной. А теперь настало время твоего служения. Вот земля. Освети ее».
0: Далеко внизу под собой солнце увидело круглую планету. Сверху ее покрывал толстый слой пара, предохранявший от палящих лучей новой яркой звезды. Когда солнечные лучи наконец проникли сквозь толщу пара к Земле, они осветили моря и сушу, сплошь покрытую гигантскими зелеными растениями. Солнце пылало жарко, не щадя себя. Воистину, оно горело для того, кого любило больше всего на свете, для Бога. И был вечер, и было утро, день четвертый. Книга Бытия, глава 1, стих 19.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Сергия. Чтеца Геннадия. Ольги. Екатерины. Воина Антония со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Андрея. Воина Алексея. Воина Иоанна. Тяжелоболящего воина Артемия. Тяжелоболящего воина Александра. Тяжелоболящего воина Николая. Александра. Екатерины. Ильи. Ираиды. Находящегося в узах Алексея.
1: Константина. Болящей Марии со сродниками. Болящего протоиерея Игоря. Воина Германа. Кирилла. Тяжелоболящего воина Иоанна. Тяжелоболящего Дионисия со сродниками. Тяжелоболящей Татьяны. Болящего Святослава. Болящего иеромонаха Константина. Болящей Любови. Болящего Павла. Болящей Людмилы. Болящей Татьяны. Николая. Протоиерея Михаила. Матушки Татьяны. Болящей Наталии со сродниками. Татьяны. Тяжелоболящего Александра. Болящей Зои. Елены с очадами. Виктора с очадами. Виктора. Антония. Тяжелоболящей Наталии. Болящего Георгия. Екатерины с чадами. Елены с чадами. Николая. Болящей Александры. Болящей Елены. Болящего Бориса. Тяжелоболящей Елены. Болящей Иулии. Тяжелоболящей Софии. Нины с чадами. Елены, Сергия, спаси вас, Господи!

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, возлюбленные Христе, братья и сестры. Сегодня я очень рад снова встретиться с вами в эфире. И та тема, которую на сегодня я для вас приготовил, для нашей беседы о родном языке, это тема об уме, о слове «ум» и всех однокоренных исторически, точнее этимологически однокоренных святых для нас словах, которые относятся к ключевым словам нашего родного языка, необходимым для спасения человеческой души и для того, чтобы не заблудиться, не потеряться в духовном мире. Так, начну свою беседу с вами с одного очень простого вопроса. Как вы думаете, дорогие мои, есть ли среди нас с вами, все, кто сейчас слушает эту передачу, хоть один неумный человек? И здесь, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к составу слова «ум», чтобы понять, о чем же мы говорим. И ответственно ответить без шуток, без какого-то самоуничижения ложного, но и без самовозвеличивания на этот вопрос. Итак, слово «ум» современными и уже почившими языковедами, специалистами, толкователями определяется очень многообразно, но тем не менее, когда речь заходит об его корнях, чаще всего, да, наверное, и во всех серьезных словарях этимологических мы с вами встретим такую помету: происхождение неясно. Один из корней этого слова — то ли боятся толковать люди, то ли, сомневаясь, предпочитают избегать этого слова и высказывать только осторожные предположения. Дело в том, что это слово состоит из двух корней, корней очень древних, и, как и все короткие слова нашего родного языка, славянского языка, русского языка, состоящие или из одного гласного звука, или из сочетания гласного и согласного, то есть два звука сочетаются, как в слове «ум». Это очень древние корни, потому что древние корни так называемого праязыка, то есть единого языка человечества, существовавшего еще до строительства Вавилонской башни, то есть до начала богоборческой такой работы людской, направленной на создание себе имени не по воле Божьей, а своевольно, до человека Божия такого воинствующего. Единый язык, он был представлен словами очень простыми и короткими. И в каждом из языков, которые после разделения языков, произошедшего по воле Божьей при строительстве Вавилонской башни, разошлись в разные стороны, вот в каждом из этих языков унаследованы эти древнейшие корни, объединяющие буквально все мировые языки, все человечество. И при тщательном и внимательном отношении к своему родному языку внятные и проясняющие всю картину мира, по сути. Итак, что же это за два корня? Слово состоит из древнейшего корня, который представлен у нас одной теперь гласной, гласным звуком «у». Раньше этот звук в древности, в глубокой, был двойным, так называемый дифтонг. «Ау» или «оу», «ау», вот он произносился. И значил этот корень «ау», согласно словарям этимологическим и очень серьезным исследованиям, мнению многих ученых. Здесь можно, в частности, сослаться на Петра Яковлевича Черных, на чешского исследователя Покорного, еще на ряд исследователей. Так вот, этот корень «ау», первый корень слова «ум», означает «понимать». И самое важное для нас с вами, что, как и все древние корни, он пророс в очень большое количество слов, которые мы сейчас считаем неоднокоренными со словом «ум». Хотя он с первым вот таким звуком согласным и краткое, мы привыкли его называть букву вот «йод», его называют лингвисты, «яу», если его взять так, а «у» часто в языках преломляется «в», в частности, в русском языке, в славянском языке. Так вот, вы уже слышите слово «яв», да, и вот такие слова, как «явь». Мы говорили на прошлых передачах о том, что такое явь. Явный, явление, явиться. Оказывается, там вот тот же самый древнейший корень. То есть здесь не просто понимание, а выявление, превращение тайного в явного, появление. Вот это тот первый корень «у», слово «ум», который очень важен нам. И не только в словах группы, вот «яв», явленных словах нам этот корень работает и просвещает нас. Этот же корень, хорошо известное нам слово, представляет учение. Вот был такой в дальнейшем уже после трансформации различных фонетических развития слов однокоренных, связанных вот с этим корнем «ау» или «яв». Помимо учения, корень «ук» такой возник. Наука, учение – это все однокоренные слова. Изучение. То есть это, оказывается, первый корень в слове «ум» представленный, который не просто означает выявление, проявление, но и все виды нашего научения, науки, обучения, учебной нашей работы. И самое еще для меня было интересное, когда я готовил для вас эту передачу, в словарях в разных пришлось смотреть. И выяснилось, достаточно достоверно выяснилось, что этот же корень представлен совершенно, казалось бы, неожиданно для нас с вами в слове, таком привычном для нас, как «ухо». А слово «ухо» связано со словом «слух». Там же этот корень работает просто наброс там другими дополнениями, приставками и так называемыми суффиксами, то есть дополнениями до корня и после корня. Вот слово «слух» и «слушать». А здесь же оказывается еще более древнее, глубокое слово «слыть». А там, где «слыть», там и слово, происходящее от глагола «слыть». И вот оказывается все наши с вами слова и сама суть – слово, слово Божие и подобного ему слова человеческого связано с этим древнейшим святым корнем, представленным звуком «у», первым корнем слова «ум». И тогда нам становится понятным, где же начало нашего с вами ума. Это не просто выявление, выяснение, обучение, а это еще и внимательное слушание слова Божьего. И кроме слова «слух», «слушать», вы сразу, я надеюсь, как внимательные и брежные, то есть бережливые, без небрежности, брежные носители своего родного языка, вы сразу же вспомните слово «слушать» и «слушаться», правда? «Слушаю вас», «слушаюсь». Послушание хорошо и близко знакомо нам ставит слово. И оказывается, что однокоренным с этим же корнем является и слово «слуга». «Служить Господу». Служить истине. Оказывается, и это действо наше, наше служение связано с первым корнем слова «ум». Поэтому уже по первому корню мы можем твердо ответить на поставленный в начале передачи вопрос, что каждый, кто служит Господа, прославляет его. Кстати, тот же корень работает, так же, как в слове. Кто владеет словом и словесной речью, кому внятны слова, и кто слышит волю Божью в своей совести, в своем сердце, и с послушанием относится к собственной совести. Тот, кто постоянно учится, тот, кто воспринимает явления природы как знаки, знамения, символы проявления Божьей воли, проявления, слышите вы эти однокоренные слова. Вот все это, конечно же, очень умные люди. Ну, а что же со вторым корнем, который второй совершенно не случайно? Переставлять эти корни нельзя, а то у нас коровье мычание получится. А именно правильная последовательность корней, не случайно мы так подробно поговорили с вами о первом корне. А сейчас давайте обратимся ко второму. Итак, вот звук, ну, вроде бы согласный звук, не бывает корней из одного согласного, но были такие редуцированные гласные в истории нашего с вами родного языка. Ер, еры, ери они называются. Редуцированный, значит, краткий. И вот это как раз с кратким таким призвуком гласным. Этот корень работает, он представлен. И согласно данным ученых, опять же, я могу сослаться на историко-этимологический словарь Петра Яковлевича Черных, на словарь Фасмера, Макса Фасмера, это наиболее авторитетный словарь этимологический в нашем с вами языке, славянские этимологические словари и греческие тоже, даже в латинских этот корень работает в слове «ман» – «человек». И «mind» – «ум». Вот этот корень тоже там звучит. Это древний корень, но ученые его называют индоевропейским. Он произносился примерно как «медх», может быть, или «матх». По-разному там гласные, поскольку редуцированы, они по-разному проявлялись в разных языках. И значил этот корень еще в глубочайшей древности, учеными это выявлено, значил он всегда стремиться к кому-либо или к чему-либо, как пишут словари. И, конечно же, это стремление всех людей, наделенных умом, величайшим даром Божьим, стремление к своему Отцу Небесному, Господу. Именно вот не просто стремление, а направленное стремление. Это очень важно нам подчеркнуть, потому что как только вот первая часть этого корня уходит со звуком «м», остается у нас не очень хороший, остается «дуй». И дурь – это тоже очень древнее слово. Там тоже вроде бы есть, знаете, характерное для стремления такое. Бушует человек, он мечется по кругу. Это вот этот корень дури, это означает все. В этимологических словарях там он так написан. Вот этот, если это тхар или тхер, корень индоевропейский, это значит бушевать, кружиться, вертеться, спешить, торопиться человек. То есть он, если стремится без направления, он мечется и суетится. И превращается из умного, как понятно, в дурака. Именно в древних корнях таких, чтобы они думали, что только у нас в языке есть. Но вот я могу привести вам пример, что в греческом языке тот же корень работает. Доурос звучит это. Это значит по-гречески стремительный, неукротимый человек. Поэтому важно нам именно вот первую часть этого корня услышать, уловить в слове «ум». Вот этот корень «ум». Да? И это означает стремиться к кому-либо. Ну, мы с вами толкуем это стремиться к Господу. И буквально получается соединение этих двух корней. Первый корень, мы помним, это понимать, выяснять, да, слушать, прислушиваться к воле Божьей. И второй – стремиться к Господу. Получается, это понимание, выяснение человеком своего стремления к Господу и всех своих устремлений. Потому что внимательно присмотревшись, прислушавшись к себе и своим умом обозрев свою жизнь, обратившись к своей памяти, где, кстати, тоже эти два корня работают в слове «память», каждый человек, наверное, сможет убедиться в том, что вся его жизнь направлена на выяснение, куда же он стремится. И после выяснения того, что он стремится к Господу, к истинной любви, к началу всех начал, к Отцу Небесному своему, к единению с Ним, вот выяснить этот путь, понять свое стремление и собрать все свои силы, весь свой ум сосредоточить именно на достижении вот этой выявленной в жизни цели. То есть способность и потребность человека понимать, к какой цели он стремится в жизни, к какой цели идет весь окружающий мир, к чему он стремится, весь мир, начиная, не знаю, от микробов и атомов, и через творение явное такое, как деревья, животные, стихии, и включая, конечно же, человека, весь мир стремится к одному, к Господу, к единению твари со своим Творцом. То есть понимание устремления мира к Богу – это очень важное качество человеческого ума. И будучи умными и благоразумными людьми, мы, конечно же, все с вами должны направлять свой ум именно на выяснение, обучение тому, как реализовать свои устремления, как претворить их в жизнь и как найти верный путь жизни, который есть путь к Господу нашему Отцу и Сыну и Святому Духу через Спасителя нашего Христа, через исполнение божественных заповедей. Этот путь нам открыт, он очень простой. И вот видите, в одном таком слове из двух звуков он для нас раскрывается при внимательном к этому слову отношении. Ну, вернемся к этому второму корню слова «ум». И ученые подтверждают, что этот древнейший корень также звучит в таких словах, как «мудрость», «мысль». И мнение тоже здесь, правда, через ряд эволюций проходит этот корень видоизменений, но тоже здесь работает разум. В словах «помнить» и «память» тоже корень этот звучит, работает таинственным образом и наставляет внутренний мир человека, просвещает его, направляет его жизнь в должное русло и устремляет его к его природному предназначению. Поэтому корень этот, конечно же, святой. И вот соединив эти два корня, яв, явление, учение, ухо, слух – это один корень, мысль, мудрость, мнение, еще здесь нужно память – это другой корень. И тогда мы снова задаем себе вопрос, соединяя эти два раскрытых нами сейчас корня, этимологически раскрытых, а что же такое наш с вами собственный ум? И вот просто сочетая толкование двух корней, мы можем сказать, что это проявление мудрости, явь и мудр, да, явление мысли, опять явь и мысль, учение мудрости, обучение и изучение и так далее. Опять же, у и м, два корня. Слышание мысли, слышание мудрости. И как тут нам с вами не вспомнить слова Господа нашего Иисуса Христа, обращенные к фарисеям, к тем, кто вроде бы слушал его и не слышал, что не так просто, оказывается, ум незрелый, неподготовленный, может и не услышать Слово Божие. И для того, чтобы этого не случилось, мы с вами молимся Господу для того, чтобы прояснить свой ум. И святитель Василий Великий в своих трудах, в своих наставлениях также учил нас и учит нас о том, где же должен находиться наш ум и как он должен работать, трудиться во славу Божию и для спасения нашей с вами души, для того, чтобы наш жизненный путь был успешным и благополучным. Я процитирую отрывок из труда святителя Василия Великого. Так его слова. «Мы становимся храмом Божиим, когда постоянство памяти не прерывается земными заботами, когда ум не колеблется от неожиданных нападений страстей, но боголюбец, избежав всего этого, удаляется к Богу и, изгоняя то, что влечет нас к злу, проводит время в занятиях, ведущих добродетель». Вот, оказывается, все так просто, и мы сразу вспоминаем наставления наших святых отцов разных веков, всех веков, о том, что обязательно ум наш должен устремляться к Господу, находиться в связи с сердцем, близко к сердцу, в сердце, в клете сердца замыкаться и там взывать Господу, молиться, потому что в этом спасение. Я знаю, что вы неоднократно здесь, в этом радиоэфире, слушали, наверное, с большим вниманием передачи различных священников, священнослужителей, богослов и ученых об умной молитве, это все относится и к теме нашей сегодняшней передачи. И согласно святым отцам, ум называется оком человеческой души. То есть вот это наше внутреннее зрение, когда будете слышать и все-таки услышать, и будете смотреть и увидеть, вот для того, чтобы увидеть, око это должно быть очень чистым. Итак, посмотрите, как наш с вами родной язык наш оберегает. Я только что говорил о том, чтобы не потерять этот корень. С первым корнем связано вот это слово «понять». Да? Что же происходит? Почему многие умные люди извращают свою и ставят его, этот дар Божий, на службу собственному самовозвеличению или каким-то ложным культом, который они избирают. Чтобы глубже это понять, давайте обратимся все-таки к святоотеческому наследию еще раз и послушаем слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, который буквально, знаете, так промыслительно подготовился к этой передаче, а сегодня утром раскрываю православный календарь Псковской епархии. И там эти слова приведены. И вот я вам их сейчас прочитаю. Напомню, что мы говорим с вами о корнях слова «ум», о природе нашего с вами ума, и чему же нас учит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Обращается он к людям, которые считают себя не просто умными, но еще и высокоумными, и имеющими, может быть, право обучать других, наставлять им, указывать. Те, которые используют свой ум, знаете, на какие-то научные исследования и так далее, то есть как профессию избрали вот так называемый умственный труд. Он обращается к интеллигентам российским в начале 20 века. Что же он говорит? Его слова. «Вы, интеллигенты, оставили небесную мудрость и ухватились за земную суету, ложь, мираж, мглу непроглядную, и будете наказаны собственным безумием, своими страстями. Вы пренебрегли живою водою, светом животворным, солью земли, и истязаетесь в истлении своим вечным. Не увидите вовеки света Божия, но пребудете во тьме. Вы предпочли Христу, Льва Толстого, высших светских писателей, умноживших свое борзописание до бесконечности так, что некогда христианину взяться за Слово Божие, которое есть источник чистоты, света, правды, вечной жизни и блаженства». И вот сегодня же, когда мы с вами вознамерились говорить об уме и о мудрости, также в православном календаре ярким шрифтом написаны такие слова: «Предпочитай волю Божию всякой мудрости человеческой и признай ее полезнее всех человеческих разумений». И не случайно эти слова пришли нам на ум сегодня с вами, потому что очень много сейчас развелось вокруг нас и в нас самих, что греха таить, суемудрия, такого высокоумия ложного, то есть того, что далеко от разумения истины. И здесь я хочу напомнить вам о том, что во всем мире от начала веков существует такая очень распространенная, опаснейшая и не очень заметная, даже для самого больного, страшная душевная болезнь. Когда человек извращает свою, когда он отрывается от Господа и начинает увлекаться какими-то ложными сектантскими или атеистическими, богоборческими иными идеями или самовозвеличиванием. Вот тогда слова Господа: «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего», обращены лично к этому человеку. Это я процитировал сейчас Евангелие от Иоанна, глава 8, 43 стих. И вот подтверждением истинности слов и Василия Великого, и святоотеческого предания, которое называет ум оком души, и помните, и призывает нас держать это око в чистоте, чтобы оно не гноилось, было избавлено от этой дури и суемудрия и высокоумия, которая застит глаза человеку, превращает зрячего в слепого, а слышащего в глухого. Чтобы этого не случилось, мы должны с вами помнить об этой опасности. О чем же я конкретно говорю? Мы говорим о той болезни, которая по-гречески называется паранойя. Дело в том, что слово «нус» по-гречески – это «ум». «Ноя» – это значит родительный падеж слова «нус» – «ума». «Ума» значит, а «пара» – это «перемена». Ну, как во многих словах там. «Перемена» или «возле» значит «около». «Около умия» такое. Вот это паранойя «возле», «около ума», когда ум страгивается с места, и человек буквально сходит со своего ума, с этих двух корней. Выяснение, прояснение, да, явление знамений Божьих, прикладывание уха глазу Божьему и мудрость Божия, которую человек преподает своим умом, внутренним слухом. Вот когда он от этого всего отпадает, случается это самое паранойя, то есть перемена, извращение человеческого ума и увлечение ума ложными идеями. И при этом помешательстве человек внешне выглядит совершенно нормальным. Он очень хорошо рассуждает. И здесь я хочу вас призвать, дорогие мои, свой рассудок и свои рассуждения от ума все-таки отличать, различать. В этом состоит разум, в том, чтобы различать голос рассудка и голос ума, находящегося в сердце и в постоянном богообщении, в естественном природном состоянии человека. И вот это увлечение ложными идеями и такие стройные, красивые рассуждения и доказательства. Даже, знаете, человек может таким высоким политиком стать в состоянии паранойи. Я сейчас не буду называть политиков и правителей параноиков, слишком много имен. И кто-то может быть очень увлечен этими именами. Я не хочу в политическую дискуссию нашу передачу превращать, но только намекну, что в 20 веке мы уже были свидетелями того, как параноики своим рассуждением, отметая Господа, разрушая храмы, пытались сами управиться и своим сумасшествием чуть не погубили наше с вами отечество. Так вот, что же говорят психиатры практики об вот этой болезни паранойи? Я процитирую отрывок из учебника по психиатрии. Мне приходится читать эти книги как психолингвисту. Но вот он не попался под руку вовремя. Итак, что говорят врачи о паранойе, перемене нашего с вами ума? Не дай бог, чтобы такое случалось. Раз появившись, нелепые идеи прочно удерживаются. Их не удается устранить никакими убеждениями. Обманы чувств, преимущественно галлюцинации слуха, доставляют материал для бреда. Что касается содержания последнего, то преобладают идеи преследования, а впоследствии идеи величие. Вот две мании. Преследование и величие – это признаки паранойи. Продолжая свой обычный образ жизни, человек делается подозрительным и недоверчивым. Под влиянием озлобления этот человек теряет сдержанность, бронится, пишет оскорбительные письма разным лицам, производит публичные скандалы, запасается оружием и из-под тишка совершает покушение на жизнь главных виновников, будто бы направленного против него заговора. Знакомая картина, правда, дорогие мои? Вот что значит небрежение к собственному уму и перемена ума. И мы с вами сейчас как раз подобрались к ответу на вопрос, а что же удерживает наш ум в устройстве, в порядке и делает нас не просто умными, но и разумными людьми. И давайте обратимся к производному от двукоренного, мы помним, да, два корня там слова «ум», к хорошо известному всем нам слову и очень часто употребляемому в Ветхом и Новом Завете, в Священном Писании слову. Это слово «разум». Оно действительно производное от «ум». И раньше вот эта приставка «раз» была еще в русском языке вариант «роз», «разуметь». Вот у нас «разумовский» с «о», фамилия «Розумова». Это известные такие имена. То есть был вариант «рос» этой приставки в России, в истории русского языка. Так вот, разумение наше с вами – это именно разграничение последовательности действий нашего рассудка и ума, нашей головы и нашего сердца. И к этому призывает нас, очень многократно призывает нас проповедь, начиная от святых апостолов, святых отцов, и ветхозаветный текст, особенно «Премудрость Соломона», и новозаветные евангельские тексты, они именно призывают человека к разумению Слова Божия, к разумению того, что происходит с ним самим, и к постоянному внутреннему такому бдению, и разграничению голоса своего рассудка и голоса ума. Сначала рассудок, а потом ум, потом общение рассудка и ума. И как же это все устроено? Чтобы не было ни уму, ни сердцу, да? Чтобы именно и голова, и сердце у человека работали в ладу, складно, оберегая его ум. Вот нам нужно представить себе, как же устроен наш разум, судя по этому слову. У нас есть звонок, давайте послушаем.
1: Здравствуйте, спаси Господи, это раб Божий Борис. Василий Васильевич, слово «беззаветный» какой смысл имеет? Или оттенок положительный, или отрицательный? Сейчас он употребляется как положительный, но беззаветный. Как-то странно, потому что завет, мы знаем, что это такое. Спаси Господи.
0: Ну, давайте уж тогда дополним это устойчивое словосочетание современного русского языка, которое является наречием нашего славянского языка, древнейшего языка, происходящего от единого праязыка человечества. И это тоже довольно древнее такое выражение, и внимательно перечитывая Священное Писание, а именно там нужно искать ответ на ваш вопрос в Завете, мы узнаем, особенно перечитывая, я очень прошу вас это сделать, чтобы убедиться самому и молитвенно это сделать, то есть помолившись, перечитать послание святого апостола Павла, и там вы увидите такие слова, услышите и увидите их вновь в новом свете. Вы увидите слова о том, что многие люди еще без чтения Завета, будучи окруженными язычеством и, может быть, неграмотными, непросвещенными, живя во тьме, все-таки были хоть и беззаветно, но преданы Господу всей душой и ждали спасения, прихода Спасителя для просвещения, для того, чтобы через апостольское служение после сошествия Святого Духа на апостолов евангельский свет, свет Нового Завета пролился на них, просветил их, и те из них, кто был беззаветно предан Господу и отошел в иной мир до пришествия Спасителя, были выведены оттуда Спасителем Иисусом Христом на свет Божий. А те, кто был рожден после явления Спасителя, не отпадали от Господа, а спасались, потому что одна беззаветная преданность без явления Господа, то есть без Нового Завета, без соблюдения заповеди блаженной, конечно же, не душеспасительна и недостаточна. Но вы обязательно перечитаете послание святого апостола Павла, он об этом там говорит и приводит примеры. Спаси вас, Господи. Итак, разумение – это разграничение последовательности голоса рассудка и голоса человеческого ума. Рассудок действует в мозгу, сталкивается с явной действительностью. Он предохраняет ум от раздражительности, увлеченности внешней суетой. А ум же наш должен быть связан с сердцем, природно связан с сердцем. Он должен сосредоточенно внимать Богу, просвещаться от богообщения, трезветь и из сердца управлять рассудком, удерживая рассудок от ложных суждений и ложных решений, тем самым удерживая нас с вами от ложных поступков, чтобы мы были не только рассудительными и умными, но обязательно разумными, чтобы эта последовательность соблюдалась. И если, согласно русской поговорке, у нас ум заходит за разум, то вот человек, оставаясь и умным, и рассудительным, но разум отходит от него, потому что нарушилась эта последовательность, этот человек перестает быть разумным, и с одной стороны он сердится, это от слова «сердце», то есть раздражает сердце и ум страстями, помните, ум в сердце, да, рассудок больше не прикрывает его ум, и этот человек, у которого ум зашел за разум, начинает, знаете, с раздраженным сердцем питать ум уже страстями, ум отвлекается от Господа, начинает увлекаться ложью, разбираться в каких-то страстных делах, заниматься совершенно несвойственным делом, не молитвенным богообщением, а начинает судить вместе с рассудком, осуждать начинает, разбираться по страстям, и человек тогда может в буквальном смысле совершать безрассудные поступки, терять голову. А с другой стороны, если человек остается хладнокровным в сердце своем, и при этом ум его в сердце отворачивается от Господа, извращается, он становится жестокосердным и тоже судит. Но он оправдывает свою жестокость, знаете, такими высокоумными рассуждениями о том, что это необходимо, что так надо, и начинает с жестокостью хладнокровно совершать богопротивные какие-то действия, приговаривать и осуждать. То есть это очень опасно, будучи умным и рассудочным человеком, терять разум. Что, кстати говоря, свойственно с усилением ума или рассудка тем, кто занимается, знаете, таким постоянным образованием и умственной работой. И говоря об этих двух наших способностях, главной способности ума – это способность богообщения и обустройства нашей жизни, просвещения человека. А способности разума, конечно же, постоянно должны помнить о том, что у нас с вами есть еще тот рассудок, о котором я только что упомянул, и что слово «рассудок» имеет своим корнем «суд». Только напомню вам одно – не судите и не судимы будете. И вот что такое слово «суд»? Оно тоже состоит из двух частей древних этимологических. И эти части очень важны. И эти части связывают нас с вами с огромным количеством святых для нас душеспасительных слов. Поговорим о слове «рассудок». И те, кто, может быть, не в первый раз уже слушает эти передачи, наверное, навык уже ухом своим, слухом и внешним, и внутренним различать в слове его корни, его части. И вы слышите, конечно, что здесь есть древняя историческая приставка «раз», значащая разделение, разграничение. И рассудок – это способность действительно разделять, различать голос, идущий от трезвого ума человека, беседующего с Богом, то есть голос, наставляющий на путь истины, и другие голоса посторонних помыслов, которые обязательно стучатся в сердце человека, пытаются отвлечь его ум, увлечь его на ложные пути. И, как учит наша Святая Церковь и святоотеческое предание, путем вот такого прилога сначала приступа, а потом и даже, страшно говорить, но и совокупление с человеческим умом греховного, увести его с истинного пути от богообщения и заставить его заблуждаться. Вы слышите, что слово «заблуждение» и слово «блуд» – это однокоренные слова. И вот этого-то внутреннего блуда человеческого ума нужно очень бояться, дорогие мои. Иначе мы впадем в страшный грех, и не случайно священники, наши духовные отцы всегда на покаянии, на исповеди вместе с нами молят Бога о том, чтобы были нам прощены грехи не только словом и не только делом, но и всяким помышлением, а имеется в виду прежде всего блудное помышление, то есть заблуждение ума. Так вот, рассудок, он предназначен Господом, дан человеку для того, чтобы человек здраво судил о том, что он делает, судил прежде всего себя и в своих поступках оберегался от ложных шагов во внешнем мире. И, конечно, здесь сердце этого слова, его главный корень, слово «суд». Вы, наверное, слышите это, да? Рассудок, ок, это по-латыни суффикс. То есть дополнение по-русски, если это перевести слово на русский язык, это дополнение. А вот корень, сердце слова – это суд. И раз уж мы латынь с вами упомянули, я сразу же очень знакомое вам слово напомню латинское, которое сразу же все объяснит, что с нами происходит, когда наш рассудок отрывается от нашего ума, собеседующего с Богом, считает себя самостоятельным, и мы начинаем рассуждать не по-умному и не благообразно рассуждать, а по-своему, знаете, по своим хотениям, думая, что мы сами вместо Бога можем тут все проблемы разрешить и свои, и окружающих, и начинаем судить мир. А такой грех, к сожалению, очень сейчас распространен в каждом, наверное, из нас, потому что действительно искушений очень много, связанных с предложением посудить. Так вот, этот самый суд, это тоже, оказывается, если внимательно исследовать слово, оказывается, слово сложное. И в древности еще очень сложно. На латыни оно переводится как «кризис». То есть все это и греческое слово было, «кризис», древнегреческое. В словаре можете посмотреть. И вот вдумайтесь даже в такой перевод. Сейчас вроде бы у нас эти слова развелись, правда? Человек рассуждает и не думает, что тем самым он впадает в кризис, вводит себя в критическое состояние. Потому что если в результате рассуждения он согласится с доводами своего ума, собеседующего с Богом, со своей совестью, то есть с соведением истины, тогда кризис разрешится благополучно, его рассуждения приведут его на правильный путь, он примет правильное решение. Кстати, решить, помните, разрешиться, вот разрешиться от бремени решить, это значит развязать узел и сделать запутанное, сложное, ясно, примет правильное решение. А вот если кризис этот человек будет разрешать не по-божески, не умно, а по-своему. Мы же говорили о слове «дух», это однокоренное со словом «ум». Но вот извращенный ум такой называется словом «дух». То и получится результат этого кризиса очень плачевный. И человек окажется в критическом состоянии. То есть в состоянии перед судом Божьим, потому что каждый из нас за все свои рассуждения обязательно ответит перед Господом. И об этом нам сказано, заповедано, и мы предупреждены, и предупрежденные пусть не говорят, что они не знали и не слышали. Это действительно так. Так вот, вернемся к тому, что слово «суд», оно издревле, сложное. Состоит оно из приставки «из корня». Я сейчас вам помогу услышать эту приставку. Просто с этой же приставкой начну называть очень хорошо известные вам слова современного русского языка. Сустав. Знаете вы слово, правда? И слышите, в нем есть став, да? Не встать на ноги без сустава человек. Вот опять эта приставочка «су» заработала. Сугроб. Слышите, да? Есть гроб, да? Где сгребли весь снег. А «су» – это значит не просто его скребли, оказалось, что весь снег собран в одно место, куда? Вместе, да? И сустав – это несколько костей, но две кости, они вместе. То есть «су» – это, как в слове «сугубо», тоже слышите, да? Это значит «вместе» сочетается. И вот, наконец, в ядро слова мы попали с вами, сокровенное. Это вот одна буковка от него осталась в современном русском языке, буква «Д», да? Раньше это писалось с «иры», с кратким гласным, а из двух букв это слово состояло. Но вы очень хорошо знаете этот корень, потому что он узнаваем в словах, которые мы произносим каждый день. Это слова «делать», «деятельность», «действие человека», «деятель», «деяние», «дети», «куда-то что-то». Это все вот работает этот же древнейший еще общеязыковой корень, данный нам из общего человеческого языка, который был единым до строительства Вавилонской башни. Теперь эти два слова сочетаем и получим смысл вот этих всех наших кризисов и наших критических состояний и той критики, которой мы часто безумно, именно безумно подвергаем других людей, впадая в грех-то сами, когда это делается. Итак, «су» – сугубо вместе, а «д» – «деять», «делать». То есть что же такое тогда суд получается? Совместное действие. Со-действие. И вот слово «содействие» вот вам уж, наверное, очень хорошо известно. Чему же тогда призван каждый судья, который рассуждает и особенно критически судит другого человека? Да только к тому, чтобы содействовать ему на пути к спасению, на пути к поискам истины, в выводе его из заблуждения, а ни в коем случае не осуждать его, не подталкивать падающего и не злорадствовать в своих критических каких-то замечаниях в адрес других людей. Потому что такого рода рассуждения не только люди всегда отторгают – и таких называют их почему-то умниками, но надо их называть неправедными судьями. Тех, кто любит рассуждать о чужих недостатках, вылавливать соринки в чужом глазу, забывая о бревне в собственном глазу. Вот такие деятели, они, наоборот, не содействуют. И вместо вот этой «су» приставки, сочетания помощи человеку в том, чтобы он собрался вместе, да, собрал все свои силы воедино и поступил правильно, сделал бы правильный поступок в жизни, вместо этого часто вот такая ложная критика, лишенная умного делания, то есть умной молитвы, оторванная от воли Божьей и неблагообразная, она приводит, к сожалению, к очень печальным последствиям, потому что вместо «су» вступает в действие тогда совершенно противоположная приставка. А вы знаете, что значит разрушающая приставка? Приставка «раз», правда? И человек, вот вслушайтесь, это как мы часто раздражаемся, когда нас кто-то критикует, правда? И хотя, конечно же, и родители наши в детстве нас учили, и взрослые люди учат друг друга, и Святая Церковь учит нас, и наставлений очень много, что нужно критику воспринимать спокойно, без раздражения, потому что действительно, родные мои, в этом единственное спасение. Уж если кто-то, безумствуя, злорадствуя, начинает злостно критиковать с тем, чтобы вызвать у нас с вами раздражение, единственное спасение здесь не раздражаться, а молиться Господу, причем молиться, может быть, не за себя, а за спасение этого человека, который ввергает в себя в очень страшное критическое состояние. Если вы посмотрите на художественную литературу, там, фильмы, произведения искусства, неохота об этом снова говорить, но все-таки все те примеры, которые вам известны, может, кому-то довелось и в жизни видеть такие примеры, когда изображаются люди сумасшедшие, главный симптом и шизофрении, и маниакально-депрессивного психоза, и паранояльного состояния, паранойя – это перемена ума, паранойя, нус – ум, нойя – пара – это перемена. Так вот, все эти люди очень любят критиковать, вы, наверное, это замечали, они все такие критики, прямо куда там, и не могут выйти из этого состояния, потому что состояние – это очень лукавое, извращающее и убивающее человеческую душу, разрушающее. И не дай Бог нам с вами вот в такую критику впадать. Поэтому мне иногда бывает очень горько видеть, когда, знаете, люди пожилые часто, люди, которым необходимо готовиться к встрече с Господом, может быть, каждую минуточку своей жизни, каждый дарованный день, вдруг впадают в такую ярую критику. Только бы дай что-то им покритиковать вот с таким злорадством. Это страшно, дорогие мои. Удержите ради себя, удержитесь от этого, потому что перед Господом все мы дети, и за каждое вот это в сердцах сказанное слово придется ответить, и ответить по очень большой мерке.
2: Василий Васильевич, а это состояние называется еще прелесть мнения?
0: Конечно.
2: И связано ли мнение и ум?
0: Очень связан. Спасибо вам за этот вопрос. Корень здесь один. И действительно, мнить, думать, ну, вдумать вы уже слышите, да? Это очень древние исторические чередования звуков, но это все варианты одного корня, да, по которому я рассказал слово «мысль» отсюда же. И вот грех мнения, он многократно, я даже скажу, множайшекратно, то есть много очень раз обличался нашими святыми отцами в святоотеческом предании как предупреждение, потому что здесь мнящий себя судьей человек, он нарушает самую первую заповедь, которую страшнее всего нарушать. Он ставит себя на место Бога, потому что у всех у нас, дорогие мои, один судья. И одно мнение будет решающим для каждого из нас. Это Господь, которому дано Логосу, Иисусу Христу, судить всех нас, и все мы будем преданы в руки Божьи, и все эти предупреждения, наставления, все то, что в Слове Божьем содержится, как раз предназначено для того, чтобы нам или избежать этого суда, как некоторым праведникам, святым людям, или предстать перед судом Божьим достойно и быть все-таки оправданными на суде. Поэтому вот этот грех мнения, он действительно страшен. Бывает очень страшно, потому что, как правило, он приводит к тому, что человек с очень незаметным дьявольским таким подталкиванием ставит себя на место Бога, вешает свой портрет в красный угол и начинает на себя или там на того, чье мнение он считает очень важным, более важным, чем символ веры и Господней заповеди, вот того, чье мнение он считает настолько важным, что вот это его верховный судья, его вешает в красный угол, на него начинает молиться, начинается идолослужение человека Божия, и вот такое страшное нарушение первой заповеди говорит
2: сегодня
0: в праздник. То есть
2: человек предвосхищает суд Божий? Получается.
0: И не просто предвосхищает, он вершит свое вместо Божьего, занимается богоборством. И тут я из всех притч, которые сразу вот приходят на ум, которые, конечно же, каждую секундочку у нас связан с Господом, назову только одну притчу, которую вы, наверное, в Евангелии многие читали, о том, как пришел раб-должник со слезами господину своему, который хочет продать его имение, его детей, семью, чтобы взять с него долг, пришел со слезами умолять повременить, подождать с этим суждением, с принятым решением. Его господин умилосердился, Господь дал ему не просто отсрочку, а дал прощение, отпущение всех его долгов. Сказал: «Иди, дорогой». Но что должен сделать человек? Да, конечно, он должен уподобиться своему господину. А раб этот пошел, сразу же на улице встретил своих клевретов, как написано в Евангелии должников, и стал уже их душить, мучить в долговую яму, чтобы они ему свои долги отдали. И когда уже его насилие стало невыносимым, обратились эти клевреты раба к господину, пожаловались, и тот снова призвал его, и тогда уже наказание этого лукавого раба, который вместо подобия своему господину стал делать обратное и злорадствовать, критиковать, судить неправедно по-своему своих должников, вот его судьба была самой плачевной. И эта притча очень поучительна для каждого из нас, и не только когда кто-то там, знаете, деньги должен или квартиру, а когда речь идет о слове, о чувствах, о любви и о прощении друг друга. И вот так называемые самостоятельные рассуждения, хотя на самом деле это не самостоятельность, потому что человек, который начинает рассуждать только по-своему, забыв о Господе, и потеряв ум, безумно начинает рассуждать, или его ум совокупляется с лукавыми помыслами и уходит из сердца, отворачивается от Господа, и вот в таком состоянии начинает всех критиковать, набрасываться на людей, конечно же, такой человек обрекает себя на адские муки. Его состояние становится адским. То есть оно даже перестает быть состоянием, потому что в состоянии есть глагол «стоять», вы слышите. А здесь он падает, этот человек.
3: То есть он становится человеком падшим. Причем речь идет не только о судьбе человеческой души в загробном мире, что для нас потаенно, и мы только можем следовать здесь тому, чему нас учит Святая Церковь, и что написано в священных писаниях и передано нам святыми отцами. Но я говорю сейчас о нашей повседневной жизни, в которой этот человек ввергает себя вот в этот ад, живя. И потом удивляется, почему вот так много вокруг него ужаса, почему такое уныние начинается, такое одиночество. Так вот, для того, чтобы понять это, уяснить себе это, прояснить, я осмелюсь привести вам данные о том, что же такое ад с точки зрения этимологии слова, его корней. То есть это не богословское рассуждение мое. И не мнение ученого или христианина, это те данные, которые нам передают корни этого слова, его происхождение, его этимон, истинный смысл, который в нем содержится, независимо от наших суждений, хотим мы этого или нет. И даже если то, что я сейчас скажу, кому-то не понравится, кто-то не согласится и будет по-своему судить, что такое ад, но все-таки прислушайтесь и к тому, чему нас учит язык. Потому что эти корни выяснены учеными давно, и хотя есть там два мнения, я сейчас о них расскажу, но все-таки эти мнения оба заслуживают самого пристального внимания для того, чтобы нам разъяснить себе смысл этого слова, то есть его внутренний образ. Итак, по мнению большого количества ученых, в частности, вот ведущих ученых-этимологов 19 и 20 века, это слово «ад» происходит от греческого слова «эйдес» или «аид», вот мы привыкли называть, так как язычники, древние греки, называли царство мертвых, где были только тени. То есть не было ничего реального, были одни блики какие-то, на самом деле там была тьма полная, то есть царство тьмы. И вот этот аидис, он по-гречески связан тоже с двумя корнями. Один корень только в виде приставки остался, это приставка «а». И вы ее знаете в современном языке, вот знаете такое слово «агностика», да? «Гностос» – знающий, «агностос» – незнающий. «Агностик», то есть это отрицательная приставка «а», да? Ну вот как «атеизм», да? То есть отрицание религии. Значит, «а» – это приставка отрицающая. А что же такое этот «эйдос», который вот внутри там? Тоже очень хорошо известное слово ученым, в особенности психологам, то есть тем, кто даже вот в светском оторванном от христианства или богословия в обществе рассуждает о природе человеческой души, они все равно слово «эйдос» признают, оно сейчас центральное в современной светской психологии. Это значит «образ». Вид, причем целостный образ, целостный вид. По-гречески «эйдос» преломился в несколько русских очень интересных слов. Слово «идея» от этого корня выросло. То есть, опять же, ад – это там, где нет никаких идей, получается. А еще слово «икона», потому что вариант «эйдос» – это «эйкон», образный, значит. Так вот, икона – это образное представление Господа или святых. Так вот, наше слово «икона» как раз от этого же корня произошло. То есть там и икон тоже, конечно, никаких нет. Там вообще нет никаких образов, дорогие мои, целостно. То есть там полное безобразие. Вот как переводится «аидос» на русский язык. «Ад», «тьма», «а», значит, нету ничего без. «Эйдос» – образ. Мы сочетаем «без образа», «безобразие», «тьма». Никаких образов нет. То есть человек не просто там слеп. Он и зрячий, а ничего, низги никакой не может увидеть. Представляете, какая-то глубина одиночества, ужаса и паники. Вспомните, дорогие мои, детство свое, потому что чем ближе мы к порогам определенным в своей жизни, к каким-то обрывам и кризисам, и критическим состояниям подступаем, тем мы быстрее уподобляемся ребенку, каждый из нас. И вспомните наш общий детский ужас, когда оставались мы в полной тьме. И как мы панически звали, молили и кричали, ну, хоть немножечко света, хоть маленькую свечечку, и все будет хорошо. Вот что такое без света, это не просто отпадение от Господа, а отсутствие всякой возможности что-либо увидеть и увидеть, собственно, хотя бы там другой какой-то образ. То есть это полное одиночество, полное отторжение. Поэтому перевод, вот, который дают этимологические словари, это безвидный, ужасный. То есть самое ужасное – это не тот, у кого там страшный вид, а вот тот, у кого вообще никакого вида нет. Вот в чем ужас.
2: И это состояние предваряет помрачение ума?
3: Совершенно верно, и здесь Господь нас обличает много раз. И это и в Ветхом Завете звучит в пророчествах, что будете слушать и не услышите, будете смотреть и не увидите. Это же повторяет наш Спаситель Иисус Христос, говорит, почему вы не слышите речи Моей, почему вы не видите этой истины, которую Я вам принес, потому что не можете вы слышать и видеть, потому что вы слепы и глухи, своими мнениями, своими рассуждениями себя ослепили, оглушили, и поэтому к истине уже никакого доступа нет. Но, слава Богу, это состояние ослепления, которое вот при жизни критиканы, вот эти, знаете, яростно рассуждающие, богоборческие, страстно обо всем, в ослеплении таком, да? Вот это такое ложное состояние, потому что это на самом деле ложь, это падение, но они-то думают, что это состояние их страстное, да? Те, кто в этом находится, все равно они имеют надежду. И здесь Господь всю свою вот милость и проявляет, когда много раз в Евангелии показывает исцеление слепых. И одно только он спрашивает, веришь ли, что я сейчас открою тебе глаза, что я это сделаю? Как только человек говорит, верую, Господь открывает ему глаза. И не только там брение вот, троекратное, это тоже было очень, знаете, нравоучительное, промыслительное, символичное, когда троекратно Господь брением очищал от рождения слепому глаза, и тот сначала видел, как столбы, а потом вот ясно видел. Но иногда и словом одним. Вера твоя спасла тебя, и человек слепой, для которого никто. И в современной медицине еще сколько веков будет жить человечество, любая медицина, любая человеческая воля никогда не исцелит. А здесь одним словом исцелялся этот человек, и незрячий, и слепой, живущий в полной тьме, становился зрячим. И что тогда говорил ему Господь? Иди и больше
2: не греши.
3: Не греши. Не рассуждай по-своему, не впадай в этот лукавый грех мнения, самомнения, богоборчества, не нарушай первую заповедь, а доверься Господу и будь Его прилежным рабом, что и есть то истинная свобода, истинное видение и внутреннее главное видение, которое по-русски называется ведением, там было «е». То есть невежда становится сведущим человеком и своим ведением уже различает посторонние помыслы от тех устремлений ума, которые ему подобают и которые для него спаситель. Поэтому вот это стремление выйти из состояния неведения и состояние ослепления не только гневом и страстями, но ослепление самомнением, гордостью или таким утверждением, а я уже все знаю, а я вот сейчас молитву утром прочитал там как-то, как Пономарь, как поговорка вот, делал, я ему подражаю как-то по-своему, значит, я уже спас, и мне ничего не надо больше, не хочу ничего слышать, не хочу ничего видеть, не хочу дальше учиться ведению и раскрывать глаза на Божий мир. Вот это тоже то ослепление, которое очень опасно и губительно для человеческой души, и тоже ведет к адским совершенно мукам человека, потому что слепого же, конечно, другой слепой сразу же подхватит, который, знаете, рыбак рыбака видит издалека, скажет, пошли за мной, ты хорошо рассуждаешь, я тоже с тобой согласен, пойдем вместе на какое-нибудь сонмище, где мы порассуждаем. Также, и, конечно, когда слепой поведет слепого, в результате они оба упадут в яму. И вот это видение без ведения – это страшный грех тоже заблуждений человеческих, того блуда, о котором мы говорили в начале нашей с вами беседы. И оказывается, что вот эта безвидность, безведение, ведать это тоже от эйдос, это как раз одного корня состояние с такими словами, как неведение, я уже говорил о слове безобразие, и, конечно же, поведение человека. Это тоже от того же корня произошло. То есть поведение и ад – это одного корня, дорогие.
4: Добрый вечер. Это православные лесоветы. Когда человек говорит, я не религиозен, правильно ли я понимаю? Это значит, он не понимает, что такое человек.
3: Вы совершенно правильно понимаете. Это тот случай, когда слепой утверждает, что он зрячий, а те зрячие, которые пробуют этого слепого все-таки удержать на краю ямы, куда тот решительно ступает, якобы видя то, что он идет правильным путем. Вот он в гневе бьет их по рукам, буйствует и утверждает, что это вы слепые, а я зрячий. То есть вот так вот богоборчество слепого все-таки удержать на краю ямы, куда тот решительно ступает, якобы видя то, что он идет правильным путем. Вот он в гневе бьет их по рукам, буйствует и утверждает, что это вы слепые, а я зрячий. То есть вот так вот богоборчески рвется к собственной гибели, причем ускоренно.

Дело в том, что вот это слово «человек», оно имеет из признанных таких этимологических толкований четыре основных. И наиболее интересные толкования этимологические – это слово очень сложно. Кажется нам, что ну что, человек, все понятно, мы знаем, что такое век, что такое человек. На самом деле там совершенно это ложное такое толкование. И я еще раз сошлюсь на тот словарь, который, я знаю, многие слушатели уже приобрели себе или к ним обращаются. Это словарь церковнославянского языка «Претории» Григория Дьяченко. И там как раз вот он все эти толкования слова «человек» приводит и очень так, знаете, по-пастырски, осторожно и тактично говорит о том мнении, которого и он придерживается. Ну, хотя там есть научная корректность, он никому свое мнение не навязывает. Он придерживается видения определенного. Так вот, вторая часть слова «человек», вот этот «век», согласно такому толкованию, он как раз связан с «ведать», с «эйдосом». У «эйк» было такое восстановлено этимологами древний индоевропейский, то есть общеязыковой для нас корень переходный, который связывает вот «век» в человеке с «видом», с «ведением», с «эйконом», с «иконой». И тогда получается, что не просто там сочетание времени и пространства, как многие трактуют, что веко время, а чело пространство, а человеческое чело как икона.

братья и сестры, беседу о родном языке провел для вас кандидат педагогических наук Василий Васильевич Семенцов.

0: Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите проповедь, сказанную в храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ иереем Евгением Николиным. Далее жития святаго мученика Федора, иже в Пергии, матери Филиппии и других. Священномученика Иоаннуария, епископа, иже с ним за Христа пострадавших. А также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий», страницы дневника православного священника. И передача из цикла «День в истории России». Поучение святителя Игнатия Брянчанинова, неделю четвертую по Пасхе о расслабленном. Затем рассказ о подвижнице благочестия XX века, инокине Акелине Кулигиной. Беседа с режиссером-документалистом Валентиной Ивановной Гуркаленко о поэте Сергее Сергеевиче Бехтееве. Передача «Детям» продолжит нашу программу, а завершит ее беседа Василия Васильевича Семенцова, кандидата педагогических наук. Разбором слова «Ум».
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
2: Воскресе!
3: Христос воскресе!
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В сегодняшнее воскресенье Церковь воспоминает о некотором расслабленном человеке, о котором нам сегодня благовестил святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Он говорит, что есть в Иерусалиме на овчих купелях, которая называется Вифезда, которая имеет 5 притворов, и вокруг этой купели находились разные болящие. Некоторые были лежащие, даже не могли возможности встать, хромые, глухие, немые, и все чаяли движение воды. И только однажды, один раз в год, ангел Господень спускался в эту купель, возмущал воду, и кто в эту купель входил, получал исцеление. И сегодня к этой купели пришел сам Христос. Как некогда Он пришел к той купели, в которой лежали все мы. Каждый из нас однажды через купель исцеления услышал и увидел Христа. И Господь ему предложил последовать за ним. И за то, что человек последовал за Господом, Господь обещал ему вечные блага, вечное свое небесное бесконечное царство, где, как нам сообщает молитва, нету никаких болезней, никаких печалей и никаких воздыханий. Потому что там, куда призывает всех нас Господь, есть только вечная, неизреченная радость, которая совершается во Христе. И вот мы сегодня слышим, как святой Иоанн Богослов, апостол любви, который был при кресте вместе со святыми женами-мироносицами, который не испугался, а исповедовал Христа, и в своем лице он усыновил весь христианский род, ухаживая за Пресвятой Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. 38 лет как говорит нам Евангелие, лежал человек, не имеющий возможности спуститься в этот святой цельбоносный источник. Тут даже очень вот как-то сложно представить. 38 лет. Это не 38 дней и даже не 38 месяцев. Для некоторых 38 лет – это вся жизнь, от начала до конца. Некоторые столько прожили в этом мире. А этот человек 38 лет страдал. Этот человек 38 лет терпел. Этот человек 38 лет ждал. А Господь говорит в той же книге Благовестия, что претерпевший до конца спасен будет. Терпением вашим стяжите души ваши. И Господь презрел сегодня на этого несчастного человека. Он сам подошел к нему, потому что он видел его страдания, его мучения. И спрашивает, хочешь ли получить исцеление? И он, конечно, воспрял. Но такому вопросу был удивлен. Ну как же так? Ты же, Господи, видишь, что я страдаю столько времени. И нет у меня того провожатого, поводыря, который взял бы меня за руку, спустил в эту купель, поднял бы меня. Может быть, этот человек был тяжелый. Мы не знаем, какой он был. Но мы знаем, что Господь сегодня коснулся его жизни. И он ему сказал, я есть жизнь вечная, я есть источник всякого блага. И верующий в Сына Божьего не может погибнуть, но может быть наследником его вечного царства, небесного царства, той обители, которая может только каждого из нас принять в радости. И сегодня Господь помогает этому человеку, как однажды Он и каждому из нас помог, также подошел к каждому из нас, спустил нас в купель, в которой мы приняли святое крещение, помазал нас миром на царство, и мы стали наследниками вечных благ. Мы стали гражданами небесного Иерусалима. У нас появилась духовная прописка, безвозмездная. Вы знаете, чтобы получить гражданство другой страны, это надо еще заслужить, как говорят. Это надо быть не бедным человеком, надо купить себе паспорт, дать немножко денежек, чтобы тебе дали гражданство какой-нибудь Великобритании или Швейцарии, или еще какого-либо государства. А Господь через миропомазание каждому дает гражданство безвозмездно. Паспорт, как такой вот билет, который может нам помочь быть участником божественной славы. И вот этот человек сегодня тоже становится гражданином неба. Но Господь ему говорит единственное. Вот ты болел много лет. Ты только старайся теперь не грешить. По этому поводу святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, говорит, как страшно живет нынче христианин. Он даже не разумеет, что ему прощается. И какими усилиями восхищается его душа, как он освобождается от этого бремени благоволения, как он очищает свою душу от всякой скверны плоти и духа и становится последователем Господним, учеником Христовым. какими были святые апостолы. И вот святитель Иоанн Златоуст продолжает. Как страшно не осознавать то, насколько должно восполниться или наполниться сердце наше благодарностью за однажды исцеленный наш недуг. И сегодня Господь говорит этому Ярославу, мы даже имя его не знаем, но мы знаем, что на протяжении всей своей земной жизни Господь помогал всем. И сейчас, когда Он сидит на престоле Своей божественной славы и видит нас, обращенных Свои взоры к небу, Он тоже нас видит и слышит. И тоже нам хочет послать исцеление, как некогда послал сегодня расслабленному. Но Он говорит, иди и впредь не греши. Вот какие есть условия. Поэтому будем стараться, дорогие братья и сестры, не оскорблять своими поступками, своими делами Господа. Но если в нашей жизни даже что-то такое и случается, и встречается в силу нашего человеческого немощного естества, мы будем с благодарностью бежать на исповедь, будем приносить к стопам Спасителя свое раскаяние. Раскаяние – это очень важное состояние души, когда человек постоянно в себе это воспитывает, как бы себя тренирует. И только после этих тренировок он становится чемпионом, он становится победителем, потому что тот, кто может немножко пострадать за ближнего, потерпеть его, проводить его, протянуть ему руку, улыбнуться, сказать теплое слово, этот человек является последователем, потому что все это делал Христос. Он приходил, Он согревал своим теплом, Он говорил слово, Он прикасался к человеку, и человек получал исцеление. Наше сердце должно восполниться благодарностью Господу Богу за Его неизреченную милость и те благодеяния, которые почивают на каждом из нас. Мы сегодня имеем такую возможность быть в церкви. Некоторые люди, они бы хотели быть в церкви, но у них нет возможности, потому что им даже некоторым не с кем дойти до церкви. Их даже некому отвезти в церковь, в эту купель, где люди получают исцеление. У кого-то сегодня нет ноги, у кого-то двух ног. Кто-то сейчас сидит в грязном окопе и кушает из какого-то пакета хлеб, может быть, тоже грязный, и забивает его водой для того, чтобы находиться там и защищать нашу Родину. Кто-то сейчас лежит в реанимации, кто-то сейчас еще где-то страдает и тоже лежит возле этого источника и не имеет возможности. А мы сегодня стоим в церкви, в красивой одежде, молимся, причащаемся, участвуем. Пусть наше сердце сегодня наполнится любовью и благодарностью Господу, что Он дал нам такую возможность в этот воскресный день прийти и прославить Его триединое, великолепое имя Отца и Сына и Духа Всесвятаго в бесконечные веки. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с принятием святых, спасительных, страшных, животворящих Христовых тайн. напоминая о том, что на предстоящей седмице, именно в среду, в день памяти святаго великомученика Георгия Победоносца, нашему дорогому духовному отцу, отцу Иоанну, исполняется полгода со дня его блаженной и спасительной кончины, со дня его представления. Все те, кто, конечно, имеет такую возможность, желание, понятно, есть у всех, но тот, кто имеет возможность, может, конечно, доехать до его могилки, которая находится в деревне Вихно Псковской области Новоржевского района. Поэтому, чтобы его, может быть, порадовать, чтобы он согрел нашу метущуюся душу, которая по горам суемудрия путешествует в этом бренном, грешном и прелюбодейном мире. И, конечно, мы верим в то, что Господь через молитвы Отца нашего Духовного пошлет нам и утешение, и укрепление в нашей вере, и благословит нам, нас, тех источником вечных благ, в которых сам сегодня находится и пребывает, во что мы с вами свято верим.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Никулиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

Братья и сестры, 21 апреля по православному календарю или 4 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святых, священномученика Иоаннуария, епископа, мученика Феодора иже в Пергии, матери его Филиппии, Диаскора, Сократа и Дионисия, праведного Алексея Борцурманского, святаго Николая Исповедника Пресвитера, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, святителя Максимиана, патриарха Константинопольского –

Братья и сестры, 21 апреля по православному календарю или 4 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святого мученика Феодора. В царствование императора Антонина, когда Пергией Памфилийской управлял военачальник Феодот, для военной службы были набираемы здесь красивые и крепкие телом юноши. Вместе с другими юношами хорошего рода взят был и воспоминаемый ныне прекраснейший видом блаженный Феодор, который и был приведен к военачальнику Феодоту. Военачальник положил на него, как и на остальных юношей, воинский знак, но святый Феодор немедленно сбросил его с себя, сказав: «Я знаменован от чрева матери моей, моим небесным царем Господом Иисусом Христом, и не желаю быть воином для другого царя». Тогда военачальник спросил святаго: «Какого царя воином ты состоишь?» «Я воин того царя, который сотворил небо и землю». Военачальник, догадавшись, что Феодор христианин, спросил его: «Не принесешь ли ты жертв нашим богам?» «Я никогда не приносил и не принесу жертв нечистым бесам», — отвечал святый. Тогда военачальник приказал жестоко бить его, после чего снова позвал его на допрос и спросил: «Одумался ли ты теперь? Будешь ли ты мне послушен и поклонишься ли богам?» «Если бы ты, — отвечал святый, — познал сотворившего тебя Бога, то и сам пожелал бы поклоняться ему». Военачальник приказал после этого разложить костер, принести огромную железную сковороду, растопить большое количество смолы, серы и воска, положить мученика нагим на сковороду и поливать его кипящей смолою. Когда все это готовилось, Бог внезапно сотворил дивное чудо. Послышался оглушительный шум, и сделалось землетрясение на том самом месте, где был огонь и сковорода. Затем земля на том месте расступилась, и из земной расщелины в изобилии истекла вода, которая и погасила огонь и сковороду. Святый же мученик остался совершенно невредимым и сказал военачальнику: «Вот ты видишь, что это дело не мною совершено, но Христом, Богом моим, которому я служу. Если же ты желаешь познать силу твоих богов, то приготовь другой костер, снова разожги сковороду и прикажи во имя твоих богов положить на ней одного из твоих солдат, тогда ты увидишь бессилие своих богов и познаешь все могущество моего Бога». Услыхав это, бывшие здесь воины сказали правителю: «Нет, господин, не делай этого с нами, но поступи так со служителями наших богов. Сковорода одинаково послушается жреца, как и Феодора, и не опалит того, как и первого». Приказав немедленно пригласить жреца, военачальник спросил его: «Как твое имя?» «Диаскор», — отвечал жрец, — «мое имя». Затем военачальник спросил жреца: «Какими волшебными травами намазываются христиане, когда отправляются безбоязненно на огонь и остаются неопаленными там, как, например, это было сегодня с Феодором?» «Христиане не волхвы», — отвечал на это Диаскор. «Но Христово имя столь сильно, что где оно с верою призовется, там разрушаются всякие волшебные чары и трепещут бесы». «Неужели, — спросил военачальник, — Христос сильнее нашего Зевса?» «Зевс и все остальные боги — суть бесчувственные и глухие идолы», — отвечал Диаскор. «И я умоляю тебя не принуждать меня ложиться на сковороду, но если ты желаешь познать могущество Зевса, то лучше положи на огонь его самого». «Да кто же может это сделать?» — продолжал военачальник. — «Кто осмелится класть на костер Бога?» «Прикажи мне», — отвечал Диаскор, — «и я это исполню.
Если Зевс окажет мне сопротивление, тогда я поверю ему, что он бог и может освободить себя из огня. Ты действительно уже не жрец после того, как произносишь такие речи относительно богов, заметил военачальник. Я, отвечал Диаскор, пребывал подобно тебе в нечестивой вере жрецом, но ныне, видя блаженного Феодора, непобедимым от возлагаемых тобой на него мучений, видя его неопаляемым огнем, я познал силу Христову и уразумел бессилие ложных богов, утвердился в Христовой вере и желаю ныне подражать Феодору. «Если ты так говоришь, Диаскор, — сказал военачальник, — то взойди на сковороду, как Феодор». Тогда Диаскор, припавший к мученику Христову, сказал ему: «Раб Христов, Бога истинного, Феодор, помолись о мне!» И святый помолился о Диаскоре. Когда же Диаскор был раздет и положен на раскаленной сковороде, он сильным голосом возопил: «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, что ты сопричисляешь меня к числу рабов твоих. Итак, прими же с миром мою душу». При этих словах он испустил дух свой в столь короткое время, приняв венец мученически, подобно тому, как разбойник на кресте получил рай. После кончины блаженного Диаскора святый Феодор был заключен в темницу. Потом отсюда его снова вывели для другого мучения. Ему связали ноги и привязали к диким лошадям, которые влачили мученика по городским улицам, причем их сильно разгоняли. Погоняемые кони в одном месте у городской стены упали и разбились, а мученик, между тем, был спасен невидимою силою Божию и, будучи развязан, оставался цел и невредим к всеобщему удивлению. Двое из привязывавших святого к коням воинов, Сократ и Дионисий, при этом рассказали всем о своем следующем удивительном видении. В то время как кони были гонимы, они видели сошедшую с небес к мученику огненную колесницу, которая взяла его и поставила невредимым вместе с удилища. Рассказывая всем об этом, воины взывали: «Велик Бог христианский!» Услыхав эти слова, военачальник приказал заключить в темницу со святым Феодором и этих воинов и приготовлял для мучения их печь, раскаляя ее сильным огнем в течение 3 дней. Затем он вергнул в эту печь мученика и обоих уверовавших во Христа воинов, Сократа и Дионисия. И немедленно свыше не спала некая божественная роса, которая оросила мучеников и охладила пламень. Святые пребывали посредине печи, как бы в каком прохладном месте, и вели между собой беседу. При этом святой Феодор вспомнил о своей блаженной матери, плененной за 3 года до этого и отведенной вместе с другими пленниками в Эфиопию, и помолился о ней Богу, сказав: «Господи Иисусе Христе, Боже, творящий чудеса, покажи мне, какими сам ты знаешь путями, божественную силою твоею, матерь мою, ибо я желаю ее видеть. Для тебя же все возможно. Покажи же мне ее, дабы и прочие познали величие твое». Когда святый молился такими словами, пламень понемногу угасал, и к тому же, по молитвам мученика, не шел дождь и совершенно охладил раскаленную печь. Святый же стал готовиться в ней ко сну, ибо уже была ночь. Затем ангел предстал во сне святому Феодору и сказал ему: «Не скорби, Феодор, о твоей родительнице, ты увидишь ее». Пробудившись от сна, святый рассказал сновидение своим друзьям. И еще в то время, как он о том рассказывал, посередине печи выступила мать его по имени Филиппия, и, увидавши своего любезного сына, обрадовалась, с любовью облобзала его и находившихся с ним воинов, и сообщила, откуда и как она пришла сюда, ведомая невидимой рукою в это время,
святый мученик Феодор, воздевший руки к небу, воздал подобающее благодарение Богу. Утром военачальник, пробудившись от сна, сказал своим приближенным: «Я думаю, что от Феодора и вверженных с ним в печь воинов не осталось ни одной кости». В то время, как он говорил это, один из сторожей, охранявших печь, пришел к военачальнику с известием, что мученики, брошенные в печь, живы, и что еще с вечера погас весь огонь, потушенный пролившимся свыше дождем. Затем сказал, что внезапно появившаяся из плена мать Феодора сидит в печи, как в чертоге, беседуя о Боге христианском с сыном своим и с воинами. Услыхав это, военачальник пришел в страх и ужас, сам подошел к печи и позвал блаженную Филиппию, спросил ее: «Ты ли мать Феодора?» «Да, я», — отвечала она. Тогда военачальник сказал: «Увещевай твоего сына, дабы он поклонился богам, чтобы он не погиб и не сделал тебя бездетной». «Мой сын», — отвечала она, — «как я получила о нем извещение от Господа моего, раньше его зачатия будет распят тобою и принесет Богу жертву хвалы». «Так как ты сама назначила своему сыну крестную смерть», — сказал военачальник, — «то пусть так и будет». Потом военачальник приказал немедленно распять святаго Феодора и святой Филиппии отсечь мечом голову, двух же воинов Сократа и Дионисия усечь мечами. Таким образом, святые мученики получили свои венцы, а святый Федор в течение 3 дней живым висел на кресте, а затем также отошел ко Господу. Тогда некоторые из благочестивых, взявшие тела святых, обвили их дорогими полотнами и, помазав их ароматами, с честью положили их в особом приготовленном для этого месте, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, славимого во веки. Аминь. Вы слушали житие святого мученика Феодора.

Братья и сестры, 21 апреля по православному календарю и 4 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святаго священномученика Иоануария. Предлагаем вашему вниманию его житие. В то время, как нечестивые императоры Диоклетиан и Максимиан яростно преследовали христиан, был схвачен и представлен для допроса к правителю компании Тимофею епископ Иоануарий. Когда военачальник увидел, что Иоануарий, принуждаемый различными способами к поклонению идолам, то обольщаемый ласками, то устрашаемый угрозами, остается непоколебимым в вере Христовой, то приказал вернуть его в раскаленную печь для сожжения. Но святый, подобно трем отрокам в пещи Вавилонской, оставался невредим от опаления огнем, так как к нему сошел ангел Божий, уничтоживший силу огня, и святый ликовал среди огня, воспевая и славословля Бога. Когда же он вышел из пещи, то все заметили, что огонь не коснулся даже и одежды его, и весьма удивлялись этому. Военноначальник же, полагая, что христианский епископ вышел невредимым из огня, будучи охраняем какой-то волшебной силой, исполнился сильнейшего гнева на святаго и приказал растянуть его на мучительском станке столь крепко, что даже члены тела его отделялись от своих суставов, и затем приказал бить святаго без милости до тех пор, пока не истерзалось все тело его, и не были видны обнаженные кости. Земля же около него обогрелась кровью. На сие страшное зрелище пришли два клирика, диакон Фест и чтец Дезидерий, которые, стоя в толпе народа, с благоговением взирали на страдания своего епископа. А так как они то радовались в душе по поводу обнаруживаемого мучеником терпения, то плакали по поводу причиняемых ему жестоких страданий, то язычники по этим признакам догадались, что они были христианами. Тогда нечестивые схватили их обоих и, связавши вместе со святым мучеником епископом Иоануарием, повели вслед за военноначальником в город Путеолы, где бросили их в темницу. В этой же темнице находились заключенные суда за исповедание Христа Прокл и Сосий, диаконы города Путеолы, и два мирянина, Евтихий и Акутион, осужденные на растерзание зверей. С наступлением дня они вместе с епископом были выведены на площадь и отданы зверям. Прославляющийся же среди своих святых Бог заградил уста зверям, подобно тому, как некогда заградил уста львам во рву, в который был брошен Даниил. Ни один из зверей тех не прикоснулся к святым мученикам, но все, на время изменивши свою природную свирепость на овечью кротость, подошли к святому епископу Иоануарию и припали к ногам его. Это необычайное происшествие привело в изумление и ужас всех бывших там людей. Между тем, военачальник, приписывая и это мнимой волшебной силе христиан, обдумывал, каким бы способом предать смерти свидетеля Божия и всех тех, которые находились с ним. В то время как он, слепствовавший духовными очами, размышлял об этом, то внезапно лишился и телесного зрения и почувствовал нужду в проводнике, ощупывая стены.
Когда же святитель и мученик Христов Януарий по своему незлобию помолился о своем мучителе военачальнике Тимофее, то последний немедленно прозрел телесно, но не душевно. Народ, взиравший на все сии чудеса, уверовал во Христа в количестве около 5000 человек. Прозревший же по молитвам мученика от внезапной слепоты, неблагодарный и окамененный сердцем военачальник, не только не познал истины, но пришел в еще большее безумие и вместо того, чтобы воздать хвалу Христу Господу нашему, произнес на него хулы. Произносил на него хулы, воспылав злобою по поводу обращения ко Христу такого количества людей, он приказал усекнуть мечом святых мучеников. Таким образом, священномученик, святитель Божий Януарий, со своими сострадальцами, диаконами, Фестом, Проклом и Сосием, с чтецом Дезидерием и с Евтихием и Акутионом, мирянами, восприял венец мученический, будучи убиен с ними мечом за стенами города Путеола. Тела же этих святых мучеников взяли к себе жители окрестных городов. Причем каждый город взял по одному мученику, желая иметь каждый своего ходатая пред Богом. Тело священномученика Януария взяли жители города Неаполя. С честью перенеся его в свой город, они положили его в своей церкви. В то время, когда брали тело святаго из города Путеола, то, собравши с земли запекшуюся там же кровь святаго, положили ее в стеклянный сосуд и благоговейно хранили ее у себя. Когда сосуд с этой кровью ставили на голову мученика, то она немедленно растворялась и делалась горячей, как будто только что пролитая. В Неаполе также складывались различные чудеса по молитвам священномученика Януария. Особенно же там прославлялось следующее чудо. Некогда гора Везувий извергала в столь большом количестве огненную лаву, что страх и трепет охватил жителей не только ближайших, но и отдаленных городов. Но когда народ, придя ко гробу святаго, начал со слезами взывать к нему о помощи, то огненная лава немедленно сокрылась в той горе, и не случилось никакого вреда людям. Совершилось еще и другое преславное чудо над умершим отроком. Одна женщина, вдова, по имени Максимила, имела единственного сына, и когда он умер, неутешно плакала о нем. Придя в церковь, она заметила над церковными дверями икону, имеющую на себе изображение святаго епископа Януария. Припомнивши о бывшем некогда в Ветхом Завете чуде, а именно, как святый пророк Елисей воскресил сына самнитянина, она возложила твердое упование на Бога и на угодника Божия и поступила по примеру Елисея. Взяв икону святаго мученика Януария, она положила ее на своем умершем отроке. Приложивши глаза к глазам, уста к устам, а остальное подобие изображенного тела к телу мертвеца. И молилась со стенанием и горячими слезами, говоря: «Угодник Божий, помилуй меня и утеши мою печаль, воскреси единственного сына моего». Когда она помолилась так, сын ее немедленно ожил и встал здоровым. Все собравшиеся на его похороны, увидавши столь преславное чудо, удивились, прославляли и благодарили Бога, творящего через святых своих дивные чудеса,
и возвеличили похвалами святаго мученика Иоануария, как своего скорого помощника, святыми молитвами которого да ниспошлет и нам Господь милости свои во веки. Аминь. Вы слушали житие святаго священномученика Иоануария.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, во еже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки веков. Аминь.

Многомилостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веку.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 24-е зачало.
2: Премудрость прости услышать.

Я дым мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и ас в нем. Яко же посла мя, живый отец и ас, живу отца ради, и я дымя, и той жив будет мне ради. Сей есть хлеб шеды с небесе, не яко же я доша отцы ваши манну и умроша. Яды хлеб сей жив будет вовеки, сия рече на сонмище, уча в Капернауме. Мнози, убо слышавши от ученик его реша, жестоко есть слово сие, и кто может его послушать и... Веды же Иисус в себе, яко ропщут о сем ученицы его рече им, сие ли вы блазнит, ащи убо, узрите Сына Человеческого восходяща, иде же бе прежде. Дух есть, и же оживляет, плоть не пользует ничто же. Глаголы я же аз глаголу вам, дух суть и живот суть. Но суть от вас нецы, и же не веруют. Ведяше бо искони Иисус, кто суть неверующий, и кто есть предаяю Его. И глаголаше, сего ради рех вам, яко никто же может прийти ко мне, аще не будет ему дано от Отца моего. От сего мнози от ученик его, и доша вспять, и к тому не хождаху с ним. Рече же Иисус, обе мена десяте, егда и вы хочете идти. Отвеща оба ему Симон Петр, Господи, кому идем, глаголы живота вечного имаши, и мы веровахом и познахом, яко тыси Христос, Сын Бога жива.

Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 56 по 69. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, ядущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его ответили: «И кто предаст его?» И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним.

Когда Господь предложил учение о таинстве тела и крови, полагая в нем необходимое условие общения с собою и источник жизни истинной, тогда многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Слишком чудесным показалось им такое дело, беспредельной к ним милости Божией, и нерасположение к чудесному отторгало их от Господа. Господь видел это, и однако же, готовый быть распятым за спасение всякого, не находил возможным умолить или отменить чудесное. Так оно необходимо в экономии нашего спасения. Хотя, конечно, с сожалением, но оставил он их идти от себя во тьму неверия и пагубу. И не им только, но и избранным 12 сказал по этому случаю: «Не хотите ли и вы отойти?» Являя готовность и их отпустить, если не склонятся перед чудесностью. Отсюда выходит, что бегать чудесного – то же, что бегать Господа Спасителя, и отвращающийся от чудесного – то же, что погибающий. Да внемлют этому те, которые приходят в ужас при одном напоминании о чудесном. Встретят и они чудо, и не возмогут уже перечить. Это смерть, и по смерти суд. Но послужит ли это не перечение им во спасение, один Бог знает. Святитель Феофан Затворник по книге «Мысли на каждый день года».

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

21 апреля, 4 мая по гражданскому календарю. Смерть потеряла силу. Кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас, и оживете. Книга пророка Иезекииля, глава 37, стихи 4-5. Священное Писание неоднократно представляет нам высшее чудо, совершенное силой Божией – воскрешение из мертвых. Спаситель взял за руку дочь Иаира, и она встала после нескольких часов смерти. Сына вдовы Наинской выносили из города на место погребения, и он восстал по слову Господа Иисуса Христа, сжалившегося над скорбью материнского сердца. Лазарь, друг Спасителя, не только умерший, но уже разложившийся, вышел из гроба, вызванный Господом. Все эти чудеса поражают нас и подают надежду на наше воскресение и жизнь вечную. Смерть теряет свою силу, является упование на духовное возрождение. Особенно поразительна в этом смысле картина, изображенная пророком Иезекиилем. Поле усеяно мертвыми костями. Тут уже не только смерть, погребение, тление. Тут окончательное последствие всего этого. Сухие, распавшиеся,

сеянные кости. Пророк останавливается в недоумении. Неужели же и для них есть надежда? Пророк сомневается, но в Господе нет сомнения. Создатель знает назначение всего им созданного, и мертвые кости не лишены возможности слушать Слово Господне. За слушанием следует оживление от Бога. «Я введу дух в вас, и оживете». Кость сближается с костью, плоть нарастает, мертвые встают, оживают. Неизмеримо сильнее любви человеческой любовь Отца нашего Небесного. В своей ограниченности человек не видит ни малейшего луча надежды, но безграничная, бесконечная любовь Божия спускается в бездну, ищет по всей вселенной все погибшее, безнадежно сухое и мертвое, чтобы его оживить. Прокаженные, бесноватые, все найдены, все призваны, ко всем протянуты руки Спасителя. Для всех у Него исцеление, прощение, жизнь вечная. Разрушенный Иерусалим, в котором не осталось камня на камне, и над тобой плакала любовь Спасителя. И ты можешь силою Его восстать и воссиять в стенах нового Иерусалима. Для Бога все возможно, и вера побеждает всякое отчаяние. Душа моя, не теряй никогда надежды о спасении родственных тебе душ. Не считай их погибшими, как бы сухи и мертвы они тебе ни казались. Люби их животворящую любовью, согревай их во имя того милосердия, которое всесильно восстановить и оживить их. И молись о том, чтобы они слушали Слово Господне. Очевидно, это возможно даже для самой сухой кости, раз Господь это повелел, и это слушание предшествовало всему остальному дивному перевороту. Господь не может спасти человека помимо его воли. Христос спасал только внимающих его голосу, а других укорял за то, что они не слышат ушами и не разумеют сердцем, чтобы Он исцелил их. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 15.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

Сегодня день памяти выдающегося государственного и военного деятеля, члена Государственного совета, генерала от артиллерии, графа Алексея Андреевича Аракчеева, скончавшегося 21 апреля 1834 года. Алексей Андреевич Аракчеев известен и памятен прежде всего тем, что он во время царствования императора Александра I был фактическим лидером русской партии, боровшейся против экуменического и космополитического курса, проводившегося всесильным князем Голицыным. Он родился 23 сентября 1769 года в небогатой дворянской семье. Образование получил в Петербургском артиллерийском и инженерном шляхетском корпусе. Выдвинулся при императоре Павле I, при котором служил с 1792 года. Был генерал-квартирмейстером, затем инспектором всей артиллерии, обучал военным наукам наследника престола великого князя Александра Павловича. При Александре I Аракчеев достиг вершин военной и государственной карьеры. В 1808 году он стал военным министром, провел много полезных военных реформ, позволивших подготовиться к Отечественной войне 1812 года. Сыграл видную роль в победе над Швецией в войне 1808 года. В конце 1815 года графу Аракчееву был поручен надзор за ходом дел в Комитете министров, и он фактически руководил внутренней политикой. Был организатором военных поселений, за что подвергся незаслуженному осмеянию современниками и потомками. Видную роль Аракчеев сыграл в борьбе с всесильным временщиком князем Голицыным и масонскими ложами. Благодаря усилиям Аракчеева и его единомышленников, архимандрита Фотия Спасского, Шишкова, Магнитского, в 1822 году масонские ложи в России были запрещены, а в 1824 году Голицын получил отставку. При императоре Николае I Аракчеев не играл заметной роли. После смерти у него не оказалось прямых наследников, и указом Николая I его имение в Грузино, библиотека и капитал были переданы в распоряжение Новгородского кадетского корпуса.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает душеполезное чтение из духовного наследия святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Учение в неделю четвертую по Пасхе о расслабленном, о наказаниях Божиих. «Се здрав еси, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. Такое завещание дал Господь исцеленному им расслабленному, как мы слышали сегодня в Евангелии. Возлюбленные братья, это завещание Господа имеет для нас значение величайшей важности. Оно возвещает нам, что мы подвергаемся болезням и прочим бедствиям земной жизни за согрешения наши. Когда же Бог избавит нас от болезни или бедствия, а мы снова начнем проводить греховную жизнь, то снова подвергаемся бедствиям, более тяжким, нежели какими были первые наказания и вразумления, посланные нам от Бога. Грех – причина всех скорбей человека и во времени, и в вечности. Скорби составляют как бы естественное последствие, естественную принадлежность греха, подобно тому, как страдания, производимые телесными недугами, составляют неизбежную принадлежность этих недугов, свойственное им действие. Грех в обширном смысле слова, иначе падение человечества или вечная смерть его, объемлет всех человеков без исключения. Некоторые грехи составляют печальное достояние целых обществ человеческих. Наконец, каждый человек имеет свои отдельные страсти, свои особенные согрешения, принадлежащие исключительно ему. Грех во всех этих различных видах служит началом всех скорбей и бедствий, которым подвергается вообще человечество, подвергаются человеческие общества, подвергается каждый человек в частности. Состояние падения, состояние вечной смерти, которой заражено, поражено, убито все человечество, есть источник всех прочих согрешений человеческих, и общественных, и частных. Расстроенное ядом греха естество наше стяжало способность согрешать, стяжало влечение ко греху, подчинилось насилию греха. Не может не производить из себя греха, не может обойтись без него ни в каком виде деятельности своей. Никто из человеков необновленных не может не грешить, хотя бы и не хотел грешить. Послание к римлянам, глава 7, стихи с 14 по 25. Три казни определены правосудием Божиим всему человечеству за согрешение всего человечества. Две из них уже совершились, одна должна совершиться. Первую казнью была вечная смерть, которой подверглось все человечество в корне своем, в праотцах, за преслушание Бога в раю. Вторую казнью был всемирный потоп, за допущенное человечеством преобладание плоти над духом, за низведение человечества к жизни и достоинству бессловесных. Последнюю казнью должно быть разрушение и кончина этого видимого мира, за отступление от Искупителя, за окончательное уклонение человеков в общение с ангелами отверженными. Нередко особенный род греха объемлет целые общества человеческие и навлекает на них казнь Божию. Так содомляне были пожжены огнем, не спадшим с неба, за преступное угождение плоти. Так израильтяне были не раз предаваемы иноплеменникам за уклонение в идолопоклонство. Так камень на камне не остался в великолепном Иерусалиме, построенном из чудных камней, а жители его погибли от меча римлян за отвержение Спасителя и богоубийство. Заразителен грех. Трудно устоять частному человеку против греха, которому влечено целое общество. Пример казни за грех, сделанный человеком отдельно, наказуемый правосудием Божиим также отдельно, видим в продолжительной болезни исцеленного Господом расслабленного. Сказав столько, сколько необходимо знать, и сколько можно было ныне сказать о греховности всего рода человеческого и о греховности обществ человеческих, обратим особенное внимание на частную греховность, которую каждый человек имеет свою. Это рассматривание существенно нужно для нас и существенно полезно. Оно может иметь спасительное влияние на деятельность нашу, отвратив ее от пути беззаконий, направив по воле Божией. Просвещаемые законом Божиим, мы научимся, что Бог при неограниченной милости и правосуден совершенно, что Он непременно воздает за греховную жизнь соответствующим наказанием. Такое убеждение внушит нам употребить все усилия к освобождению себя от увлечения и собственными страстями и порочными обычаями общества, к избавлению себя от временных и вечных казней Божиих. Святые отцы утверждают, что до искупления все человеки были обладаемы грехом, творили волю греха и против желания своего. Преподобный Дорофей, поучение первое. По искуплении рода человеческого Бога человеком, уверовавшие во Христа и обновленные святым крещением, уже не насилуются грехом, но имеют свободу. Свободу или противиться греху, или последовать внушениям его. Произвольно покоряющиеся греху опять теряют свободу и подпадают насильственному преобладанию греха. Благовестник. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 41 и 45. Те, которые под руководством Слова Божия ведут брань с грехом, противятся ему, одерживают в свое время полную победу над греховностью. Победа над собственную греховностью есть вместе и победа над вечную смертью. Одержавший ее удобно может уклониться от общественного греховного увлечения. Это видим на святых мучениках. Победив грех в себе, они противостали заблуждению народному, обличили его, не остановились запечатлеть святое свидетельство кровью. Увлеченный, ослепленный собственным грехом, не может не увлечься общественным греховным настроением. Он не усмотрит его с ясностью, не поймет его как должно, не отречется от него с самоотвержением, принадлежа к нему сердцем. Сущность подвига против греха, подвига, которым обязан подвязаться каждый христианин, заключается в борьбе против греха, в расторжении дружбы с ним, в побеждении его в самой душе, в уме и сердце, которым не может не сочувствовать тело. «Вечная смерть, — говорит преподобный Макарий Великий, — находится сокровенную внутри сердца. Ею человек мертв, будучи по внешности жив. Кто в тайне сердца перешел от смерти к жизни, тот будет жив вовеки и уже не умрет никогда. Хотя тела таковых и разлучаются на некоторое время от душ, но они освященные и восстанут со славою. По этой причине смерть святых и называем сном». Слово первое, глава вторая. Святые, все без исключения, несмотря на то, что победили вечную смерть и раскрыли в себе вечную жизнь еще во время этой временной жизни, подвергались многим и тяжким скорбям и искушениям. Послание к евреям, глава 12, стих 8. Отчего это? Свойственно грешникам привлекать на себя наказание Божие. По какой же причине жезл Божий не минует избранных Божиих, поражает их ударами? Разрешается этот вопрос по наставлению Священного Писания и святых отцов следующим образом. Хотя греховность и побеждена в праведных человеках, хотя вечная смерть уничтожена присутствием в них Святого Духа, но им не предоставлена неизменяемость в добре на всем протяжении земного странствования. Не отнята и у них свобода в избрании добра и зла. Преподобный Макарий Великий, беседа 7, глава 4. Святой Исаак Сирский, слово 1. Неизменяемость в добре – принадлежность будущего века. Земная жизнь до последнего часа ее – поприще подвигов, произвольных и невольных. «Умерщвляю тело мое и порабощаю», – говорит великий Павел, «да никаку, иным проповедуя, сам не ключим буду. Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. Апостол говорит это о том осоленном и освященном божественную благодатью теле, которому не сделал никакого вреда злейший яд ехидны, которого одежды производили исцеление. И такое тело нуждалось в порабощении и умерщвлении, чтобы умерщвленные его страсти не ожили и вечная смерть не воскресла. Доколе христианин, хотя бы он был сосудом Святого Духа, странствует на земле, дотоле вечная смерть может воскреснуть в нем, греховность может снова объять и тело, и душу. Но и одного собственного подвига недостаточно для служителей Божиих, к укрощению падения, гнездящегося в естестве, постоянно стремящегося восстановить свое владычество. Им нужна помощь от Бога. «Спомоществует им Бог своею благодатью и жезлом наказания отеческого, соразмерно благодати каждого». «Великому Павлу, дадеся, свидетельствует он, пакостник плоти, ангел сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся. Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Второе послание Коринфянам, глава 12, стих 7. По поводу возвышеннейшего духовного преуспеяния, по поводу множества бывших ему божественных откровений, по поводу множества духовных дарований, которые он имел, по поводу множества чудес, которые совершил. Столько повреждена наша природа греховным ядом, что самое обилие благодати Божией в человеке может служить для человека причиной гордости и погибели. Ни почести, ни слава, ни послушание беспрекословное встречали Павла, когда он проповедовал вселенной Христа, доказывая истину проповеди знамениями. Ангел-сатанин повсюду уготовлял для него козни, сопротивление, уничижение, гонение, напасти, смерть. Познав, что это совершается по попущению Божию, Павел восклицает: «Благоволю в немощах, в досаждениях, в бедах, во изгнаниях, в теснотах по Христе. Благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 10. Павел находил необходимым умерщвлять свое тело, чтобы от послабления телу не возникли плотские страсти. Око промысла Божия усмотрело, что настоит нужда скорбями оградить душу Павла от гордости. Самое чистое естество человеческое имеет в себе нечто гордое, замечает преподобный Макарий Великий, беседа 7, глава 4. Вот причина, по которой рабы Божии подвергают себя произвольным лишениям и скорбям, вместе подвергаются различным скорбям и искушениям по попущению промысла Божия. Спомоществующего скорбями подвигу рабов Божиих, охраняющего скорбями подвиг их от растления грехом. Путь земной жизни для всех святых был путем многотрудным, тернистым, исполненным лишений, обстановленным бесчисленными напастями. «Иные из них, — говорит апостол, — избиение быша, друзии же руганием и ранами искушение прияша, еще же и узами и темницею, каменеем побиение быша, притрение быша, искушение быша, убийством меча умроша, проидоша в милотях и в козьях кожах, лишение, скорбяще, озлобление. Их же небе достоин весь мир, в пустынях скитающийся и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных. Иные же замучены были, другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы каменьями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Послание к евреям, глава 11, стихи с 35 по 38. Замечает блаженный Симеон Метафраст в жизнеописании великомученика Евстафия. «Богу неблагоугодно, чтоб рабы его, которым он уготовал на небесах вечную непременяющуюся честь и славу, пребывали почитаемые и прославляемы суетным и временным почитанием в этом превратном и непостоянном мире». Чети Именеи, сентября в 20-й день. Отчего так? От того, что нет человека, который бы безвредно для души своей мог пребывать на высоте земного величия и благоденствия. Если б кто был равноангельным по нравственности, и тот поколеблется. Святой Исаак Сирский, слово первое. В нас, в душах наших, насаждена падением нашим способность изменяться. Мы не можем не соответствовать и не сообразоваться расположением нашего духа, внешним обстоятельствам нашим и вещественному положению. «Прильпей земли, душа моя!» — исповедуется Богу пророк от лица каждого падшего человека. «Душа моя повержена в прах» — Псалом 118, стих 25. «Подымает меня с земли, отторгает от нее, вводит во спасение десница Твоя, Твое всесвятое слово и Твой всесвятой промысл, растворяя скорбями мое временное благополучие и вместе утешая меня благодатным духовным утешением, вдыхающим влечение к небу в сердце мое. Без этой помощи Божией, по моей несчастной наклонности, которой я не могу противостать одними собственными силами. Я бы привязался умом и сердцем исключительно к одному вещественному, и страшно, гибельно обманул бы себя, забыв о вечности, о уготованных мне благах в ней, утратил бы их невозвратимо. С покорностью Богу, с благодарением, славословием Бога, истинные служители Божии – принимали попускаемые им скорби промыслом Божиим. Они благоволили, как выразился святой апостол Павел о скорбях своих, находили их полезными, нужными, необходимыми для себя. Попущение их признавали правильным, благодетельным. Стремление воли своей они присоединили к действию воли Божией. В точном смысле благоволили к наказаниям и вразумлениям, ниспосылаемым от Бога. Из такого сердечного залога, из такого образа мыслей взирали святые на постигавшие их напасти. Духовное утешение и радование, обновление души ощущениями будущего века были последствием настроения, внушаемого смиренно мудрее. Что скажем мы, грешные, о встречающихся с нами скорбях? Какая, во-первых, начальная причина их? Начальная причина страданий человеческих, как мы видели, грех. И очень правильно поступит всякий грешник, если при постигших его печалях немедленно обратит мысленные взоры к грехам своим, сознается в грехах, обвинит грехи свои, обвинит себя за грехи свои, признает скорбь праведным наказанием Божиим. Есть и другая причина скорбей. Это милосердие Божие к немощному человечеству. Попуская грешникам скорби, Бог возбуждает их к тому, чтобы они опомнились, чтобы они остановились среди неудержимого увлечения своего, вспомнили о вечности, о своих отношениях к ней, вспомнили о Боге, о своих обязанностях к Нему. Скорби, попускаемые грешникам, служат признаком, что эти грешники еще не забыты, не отвержены Богом, что усматривается в них способность к покаянию, исправлению и спасению. Грешники, наказуемые Богом, ободритесь. Его же, бо любит Господь, наказует, биет же всякого сына, его же приемлет. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Послание к евреям, глава 12, стих 6. Это возвещает нам Священное Писание, вразумляя, утешая, укрепляя нас. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Псалом 2, стих 12. Приимите наказание сознанием, что вы достойны наказания. Приимите наказание словословием за наказание, словословием правосудного и в правосудии своем милосердного Бога. Примите наказание беспристрастным рассмотрением вашей протекшей жизни, исповеданием ваших согрешений, омовением согрешений слезами покаяния, исправлением поведения вашего. Оно, часто, нуждаясь мало в исправлении наружном, нуждается очень много в исправлении тайном, в исправлении образа мыслей, направления побуждений, намерений. Вы совратились с пути праведного согрешениями вашими. Не потеряйте его окончательно ропотом, противосовестным оправданием себя пред собою и людьми, безнадежием, отчаянием, хулою на Бога. Средство вспоможения, данное вам для возведения вас на путь благочестия, употребленное самим Господом, не обратите в средства решительного расстройства, в средства погубления себя. Иначе прогневается на вас Господь. Он отвратит лицо свое от вас, как от чуждых ему. Не будет посылать вам скорбей, как забытым и отверженным. Послание к евреям, глава 12, стих 8. Попустит вам истратить земную жизнь по похотениям грехолюбивого вашего сердца, и повелит смерти пожать вас внезапно, как плевелы, соделавшиеся по собственному свободному произволению и избранию принадлежностью огня гиенского. Претерпевающие должным образом попускаемые им от Бога искушения приближаются к Богу, стяжевают дерзновение к Нему, усваиваются ему, как свидетельствует апостол. «Аще наказание терпите, яко же сыновом обретается вам Бог». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Послание к евреям, глава 12, стих 7. Бог исполняет духовными благами терпящего скорбь в смирении духа, внимает его умиленной молитве, часто отвращает бич и жезл наказания, если он не нужен для большего духовного преуспеяния. Это совершилось над исцеленным расслабленным, лежавшим 38 лет при дворе Соломоновом между множеством других больных, которые ожидали, подобно расслабленному, цельбоносного возмущения воды рукою ангельскую. Какое страдальческое положение, вынужденное болезнью и нищетою! Очевидно, пораженные недугом не имели других средств к врачеванию и потому решались на продолжительное ожидание чуда, совершавшегося однажды в год, подававшего верное и полное исцеление от всякой болезни, но лишь одному больному. Болезнь расслабленного была наказанием за грехи, что явствует из наставления, данного Господом исцеленному. «Се здрав был еси, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет». Господь, давший завещание исцеленному расслабленному, чтобы он не впадал снова в те согрешения, за которые наказан болезнью, дал такое же завещание грешнице, которой он простил грехи ее. «Иди, — сказал Спаситель мира, присужденный земными праведниками на побиение камнями, и отселе к тому не согрешай. Иди и впредь не греши». Евангелие от Анна, глава 8, стих 11. Исцеление души и исцеление тела дается милосердным Господом при условии, при одинаковом условии. Грех жены был грех смертный. Очевидно, что и грех расслабленного принадлежит к разряду грехов смертных. Эти-то грехи и призывают наиболее казнь Божию. Для погрязшего в пропасти смертных грехов нужна особенная помощь Божия. И является эта помощь явно в наказании, тайно в призвании к покаянию. Призывается человек к покаянию или посылаемую ему болезнью, как случилось с расслабленным, или попускаемым гонением от человеков, что постигло Давида, или каким-либо другим образом. В каком бы виде ни явилось наказание Божие, должно принимать его со смирением и немедленно стремиться к удовлетворению той божественной цели, с которой посылается наказание. Прибегать к врачевству покаяния, положив в душе своей завет воздержания от того греха, за который карает нас рука Господня. С верностью укажется нам этот грех совестью нашу. Прощение греха и избавление от скорби, которую наказуемся за грех, даруется нам от Бога единственно при условии оставления греха, пагубного для нас, мерзостного пред Богом. Возвращение ко греху, навлекшему на нас гнев Божий, уврачеванному и прощенному Богом, служит причиной величайших бедствий, бедствий преимущественно вечных, загробных. 38 лет томился расслабленный в недуге за грех свой. Наказание значительное. Но Господом возвещается еще большее наказание за возвращение ко греху. Что это за наказание, более тяжкое, нежели болезнь, державшая больного в течение целой жизни на одре среди всех лишений? Ничто иное, как вечная мука в аде, ожидающая всех некающихся и неисправимых грешников. Аминь.
0: Братья и сестры, вы слушали душеполезное чтение из духовного наследия святителя Игнатия Брянчанинова.

братья и сестры, 21 апреля по православному календарю, 4 мая по гражданскому, день памяти подвижницы благочестия XX века Инокини Акелины. Родилась Инокиня Акелина Кулигина в 1870 году в Воронежской губернии в семье зажиточного крестьянина. В детстве Акелина не участвовала в шумных играх, любила уединение, горячо молилась, отличалась кротостью и милосердием. Господь наградил девочку даром прозорливости, и многие односельчане вскоре стали обращаться к ней за помощью. Родители выдали ее замуж за поляка, и пришлось ей принять католическую веру. Однако через полтора года она вернулась домой, и вскоре, восстановившись в православии, ушла в Воронежский женский монастырь на покаяние. Стала инокиней. Живя в монастыре, Акелина взяла на себя добровольный подвиг поношения. Она спасла от гибели одну послушницу, которая согрешила, а узнав, что должна стать матерью, собиралась покончить с собой. Акелина уговорила ее родить ребенка и обещала позаботиться о нем. Так она спасла две жизни – матери и младенца. И родился на свет Божий мальчик. Матушка перенесла его к себе в келью и какое-то время прятала. Но очень скоро игуменья узнала и выгнала ее из обители вместе с приемным младенцем. Когда Акелина вернулась домой, многие ее осуждали, однако внимательные и чуткие люди отнеслись к ней с вниманием и любовью. А страждущие продолжали обращаться к ней за помощью. Однажды в соседней деревне случился пожар. Когда уже сгорела половина домов, вспомнили о молитвеннице матушке Акелине и привезли ее. Дул сильный ветер, направляя огонь на избы. Она встала перед горящими домами, как бы загородив путь пламени, и, молясь, высоко подняла икону Божьей Матери неопалимая купина. И ветер тут же утих. Пожар остановился. Слух о матушке дошел и до Москвы. Помогла она некоему генералу, который, увидев, как ей трудно живется одной с приемным сыном, в благодарность за помощь сделал все, чтобы перевести матушку Акелину с ребенком в Москву. Здесь она получила небольшую квартиру вблизи Крымского моста. Известность ее возрастала, и чтобы не мешать близким соседям, она сама стала ездить к нуждающимся, страждущим людям и общалась с ними вне дома. Уход матушки Акелины из земной жизни был очень необычным. 30 апреля 1945 года, в вербное воскресенье, она попросила приемного сына и его жену: «Я усну, смотрите, меня не потревожьте», после чего впала в летаргический сон. Во сне она пребывала с понедельника до Великого четверга. Врач наблюдал за ней. Дыхание сохранялось. Почитатели матушки приходили каждый день, но в пятницу собралось особенно много народу. Выяснилось, что подвижница заранее пригласила многих приехать именно в Великий Пяток, желая попрощаться с близкими, уходя в мир иной. Матушка Акелина мирно отошла ко Господу 4 мая 1945 года в 3 часа дня и была похоронена на Даниловском кладбище недалеко от церкви за часовней. По сей день верующие приходят на ее могилу и просят молитвенного предстательства перед Господом.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает беседа с режиссером-документалистом Валентиной Ивановной Гуркаленко о поэте Сергее Сергеевиче Бехтееве.
1: Ну, вы знаете, судьба настоящего русского поэта, она включает в себя прежде всего судьбу России в самых ее сокровенных проявлениях и вообще судьбу всего мира Божьего. Поэтому я бы хотела начать с того, что невозможно будет понять Сергея Бехтеева без дня рождения нашего последнего государя, последнего помазанника Божия Николая Александровича и без великого праздника Вознесения Господня. Я хочу начать с того, что для меня государь Николай Александрович – это государь, которому присягаешь сердцем, как только узнаешь его жизнь, его судьбу, его личность. И для нас ведь, в общем-то, не важно, жив человек, так сказать, в земном понимании, или его уже нет на земле, потому что у Бога все живы, а Россия с самого своего возникновение создавалось в двух планах бытия – в земном и небесном. И, наверное, ни одна страна в мире не проводила на небеса столько святых и столько мучеников, столько страстотерпцев. И среди сонма святых страстотерпцев был и наш государь Николай Александрович. Вы знаете, вот сейчас очень многие люди говорят, поскольку стало как-то возможно говорить и обсуждать, что наш царь виноват в том, что он отрекся. Вот он отрекся, и вот все так покатилось в бездны. А вот если бы он не отрекся, все было бы иначе. И очень важно вообще в этом разобраться, отрекся ли он, или все-таки мы отреклись от него. Мы – это наши деды, прадеды, да и мы ныне живущие, потому что ведь это все, эта цепь живая поколений, она связана, она действительно жива. Вы знаете, есть такая книга, которую я бы советовала прочесть каждому русскому человеку. Она называется «Царствование Николая II», и написана она принцем Ольденбургом. Она переиздавалась уже несколько раз на протяжении последних лет. Эта книга, ее можно назвать наиболее объективной книгой о царствовании императора Николая II.

Анна, тяжелоболящего Дионисия со сродниками, тяжелоболящей Татьяны, болящего Святослава, болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, болящего Павла, болящей Людмилы, болящей Татьяны, Николая, протоиерея Михаила, матушки Татьяны, болящей Наталии со сродниками, Татьяны, тяжелоболящего Александра, болящей Зои, Елены с очадами, Виктора с очадами, Виктора, Антония, тяжелоболящей Наталии, болящего Георгия, Екатерины с чадами, Елены с чадами, Николая, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, тяжелоболящей Елены, болящей Иулии, тяжелоболящей Софии, Нины с чадами, Елены, Сергия, спаси вас, Господи!

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, возлюбленные Христе, братья и сестры. Сегодня я очень рад снова встретиться с вами в эфире. И та тема, которую на сегодня я для вас приготовил, для нашей беседы о родном языке, это тема об уме, о слове «ум» и всех однокоренных, исторически, точнее, этимологически однокоренных святых для нас словах, которые относятся к ключевым словам нашего родного языка, необходимым для спасения человеческой души и для того, чтобы не заблудиться, не потеряться в духовном мире. Итак, начну свою беседу с вами с одного очень простого вопроса. Как вы думаете, дорогие мои, есть ли среди нас с вами, всех, кто сейчас слушает эту передачу, хоть один неумный человек? И здесь, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к составу слова «ум», чтобы понять, о чем же мы говорим. И ответственно ответить без шуток, без какого-то самоуничижения ложного, но и без самовозвеличивания на этот вопрос. Итак, слово «ум» современными и уже почившими языковедами, специалистами, толкователями определяется очень многообразно, но тем не менее, когда речь заходит об его корнях, чаще всего, да, наверное, и во всех серьезных словарях этимологических мы с вами встретим такую помету: происхождение неясно. Один из корней этого слова — то ли боятся толковать люди, то ли, сомневаясь, предпочитают избегать этого слова и высказывают только осторожные предположения. Дело в том, что это слово состоит из двух корней, корней очень древних, и, как и все короткие слова нашего родного языка, славянского языка, русского языка, состоящие или из одного гласного звука, или из сочетания гласного и согласного, то есть два звука сочетаются, как в слове «ум». Это очень древние корни, потому что древние корни так называемого праязыка, то есть единого языка человечества, существовавшего еще до строительства Вавилонской башни, то есть до начала богоборческой такой работы людской, направленной на создание себе имени не по воле Божьей, а своевольно, до человека Божия такого воинствующего. Единый язык, он был представлен словами очень простыми и короткими. И в каждом из языков, которые после разделения языков, происшедшего по воле Божьей при строительстве Вавилонской башни, разошлись в разные стороны, вот в каждом из этих языков унаследованы эти древнейшие корни, объединяющие буквально все мировые языки, все человечество. И при тщательном и внимательном отношении к своему родному языку внятные и проясняющие всю картину мира, по сути. Итак, что же это за два корня? Слово состоит из древнейшего корня, который представлен у нас одной теперь гласной, гласным звуком «у». Раньше этот звук в древности, в глубокой, был двойным, так называемый дифтонг. «Ау» или «оу», «ау», вот он произносился. И значил этот корень «ау», согласно словарям, этимологическим и очень серьезным исследованиям, мнению многих ученых, здесь можно, в частности, сослаться на Петра Яковлевича Черных, на чешского исследователя Покорного, еще на ряд исследователей. Так вот, этот корень «ау», первый корень слова «ум», означает «понимать». И самое важное для нас с вами, что, как и все древние корни, он пророс в очень большое количество слов, которые мы сейчас считаем неоднокоренными со словом «ум». Хотя он с первым вот таким звуком согласным и краткое, мы привыкли его называть, букву вот «йод» его называют лингвисты, «яу», если его взять так, а «у» часто в языках преломляется «в», в частности, в русском языке, в славянском языке. Так вот, вы уже слышите слово «яв», да, и вот такие слова, как «явь». Мы говорили на прошлых передачах о том, что такое явь. Явный, явление, явиться. Оказывается, там вот тот же самый древнейший корень. То есть здесь не просто понимание, а выявление, превращение тайного в явного, появление. Вот это тот первый корень «у», слово «ум», который очень важен нам. И не только в словах группы вот «яв», явленных словах нам этот корень работает и просвещает нас. Этот же корень, хорошо известное нам слово, представляет учение. Вот был такой в дальнейшем уже после трансформации различных фонетических развития слов однокоренных, связанных вот с этим корнем «ау» или «яв». Помимо учения, корень «ук» такой возник. Наука, учение – это все однокоренные слова. Изучение. То есть это, оказывается, первый корень в слове «ум» представленный, который не просто означает выявление, проявление, но и все виды нашего научения, науки, обучения, учебной нашей работы. И самое еще для меня было интересное, когда я готовил для вас эту передачу, в словарях в разных пришлось смотреть. И выяснилось, достаточно достоверно выяснилось, что этот же корень представлен совершенно, казалось бы, неожиданно для нас с вами в слове, таком привычном для нас, как «ухо». А слово «ухо» связано со словом «слух». Там же этот корень работает просто наброс там другими дополнениями, приставками и так называемыми суффиксами, то есть дополнениями до корня и после корня. Вот слово «слух» и «слушать». А здесь же оказывается еще более древнее, глубокое слово «слыть». А там, где «слыть», там и слово, происходящее от глагола «слыть». И вот оказывается, все наши с вами слова и сама суть – слово, слово Божие и подобного ему слова человеческого связано с этим древнейшим святым корнем, представленным звуком «у», первым корнем слова «ум». И тогда нам становится понятным, где же начало нашего с вами ума. Это не просто выявление, выяснение, обучение, а это еще и внимательное слушание слова Божьего. И кроме слова «слух», «слушать», вы сразу, я надеюсь, как внимательные и брежные, то есть бережливые, без небрежности, брежные носители своего родного языка, вы сразу же вспомните слово «слушать» и «слушаться», правда? «Слушаю вас», «слушаюсь». Послушание хорошо и близко знакомо нам ставит слово. И оказывается, что однокоренным с этим же корнем является и слово «слуга». «Служить Господу». Служить истине. Оказывается, и это действо наше, наше служение связано с первым корнем слова «ум». Поэтому уже по первому корню мы можем твердо ответить на поставленный в начале передачи вопрос, что каждый, кто служит Господа, прославляет его. Кстати, тот же корень работает, так же, как в слове. Кто владеет словом и словесной речью, кому внятны слова, и кто слышит волю Божью в своей совести, в своем сердце. И с послушанием относится к собственной совести тот, кто постоянно учится, тот, кто воспринимает явления природы как знаки, знамения, символы проявления Божьей воли, проявления, слышите в эти однокоренные слова. Вот все это, конечно же, очень умные люди. Ну, а что же со вторым корнем, который второй совершенно не случайно, переставлять эти корни нельзя, а то у нас коровье мычание получится. А именно правильная последовательность корней, не случайно мы так подробно поговорили с вами о первом корне, а сейчас давайте обратимся ко второму. Итак, вот звук, ну, вроде бы согласный звук, не бывает корней из одного согласного, но были такие редуцированные гласные в истории нашего с вами родного языка, ер, еры, ерь они называются. Редуцированный, значит, краткий. И вот это как раз с кратким таким призвуком гласным. Этот корень работает, он представлен. И согласно данным ученых, опять же, я могу сослаться на историко-этимологический словарь Петра Яковлевича Черных, на словарь Фасмера, Макса Фасмера, это наиболее авторитетный словарь этимологический в нашем с вами языке, славянские этимологические словари и греческие тоже, даже в латинских этот корень работает в слове «ман» – «человек». И «mind» – «ум». Вот этот корень тоже там звучит. Это древний корень, но ученые его называют индоевропейским. Он произносился примерно как «медх», может быть, или «матх». По-разному там гласные, поскольку редуцированы, они по-разному проявлялись в разных языках. И значил этот корень еще в глубочайшей древности, учеными это выявлено, значил он всегда стремиться к кому-либо или к чему-либо, как пишут словари. И, конечно же, это стремление всех людей, наделенных умом, величайшим даром Божьим, стремление к своему Отцу Небесному, Господу. Именно вот не просто стремление, а направленное стремление. Это очень важно нам подчеркнуть, потому что как только вот первая часть этого корня уходит со звуком «м», остается у нас не очень хороший, остается «дурь». И дурь – это тоже очень древнее слово. Там тоже вроде бы есть, знаете, характерное для стремления такое. Бушует человек, он мечется по кругу. Это вот этот корень дури, это означает все в этимологических словарях. Там он так написан, вот этот, если это тхар или тхер, корень индоевропейский, это значит бушевать, кружиться, вертеться, спешить, торопится человек. То есть он, если стремится без направления, он мечется и суетится. И превращается из умного, как понятно, в дурака. Именно в древних корнях таких, чтобы они думали, что только у нас в языке есть. Но вот я могу привести вам пример, что в греческом языке тот же корень работает. Доурус звучит. Это значит по-гречески стремительный, неукротимый человек. Поэтому важно нам именно вот первую часть этого корня услышать, уловить в слове «ум». Вот этот корень «ум». Да? И это означает стремиться к кому-либо. Ну, мы с вами толкуем это стремиться к Господу. И буквально получается соединение этих двух корней. Первый корень, мы помним, это понимать, выяснять, да, слушать, прислушиваться к воле Божьей. И второй – стремиться к Господу. Получается, это понимание, выяснение человеком своего стремления к Господу и всех своих устремлений. Потому что внимательно присмотревшись, прислушавшись к себе и своим умом обозрев свою жизнь, обратившись к своей памяти, где, кстати, тоже эти два корня работают в слове «память», каждый человек, наверное, сможет убедиться в том, что вся его жизнь направлена на выяснение, куда же он стремится, и после выяснения того, что он стремится к Господу, к истинной любви, к началу всех начал, к Отцу Небесному своему, к единению с Ним, вот выяснить этот путь, понять свое стремление и собрать все свои силы, весь свой ум сосредоточить именно на достижении вот этой выявленной в жизни цели. То есть способность и потребность человека понимать, к какой цели он стремится в жизни, к какой цели идет весь окружающий мир, к чему он стремится, весь мир, начиная, не знаю, от микробов и атомов, и через творение явное такое, как деревья, животные, стихии, и включая, конечно же, человека, весь мир стремится к одному, к Господу, к единению твари со своим Творцом. То есть понимание устремления мира к Богу – это очень важное качество человеческого ума. И будучи умными и благоразумными людьми, мы, конечно же, все с вами должны направлять свой ум именно на выяснение, обучение тому, как реализовать свои устремления, как претворить их в жизнь и как найти верный путь жизни, который есть путь к Господу нашему Отцу и Сыну, Святому Духу, через Спасителя нашего Христа, через исполнение божественных заповедей. Этот путь нам открыт, он очень простой. И вот видите, в одном таком слове из двух звуков он для нас раскрывается при внимательном к этому слову отношении. Ну, вернемся к этому второму корню слова «ум». И ученые подтверждают, что этот древнейший корень также звучит в таких словах, как «мудрость», «мысль». И мнение тоже здесь, правда, через ряд эволюций проходит этот корень видоизменений, но тоже здесь работает разум. В словах «помнить» и «память» тоже корень этот звучит, работает таинственным образом и наставляет внутренний мир человека, просвещает его, направляет его жизнь в должное русло и устремляет его к его природному предназначению. Поэтому корень этот, конечно же, святой. И вот соединив эти два корня, яв, явление, учение, ухо, слух – это один корень, мысль, мудрость, мнение, еще здесь нужно память – это другой корень. И тогда мы снова задаем себе вопрос, соединяя эти два раскрытых нами сейчас корня, этимологически раскрытых. А что же такое наш с вами собственный ум? И вот просто сочетая толкование двух корней, мы можем сказать, что это проявление мудрости, явь и мудр, да? Явление мысли, опять явь и мысль, учение мудрости, обучение, изучение и так далее. Опять же, у и м, два корня. Слышание мысли, слышание мудрости. И как тут нам с вами не вспомнить слова Господа нашего Иисуса Христа, обращенные к фарисеям, к тем, кто вроде бы слушал его и не слышал, что не так просто, оказывается, ум незрелый, неподготовленный, может и не услышать Слово Божие. И для того, чтобы этого не случилось, мы с вами молимся Господу для того, чтобы прояснить свой ум. И святитель Василий Великий в своих трудах, в своих наставлениях также учил нас и учит нас о том, где же должен находиться наш ум и как он должен работать, трудиться во славу Божию и для спасения нашей с вами души, для того, чтобы наш жизненный путь был успешным и благополучным. Я процитирую отрывок из труда святителя Василия Великого. Так его слова. «Мы становимся храмом Божиим, когда постоянство памяти не прерывается земными заботами, когда ум не колеблется от неожиданных нападений страстей, но боголюбец, избежав всего этого, удаляется к Богу и, изгоняя то, что влечет нас к злу, проводит время в занятиях, ведущих добродетель». Вот, оказывается, все так просто, и мы сразу вспоминаем наставления наших святых отцов разных веков, всех веков, о том, что обязательно ум наш должен устремляться к Господу, находиться в связи с сердцем, близко к сердцу, в сердце, в клете сердца замыкаться и там взывать Господу, молиться, потому что в этом спасение. Я знаю, что вы неоднократно здесь, в этом радиоэфире, слушали, наверное, с большим вниманием передачи различных священников, служителей, богослов и ученых об умной молитве, это все относится и к теме нашей сегодняшней передачи. И согласно святым отцам, ум называется оком человеческой души. То есть вот это наше внутреннее зрение, когда будете слышать и все-таки услышать, и будете смотреть и увидеть, вот для того, чтобы увидеть, око это должно быть очень чистым. Итак, посмотрите, как наш с вами родной язык наш оберегает. Я только что говорил о том, чтобы не потерять этот корень. С первым корнем связано вот это слово «понять». Да? Что же происходит? Почему многие умные люди извращают свою и ставят его, этот дар Божий, на службу собственному самовозвеличению или каким-то ложным культом, который они избирают. Чтобы глубже это понять, давайте обратимся все-таки к святоотеческому наследию еще раз и послушаем слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, который буквально, знаете, так промыслительно подготовился к этой передаче, а сегодня утром раскрываю православный календарь Псковской епархии. И там эти слова приведены. И вот я вам их сейчас прочитаю. Напомню, что мы говорим с вами о корнях слова «ум», о природе нашего с вами ума, и чему же нас учит святой праведный Кронштадтский. Обращается он к людям, которые считают себя не просто умными, но еще и высокоумными, и имеющими, может быть, право обучать других, наставлять им, указывать, те, которые используют свой ум, знаете, на какие-то научные исследования и так далее, то есть как профессию избрали вот так называемый умственный труд. Он обращается к интеллигентам российским в начале 20 века. Что же он говорит? Его слова. «Вы, интеллигенты, оставили небесную мудрость и ухватились за земную суету, ложь, мираж, мглу непроглядную, и будете наказаны собственным безумием, своими страстями. Вы пренебрегли живою водою, светом животворным, солью земли, и истязаетесь в истлении своим вечным. Не увидите вовеки света Божия, но пребудете во тьме. Вы предпочли Христу, Льва Толстого, высших светских писателей, умноживших свое барзописание до бесконечности так, что некогда христианину взяться за Слово Божие, которое есть источник чистоты, света, правды, вечной жизни и блаженства». И вот сегодня же, когда мы с вами вознамерились говорить об уме и о мудрости, также в православном календаре ярким шрифтом написаны такие слова: «Предпочитай волю Божию всякой мудрости человеческой и признай ее полезнее всех человеческих разумений». И не случайно эти слова пришли нам на ум сегодня с вами, потому что очень много сейчас развелось вокруг нас и в нас самих, что греха таить, суемудрия, такого высокоумия ложного, то есть того, что далеко от разумения истины. И здесь я хочу напомнить вам о том, что во всем мире от начала веков существует такая очень распространенная, опаснейшая и не очень заметная, даже для самого больного, страшная душевная болезнь. Когда человек извращает свою, когда он отрывается от Господа и начинает увлекаться какими-то ложными сектантскими или атеистическими, богоборческими иными идеями или самовозвеличиванием, Вот тогда слова Господа: «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего», обращены лично к этому человеку. Это я процитировал сейчас Евангелие от Иоанна, глава 8, 43 стих. И вот подтверждением истинности слов и Василия Великого, и святоотеческого предания, которое называет ум оком души, и помните, и призывает нас держать это око в чистоте, чтобы оно не гноилось, было избавлено от этой дури и суемудрия и высокоумия, которая застит глаза человеку, превращает зрячего в слепого, а слышащего в глухого. Чтобы этого не случилось, мы должны с вами помнить об этой опасности. О чем же я конкретно говорю? Мы говорим о той болезни, которая по-гречески называется паранойя. Дело в том, что слово «нус» по-гречески – это «ум». «Ноя» – это значит родительный падеж слова «нус» – «ума». «Ума» значит, а «пара» – это «перемена». Ну, как во многих словах там. «Перемена» или «возле» значит «около». «Околоумие» такое. Вот это паранойя «возле», «около ума», когда ум страгивается с места, и человек буквально сходит со своего ума, с этих двух корней. Выяснение, прояснение, да, явление знамений Божьих, прикладывание уха глазу Божьему и мудрость Божия, которую человек преподает своим умом, внутренним слухом. Вот когда он от этого всего отпадает, случается это самое паранойя, то есть перемена, извращение человеческого ума и увлечение ума ложными идеями. И при этом помешательстве человек внешне выглядит совершенно нормальным. Он очень хорошо рассуждает. И здесь я хочу вас призвать, дорогие мои, свой рассудок и свои рассуждения от ума все-таки отличать, различать. В этом состоит разум, в том, чтобы различать голос рассудка и голос ума, находящегося в сердце и в постоянном богообщении, в естественном природном состоянии человека. И вот это увлечение ложными идеями и такие стройные, красивые рассуждения и доказательства. Даже, знаете, человек может таким высоким политиком стать в состоянии паранойи. Я сейчас не буду называть политиков и правителей параноиков, слишком много имен. И кто-то может быть очень увлечен этими именами. Я не хочу в политическую дискуссию нашу передачу превращать, но только намекну, что в 20 веке мы уже были свидетелями того, как параноики своим рассуждением, отметая Господа, разрушая храмы, пытались сами управиться и своим сумасшествием чуть не погубили наше с вами Отечество. Так вот, что же говорят психиатры практики об вот этой болезни паранойи? Я процитирую отрывок из учебника по психиатрии. Мне приходится читать эти книги как психолингвисту. Но вот он не попался под руку вовремя. Итак, что говорят врачи о паранойе, перемене нашего с вами ума? Не дай бог, чтобы такое случалось. Раз появившись, нелепые идеи прочно удерживаются. Их не удается устранить никакими убеждениями. Обманы чувств, преимущественно галлюцинации слуха, доставляют материал для бреда. Что касается содержания последнего, то преобладают идеи преследования, а впоследствии идеи величие. Вот две мании. Преследование и величие. Это признаки паранойи. Продолжая свой обычный образ жизни, человек делается подозрительным и недоверчивым. Под влиянием озлобления этот человек теряет сдержанность, бронится, пишет оскорбительные письма разным лицам, производит публичные скандалы, запасается оружием и из-под тишка совершает покушение на жизнь главных виновников, будто бы направленного против него заговора. Знакомая картина, правда, дорогие мои? Вот что значит небрежение к собственному уму и перемена ума. И мы с вами сейчас как раз подобрались к ответу на вопрос, а что же удерживает наш ум в устройстве, в порядке и делает нас не просто умными, но и разумными людьми. И давайте обратимся к производному от двукоренного, мы помним, да, два корня там слова «ум», к хорошо известному всем нам слову и очень часто употребляемому в Ветхом и Новом Завете, в Священном Писании слову. Это слово в жизни видеть такие примеры, когда изображаются люди сумасшедшие. Главный симптом и шизофрении, и маниакально-депрессивного психоза, и паранояльного состояния, паранойя – это перемена ума, паранойя, нус – ум, ноя – пара – это перемена. Так вот, все эти люди очень любят критиковать, вы, наверное, это замечали. Они все такие критики, прямо куда там, и не могут выйти из этого состояния, потому что состояние – это очень лукавое, извращающее и убивающее человеческую душу, разрушающее. И не дай Бог нам с вами вот в такую критику впадать. Поэтому мне иногда бывает очень горько видеть, когда, знаете, люди пожилые часто, люди, которым необходимо готовиться к встрече с Господом, может быть, каждую минуточку своей жизни, каждый дарованный день вдруг впадают в такую ярую критику. Только бы дай что-то им покритиковать вот с таким злорадством. Это страшно, дорогие мои. Удержите ради себя, удержитесь от этого, потому что перед Господом все мы дети, и за каждое вот это в сердцах сказанное слово придется ответить, и ответить по очень большой мерке.
1: Василий Васильевич, а это состояние называется еще прелесть мнения?
0: Конечно.
1: И связано ли мнение и ум?
0: Очень связано.

0: Джефферсон. Спасибо вам за этот вопрос. Корень здесь один. И действительно, мнить, думать, ну, вдумать вы уже слышите, да? Это очень древние исторические чередования звуков. Но это все варианты одного корня, да, по которым я рассказал слово «мысль» отсюда же. И вот грех мнения, он многократно, я даже скажу, множайшекратно, то есть много очень раз обличался нашими святыми отцами в святоотеческом предании как предупреждение, потому что здесь мнящий себя судьей человек, он нарушает самую первую заповедь, которую страшнее всего нарушать. Он ставит себя на место Бога, потому что у всех у нас, дорогие мои, один судья. И одно мнение будет решающим для каждого из нас. Это Господь, которому дано Логосу, Иисусу Христу, судить всех нас. И все мы будем преданы в руце Божьей. И все эти предупреждения, наставления, все то, что в Слове Божьем содержится, как раз предназначено для того, чтобы нам или избежать этого суда, как некоторым праведникам, святым людям, или предстать перед судом Божьим достойно и быть все-таки оправданными на суде. Поэтому вот этот грех мнения, он действительно страшен. Бывает очень страшно, потому что, как правило, он приводит к тому, что человек с очень незаметным дьявольским таким подталкиванием ставит себя на место Бога, вешает свой портрет в красный угол и начинает на себя или там на того, чье мнение он считает очень важным, более важным, чем символ веры и Господней заповеди, вот того, чье мнение он считает настолько важным, что вот это его верховный судья, его вешает в красный угол, на него начинает молиться, начинается идолослужение человека Божия, и вот такое страшное нарушение первой заповеди говорит сегодня в праздниках.
1: Предвосхищает суд Божий. Получается.
0: И не просто предвосхищает, он вершит свое вместо Божьего, занимается богоборством. И тут я из всех притч, которые сразу вот приходят на ум, которые, конечно же, каждую секундочку у нас связан с Господом, назову только одну притчу, которую вы, наверное, в Евангелии многие читали, о том, как пришел раб-должник со слезами господину своему, который хочет продать его имение, его детей, семью, чтобы взять с него долг, пришел со слезами умолять повременить, подождать с этим суждением, с принятым решением. Его господин умилосердился, Господь дал ему не просто отсрочку, а дал прощение, отпущение всех его долгов. Сказал: «Иди, дорогой». Но что должен сделать человек? Да, конечно, он должен уподобиться своему господину. А раб этот пошел, сразу же на улице встретил своих клевретов, как написано в Евангелии должников, и стал уже их душить, мучить, долговую яму, чтобы они ему вот свои долги отдали. И когда уже его насилие стало невыносимым, обратились эти клевреты раба к господину, пожаловались, и тот снова призвал его, и тогда уже наказание этого лукавого раба, который вместо подобия своему господину стал делать обратное и злорадствовать, критиковать, судить неправедно по-своему своих должников, вот его судьба была самой плачевной. И эта притча очень поучительна для каждого из нас, и не только когда кто-то там, знаете, деньги должен или квартиру, а когда речь идет о слове, о чувствах, о любви и о прощении друг друга. И вот так называемые самостоятельные рассуждения, хотя на самом деле это не самостоятельность, потому что человек, который начинает рассуждать только по-своему, забыв о Господе, и потеряв ум, безумно начинает рассуждать, или его ум совокупляется с лукавыми помыслами и уходит из сердца, отворачивается от Господа, и вот в таком состоянии начинает всех критиковать, набрасываться на людей, конечно же, такой человек обрекает себя на адские муки. Его состояние становится адским. То есть оно даже перестает быть состоянием, потому что в состоянии есть глагол «стоять», вы слышите. А здесь он падает, этот человек. То есть он становится человеком падшим. Причем речь идет не только о судьбе человеческой души в загробном мире, что для нас потаенно, и мы только можем следовать здесь тому, чему нас учит Святая Церковь, и что написано в священных писаниях и передано нам святыми отцами. Но я говорю сейчас о нашей повседневной жизни, в которой этот человек ввергает себя вот в этот ад, живя. И потом удивляется, почему вот так много вокруг него ужаса, почему такое уныние начинается, такое одиночество. Так вот, для того, чтобы понять это, уяснить себе это, прояснить, я осмелюсь привести вам данные о том, что же такое ад с точки зрения этимологии слова, его корней. То есть это не богословское рассуждение мое. И не мнение ученого или христианина, это те данные, которые нам передают корни этого слова, его происхождение, его этимон, истинный смысл, который в нем содержится, независимо от наших суждений, хотим мы этого или нет. И даже если то, что я сейчас скажу, кому-то не понравится, кто-то не согласится и будет по-своему судить, что такое ад, но все-таки прислушайтесь и к тому, чему нас учит язык. Потому что эти корни выяснены учеными давно, и хотя есть там два мнения, я сейчас о них расскажу, но все-таки эти мнения оба заслуживают самого пристального внимания для того, чтобы нам разъяснить себе смысл этого слова, то есть его внутренний образ. Итак, по мнению большого количества ученых, в частности, вот ведущих ученых-этимологов 19 и 20 века, это слово «ад» происходит от греческого слова «эйдес» или «аид», вот мы привыкли называть, так как язычники, древние греки называли царство мертвых, где были только тени. То есть не было ничего реального, были одни блики какие-то, на самом деле там была тьма полная, то есть царство тьмы. И вот этот аидис, он по-гречески связан тоже с двумя корнями. Один корень только в виде приставки остался, это приставка «а». И вы ее знаете в современном языке, вот знаете такое слово «агностика», да? «Гностос» – знающий, «агностос» – незнающий. «Агностик», то есть это отрицательная приставка «а», да? Ну вот как «атеизм», да? То есть отрицание религии. Значит, «а» – это приставка отрицающая. А что же такое этот «эйдос», который вот внутри там? Тоже очень хорошо известное слово ученым, в особенности психологам, то есть тем, кто даже вот в светском оторванном от христианства или богословия в обществе рассуждает о природе человеческой души, они все равно слово «эйдос» признают, оно сейчас центральное в современной светской психологии. Это значит «образ». Вид, причем целостный образ, целостный вид. По-гречески «эйдос» преломился в несколько русских очень интересных слов. Слово «идея» от этого корня выросло. То есть, опять же, ад – это там, где нет никаких идей, получается. А еще слово «икона», потому что вариант «эйдос» – это «эйкон», образный, значит. Так вот, икона – это образное представление Господа или святых. Так вот, наше слово «икона» как раз от этого же корня произошло. То есть там и икон тоже, конечно, никаких нет. Там вообще нет никаких образов, дорогие мои, целостно. То есть там полное безобразие. Вот как переводится «аидос» на русский язык. А, тьма, а, значит, нету ничего. Без, эйдос, образ. Мы сочетаем без образа, безобразие. Тьма. Никаких образов нет. То есть человек не просто там слеп. Он и зрячий, а ничего, ни зги никакой не может увидеть. Представляете, какая-то глубина одиночества, ужаса и паники. Вспомните, дорогие мои, детство свое, потому что чем ближе мы к порогам определенным в своей жизни, к каким-то обрывам и кризисам, и критическим состояниям подступаем, тем мы быстрее уподобляемся ребенку, каждый из нас. И вспомните наш общий детский ужас, когда оставались мы в полной тьме. И как мы панически звали, молили и кричали, ну, хоть немножечко света, хоть маленькую свечечку, и все будет хорошо. Вот что такое без света, это не просто отпадение от Господа, а отсутствие всякой возможности что-либо увидеть и увидеть, собственно, хотя бы там другой какой-то образ. То есть это полное одиночество, полное отторжение. Поэтому перевод, вот, который дают этимологические словари, это безвидный, ужасный. То есть самый ужасный – это не тот, у кого там страшный вид, а вот тот, у кого вообще никак. Такого вида нет. Вот в чем ужас.
1: Это состояние предваряет помрачение ума?
0: Совершенно верно. И здесь Господь нас обличает много раз. И это и в Ветхом Завете звучит в пророчествах, что будете слушать и не услышите, будете смотреть и не увидите. Это же повторяет наш Спаситель Иисус Христос, говорит, почему вы не слышите речи Моей, почему вы не видите эту истину, которую я вам принес, потому что не можете его слышать и видеть, потому что вы слепы и глухи своими мнениями, своими рассуждениями себя ослепили, оглушили, и поэтому к истине уже никакого доступа нет. Но, слава Богу, это состояние ослепления, которое вот при жизни критиканы, вот эти, знаете, яростно рассуждающие, богоборческие, страстно обо всем в ослеплении таком, да? Вот это такое ложное состояние, потому что это на самом деле ложь, это падение, но они-то думают, что это состояние их страстное, да? Те, кто в этом находится, все равно они имеют надежду. И здесь Господь всю свою вот милость и проявляет, когда много раз в Евангелии показывает исцеление слепых. И одно только он спрашивает, веришь ли, что я сейчас открою тебе глаза, что я это сделал? Как только человек говорит, верую, Господь открывает ему глаза, и не только там брение вот, троекратно, это тоже был очень, знаете, нравоучительный, промыслительный, символичный, когда троекратно Господь брением очищал от рождения слепому глаза, и тот сначала видел, как столбы, а потом вот ясно видел. Но иногда и словом одним. Вера твоя спасла тебя, и человек слепой, для которого никто. И в современной медицине еще сколько веков будет жить человек, любая медицина, любая человеческая никогда не исцелит. А здесь одним словом исцелялся этот человек, и незрячий, слепой, живущий в полной тьме, становился зрячим. И что тогда говорил ему Господь? Иди и больше
1: не греши.
0: Не греши. Не рассуждай по-своему, не впадай в этот лукавый грех, мнение, самомнение, богоборчество, не нарушай первую заповедь, а доверься Господу и будь его прилежным рабом, что и есть то истинная свобода, истинное видение и внутреннее главное видение, которое по-русски называется ведением, там было и. То есть невежда становится сведущим человеком и своим ведением уже различает посторонние помыслы от тех устремлений ума, которые ему подобают и которые для него спасительны. Поэтому вот это стремление выйти из состояния неведения, из состояния ослепления не только гневом и страстями, но ослепления самомнением, гордостью или таким утверждением, а я уже все знаю, а я вот сейчас молитву утром прочитал там как-то, как Пономарь, как поговорка вот, делал, я ему подражаю как-то по-своему, значит, я уже спас, и мне ничего не надо больше, не хочу ничего слышать, не хочу ничего видеть, не хочу дальше учиться ведению и раскрывать глаза на Божий мир. Вот это тоже то ослепление, которое очень опасно и губительно для человеческой души, и тоже ведь идет к адским совершенно мукам человека, потому что слепого же, конечно, другой слепой сразу же подхватит, который, знаете, рыбак рыбака видит издалека, скажет, пошли за мной, ты хорошо рассуждаешь, я тоже с тобой согласен, пойдем вместе на какое-нибудь сонмище, где мы порассуждаем. Также, и, конечно, когда слепой поведет слепого, в результате они оба упадут в яму. И вот это видение без ведения, это страшный грех тоже заблуждений человеческих, того блуда, о котором мы говорили в начале нашей с вами беседы. И оказывается, что вот эта безвидность, безведение, ведать это тоже от эйдос, это как раз одного корня состояние с такими словами, как невидение, я уже говорил о слове безобразие, и, конечно же, поведение человека. Это тоже от того же корня произошло. То есть поведение и ад от одного корня, дорогие.
2: Это православные лесоветы. Когда человек говорит, я не религиозен, правильно ли я понимаю? Это значит, он не понимает, что такое человек.
0: Вы совершенно правильно понимаете. Это тот случай, когда слепой утверждает, что он зрячий, а те зрячие, которые пробуют этого слепого все-таки удержать на краю ямы, куда тот решительно ступает, якобы видя то, что он идет правильным путем. Вот он в гневе бьет их по рукам, буйствует и утверждает, что это вы слепые, а я зрячий. То есть вот так вот богоборчески рвется к собственной гибели, причем ускоренной или в падении вот это гибельное состояние при жизни, состояние мук. Но, может, он попадет сначала там не в глубокую пропасть, но в выгребной яме тоже ему не слишком будет хорошо. И вы, конечно же, правы, и вы сейчас назвали тот же самый корень. Дело в том, что вот это слово «человек», оно имеет из признанных таких этимологических толкований четыре основных. И наиболее интересные толкования этимологические это слово очень сложного. Кажется нам, что, ну что, человек, все понятно. Мы знаем, что такое век, что такое человек. На самом деле там совершенно это ложное такое толкование. И я еще раз сошлюсь на тот словарь, который, я знаю, многие слушатели уже приобрели себе или к ним обращаются. Это словарь церковнославянского языка претории Григория Дьяченко. И там как раз вот он все эти толкования слова «человек» приводит и очень так, знаете, по-пастырски, осторожно и тактично говорит о том мнении, которого и он придерживается. Ну, хотя там есть научная корректность, он никому свое мнение не навязывает. Он придерживается видения определенного. Так вот, вторая часть слова «человек», вот этот «век», согласно такому толкованию, он как раз связан с «ведать», с «эйдосом». У «эйк» было такое восстановлено этимологами древний индоевропейский, то есть общеязыковой для нас корень переходный, который связывает вот «век» в человеке с «видом», с «ведением», с «эйконом», с «иконой». И тогда получается, что не просто там сочетание времени и пространства, как многие трактуют, что века – время, а чело – пространство, а человеческое чело – как икона.

0: программе вы услышите проповедь, сказанную в храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ иереем Евгением Николиным. Далее жития святаго мученика Федора, иже в Пергии, матери Филиппии и других. Священномученика Иоаннуария, епископа, иже с ним за Христа пострадавших, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий», страницы дневника православного священника и передача из цикла «День в истории России». Поучение святителя Игнатия Брянчанинова, неделю четвертую по Пасхе о расслабленном. Затем рассказ о подвижнице благочестия XX века инокине Акелине Кулигиной. Беседа с режиссером-документалистом Валентиной Ивановной Гуркаленко о поэте Сергее Сергеевиче Бехтееве. Передача «Детям» продолжит нашу программу, а завершит ее беседа Василия Васильевича Семенцова, кандидата педагогических наук. Разбором слова «Ум».
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
2: Воскресе!
3: Христос воскресе!
2: Христос воскресе!
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В сегодняшнее воскресенье Церковь воспоминает о некотором расслабленном человеке, о котором нам сегодня благовестил святой апостол, евангелист Иоанн Богослов. Он говорит, что есть в Иерусалиме на овчих купелях, которая называется Вифезда, которая имеет 5 притворов, и вокруг этой купели находились разные болящие. Некоторые были лежащие, даже не могли возможности встать, хромые, глухие, немые, и все чаяли движение воды. И только однажды, один раз в год, ангел Господень спускался в эту купель, возмущал воду, и кто в эту купель входил, получал исцеление. И сегодня к этой купели пришел сам Христос. Как некогда Он пришел к той купели, в которой лежали все мы. Каждый из нас однажды через купель исцеления услышал и увидел Христа. И Господь ему предложил последовать за ним. И за то, что человек последовал за Господом, Господь обещал ему вечные блага, вечное свое небесное бесконечное царство, где, как нам сообщает молитва, нету никаких болезней, никаких печалей и никаких воздыханий. Потому что там, куда призывает всех нас Господь, есть только вечная, неизреченная радость, которая совершается во Христе. И вот мы сегодня слышим, как святой Иоанн Богослов, апостол любви, который был при кресте вместе со святыми женами-мироносицами, который не испугался, а исповедовал Христа, и в своем лице он усыновил весь христианский род, ухаживая за Пресвятой Преблагословенной Владычицей нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. 38 лет, как говорит нам Евангелие, лежал человек, не имеющий возможности спуститься в этот святой цельбоносный источник. Тут даже очень вот как-то сложно представить. 38 лет. Это не 38 дней и даже не 38 месяцев. Для некоторых 38 лет – это вся жизнь, от начала до конца. Некоторые столько прожили в этом мире. А этот человек 38 лет страдал. Этот человек 38 лет терпел. Этот человек 38 лет ждал. А Господь говорит в той же книге Благовестия, что претерпевший до конца спасен будет. Терпением вашим стяжите души ваши. И Господь презрел сегодня на этого несчастного человека. Он сам подошел к нему, потому что он видел его страдания, его мучения. И спрашивает, хочешь ли получить исцеление? И он, конечно, воспрял. Но такому вопросу был удивлен. Ну как же так? Ты же, Господи, видишь, что я страдаю столько времени, и нет у меня того провожатого, поводыря, который взял бы меня за руку, спустил в эту купель, поднял бы меня. Может быть, этот человек был тяжелый. Мы не знаем, какой он был. Но мы знаем, что Господь сегодня коснулся его жизни. И он ему сказал, я есть жизнь вечная, я есть источник всякого блага. И верующий в Сына Божьего не может погибнуть, но может быть наследником его вечного царства, небесного царства, той обители, которая может только каждого из нас принять в радости. И сегодня Господь помогает этому человеку, как однажды Он и каждому из нас помог. Также подошел к каждому из нас, спустил нас в купель, в которой мы приняли святое крещение, помазал нас миром на царство, и мы стали наследниками вечных благ. Мы стали гражданами небесного Иерусалима. У нас появилась духовная прописка, безвозмездная. Вы знаете, чтобы получить гражданство другой страны, это надо еще заслужить, как говорят. Это надо быть не бедным человеком, надо купить себе паспорт, дать немножко денежек, чтобы тебе дали гражданство какой-нибудь Великобритании или Швейцарии, или еще какого-либо государства. А Господь через миропомазание каждому дает гражданство безвозмездно. Паспорт, как такой вот билет, который может нам помочь быть участником божественной славы. И вот этот человек сегодня тоже становится гражданином неба. Но Господь ему говорит единственное. Вот ты болел много лет. Ты только старайся теперь не грешить. По этому поводу святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, говорит, как страшно живет нынче христианин. Он даже не разумеет, что ему прощается. И какими усилиями восхищается его душа, как он освобождается от этого бремени благоволения, как он очищает свою душу от всякой скверны плоти и духа и становится последователем Господним, учеником Христовым, какими были святые апостолы. И вот святитель Иоанн Златоуст продолжает. Как страшно не осознавать то, насколько должно восполниться или наполниться сердце наше благодарностью за однажды исцеленный наш недуг. И сегодня Господь говорит этому Ярославу, мы даже имя его не знаем, но мы знаем, что на протяжении всей своей земной жизни Господь помогал всем. И сейчас, когда Он сидит на престоле Своей Божественной славы и видит нас, обращенных Свои взоры к небу, Он тоже нас видит и слышит. И тоже нам хочет послать исцеление, как некогда послал сегодня расслабленному. Но Он говорит, иди и впредь не греши. Вот какие есть условия. Поэтому будем стараться, дорогие братья и сестры, не оскорблять своими поступками, своими делами Господа. Но если в нашей жизни даже что-то такое и случается, и встречается в силу нашего человеческого немощного естества, мы будем с благодарностью бежать на исповедь, будем приносить к стопам Спасителя свое раскаяние. Раскаяние – это очень важное состояние души, когда человек постоянно в себе это воспитывает, как бы себя тренирует. И только после этих тренировок он становится чемпионом, он становится победителем. Потому что тот, кто может немножко пострадать за ближнего, потерпеть его, проводить его, протянуть ему руку, улыбнуться, сказать теплое слово, этот человек является последователем, потому что все это делал Христос. Он приходил, Он согревал своим теплом, Он говорил слово, Он прикасался к человеку, и человек получал исцеление. Наше сердце должно восполниться благодарностью Господу Богу за Его неизреченную милость и те благодеяния, которые почивают на каждом из нас. Мы сегодня имеем такую возможность быть в церкви. Некоторые люди, они бы хотели быть в церкви, но у них нет возможности, потому что им даже некоторым не с кем дойти до церкви. Их даже некому отвезти в церковь, в эту купель, где люди получают исцеление. У кого-то сегодня нет ноги, у кого-то двух ног. Кто-то сейчас сидит в грязном окопе и кушает из какого-то пакета хлеб, может быть, тоже грязный, и забивает его водой для того, чтобы находиться там и защищать нашу Родину. Кто-то сейчас лежит в реанимации, кто-то сейчас еще где-то страдает и тоже лежит возле этого источника и не имеет возможности. А мы сегодня стоим в церкви, в красивой одежде, молимся, причащаемся, участвуем. Пусть наше сердце сегодня наполнится любовью и благодарностью Господу, что Он дал нам такую возможность в этот воскресный день прийти и прославить Его триединое, великолепое имя Отца и Сына и Духа Всесвятаго в бесконечные веки. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с принятием святых, спасительных, страшных, животворящих Христовых тайн. Напоминаю о том, что на предстоящей седмице, именно в среду, в день памяти святаго великомученика Георгия Победоносца, нашему дорогому духовному отцу, отцу Иоанну, исполняется полгода со дня его блаженной и спасительной кончины, со дня его представления. Все те, кто, конечно, имеет такую возможность, желание, понятно, есть у всех, но тот, кто имеет возможность, может, конечно, доехать до его могилки, которая находится в деревне Вихно Псковской области Новоржевского района. Поэтому, чтобы его, может быть, порадовать, чтобы он согрел нашу метущуюся душу, которая по горам суемудрия путешествует в этом бренном, грешном и прелюбодейном мире. И, конечно, мы верим в то, что Господь через молитвы Отца нашего Духовного пошлет нам и утешение, и укрепление в нашей вере, и благословит нам, нас, тех источником вечных благ, в которых сам сегодня находится и пребывает, во что мы с вами свято верим.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Никулиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей

Братья и сестры, 21 апреля по православному календарю или 4 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святых священномученика Иоаннуария, епископа, мученика Феодора иже в Пергии, матери его Филиппии, Диаскора, Сократа и Дионисия, праведного Алексея Борцурманского, святаго Николая Исповедника Пресвитера, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, святителя Максимиана, патриарха Константинопольского –

Братья и сестры, 21 апреля по православному календарю или 4 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святого мученика Феодора. В царствование императора Антонина, когда Пергией Памфилийской управлял военачальник Феодот, для военной службы были набираемы здесь красивые и крепкие телом юноши. Вместе с другими юношами хорошего рода взят был и воспоминаемый ныне прекраснейшим видом блаженный Феодор, который и был приведен к военачальнику Феодоту. Военачальник положил на него, как и на остальных юношей, воинский знак, но святый Феодор немедленно сбросил его с себя, сказав: «Я знаменован от чрева матери моей, моим небесным царем Господом Иисусом Христом, и не желаю быть воином для другого царя». Тогда военачальник спросил святаго: «Какого царя воином ты состоишь?» «Я воин того царя, который сотворил небо и землю». Военачальник, догадавшись, что Феодор христианин, спросил его: «Не принесешь ли ты жертв нашим богам?» «Я никогда не приносил и не принесу жертв нечистым бесам», — отвечал святый. Тогда военачальник приказал жестоко бить его, после чего снова позвал его на допрос и спросил: «Одумался ли ты теперь? Будешь ли ты мне послушен и поклонишься ли богам?» «Если бы ты, — отвечал святый, — познал сотворившего тебя Бога, то и сам пожелал бы поклоняться ему». Военачальник приказал после этого разложить костер, принести огромную железную сковороду, растопить большое количество смолы, серы и воска, положить мученика нагим на сковороду и поливать его кипящей смолою. Когда все это готовилось, Бог внезапно сотворил дивное чудо. Послышался оглушительный шум, и сделалось землетрясение на том самом месте, где был огонь и сковорода. Затем земля на том месте расступилась, и из земной расщелины в изобилии истекла вода, которая и погасила огонь и сковороду. Святый же мученик остался совершенно невредимым и сказал военачальнику: «Вот ты видишь, что это дело не мною совершено, но Христом, Богом моим, которому я служу. Если же ты желаешь познать силу твоих богов, то приготовь другой костер, снова разожги сковороду и прикажи во имя твоих богов положить на ней одного из твоих солдат, тогда ты увидишь бессилие своих богов и познаешь все могущество моего Бога». Услыхав это, бывшие здесь воины сказали правителю: «Нет, господин, не делай этого с нами, но поступи так со служителями наших богов. Сковорода одинаково послушается жреца, как и Феодора, и не опалит того, как и первого». Приказав немедленно пригласить жреца, военачальник спросил его: «Как твое имя?» «Диаскор», — отвечал жрец, — «мое имя». Затем военачальник спросил жреца: «Какими волшебными травами намазываются христиане, когда отправляются безбоязненно на огонь и остаются неопаленными там, как, например, это было сегодня с Феодором?» «Христиане не волхвы», — отвечал на это Диаскор. «Но Христово имя столь сильно, что где оно с верою призовется, там разрушаются всякие волшебные чары и трепещут бесы». «Неужели, — спросил военачальник, — Христос сильнее нашего Зевса?» «Зевс и все остальные боги — суть бесчувственные и глухие идолы», — отвечал Диаскор. «И я умоляю тебя не принуждать меня ложиться на сковороду, но если ты желаешь познать могущество Зевса, то лучше положи на огонь его самого». «Да кто же может это сделать?» — продолжал военачальник. «Кто осмелится класть на костер Бога?» «Прикажи мне», — отвечал Диаскор, — «и я это исполню.
Если Зевс окажет мне сопротивление, тогда я поверю ему, что он бог и может освободить себя из огня. Ты действительно уже не жрец после того, как произносишь такие речи относительно богов, заметил военачальник. Я, отвечал Диоскор, пребывал подобно тебе в нечестивой вере жрецом, но ныне, видя блаженного Феодора, непобедимым от возлагаемых тобою на него мучений, видя его неопаляемым огнем, я познал силу Христову и уразумел бессилие ложных богов, утвердился в Христовой вере и желаю ныне подражать Феодору. «Если ты так говоришь, Диоскор, — сказал военачальник, — то взойди на сковороду, как Феодор». Тогда Диоскор, припавший к мученику Христову, сказал ему: «Раб Христов, Бога истинного, Феодор, помолись о мне!» И святый помолился о Диоскоре. Когда же Диоскор был раздет и положен на раскаленной сковороде, он сильным голосом возопил: «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, что ты сопричисляешь меня к числу рабов твоих. Итак, приими же с миром мою душу». При этих словах он испустил дух свой в столь короткое время, приняв венец мученически, подобно тому, как разбойник на кресте получил рай. После кончины блаженного Диоскора святый Феодор был заключен в темницу. Потом отсюда его снова вывели для другого мучения. Ему связали ноги и привязали к диким лошадям, которые влачили мученика по городским улицам, причем их сильно разгоняли. Погоняемые кони в одном месте у городской стены упали и разбились, а мученик, между тем, был спасен невидимою силою Божию и, будучи развязан, оставался цел и невредим к всеобщему удивлению. Двое из привязывавших святого к коням воинов, Сократ и Диониси, при этом рассказали всем о своем следующем удивительном видении. В то время как кони были гонимы, они видели сошедшую с небес к мученику огненную колесницу, которая взяла его и поставила невредимым вместе с удилища. Рассказывая всем об этом, воины взывали: «Велик Бог христианский!» Услыхав эти слова, военачальник приказал заключить в темницу со святым Феодором и этих воинов и приготовлял для мучения их печь, раскаляя ее сильным огнем в течение 3 дней. Затем он вергнул в эту печь мученика и обоих уверовавших во Христа воинов, Сократа и Дионисия. И немедленно свыше не спала некая божественная роса, которая оросила мучеников и охладила пламень. Святые пребывали посредине печи, как бы в каком прохладном месте, и вели между собой беседу. При этом святой Феодор вспомнил о своей блаженной матери, плененной за 3 года до этого и отведенной вместе с другими пленниками в Эфиопию, и помолился о ней Богу, сказав: «Господи Иисусе Христе, Боже, творящий чудеса, покажи мне, какими сам ты знаешь путями, божественную силою твоею, матерь мою, ибо я желаю ее видеть. Для тебя же все возможно. Покажи же мне ее, дабы и прочие познали величие твое». Когда святый молился такими словами, пламень понемногу угасал, и к тому же, по молитвам мученика, нисшел дождь и совершенно охладил раскаленную печь. Святый же стал готовиться в ней ко сну, ибо уже была ночь. Затем ангел предстал во сне святому Феодору и сказал ему: «Не скорби, Феодор, о твоей родительнице, ты увидишь ее». Пробудившись от сна, святый рассказал сновидение своим друзьям. И еще в то время, как он о том рассказывал, посередине печи выступила мать его по имени Филиппия, и, увидавши своего любезного сына, обрадовалась, с любовью облобзала его и находившихся с ним воинов, и сообщила, откуда и как она пришла сюда, ведомая невидимой рукою в это время,
святый мученик Феодор, воздевший руки к небу, воздал подобающее благодарение Богу. Утром военачальник, пробудившись от сна, сказал своим приближенным: «Я думаю, что от Феодора и вверженных с ним в печь воинов не осталось ни одной кости». В то время, как он говорил это, один из сторожей, охранявших печь, пришел к военачальнику с известием, что мученики, брошенные в печь, живы, и что еще с вечера погас весь огонь, потушенный пролившимся свыше дождем. Затем сказал, что внезапно появившаяся из плена мать Феодора сидит в печи, как в чертоге, беседуя о Боге христианском с сыном своим и с воинами. Услыхав это, военачальник пришел в страх и ужас, сам подошел к печи и позвал блаженную Филиппию, спросил ее: «Ты ли мать Феодора?» «Да, я», — отвечала она. Тогда военачальник сказал: «Увещевай твоего сына, дабы он поклонился богам, чтобы он не погиб и не сделал тебя бездетной». «Мой сын», — отвечала она, — «как я получила о нем извещение от Господа моего, раньше его зачатия будет распят тобою и принесет Богу жертву хвалы». «Так как ты сама назначила своему сыну крестную смерть», — сказал военачальник, — «то пусть так и будет». Потом военачальник приказал немедленно распять святаго Феодора и святой Филиппии отсечь мечом голову, двух же воинов, Сократа и Дионисия, усечь мечами. Таким образом, святые мученики получили свои венцы, а святый Федор в течение 3 дней живым висел на кресте, а затем также отошел ко Господу. Тогда некоторые из благочестивых, взявшие тела святых, обвили их дорогими полотнами и, помазав их ароматами, с честью положили их в особом приготовленном для этого месте, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, славимого во веки. Аминь. Вы слушали житие святого мученика Феодора.

Братья и сестры, 21 апреля по православному календарю и 4 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святаго священномученика Иоануария. Предлагаем вашему вниманию его житие. В то время, как нечестивые императоры Диоклетиан и Максимиан яростно преследовали христиан, был схвачен и представлен для допроса к правителю компании Тимофею епископ Иоануарий. Когда военачальник увидел, что Иоануарий, принуждаемый различными способами к поклонению идолам, то обольщаемый ласками, то устрашаемый угрозами, остается непоколебимым в вере Христовой, то приказал вернуть его в раскаленную печь для сожжения. Но святый, подобно трем отрокам в пещи Вавилонской, оставался невредим от опаления огнем, так как к нему сошел ангел Божий, уничтоживший силу огня, и святый ликовал среди огня, воспевая и славословля Бога. Когда же он вышел из пещи, то все заметили, что огонь не коснулся даже и одежды его, и весьма удивлялись этому. Военачальник же, полагая, что христианский епископ вышел невредимым из огня, будучи охраняем какой-то волшебной силой, исполнился сильнейшего гнева на святаго и приказал растянуть его на мучительском станке столь крепко, что даже члены тела его отделялись от своих суставов, и затем приказал бить святаго без милости до тех пор, пока не истерзалось все тело его, и не были видны обнаженные кости. Земля же около него обогрелась кровью. На сие страшное зрелище пришли два клирика, диакон Фест и чтец Дезидерий, которые, стоя в толпе народа, с благоговением взирали на страдания своего епископа. А так как они то радовались в душе по поводу обнаруживаемого мучеником терпения, то плакали по поводу причиняемых ему жестоких страданий, то язычники по этим признакам догадались, что они были христианами. Тогда нечестивые схватили их обоих и, связавши вместе со святым мучеником епископом Иоануарием, повели вслед за военачальником в город Путеолы, где бросили их в темницу. В этой же темнице находились заключенные суда за исповедание Христа Прокл и Сосий, диаконы города Путеолы, и два мирянина, Евтихий и Акутион, осужденные на растерзание зверей. С наступлением дня они вместе с епископом были выведены на площадь и отданы зверям. Прославляющийся же среди своих святых Бог заградил уста зверям, подобно тому, как некогда заградил уста львам во рву, в который был брошен Даниил. Ни один из зверей тех не прикоснулся к святым мученикам, но все, на время изменивши свою природную свирепость на овечью кротость, подошли к святому епископу Иоануарию и припали к ногам его. Это необычайное происшествие привело в изумление и ужас всех бывших там людей. Между тем, военачальник, приписывая и это мнимой волшебной силе христиан, обдумывал, каким бы способом предать смерти свидетеля Божия и всех тех, которые находились с ним. В то время как он, слепствовавший духовными очами, размышлял об этом, то внезапно лишился и телесного зрения и почувствовал нужду в проводнике, ощупывая стены.
Когда же святитель и мученик Христов Януарий по своему незлобию помолился о своем мучителе военачальнике Тимофее, то последний немедленно прозрел телесно, но не душевно. Народ, взиравший на все сии чудеса, уверовал во Христа в количестве около 5000 человек. Прозревший же по молитвам мученика от внезапной слепоты, неблагодарный и окамененный сердцем военачальник, не только не познал истины, но пришел в еще большее безумие и вместо того, чтобы воздать хвалу Христу Господу нашему, произнес на него хулы, воспылав злобою по поводу обращения ко Христу такого количества людей, он приказал усекнуть мечом святых мучеников. Таким образом, священномученик, святитель Божий Януарий, со своими сострадальцами, диаконами, Фестом, Проклом и Сосием, с чтецом Дезидерием и с Евтихием и Акутионом, мирянами, восприял венец мученический, будучи убиен с ними мечом за стенами города Путеола. Тела же этих святых мучеников взяли к себе жители окрестных городов. Причем каждый город взял по одному мученику, желая иметь каждый своего ходатая пред Богом. Тело священномученика Януария взяли жители города Неаполя. С честью перенеся его в свой город, они положили его в своей церкви. В то время, когда брали тело святаго из города Путеола, то, собравши с земли запекшуюся там же кровь святаго, положили ее в стеклянный сосуд и благоговейно хранили ее у себя. Когда сосуд с этой кровью ставили на голову мученика, то она немедленно растворялась и делалась горячей, как будто только что пролитая. В Неаполе также складывались различные чудеса по молитвам священномученика Януария. Особенно же там прославлялось следующее чудо. Некогда гора Везувий извергала в столь большом количестве огненную лаву, что страх и трепет охватил жителей не только ближайших, но и отдаленных городов. Но когда народ, придя ко гробу святаго, начал со слезами взывать к нему о помощи, то огненная лава немедленно сокрылась в той горе, и не случилось никакого вреда людям. Совершилось еще и другое преславное чудо над умершим отроком. Одна женщина, вдова, по имени Максимила, имела единственного сына, и когда он умер, неутешно плакала о нем. Придя в церковь, она заметила над церковными дверями икону, имеющую на себе изображение святаго епископа Януария. Припомнивши о бывшем некогда в Ветхом Завете чуде, а именно, как святый пророк Елисей воскресил сына самнитянина, она возложила твердое упование на Бога и на угодника Божия и поступила по примеру Елисея. Взяв икону святаго мученика Януария, она положила ее на своем умершем отроке. Приложивши глаза к глазам, уста к устам, а остальное подобие изображенного тела к телу мертвеца, и молилась со стенанием и горячими слезами, говоря: «Угодник Божий, помилуй меня и утеши мою печаль, воскреси единственного сына моего». Когда она помолилась так, сын ее немедленно ожил и встал здоровым. Все собравшиеся на его похороны, увидавши столь преславное чудо, удивились, прославляли и благодарили Бога, творящего через святых своих дивные чудеса,
и возвеличили похвалами святаго мученика Иоануария, как своего скорого помощника, святыми молитвами которого да ниспошлет и нам Господь милости свои вовеки. Аминь. Вы слушали житие святаго священномученика Иоануария.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки веков.

Многомилостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушат вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 24-е зачало.
2: Премудрость прости услышать.

Я дымаю плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и ас в нем. Яко же посла мя, живый отец и ас, живу отца ради, и я дымя, и той жив будет мне ради. Сей есть хлеб шеды с небесе, не яко же я доша отцы ваши манну и умроша. Я ды хлеб сей, жив будет вовеки. Сия рече на сонмище, уча в Капернауме, мнози убо слышавши от ученик его реша, жестоко есть слово сие, и кто может его послушать и? Веде же Иисус в себе, яко ропщут о сем ученицы его рече им, сие ли вы блазнит, ащи убо, узрите Сына Человеческого восходяща, иде же бе прежде. Дух есть, и же оживляет, плоть не пользует ничто же. Глаголы я же аз глаголу вам, дух суть и живот суть. Но суть от вас нецы, и же не веруют. Ведяше бо искони Иисус, кто суть неверующий, и кто есть предаяя Его. И глаголаше, сего ради рех вам, яко никто же может прийти ко мне, аще не будет ему дано от отца моего. От сего мнози от ученик его, и доша вспять, и к тому не хождаху с ним. Рече же Иисус, обе мена десяте, егда и вы хочете идти. Отвеща оба ему Симон Петр, Господи, кому идем, глаголы живота вечного имаши, и мы веровахом и познахом, яко Тыси Христос,

Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 56 по 69. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живы Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, ядущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его, и сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога».

Когда Господь предложил учение о таинстве тела и крови, полагая в нем необходимое условие общения с собою и источник жизни истинной, тогда многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Слишком чудесным показалось им такое дело, беспредельной к ним милости Божией, и нерасположение к чудесному отторгало их от Господа. Господь видел это, и однако же, готовы быть распятым за спасение всякого, не находил возможным умолить или отменить чудесное. Так оно необходимо в экономии нашего спасения. Хотя, конечно, с сожалением, но оставил он их идти от себя во тьму неверия и пагубу. И не им только, но и избранным 12 сказал по этому случаю: «Не хотите ли и вы отойти?» Являя готовность и их отпустить, если не склонятся перед чудесностью. Отсюда выходит, что бегать чудесного – то же, что бегать Господа Спасителя, и отвращающийся от чудесного – то же, что погибающий. Да внемлют этому те, которые приходят в ужас при одном напоминании о чудесном. Встретят и они чудо, и не возмогут уже перечить. Это смерть, и по смерти суд. Но послужит ли это не перечение им во спасение, один Бог знает. О чудесном. Встретят и они чудо, и не возмогут уже перечить. Это смерть, и по смерти суд. Но послужит ли это не перечение им во спасение, один Бог знает. Святитель

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

21 апреля, 4 мая по гражданскому календарю. Смерть потеряла силу. Кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас, и оживете. Книга пророка Иезекииля, глава 37, стихи 4-5. Священное Писание неоднократно представляет нам высшее чудо, совершенное силой Божией, воскрешение из мертвых. Спаситель взял за руку дочь Иаира, и она встала после нескольких часов смерти. Сына вдовы Наинской выносили из города на место погребения, и он восстал по слову Господа Иисуса Христа, сжалившегося над скорбью материнского сердца. Лазарь, друг Спасителя, не только умерший, но уже разложившийся, вышел из гроба, вызванный Господом. Все эти чудеса поражают нас и подают надежду на наше воскресение и жизнь вечную. Смерть теряет свою силу, является упование на духовное возрождение. Особенно поразительна в этом смысле картина, изображенная пророком Иезекиилем. Поле усеяно мертвыми костями. Тут уже не только смерть, погребение, тление. Тут окончательное последствие всего этого. Сухие, распавшиеся, рассеянные кости. Пророк останавливается в недоумении. Неужели же и для них есть надежда? Пророк сомневается. Но в Господе нет сомнения. Создатель знает назначение всего им созданного, и мертвые кости не лишены возможности слушать Слово Господне. За слушанием следует оживление от Бога. «Я введу дух в вас, и оживете». Кость сближается с костью, плоть нарастает, мертвые встают, оживают. Неизмеримо сильнее любви человеческой любовь Отца нашего Небесного. В своей ограниченности человек не видит ни малейшего луча надежды, но безграничная, бесконечная любовь Божия спускается в бездну, ищет по всей вселенной все погибшее, безнадежно сухое и мертвое, чтобы его оживить. Прокаженные, бесноватые, все найдены, все призваны, ко всем протянуты руки Спасителя. Для всех у него исцеление, прощение, жизнь вечная. Разрушенный Иерусалим, в котором не осталось камня на камне, и над тобой плакала любовь Спасителя. И ты можешь силою его восстать и воссиять в стенах нового Иерусалима. Для Бога все возможно, и вера побеждает всякое отчаяние. Душа моя, не теряй никогда надежды о спасении родственных тебе душ. Не считай их погибшими, как бы сухи и мертвы они тебе ни казались. Люби их животворящую любовью, согревай их во имя того милосердия, которое всесильно восстановить и оживить их. И молись о том, чтобы они слушали Слово Господне. Очевидно, это возможно даже для самой сухой кости, раз Господь это повелел, и это слушание предшествовало всему остальному дивному перевороту. Господь не может спасти человека помимо его воли. Христос спасал только внимающих Его голосу,

других укорял за то, что они не слышат ушами и не разумеют сердцем, чтобы он исцелил их. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 15.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

Сегодня день памяти выдающегося государственного и военного деятеля, члена Государственного совета, генерала от артиллерии, графа Алексея Андреевича Аракчеева, скончавшегося 21 апреля 1834 года. Алексей Андреевич Аракчеев известен и памятен прежде всего тем, что он во время царствования императора Александра I был фактическим лидером русской партии, боровшейся против экуменического и космополитического курса, проводившегося всесильным князем Голицыным. Он родился 23 сентября 1769 года в небогатой дворянской семье. Образование получил в Петербургском артиллерийском и инженерном шляхетском корпусе. Выдвинулся при императоре Павле I, при котором служил с 1792 года. Был генерал-квартирмейстером, затем инспектором всей артиллерии, обучал военным наукам наследника престола великого князя Александра Павловича. При Александре I Аракчеев достиг вершин военной и государственной карьеры. В 1808 году он стал военным министром, провел много полезных военных реформ, позволивших подготовиться к Отечественной войне 1812 года. Сыграл видную роль в победе над Швецией в войне 1808 года. В конце 1815 года графу Аракчееву был поручен надзор за ходом дел в Комитете министров, и он фактически руководил внутренней политикой. Был организатором военных поселений, за что подвергся незаслуженному осмеянию современниками и потомками. Видную роль Чеев сыграл в борьбе с всесильным временщиком князем Голицыным и масонскими ложами. Благодаря усилиям Аракчеева и его единомышленников, архимандрита Фотия Спасского, Шишкова, Магнитского, в 1822 году масонские ложи в России были запрещены, а в 1824 году Голицын получил отставку. При императоре Николае I Аракчеев не играл заметной роли. После смерти у него не оказалось прямых наследников, и указом Николая I его имение в Грузино, библиотека и капитал были переданы в распоряжение Новгородского кадетского корпуса.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает душеполезное чтение из духовного наследия святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Учение в неделю четвертую по Пасхе о расслабленном, о наказаниях Божиих. «Се здрав еси, к тому не согрешай, да не горши ти, что будет. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. Такое завещание дал Господь исцеленному им расслабленному, как мы слышали сегодня в Евангелии. Возлюбленные братья, это завещание Господа имеет для нас значение величайшей важности. Оно возвещает нам, что мы подвергаемся болезням и прочим бедствиям земной жизни за согрешения наши. Когда же Бог избавит нас от болезни или бедствия, а мы снова начнем проводить греховную жизнь, то снова подвергаемся бедствиям, более тяжким, нежели какими были первые наказания и вразумления, посланные нам от Бога. Грех – причина всех скорбей человека и во времени, и в вечности. Скорби составляют как бы естественное последствие, естественную принадлежность греха, подобно тому, как страдания, производимые телесными недугами, составляют неизбежную принадлежность этих недугов, свойственное им действие. Грех в обширном смысле слова, иначе падение человечества или вечная смерть его, объемлет всех человеков без исключения. Некоторые грехи составляют печальное достояние целых обществ человеческих. Наконец, каждый человек имеет свои отдельные страсти, свои особенные согрешения, принадлежащие исключительно ему. Грех во всех этих различных видах служит началом всех скорбей и бедствий, которым подвергается вообще человечество, подвергаются человеческие общества, подвергается каждый человек в частности. Состояние падения, состояние вечной смерти, которой заражено, поражено, убито все человечество, есть источник всех прочих согрешений человеческих, и общественных, и частных. Расстроенное ядом греха естество наше стяжало способность согрешать, стяжало влечение ко греху, подчинилось насилию греха. Не может не производить из себя греха, не может обойтись без него ни в каком виде деятельности своей. Никто из человеков необновленных не может не грешить, хотя бы и не хотел грешить. Послание к римлянам, глава 7, стихи с 14 по 25. Три казни определены правосудием Божиим всему человечеству за согрешение всего человечества. Две из них уже совершились, одна должна совершиться. Первую казнью была вечная смерть, которой подверглось все человечество в корне своем, в праотцах, за преслушание Бога в раю. Вторую казнью был всемирный потоп, за допущенное человечеством преобладание плоти над духом, за низведение человечества к жизни и достоинству бессловесных. Последнюю казнью должно быть разрушение и кончина этого видимого мира, за отступление от Искупителя, за окончательное уклонение человеков в общение с ангелами отверженными. Нередко особенный род греха объемлет целые общества человеческие и навлекает на них казнь Божию. Так содомляне были пожжены огнем, не спадшим с неба, за преступное угождение плоти. Так израильтяне были не раз предаваемы иноплеменникам за уклонение в идолопоклонство. Так камень на камне не остался в великолепном Иерусалиме, построенном из чудных камней, а жители его погибли от меча римлян за отвержение Спасителя и богоубийство. Заразителен грех. Трудно устоять частному человеку против греха, которому влечено целое общество. Пример казни за грех, сделанный человеком отдельно, наказуемый правосудием Божиим также отдельно, видим в продолжительной болезни исцеленного Господом расслабленного. Сказав столько, сколько необходимо знать, и сколько можно было ныне сказать о греховности всего рода человеческого и о греховности обществ человеческих, обратим особенное внимание на частную греховность, которую каждый человек имеет свою. Это рассматривание существенно нужно для нас и существенно полезно. Оно может иметь спасительное влияние на деятельность нашу, отвратив ее от пути беззаконий, направив по воле Божией. Просвещаемые законом Божиим, мы научимся, что Бог при неограниченной милости и правосуден совершенно, что Он непременно воздает за греховную жизнь соответствующим наказанием. Такое убеждение внушит нам употребить все усилия к освобождению себя от увлечения и собственными страстями и порочными обычаями общества, к избавлению себя от временных и вечных казней Божиих. Святые отцы утверждают, что до искупления все человеки были обладаемы грехом, творили волю греха и против желания своего. Преподобный Дорофей, поучение первое. По искуплении рода человеческого Бога человеком, уверовавшие во Христа и обновленные святым крещением, уже не насилуются грехом, но имеют свободу. Свободу или противиться греху, или последовать внушениям его. Произвольно покоряющиеся греху опять теряют свободу и подпадают насильственному преобладанию греха. Благовестник. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 41 и 45. Те, которые под руководством Слова Божия ведут брань с грехом, противятся ему, одерживают в свое время полную победу над греховностью. Победа над собственную греховностью есть вместе и победа над вечную смертью. Одержавший ее удобно может уклониться от общественного греховного увлечения. Это видим на святых мучениках. Победив грех в себе, они противостали заблуждению народному, обличили его, не остановились запечатлеть святое свидетельство кровью. Увлеченный, ослепленный собственным грехом, не может не увлечься общественным греховным настроением. Он не усмотрит его с ясностью, не поймет его как должно, не отречется от него с самоотвержением, принадлежа к нему сердцем. Сущность подвига против греха, подвига, которым обязан подвязаться каждый христианин, заключается в борьбе против греха, в расторжении дружбы с ним, в побеждении его в самой душе, в уме и сердце, которым не может не сочувствовать тело. «Вечная смерть, — говорит преподобный Макарий Великий, — находится сокровенную внутри сердца. Ею человек мертв, будучи по внешности жив. Кто в тайне сердца перешел от смерти к жизни, тот будет жив вовеки и уже не умрет никогда. Хотя тела таковых и разлучаются на некоторое время от душ, но они освященные и восстанут со славою. По этой причине смерть святых и называем сном». Слово первое, глава вторая. Святые, все без исключения, несмотря на то, что победили вечную смерть и раскрыли в себе вечную жизнь еще во время этой временной жизни, подвергались многим и тяжким скорбям и искушениям. Послание к евреям, глава 12, стих 8. Отчего это? Свойственно грешникам привлекать на себя наказание Божие. По какой же причине жезл Божий не минует избранных Божиих, поражает их ударами? Разрешается этот вопрос по наставлению Священного Писания и святых отцов следующим образом. Хотя греховность и побеждена в праведных человеках, хотя вечная смерть уничтожена присутствием в них Святого Духа, но им не предоставлена неизменяемость в добре на всем протяжении земного странствования. Не отнята и у них свобода в избрании добра и зла. Преподобный Макарий Великий, беседа 7, глава 4. Святой Исаак Сирский, слово 1. Неизменяемость в добре – принадлежность будущего века. Земная жизнь до последнего часа ее – поприще подвигов, произвольных и невольных. «Умерщвляю тело мое и порабощаю», — говорит великий Павел, «да никаку, иным проповедуя, сам не ключим буду. Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. Апостол говорит это о том осоленном и освященном божественную благодатью теле, которому не сделал никакого вреда злейший яд ехидны, которого одежды производили исцеление. И такое тело нуждалось в порабощении и умерщвлении, чтобы умерщвленные его страсти не ожили и вечная смерть не воскресла. Доколе христианин, хотя бы он был сосудом Святого Духа, странствует на земле, да то ли вечная смерть может воскреснуть в нем, греховность может снова объять и тело, и душу. Но и одного собственного подвига недостаточно для служителей Божиих к укрощению падения, гнездящегося в естестве, постоянно стремящегося восстановить свое владычество. Им нужна помощь от Бога. «Спомоществует им Бог Своею благодатью и жезлом наказания отеческого, соразмерно благодати каждого». «Великому Павлу, дадеся, свидетельствует он, пакостник плоти, ангел сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся». «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Второе послание Коринфянам, глава 12, стих 7. По поводу возвышеннейшего духовного преуспеяния, по поводу множества бывших ему божественных откровений, по поводу множества духовных дарований, которые он имел, по поводу множества чудес, которые совершил. Столько повреждена наша природа греховным ядом, что самое обилие благодати Божией в человеке может служить для человека причиной гордости и погибели. Ни почести, ни слава, ни послушание беспрекословное встречали Павла, когда он проповедовал вселенной Христа, доказывая истину проповеди знамениями. Ангел-сатанин повсюду уготовлял для него козни, сопротивление, уничижение, гонение, напасти, смерть. Познав, что это совершается по попущению Божию, Павел восклицает: «Благоволю в немощах, в досаждениях, в бедах, во изгнаниях, в теснотах по Христе. Благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 10. Павел находил необходимым умерщвлять свое тело, чтобы от послабления телу не возникли плотские страсти. Око промысла Божия усмотрело, что настоит нужда скорбями оградить душу Павла от гордости. Самое чистое естество человеческое имеет в себе нечто гордое, замечает преподобный Макарий Великий, беседа 7, глава 4. Вот причина, по которой рабы Божии подвергают себя произвольным лишениям и скорбям, вместе подвергаются различным скорбям и искушениям по попущению промысла Божия. Спомоществующего скорбями подвигу рабов Божиих, охраняющего скорбями подвиг их от растления грехом. Путь земной жизни для всех святых был путем многотрудным, тернистым, исполненным лишений, обстановленным бесчисленными напастями. «Иные из них, — говорит апостол, — избиение быша, друзии же руганием и ранами искушение прияша, еще же и узами и темницею, каменеем побиение быша, претрение быша, искушение быша, убийством меча умроша, проидоша в милотях и в козьях кожах, лишение, скорбяще, озлоблени. Их же небе достоин весь мир, в пустынях скитающийся и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных. Иные же замучены были, другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы каменьями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Послание к евреям, глава 11, стихи с 35 по 38. Замечает блаженный Симеон Метафраст в жизнеописании великомученика Евстафия. «Богу неблагоугодно, чтоб рабы его, которым он уготовал на небесах вечную непременяющуюся честь и славу, пребывали почитаемые и прославляемые суетным и временным почитанием в этом превратном и непостоянном мире». Чети Именеи, сентября в 20-й день. Отчего так? От того, что нет человека, который бы безвредно для души своей мог пребывать на высоте земного величия и благоденствия. Если б кто был равноангельным по нравственности, и тот поколеблется. Святой Исаак Сирский, слово первое. В нас, в душах наших, насаждена падением нашим способность изменяться. Мы не можем не соответствовать и не сообразоваться расположением нашего духа, внешним обстоятельствам нашим и вещественному положению. «Прильпей земли, душа моя!» — исповедуется Богу пророк от лица каждого падшего человека. «Душа моя повержена в прах» — Псалом 118, стих 25. «Подымает меня с земли, отторгает от нее, вводит во спасение десница Твоя, Твое всесвятое слово и Твой всесвятой промысл, растворяя скорбями мое временное благополучие и вместе утешая меня благодатным духовным утешением, вдыхающим влечение к небу в сердце мое. Без этой помощи Божией, по моей несчастной наклонности, которой я не могу противостать одними собственными силами. Я бы привязался умом и сердцем исключительно к одному вещественному, и страшно, гибельно обманул бы себя, забыв о вечности, о уготованных мне благах в ней, утратил бы их невозвратимо. С покорностью Богу, с благодарением, славословием Бога, истинные служители Божии – принимали попускаемые им скорби промыслом Божиим. Они благоволили, как выразился святой апостол Павел, о скорбях своих, находили их полезными, нужными, необходимыми для себя. Попущение их признавали правильным, благодетельным. Стремление воли своей они присоединили к действию воли Божией. В точном смысле благоволили к наказаниям и вразумлениям, ниспосылаемым от Бога. Из такого сердечного залога, из такого образа мыслей взирали святые на постигавшие их напасти. Духовное утешение и радование, обновление души ощущениями будущего века были последствием настроения, внушаемого смиренно мудрее. что скажем мы, грешные, о встречающихся с нами скорбях? Какая, во-первых, начальная причина их? Начальная причина страданий человеческих, как мы видели, грех. И очень правильно поступит всякий грешник, если при постигших его печалях немедленно обратит мысленные взоры к грехам своим, сознается в грехах, обвинит грехи свои, обвинит себя за грехи свои, признает скорбь праведным наказанием Божиим. Есть и другая причина скорбей. Это милосердие Божие к немощному человечеству. Попуская грешникам скорби, Бог возбуждает их к тому, чтобы они опомнились, чтобы они остановились среди неудержимого увлечения своего, вспомнили о вечности, о своих отношениях к ней, вспомнили о Боге, о своих обязанностях к Нему. Скорби, попускаемые грешникам, служат признаком, что эти грешники еще не забыты, не отвержены Богом, что усматривается в них способность к покаянию, исправлению и спасению. Грешники, наказуемые Богом, ободритесь. Его же, бо любит Господь, наказует, биет же всякого сына, его же приемлет. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Послание к евреям, глава 12, стих 6. Это возвещает нам Священное Писание, вразумляя, утешая, укрепляя нас. Примите наказание, да никогда прогневается Господь и погибнете от пути праведного. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Псалом 2, стих 12. Приимите наказание сознанием, что вы достойны наказания. Приимите наказание словословием за наказание, словословием правосудного и в правосудии своем милосердного Бога. Примите наказание беспристрастным рассмотрением вашей протекшей жизни, исповеданием ваших согрешений, омовением согрешений слезами покаяния, исправлением поведения вашего. Оно, часто, нуждаясь мало в исправлении наружном, нуждается очень много в исправлении тайном, в исправлении образа мыслей, направления побуждений, намерений. Вы совратились с пути праведного согрешениями вашими. Не потеряйте его окончательно ропотом, противосовестным оправданием себя пред собою и людьми, безнадежием, отчаянием, хулою на Бога. Средство вспоможения, данное вам для возведения вас на путь благочестия, употребленное самим Господом, не обратите в средства решительного расстройства, в средства погубления себя. Иначе прогневается на вас Господь. Он отвратит лицо свое от вас, как от чуждых ему. Не будет посылать вам скорбей, как забытым и отверженным. Послание к евреям, глава 12, стих 8. Попустит вам истратить земную жизнь по похотениям грехолюбивого вашего сердца и повелит смерти пожать вас внезапно, как плевелы, соделавшиеся по собственному свободному произволению и избранию принадлежностью огня гиенского. Претерпевающие должным образом попускаемые им от Бога искушения приближаются к Богу, стяжевают дерзновение к Нему, усваиваются ему, как свидетельствует апостол. «Аще наказание терпите, яко же сыновом обретается вам Бог». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Послание к евреям, глава 12, стих 7. Бог исполняет духовными благами терпящего скорбь в смирении духа, внимает его умиленной молитве, часто отвращает бич и жезл наказания, если он не нужен для большего духовного преуспеяния. Это совершилось над исцеленным расслабленным, лежавшим 38 лет при дворе Соломоновом между множеством других больных, которые ожидали, подобно расслабленному, цельбоносного возмущения воды рукою ангельскую. Какое страдальческое положение, вынужденное болезнью и нищетою! Очевидно, пораженные недугом не имели других средств к врачеванию и потому решались на продолжительное ожидание чуда, совершавшегося однажды в год, подававшего верное и полное исцеление от всякой болезни, но лишь одному больному. Болезнь расслабленного была наказанием за грехи, что явствует из наставления, данного Господом исцеленному. «Се здрав был еси, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет». Господь, давший завещание исцеленному расслабленному, чтобы он не впадал снова в те согрешения, за которые наказан болезнью, дал такое же завещание грешнице, которой он простил грехи ее. «Иди, — сказал Спаситель мира, — присужденный земными праведниками на побиение камнями, и отселе к тому не согрешай. Иди и впредь не греши». Евангелие от Анна, глава 8, стих 11. Исцеление души и исцеление тела дается милосердным Господом при условии, при одинаковом условии. Грех жены был грех смертный. Очевидно, что и грех расслабленного принадлежит к разряду грехов смертных. Эти-то грехи и призывают наиболее казнь Божию. Для погрязшего в пропасти смертных грехов нужна особенная помощь Божия. И является эта помощь явно в наказании, тайно в призвании к покаянию. Призывается человек к покаянию или посылаемую ему болезнью, как случилось с расслабленным, или попускаемым гонением от человеков, что постигло Давида, или каким-либо другим образом. В каком бы виде ни явилось наказание Божие, должно принимать его со смирением и немедленно стремиться к удовлетворению той божественной цели, с которой посылается наказание. Прибегать к врачевству покаяния, положив в душе своей завет воздержания от того греха, за который карает нас рука Господня. С верностью укажется нам этот грех совестью нашу. Прощение греха и избавление от скорби, которую наказуемся за грех, даруется нам от Бога единственно при условии оставления греха, пагубного для нас, мерзостного пред Богом. Возвращение ко греху, навлекшему на нас гнев Божий, уврачеванному и прощенному Богом, служит причиной величайших бедствий, бедствий преимущественно вечных, загробных. 38 лет томился расслабленный в недуге за грех свой. Наказание значительное. Но Господом возвещается еще большее наказание за возвращение ко греху. Что это за наказание, более тяжкое, нежели болезнь, державшая больного в течение целой жизни на одре среди всех лишений? Ничто иное, как вечная мука в аде, ожидающая всех некающихся и неисправимых грешников. Аминь.
0: Братья и сестры, вы слушали душеполезное чтение из духовного наследия святителя Игнатия Брянчанинова.

Братья и сестры, 21 апреля по православному календарю, 4 мая по гражданскому, день памяти подвижницы благочестия XX века инокини Акелины. Родилась инокиня Акелина Кулигина в 1870 году в Воронежской губернии в семье зажиточного крестьянина. В детстве Акелина не участвовала в шумных играх, любила уединение, горячо молилась, отличалась кротостью и милосердием. Господь наградил девочку даром прозорливости, и многие односельчане вскоре стали обращаться к ней за помощью. Родители выдали ее замуж за поляка, и пришлось ей принять католическую веру. Однако через полтора года она вернулась домой, и вскоре, восстановившись в православии, ушла в Воронежский женский монастырь на покаяние. Стала инокиней. Живя в монастыре, Акелина взяла на себя добровольный подвиг поношения. Она спасла от гибели одну послушницу, которая согрешила, а узнав, что должна стать матерью, собиралась покончить с собой. Акелина уговорила ее родить ребенка и обещала позаботиться о нем. Так она спасла две жизни – матери и младенца. И родился на свет Божий мальчик. Матушка перенесла его к себе в келью и какое-то время прятала. Но очень скоро игуменья узнала и выгнала ее из обители вместе с приемным младенцем. Когда Акелина вернулась домой, многие ее осуждали, однако внимательные и чуткие люди отнеслись к ней с вниманием и любовью. А страждущие продолжали обращаться к ней за помощью. Однажды в соседней деревне случился пожар. Когда уже сгорела половина домов, вспомнили о молитвеннице матушке Акелине и привезли ее. Дул сильный ветер, направляя огонь на избы. Она встала перед горящими домами, как бы загородив путь пламени, и, молясь, высоко подняла икону Божьей Матери неопалимая купина. И ветер тут же утих. Пожар остановился. Слух о матушке дошел и до Москвы. Помогла она некоему генералу, который, увидев, как ей трудно живется одной с приемным сыном, в благодарность за помощь сделал все, чтобы перевести матушку Акелину с ребенком в Москву. Здесь она получила небольшую квартиру вблизи Крымского моста. Известность ее возрастала, и чтобы не мешать близким соседям, она сама стала ездить к нуждающимся, страждущим людям и общалась с ними вне дома. Уход матушки Акелины из земной жизни был очень необычным. 30 апреля 1945 года, в вербное воскресенье, она попросила приемного сына и его жену: «Я усну, смотрите, меня не потревожьте», после чего впала в летаргический сон. Во сне она пребывала с понедельника до Великого четверга. Врач наблюдал за ней. Дыхание сохранялось. Почитатели матушки приходили каждый день. Но в пятницу собралось особенно много народу. Выяснилось, что подвижница заранее пригласила многих приехать именно в Великий пяток, желая попрощаться с близкими, уходя в мир иной. Матушка Акелина мирно отошла ко Господу 4 мая 1945 года в 3 часа дня и была похоронена на Даниловском кладбище, недалеко от церкви за часовней. По сей день верующие приходят на ее могилу и просят молитвенного предстательства перед Господом.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает беседа с режиссером-документалистом Валентиной Ивановной Гуркаленко о поэте Сергее Сергеевиче Бехтееве.
1: Ну, вы знаете, судьба настоящего русского поэта, она включает в себя прежде всего судьбу России в самых ее сокровенных проявлениях и вообще судьбу всего мира Божьего. Поэтому я бы хотела начать с того, что невозможно будет понять Сергея Бехтеева без дня рождения нашего последнего государя, последнего помазанника Божия Николая Александровича и без великого праздника Вознесения Господня. Я хочу начать с того, что для меня государь Николай Александрович – это государь, которому присягаешь сердцем, как только узнаешь его жизнь, его судьбу, его личность. И для нас ведь, в общем-то, не важно, жив человек, так сказать, в земном понимании, или его уже нет на земле, потому что у Бога все живы, а Россия с самого своего возникновение создавалось в двух планах бытия – в земном и небесном. И, наверное, ни одна страна в мире не проводила на небеса столько святых и столько мучеников, столько страстотерпцев. И среди сонма святых страстотерпцев был и наш государь Николай Александрович. Вы знаете, вот сейчас очень многие люди говорят, поскольку стало как-то возможно говорить и обсуждать, что наш царь виноват в том, что он отрекся. Вот он отрекся, и вот все так покатилось в бездны. А вот если бы он не отрекся, все было бы иначе. И очень важно вообще в этом разобраться, отрекся ли он, или все-таки мы отреклись от него. Мы – это наши деды, прадеды, да и мы ныне живущие, потому что ведь это все, эта цепь живая поколений, она связана, она действительно жива. Вы знаете, есть такая книга, которую я бы советовала прочесть каждому русскому человеку. Она называется «Царствование Николая II», и написана она принцем Ольденбургом. Она переиздавалась уже несколько раз на протяжении последних лет. Эта книга, ее можно назвать наиболее объективной книгой о царствовании императора Николая II. Потому что в этой книге представлены мнения правых, левых, центристов, как теперь мы привыкли именовать политический спектр. И поэтому из этой книги можно наиболее объективную картину для себя уяснить.
2: Валентина Ивановна, а вот скажите, почему сегодняшний человек знал жизнь царя очень глубоко, очень проникновенно? Почему? Потому что многие ведь считают, что монархия, царь – это все анахронизм для нашего времени, что это все настолько далеко и уже настолько забыто и настолько не нужно. Вот, что все это как бы прошлое, которое нам не дает какого-то хорошего будущего.
1: Прежде всего, я хочу сказать, что поскольку мы люди верующие, то мы должны твердо знать о том, что Господь никакой другой власти, кроме царской, нам не заповедал. И отец Иоанн Кронштадтский, вы помните, говорил: «Демократия в аду, а на небе царство, царство Божие». И царство земное – оно, так сказать, ну, так сказать, вот бледное, может быть, отражение Царства Небесного. И я думаю, что для каждого думающего человека, вот, который живет рядом с нами, должно быть очевидно, что произошло с властью после отречения государя, после того, когда у России была отнята царская власть. И властвовать стали те люди, которые гнали государя, которые говорили: «Уйди, вот мы знаем, как Россию собрать, как ее консолидировать, как вообще что с ней надо сделать, чтобы она прославилась, чтобы она стала великой, могущественной и так далее. Вот все эти люди, которые приезжали требовать у государя отречения, все Шульгины, Гучковы, Родзянки и так далее, Керенские, где они? Что они сделали с Россией?
2: А какое окружение было вокруг царя в то время?
1: Вот я хочу вам сказать, значит, о том, что... Что пишет по этому поводу Ольденбург? Потому что, ну, что я лично могу? Ничего. Значит, Ольденбург пишет о том, что представители Думского комитета прибыли в Псков поздно вечером 1 числа. Они хотели сперва переговорить с генералом Русским. Это был человек, который командовал Северо-Западным фронтом. Но чины свиты настояли, чтобы они немедленно явились к государю. Гучков стал говорить в приподнятом тоне о торжестве революции, о том, что к ней примыкают все войска, даже конвой его величества, что всякая борьба бесполезна. Для Гучкова эта минута, очевидно, была увенчанием долгой, явной и тайной политической работы. Государь не стал вступать в разговор с представителями своих врагов. Он спокойно, сдержанно объявил им свое решение. Поздно гадать о том, мог ли государь не отречься. При той позиции, которой держались генерал Русский и генерал Алексеев, начальник штаба всей русской армии, возможность сопротивления исключалась. То есть он фактически уже был в плену. И даже телеграммы государыни ему не передавались. Ему вообще ничего не передавалось. То есть вся информация поступала к Русскому, и вся информация исходила от Русского. Больше того, об отречении могли объявить и помимо государя. Объявил же 9 ноября 1918 года принц Макс Баденский об отречении германского императора, когда Вильгельм II вовсе не отрекался. Государь, по крайней мере, сохранил возможность, отрекаясь, обратиться к народу со своим собственным последним словом. Гучков привез с собой проект манифеста. Из Ставки свой проект прислал и генерал Алексеев. Государь вышел. Через некоторое время он вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав: «Вот текст. Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли», — вспоминает Шульгин. Манифест 2 марта, подписанный государем в двух экземплярах, гласил. Вот очень важно, послушайте внимательно. Манифест об отречении. «В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 3 года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжелое испытание. Начавшиеся внутренние волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиопольского, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнике благочестия блаженном Афанасии Сайко, далее лекция священника Константина Карипанова «Лествица для мирян», слово третье о странничестве, часть первая, и литературная передача, главы из книги протоиерея Дмитрия Василенкова и протодиакона Владимира Василика «Архистратик Михаил. Преодоление зверя». Передача детям «Русская народная сказка. Иван-царевич и серый волк» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция Игоря Цезаревича Мироновича по библейской истории Ветхого и Нового Завета.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Господь! Вот, возлюбленные братья и сестры, уже прошла Пасха. Сколько недель? 3 недели. Первая неделя антипасха, вторая уже мироносец, а еще неделя расслабленного. Прошла, что вы все знаете. Да. А неделя расслабленного. Кто ж такой был расслабленный, братья и сестры? Болящий. Где же он жил? Где, что, может, помните? Где расслабленный был?
3: Купили.
2: Да, купили, это мы знаем. А город-то как называется? В каком городе?
4: В Иерусалиме.
2: Иерусалим. Вот, возлюбленные братья и сестры, этот расслабленный десятки лет лежал. И когда ангел Господень возмущал воду в купели, вот, тот получал, кто первый отходил, получал что?
5: Сибирь.
2: А этот большой.

0: Знаем, был расслаблен и помог. И вот Господь увидел, что сколько лет он в расслаблении, и увидев его, он спросил, хочешь ли ты быть здоровым? Конечно, после таких болезней. Он говорит, хочу, но не верю человека, который, когда возмутится вода, чтоб снес меня вперед. Другие, когда я подхожу, уже подползают, уже другие там и получают исцеление, а я нет. Господь говорит, возьми одр свой и ходи. Вы слышите? Расслабленному. И человек встал или не встал?
1: Да,
0: встал. Встал и пошел. Но в Фарисее этот день какой был?
1: Суббота.
0: А в субботу можно что делать?
1: Нет.
0: И кто же тебя научил так? Он как человек сказал мне, вот выздоровел и все. Слушайте дальше, возлюбленные братья, сейчас. Отблагодарил ли он Господа этот человек или нет? Как вы думаете? Благодарил. Слушайте дальше. Когда он увидел Господь этого больного исцеленного в храме, он сказал, вот ты видел великое чудо. Господь тебя исцелил, впредь не греши. Он узнал, что это Иисус. Пошел и рассказал фарисеям. А фарисеи, вы знали, уже сколько раз они хотели каменем побить Господа. И вместо благодарения этот человек принес как бы урон Господу. Как бы предал он Господа. Вот так часто бывает, братья и сестры, когда Господь нам посылает великие милости, мы не умеем благодарить Господа. И часто предаем Господа своим грехами и своими пороками. Вот здесь надо особенно нам чувствовать, что если Господь нам посылает милость, мы должны быть всю жизнь что?
1: Благодарны.
0: И я благодарю Господа за вас, что вы всегда благодарны. Храм Божий спешите, чтобы здесь получить благословение, чтобы получить отраду и утешение, да, и быть достойными детьми для Царства Небесного. Неделя о расслабленном – это возлюбленный особый день, когда мы должны просить, чтобы Господь наше расслабление духовное дал бы нам в учреждение, чтобы утвердилось наше не только тело, но и наша душа. Да. Посмотрим, как мы должны жить. Что же завещает нам Господь? Он завещает, что пока есть день, чтобы мы творили, пока есть свет, чтобы мы во свете ходили и делали дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Говорит Иоанн Богослов, 9 глава, 4 стих. Как часто мы теряем случай помочь бедному, выразить сочувствие скорбящему, навестить больного, порадовать, обласкать старого и малого. И узнаем слишком поздно, какой страшный ущерб причинило наше упущение в жизни этого человека. Может быть, горечь налегла ему на душу, и ее затопляет земное зло, а доброе слово утешения, своевременно сказанное, могло бы рассеять мрак грозящей вечной тьмы. Ребенок находился подле нас, повлияли мы истинной любовью на эту нежную душу? Нет, и ребенок вырос неверующим, блуждает, может быть, и теперь по путям своеволия или распутства, потому что мы во время не остановили его. Слышите, братья и сестры, когда мы во время не останавливаем плохие поступки своих детей. Старческое сердце томится одиночеством, тайные слезы проливаются, а мы проходим мимо, и вдруг смерть отнимает у нас возможность это поправить. Тогда мы бросаемся в бессильном горе, к безжалостному трупу, несем ко гробу наши слезы и воздыхания. Но поздно,
2: закрываются глаза, на нас не взглянут, закрытые уста нам не ответят, мы уже ничего сделать не можем. Сердце наше сжимается, совесть нас мучает, мы видим неумолимо ясно все, что упустили. Сознаем наше равнодушие, невнимание, но уже не можем загладить их, не в силах ничего вернуть. Мы могли бы украсить жизнь стариков добрым, ласковым словом, современной помощью, искренним поощрением, и мы несем цветы и слезы к безжизненному телу. «О, будем друг к другу добры и сострадательны», говорит апостол Петр, «и не будем откладывать, будем спешить отдавать душу свою ближним своим, будем усердно делать дела нашего Господа, доколе есть что день». Вот возлюбленные, вот, братья и сестры, и мы в этот день памяти победы, мы слышим слово Господа. Нет больше любви, кто душу свою полагает. Вы слышите? И сколько России и другие народы нашего Союза потеряли? 26 лишних миллионов. Это ж считай, половина страны погибла во время этих часов. Сколько мы близкие знаем наших недостаток, сколько семей уже ушло, потому что не было мужчин, не было кому передать род. Вот возлюбленные, и мы оставшие должны поминать ее. Нет больше любви, то душу свою полагает за другие свои. И я рад, что в этот день мы собрались для общей молитвы, чтобы не только помянуть наших воинов усопших, но и помолиться, чтобы Господь дал нам опять мир, тишину. Дай Господи, чтобы мы, пока есть у нас двигается наше тело, руки и ножки еще у нас целы, мы должны делать что? Добрые дела. Добрые дела. Вера без дел не бывает. Вот я люблю вас за то, что вы знаете Слово Божие. Знаете, что, как надо жить, как поступать. Это самое основное, когда мы стараемся жить по вере в Господа Иисуса Христа. Он дал нам свет. Он сам сказал о себе: «Я свет миру, и кто ходит в этом свете, не споткнется». Поэтому будем жить в этом небесном свете, благоухающем во Христе Иисусе Господе нашем. Мне хотелось бы еще привести небольшой рассказ труженика, который вы увидите, как он помог бедным детям. Они сами были бедные, но как Господь дал утешение этой семье. Этот рассказ называется «Как получить Божье благословение». «Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Помните, когда ученики отгоняли детей, он что сказал? «Пустите детей, приходите ко мне и не препятствуйте, ибо таковых есть что». И вот посмотрим, как там раскрывает Господь. Что он дает простому крестьянину, труженику? В одной из старинных германских легенд рассказывается, как однажды вечером, накануне Рождества Христова, один бедный крестьянин спешил с работы домой к скромному ужину, который его семья готовилась почти с великий праздник. Вдруг в лесу раздался жалобный стон, похожий на плач ребенка. Оглянувшись вокруг себя, крестьянин увидев на мёрзлой земле под деревом плачущего горькими слезами дитя. Жаль стало крестьянину этого малютки, брошенного в лесу, и, недолго думая, он взял его на руки и понёс домой в свою убогую хижину. Жена и дети ждали его с нетерпением, приготовив скудное рождественское угощение. вошел работник в свою хижину, передал свою ношу жене и сказал: «Небогатое у нас угощение, еле хватит его и на нас самих, но я привел тебе гостя, с которым мы поделимся им». «Не мог я в такой праздник оставить в лесу брошенного ребенка, голодного и холодного. Бедняжка так жалобно плакал. Возьми, согрей его и накорми. Мы дадим ему ночлег хотя бы сегодня». Принятый с любовью ребенок жил вместе с бедной семьей за скудную трапезу. И вдруг убогая хижина дополнилась светом. Над головой ребенка показалось сияние. Лицо озарилось неземной красотой. Он поднял руку, благословил охваченную благоговением, недоумением семью, кто был сам Христос Спаситель, предвечный младенец, явившийся под видом бедного страждущего ребенка. Легенда, конечно, вымышленная, но в ней есть наставление и для нас. Под видом несчастных, страждущих, нищих, Христос и теперь стучится у многих дверей, и, принимая их, мы принимаем своего Спасителя. Как же бережно должны мы относиться к этим несчастным, требующим нашей помощи и участия. Будем в каждом из них видеть посланника Христова, и, окружая его любовью, получим благословение свыше. Христос примет сам от нас в лице одного из малых сих все то, что мы дадим ему от души. Вы слышите, братья и сестры? Вот такой рассказ. Какое утешение Господь посылает нам, что как мы должны жить и как мы должны выполнять что? Волю Божию. Волю Божию. Вот. Один принимает Господа, а другой, получая награду, отвергает. То есть предает Господа. Вот здесь как будто два рассказа и два библейских, что как мы должны принять человека, как помочь обездоленному. И видим, что один принимает голодного, несет, чтобы последним кружком разделить. А другой, который получает исцеление, вместо благодарности предает Господу. Вот так, возлюбленные, так бывает и в жизни земной. Одни благодарят Господа, а другие предают Господа. Поэтому пока есть день, работайте в свете, говорит Господь. И Господь стучит в каждое наше сердце, как Он говорит в Откровении. «Я стою у дверей и стучу, и кто откроет, я войду, и вечерю там оставлю». Вот. Господь творит у нас в каждом человеке вечерю, только мы открыли свое сердце для Господа, чтобы наша жизнь стала добрее, чтобы наша жизнь стала лучше, чтобы наша жизнь была светлее, чтобы мы просвещались. Во свете, как мы поем всегда, во свете твоем умный свет. Вот мы любим. Но мы еще несовершенны. И часто, хотя и знаем Слово Божие, но согрешаем. А Господь как говорит? Кто знает и не выполняет раб Божий. Мы, конечно, достойны этого, возлюбленные. Но Господь нас милует. Господь нас наделяет своими благами. Господь наделяет нас великими милостями. Так мы должны, чтобы быть всегда благодарны. Всегда просить, чтобы Господи не по заслугам нашим, а по великой милости ты посылаешь нам эту великую милость и любовь. Если, братья и сестры, нам в чем каяться, я тоже думаю, что есть что. Как будто мы и не делаем плохого, и хорошего тоже. Часто бывает чего-то, что не доделать. Поэтому будем стараться всегда особенно относиться участливо к больным, те, которые требуют от нас помощи. И Господь, помните, на страшном суде не будет спрашивать, что мы ели или пили, а был болен, вы посетили меня. Темницы тоже посетили. Голоден был. Вот. Вот что Господь просит на страшном суде. И суд очень быстрый будет. И мы увидим, что мы еще не доделали. И Господь говорит, одни встанут по правую, а другую по левую. И чтобы не учиться нам на левой стороне, пока мы должны живы творить дела, что Божьи, творить дела Божьи. А пока живы возлюбленные, мы, конечно, согрешаем. Часто бывает и словом, и делом, и помышлением, и вкусом, и слухом, и зрением. Все у нас это все бывает. И зависть все бывает. И вот кайтесь, кайтесь, в этот не братец, не празднословие, и сквернословие. Можете еще возлюбленные, я не выхожу, правда, на улицу сейчас, только выхожу в свой уголок во двор, да. Посижу, а так не выхожу, я не слышу худых слов. А на своих животных ругаются, на детей ругаются, бранные слова. И мне приезжают рассказывать. Я удивляюсь, там же должны быть люди как будто бы добрее, земельки они должны. Да. И вот такие. Поэтому детей приучайте, чтобы никакое скверное слово. Я помню, мама, когда мы были, мы сосланы, да, дедушка приходил, Николай, Царство ему небесное. Кто-нибудь скажет такое каверзное слово? Дедушка Николай, у меня дети никаких худых слов, как никаких слов. Я никогда бранного слова не... Что ты в ванне там, молодой, чтобы не можешь это... А я говорю, мне не поможет рубль. И так я всю жизнь никогда не ругался. А надо нам... Так и включайте детей, чтобы они были всегда добры, ласковы. Желательно, чтобы они вот некоторые, смотришь, дети завистливые, что там даже игрушку не могут отдать другому, своему брату или сестре. Вот это уже плохо. А когда мы делимся последним, вот это хорошо, когда человек обладает скромность и благодарность Господу за то, что мы имеем. Вот так детей приучать надо любить друг к другу. Ложь. Ложь, наверное, вот это. Дайте правильно. Малое, да, ну, ложь это, малое это не грех. И малое. По телефону скажи, что нет дома. Вот, а ты дома. Бывает так или нет?
3: Бывает.
2: Это грех то. Ложь. Осуждение и привязание. Каждый мы осуждаем людей, друг на друга клевещем, а своих грехов не видим. И так Господь просит, помните, что вы вам сперва бревно изобретешь его, и увидишь соринку. А когда бревно выйдет, тогда соринку не будешь видеть. Вот так.
4: Да.
2: Объедение и пьянство. Ну, так не объедаешься, никто даже не пивает. Ну, бывает, может, лишнего кто переел. А святитель митрополит, как прямо говорит, мало яшь, мало пей, трав будешь есть. Объедение пьянства, сказал, леность, вот леность, наверное, мы пьем, где бежит Господь. И в лености все житие мои, что? И стих.
4: На работе.
2: Да, правильно, Димушка говорит, леность. Воровство. Ну, конечно, чужое не берем, не воруем, в карманы не забираемся, но есть еще люди, которые берут чужое, это грех погибельный. Даже дети, которые без спроса берут. Где Сережа там? Бежал. Дети без спроса, когда берут, что у родителей, это тоже как воровство считается. Бывало, мне пошли, что за хлеб маленький был. Там сколько сдадут, пятачок или что-то, да все, надо было сдать родительнице, отчитаться за все. Видите как? А сейчас никакого отчета нет. Сребролюбие и скупость простите, скажите. Взяточки чества и есть, неправда и тщеславие, зависть, гордость, гнев, отозгрядим, кайте, простите. Злопамятство, когда долго подходим, тупые грехи свои забываем. Разбойничество, когда ударяет кто-то друг друга или кто-то себя. Призывание демонов, когда люди ходят к колдунам, ведунам, к страшенцам астрально кто-то сказал. Прелюбодеяние, вы скажете, это когда муж изменяет жены, жена мужу. Содомские грехи, вы сами знаете, что это такое. Идолослужение, немилосердие и жестокость к людям и к животным. Вот этим этапом мы должны будем пройти.
3: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 22 апреля по православному календарю или 5 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиопольского, священномученика Евстафия Пресвитера, перенесение мощей благоверного князя Всеволода во святом крещении Гавриила Псковского, апостолов Нафанаила, Луки и Климента, преподобного Виталия.

Дорогие братья и сестры, 22 апреля по православному календарю или 5 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Феодора Сикиота, епископа Анатолийского. Этот великий подвижник, святой Феодор Сикиот, родился в VI веке в селе Сикее в Малой Азии. Его благочестивые родители жили вместе со своей престарелой матерью и незамужней сестрой. Взаимная любовь и согласие господствовали между ними, и рождение сына довершило их семейное счастье. Младенца назвали Феодором, что значит «Божий дар», потому что все семейство считало рождение его особенной Божией милостью. Когда Феодору минуло 6 лет, родители пожелали заранее записать его в царское войско, и мать приготовила ему богатую одежду и золотой пояс с тем, чтобы вести к императору в Царьград. Но однажды она увидела во сне святаго великомученика Георгия, который сказал ей: «Не трудись напрасно, потому что Царь Небесный требует твоего сына». Проснувшись, мать заплакала, думая, что эти слова означают близкую смерть отрока, и она отложила намерение свое. Между тем отрок рос и укреплялся. 8 лет он был отдан в училище, где удивлял товарищей и наставников прилежанием своим, быстрыми успехами и примерным поведением. Никогда не ссорился он с товарищами, напротив, всегда старался примирить ссорившихся. В семействе Феодора жил благочестивый старец, которого звали Стефаном. Старец этот держал строгий пост, молился беспрестанно, и мальчик Феодор, полюбив его, часто стал приходить к нему, беседовать с ним и старался подражать его делам. Возвращаясь из училища, Феодор иногда отказывался от обеда, чтобы подражать строгому постничеству старца, а в часы, свободные от уроков, уходил в церковь святаго великомученика Георгия, стоявшую близ селения на высокой горе, и там молился со Стефаном. Мать его, думая, что он все это время проводит за уроками, и боясь, чтобы это не повредило его здоровью, просила учителя отпускать его домой пораньше. Но Феодор спешил из училища прямо в церковь и потом в назначенный час вновь приходил в училище с прочими детьми. Вскоре мать заметила, что Феодор иногда встает по ночам и уходит в церковь. Она строго наказала его, ибо боялась за его здоровье и стала привязывать его к кровати. Но во сне ей опять явился великомученик Георгий и сказал, чтобы она не отклоняла сына своего от Бога. Когда у Феодора спросили, как он не боится проходить ночью по пустынным местам, где на него могут напасть волки или другие звери, то мальчик отвечал, что он ходит не один, а что его будет на молитву светлый юноша, водит его за руку в храм и на пути защищает от всякой опасности. Все домашние поняли тогда, что отрока защищает и охраняет святой великомученик Георгий, и с этих пор уже не останавливали его, говоря: «Да будет воля Божья». С 12 лет Феодор стал еще прилежнее в молитве и к чтению Священного Писания. У Феодора была маленькая сестра, которую звали Владтой. Нежно любя брата, она старалась подражать его благочестию, ходила с ним в церковь, и они вместе усердно молились. Феодор, узнав, что недалеко от селения живет отшельник по имени Гликерий, часто ходил беседовать с ним и открыл ему свое желание совершенно отречься от мира и идти в монастырь. Гликерий сказал ему, что со временем его желание исполнится, но что теперь следует ему еще пожить в семействе. Через некоторое время Феодор поселился в пещере, которую выкопал себе возле церкви во имя святого Георгия. Он ходил в церковь на молитву и питался только церковными просфорами. Бабушка его, Елпидия, приносила ему хлеба и овощей, но он все раздавал прохожим и бедным. Однако и такую жизнью Феодор не был доволен. Ему непременно хотелось жить в пустыне, как жил Иоанн Предтеча,
до явления своего народу израильскому. Он поселился, наконец, в пещере на отдаленной горе и просил одного знакомого церковнослужителя заложить вход в пещеру и изредка подавать ему через малое отверстие немного хлеба и воды. Но церковнослужитель через некоторое время дал знать о жилище Феодора его огорченному семейству. Феодор должен был уступить просьбам родных и возвратиться на время к ним. Вскоре епископ той страны посвятил его в священники. Феодор с усердием стал исполнять новые обязанности свои. Около этого времени он посетил Палестину, поклонился святым местам и принял пострижение в монастыре Хазевитском, находившемся близ реки Иордана. Возвратившись в Отечество, Феодор по-прежнему жил у церкви во имя святаго Георгия Победоносца, весь преданный молитве и благочестивым подвигам. Слух о его святой жизни привлекал к нему множество народа. Он усердно поучал приходивших и силой молитвы целил недуги их. Бабушка его Елпидия и тетка Диспения с молодой Влатой поселились близ него. Желая подражать его святой жизни, они беспрестанно молились и работали. Вырученные трудами деньги употребляли на милостыню бедным. Через некоторое время Диспения скончалась. Влата, поступившая в девичий монастырь, тоже скоро отошла ко Господу. Тогда престарелая Елпидия, пожив некоторое время с внуком, удалилась в монастырь и там продолжала свои полезные и благочестивые труды. К ней посылал преподобный, приводимых к нему для исцеления девиц, и она научала их молитве, посту и другим добрым делам. Многих женщин отвлекала она от грешной жизни и обратила к закону Господнему. Феодор жил долгое время совершенно одиноким, но через некоторое время присоединились к нему два молодых ученика. Он поучал их, и они вместе трудились и молились, помня слова Спасителя: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Феодор изнурял свое тело трудными подвигами и лишениями. Думая угодить Богу добровольным страданиям, он велел выстроить себе железную клетку и в ней проводил большую часть года в постоянной молитве. Вскоре скончалась благочестивая его бабушка Елпидия. После погребения ее известили Феодора и о кончине матери и звали его получить богатое ее наследство. Феодор помолился об упокоении ее души, но не пошел за оставленным богатством. Бог даровал Феодору силу творить чудеса и исцелять болезни. Многие из исцеленных им захотели жить близ него, чтобы всегда пользоваться его примером и поучениями. Таким образом, собралось довольно много подвижников и основался монастырь Сикиотский, которым управлял Феодор, написавший устав для братьев. Церковь святаго Георгия уже была тесна для множества братьев. Тогда они построили другую во имя архистратига Михаила. Из учеников Феодора многие впоследствии прославились святостью жизни. Слава о подвигах Феодора и о чудесах, совершаемых им, распространилась далеко. Император Маврикий, которому он предсказал призвание его на царство, просил его молитв и благословения, и по просьбе его назначил ежегодную раздачу пшеницы всем бедным, приходившим в Сикиотский монастырь. По смерти анатолийского епископа Феодор был назначен на его место. Он с сожалением оставил монастырь свой, часто потом посещал его и горевал о прежней тихой жизни. Во время вторичного путешествия своего в Иерусалим он пожелал удалиться в лавру святаго Саввы, но явившийся ему во сне великомученик Георгий запретил ему покидать епархию, которой он был нужен. Феодор повиновался и 11 лет ревностно занимался делами церкви. По прошествии этого времени он созвал клир и народ и просил их избрать другого епископа, а его отпустить в монастырь Сикиотский. С трудом уступили его желанию, ибо не хотели лишиться доброго и деятельного пастыря. Феодор с радостью возвратился в монастырь свой к прежним подвигам и трудам.
Два раза посещал он Царьград, и в последний раз в царствование императора Фоки предсказал близкую кончину патриарха и будущее бедствие церкви и государства. Дожив до глубокой старости, Федор был извещен о близкой кончине своей явлением великомученика Георгия, который, вручая ему жезл, приказывал идти за ним в дальний путь. Скончался святой Феодор Сикиот после праздника Пасхи. Преподобный Феодор Сикиот, епископ Анатолийский, моли Бога о нас!

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 1 по 13. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Сие, сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: где он? И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: нет, он обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидят, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Это ученикам предрек Господь, потому что их мир будет ненавидеть и гнать, потому что Господь изъял их из мира. Посему замечайте, на что обращается ненависть мира, и узнаете, где часть Христова. На что больше восстает мир, то больше есть Христова, ближе к Нему, сообразнее с Духом Его. Это внешний указатель, но для внешних и этого достаточно. Мир сам не действует, а разжигается на дела князем своим, сатаною, дела которого разрушил Господь и продолжает разрушать через верующих. Прямо Господу он ничего не может сделать, потому-то ярость свою обращает он на верующих в него, чтобы через досаждение им досадить Господу. И тут не прямо действует, но через органы свои, составляющие мир. Это не значит, что враг силен. Не бойтесь его, но скорее дерзайте, ибо Господь победил мир и князя его. Кто сам не поддается, тому враг ничего не в состоянии сделать. Мужайтесь. Святитель Феофан Затворник из книги «Мысль на каждый день года».

Братья и сестры, 22 апреля по православному календарю, 5 мая по гражданскому, день памяти подвижника благочестия 20 века, монаха Афанасия. Афанасий Сайко родился в 1887 году в селе Даничево Волынской губернии в многодетной семье отставного солдата. Афанасий окончил школу для солдатских детей Уланского Его Императорского Величества полка в Варшаве и Варшавскую консерваторию. В 1919 году он был арестован и отправлен по этапу в город Орел в концлагерь номер 1. После освобождения с 1921 года начал юродствовать. Первое время жил на колокольне Богоявленского храма в Орле. Позже священник Орловского Веденского женского монастыря, отец Всеволод, уговорил одинокую верующую женщину принять блаженного в свой дом. В 1924 году, после тяжелой болезни, он был тайно пострижен в монахи. Афанасий поднимал с земли спички, камешки, обрывки газет и позже раздавал людям, приговаривая: «Ищите родственность между предметами. Привыкайте решать задачи». В скором времени люди стали догадываться, что прозорливец так предупреждает их о грядущих событиях. По свидетельству современников, подвижник Афанасий, часто опережая вопрос, читая мысли, давал ответ. О нем заговорил весь город. Страждущие приходили за утешением, обращались за мудрым советом и монашествующие. Вскоре старца вновь арестовали. В октябре 1931 года оправдали. В 1932 году определили в психиатрическую больницу. В ноябре 1950 года отца Афанасия выписали на попечение духовной дочери. Однако власти боялись его влияния на верующих, и в сентябре 1951 года он был переведен в Томскую психиатрическую больницу. 5 мая 1967 года подвижник скончался. Его похоронили в Орле на Крестительском кладбище недалеко от храма. Орловско-Ливенская епархия готовит документы для синодальной комиссии по канонизации с просьбой о причислении к лику святых подвижника благочестия 20 века Христа Радиородивого монаха Афанасия Сайко.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян». Слово третье. О странничестве. Часть первая.
1: Переходим к третьему слову преподобного Иоанна Лестничника. Слово называется «О странничестве», то есть «Уклонении от мира». Странничество в изложении вообще святых отцов, в данном случае Иоанна Лестничника, это такой самый странный и непонятный аспект аскетической деятельности монаха. Для нас странничество, вообще и непонятно, и принять мы этого странничества не можем. Мы не понимаем, о чем идет речь, а поняв, нам очень трудно это как-то применить в своей жизни. Но на самом деле образ странничества, образ странника – это образ очень древний и очень глубокий для Священного Писания, что Нового, что Ветхого Завета. Вот, например, апостол Петр пишет: «А если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Но вообще более глубоко этот образ раскрывается в известном месте послание апостола Павла к евреям. Этот отрывок очень часто читается в церкви. Всегда, когда вспоминается память какого-то большого количества святых, скажем, святых отцов, святых праотцев накануне Рождества, святых разных вселенских соборов, соборы святых, недели всех святых, недели всех русских святых. Всегда читается этот апостольский отрывок, то есть он где-то раз 8 или 9 читается в церкви в течение года. Отрывок из 11 главы апостола Павла к евреям. Глава очень длинная, начинается с воспоминания об Аврааме, а потом дальше, подводя некую черту, апостол пишет: «Что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острого меча, укреплялись в небе.

0: немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, женщины получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание, побои, также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы пилами, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам и пещерам земли. Вот, скитались, вот это вот странничество, скитальчество. Те, которых весь мир был недостоин, они скитались по лицу земли. Ну и сам Христос говорит, что я не имею где главы подклонить. И хотя у него есть родной дом, куда он может возвратиться, и у него даже есть любой дом, который рад его принять, но на самом деле он говорит, что он не имеет места, где главы подклонить. Вот это ключевое представление о том, что все великие люди, все те, кто называются праведниками, все те люди, которые описаны что в Ветхом Завете, что в Новом, они воспринимали себя, и Бог воспринимает их как странников, даже если они никуда не сходили со своего места. Но, скажем, Авраам действительно странствовал. Но, скажем, руководимый Моисеем народ Божий тоже странствовал и долго не имел места, где подклонить голову. Но Исаия никуда, будучи богатым и знатным, пророк Исаия никуда из Иерусалима не уходил, а он здесь тоже вспоминается. Давид как был в Иерусалиме, так и был в Иерусалиме, тоже называется здесь странником и никогда не покидал ни своей страны, ни своего города, которому он в конце концов стал царем, но только в походы ходил. Были люди, скажем, которые вообще никуда, святые люди, которые с места никуда не сходили. Скажем, Серафим Саровский не странствовал по монастырям. Как пришел однажды в один монастырь, в Саровскую пустынь, так и провел там всю жизнь. Были, конечно, и странники типа Федора Томского, вот, или там того же Симеона Верхотурского, вот, и много других, но святых гораздо больше тех, которые никуда со своего поприща, со своего места не сходили, и тем не менее их Священное Писание называет странниками. В чем здесь ключевой смысл? Надо вспомнить, с чего все началось. У нас буквально, чтобы правильно ориентироваться в духовных явлениях жизни, надо вновь и вновь вспоминать, возвращаться к третьей главе книги Бытия, в которой описаны все первые события, связанные с грехопадением, и что было дальше. Все мы родом из этого сюжета о грехопадении. И вот, если мы вспомним, то мы вспомним, что земля, на которой мы живем, это что?
1: Временное место.
0: Это место, куда нас сослали, выгнали. Выгнали из рая и сослали жить на этой земле. Нас отправили в ссылку. Может, не в тюрьму, но в ссылку точно. Конечно, современным детям, например, надо объяснять, что такое ссылка. Они не понимают. Вот. А это самое. Но я думаю, люди, выросшие на Мариэте Шагиняна, не понимают, что такое ссылка. И знают, да, куда ссылали декабристов или там наших замечательных революционеров. Вот, в какие места, в которых они жили, кстати, очень неплохо. Вот. Но тем не менее, даже этой ссылкой они тяготились. Им хотелось вернуться в какие-нибудь Швейцарии, или Австрии, или Америки, вот, а не сидеть в каком-нибудь Шушенском несчастном, вот, и бить зайцев пачками. Скучное это занятие. И вот, тем не менее, нас действительно в эту землю, на эту землю сослали. Мы должны были жить в Эдеме, в саду, посаженном на востоке, в месте, в котором были особые условия существования. Но мы согрешили, и нас из рая в эту землю, в эту, как называют ее и святые отцы, и богослужебные книги, в эту юдоль плача. Нас сюда сослали, нас сюда выгнали. Конечно, мы забыли об этом. Мы забыли и сейчас больше озабочены тем, чтобы показать, как прекрасен мир, в котором мы живем. В этом, конечно, есть своего рода справедливость. Ну, конечно, есть красоты. Особенно если смотреть на мир, скажем, сквозь призму фотошопа, вот, то просто потрясающий, прекрасный мир. Вот, просто замечательный. Если слушать только компьютерные версии, смотреть, то есть компьютерные версии того, ну, скажем, смотреть, как выглядит мир с точки зрения BBC, вот, то, конечно, это замечательная картинка, и все там хорошо, казалось бы. И мир прекрасен, и детям, может быть, и стоит говорить, что он прекрасен, но только лишь для того, чтобы развивать в них чувство прекрасного, которое человеку, несомненно, необходимо. Его надо водить на природу, потому что в природе осталась красота. Но и осталось ровно столько, сколько осталось красоты, ну, скажем, в наскальных рисунках Альтамиры, или, скажем, сколько осталось в египетских пирамидах, или в каком-нибудь полуразрушенном храме. Вот ты знаешь же, по России еще много полуразрушенных храмов. Не везде их удается восстановить. А? Вот очень, не только в нашей области, хотя, скажем, в Кировской гораздо больше разрушенных храмов, потому что область беднее во всех отношениях, и дороги там ужасно, не до сюда доехать можно. Вот Поволжье, Верхнее Поволжье, в районе Бежецка, там огромное количество разрушенных церквей. Вологда, Архангельск, вот хватает, и вот видно, вот полуразрушенный храм. Он сохраняет свою красоту. Сохраняет, и тоже, кстати, в интернете много красивых фотографий. Есть своя поэзия в картинке храма, на котором растут березки, или, скажем, березка, проросшая корнями из престола, например, но престола уже нет, но камень, на котором стоял престол, из него выросла березка. Это тоже чудесно, или, скажем, где вместо пола травяной ковер, уже тоже своя романтика есть, и красота своя есть. Если не забывать, что это все-таки разрушенный и оскверненный храм. Храм, который должен выглядеть для по-другому и нужен для другого. Вот. Так же примерно и наша нынешняя природа. Да, в нем есть, в ней есть красивые места, и эту красоту надо чуять, ее надо слышать, ее надо видеть. И любой человек, если он вообще человек, если он не двуногая обезьяна, вот, или там четырехрукий робот, то он должен чувствовать радость расцвета, печаль заката, он должен изумляться этим явлением природы, он должен ребенком прыгать от того, что на небе радуга, а то еще и две, он должен радоваться первому снегу, он пока не стал водителем, он должен радоваться тому, что вот замечательно, можно залить головку, можно поиграть в снежки. Он радуется тому, что идет дождь, и что он этот дождь делает лужи. Это все ребенку в свое время нужно пережить. Но мы не должны уподобляться ребенку и думать, что на самом деле этот мир, который мы видим, это есть, ну скажем так, первозданное, Богом сданное наше обиталище. Вовсе нет. Вот, и забывать об этом христианину попросту преступно. Конечно, нас всячески стараются убедить, что мир вовсе не такой плох, такой плохой. Причем стараются убедить даже вопреки экологической ситуации. Вот, нам показывают картинки прекрасных пейзажей. Вот, скажем, хорошо там где-нибудь на Сейшелах, райский уголок. И человек понимает, да, мир прекрасен. Вот, мир прекрасен, что есть что посмотреть, ему хочется посмотреть мир. Но приезжая на эти места, внимательный человек увидит, что ничего безусловно красивого в этих местах нет. Картинка красивая, воображение красивое, но это иллюзия, которой мы себя окружаем. И человек очень хочет создать вокруг себя красоту, как бы компенсируя то, что он сам же и разрушил. Не в смысле экологии, а в смысле греха. И поэтому христианин всегда должен помнить, что это, вы понимаете, можно, например, попасть в тюрьму, ну и, скажем, там, попросить со временем телевизор, шторочки на решетку, скатерочку на столик, вот, половичок, скажем, даже, там, даже, может, персидский ковер, вот, там можно современный кафель в туалет поставить, там можно, знаешь, это, обои наклеить на стены, но тюрьма останется тюрьмой, как-то ее не пытайся заретушировать, и дверь все равно будет открываться с лязгом, даже если ты ее и покрасил под мрамор или под дерево, все равно она выдаст свое вот этим звуком открывания, что это на самом деле тюрьма. Как ты ее не пытайся украсить. Вот то, что делают с эпохи, ну, начиная примерно с 300 лет назад, вот люди как раз это и делают. Они пытаются убедить, ну, не без лукавого, конечно, пытаются убедить, что все, что нас окружает, есть прекрасное, красивое место, и надо благодарить Бога за то, что мы живем в таком прекрасном мире. Но на самом деле вот что. Правда такова, и христианин не должен о ней забывать. Во-первых, это место, где царствует смерть. Здесь отравлено смертью все. Все. Нет ничего не запачканного смертью. Хоть смертью касательно животных, все кругом живет насилием. Звери, птицы, насекомые жрут друг друга. И уничтожают леса, поля, моря, животных, людей. Вот здесь царствует смерть. Здесь отравлено мертвенностью все. Вот мне рассказывал один мой студент, он теперь радостно подвязается в замечательном райском месте на Афоне. Вот. И он мне рассказывал однажды, когда, ну вот, очень внимательный человек, он писал, учился в аспирантуре на биофаке университета, вот был таким, и биологией занимался. И в качестве этого своей практики он посещал разные такие заповедники, в которых проводил, ну, вот разные там исследования, измерения, наблюдения и так далее. И вот рассказывает, больше всего на него вот произвело впечатление, когда он попал вот тут недалеко у нас какой-то птичник. То есть, где были собраны вот в специальном таком месте разные певчие птицы для того, чтобы изучать, для того, чтобы записывать их голоса, ну, вот такой вот практикум. И вот он сидит, ну, представляете, там, зеленые кущи, зеленая трава, там, чистый воздух, птицы поют, собраны огромное количество певчих птиц на маленькой территории. Гравийные дорожки, там, скамеечки, ну вот практикой даже не назовешь. Райский уголок, курорт. Вот. Ну и он так, нет-нет, да поэтическая натура, заслушивался. Вот однажды, видать, его за этим делом поймал этот самый руководитель научный его, и говорит, что красиво поет. Он говорит, да, замечательно. Вот, правда красиво. Ну, вообще, тут прям думаю, сейчас поговорю о красоте. Говорит, ну-ка поймай-ка мне вон ту птичку. Вот он поймал соловья. Вот, говорит, посмотри. Вот, а у нее шерстку у соловья поднимаешь, а она вся все его тело изъедено паразитами. В нем почти заживо копошатся черви. Клещ, где-то клещи яйца откладывают, где-то какие-то черви заводятся. Говорит, они все вот поют, да, а может завтра он уже умрет. Но поскольку их много, никто не замечает этого. Но на самом деле все они заживо изъедены, кто болезнью, кто паразитами, кто еще чем-то. Вот, и все животные страшно мучаются. Вот то, что апостол Павел говорит, вся тварь стенает и мучается из-за человека. Но мы обычно не замечаем этого, именно потому, что мы не биологи и не врачи, и мы не ветеринары, мы этого не видим, просто наслаждаемся красотой, не замечая, сколько много в этом уродства, когда вот, совершается такое насилие одного животного над живым, или вот такое буквально заживо изъеденные живые существа. Вот смерть, это только то, что касается животных. А сколько человек убивает? Не только в Сирии. У нас над нашей головой, слава Богу, конечно, не летают ни F-35, ни Су-35. Вот, бомбы не сбрасывают. Штурмовых звуков бреющего полета не слышно. А ведь людей-то умирают в год, как больше, чем в год Великой Отечественной войны. От одних только абортов. А сколько аварий уносят, а сколько пожары, убийства, алкоголизм, наркомания, рак, инфаркт, инсульт. Вот сколько людей каждый год умирают. Мы этого не видим, мы не чувствуем это, мы не замечаем это, потому что наши родственники пока, слава Богу, живы. Мы как будто и не замечаем, сколько похоронных машин проходит на кладбище. Мы только придем на кладбище раз в год, думаем, ничего себе! В прошлом году еще там лес был, а теперь уже кладбище. Вышли с кладбища и забыли про это, живем, как будто люди не умирают. Все в этом мире отравлено смертью. Это смерть тут правит бал. Вот, это в самом буквальном смысле слов. Мир наш, царство смерти. Собственно, как и должно быть. Потому что мы сами превратили его в смерть. Это не говоря о том, что там где-то есть атомные станции, которые могут с ними случиться, может, как с Фукусимой или как с Чернобылем. Есть атомные ракеты, которые, как то ружье на стене, не ровен час, да и выстрелят, не будут же их просто так держать в шахтах еще 100 лет. Найдут способ, каким образом выбросить. А сколько радиоактивных отходов захоронено, потенциальная смерть и так далее. Об этом можно говорить долго. Все в этом мире отравлено смертью, пронизано смертью. И поэтому забывать, создавать иллюзию, что мы живем в идеальном мире, вот только чуть-чуть поправить, вот сейчас президента американского сместить на Трампа, вот там эту самую Евросоюз бы разрушить, и все будет замечательно. Не будет замечательно. Никогда в этом мире не будет замечательно. Потому что в этом мире, и особенно в последние столетия, слишком много смерти. Вот вы знаете, скажем, люди даже подсчитать не могут. За 20 век сколько погибло людей. Даже не могут. Все это приблизительные подсчеты, компьютеров не было, статистики серьезно не велось. Но ведь люди понимают так вот заведомо, априори, что в 20 веке погибло столько людей, сколько не погибало никогда. И то, что мы сейчас живем, это буквально, ну если не пир во время чумы, то пир накануне чумы. Потому что так вот долго в истории продолжаться не может. Люди либо должны одуматься и как-то изменить свое отношение к жизни и к смерти, либо что-то произойдет. Так жить нельзя. И именно потому, что люди пытаются создать иллюзию, будто вокруг них идеальный мир, и никакой царства смерти здесь нет. Второе, что важно помнить, вот не то, что, скажем, это такая трудная мысль, это нормальная мысль для всякого христианина, который позволяет ему не увлечься иллюзией. Первое, это что?

Всегда все праведники жили в скорби, всегда они претерпевали какую-то беду, какую-то очень тяжелую скорбь, и по-другому ничего не бывает. И поэтому этот мир для любого праведника – источник страданий. И забыть об этом, полюбить иллюзию, будто это мир идеальный, будто мы в нем можем устроиться хорошо – можем устроиться хорошо, хотя и временно, до смерти, если мы не будем праведниками. Если мы откажемся следовать за Христом, то мы можем хотя бы на рубеж до смерти сделать себя счастливыми. Забыть о всех этих скорбях и думать, после нас хоть потоп. Но если мы хотим жить благочестно, то рано или поздно нас постигнет скорбь, и скорбь тяжелая, невыносимая, болезненная, страшная, то ли на одре болезни, то ли еще когда уж кому чего Господь на роду написал. Но это обязательно ждет, потому что так было всегда. И никаких исключений из этого правила нет. Кого-то, как Давида, гоняют первую половину жизни, кого-то, как Серафима Саровского, гоняют вторую половину жизни. У каждого свое что-то написано. Но все люди так или иначе эту гонимость они переживают. И, конечно, нам в этом отношении очень не хватает средневекового восприятия жизни, которое было действительно по существу христианское. Именно новейшая эпоха, в новое время, во времена протестантов, а потом особенно в новейшую эпоху, в конце 19-го, в начале и в конце 20-го, мир объявили раем на земле. И все люди сейчас стараются создать этот самый рай. И хотя вот в этом рае, который создает человечество, сатанинские рога и копыта видно невооруженным глазом, они там везде проявляются, тем не менее все равно трудно найти человека, русского ли, православного ли, который не умилялся красотами Европы, который бы не чувствовал воодушевления, глядя на их ровные улицы, постриженные газончики, вот, разные Диснейленды, ровные дороги, прекрасные фасады, чистые альпийские лужайки, австрийские курорты, французскую ривьеру и так тому подобное. То есть все мы ведь на самом деле, даже не любя Европы, мы вольно или невольно хотим из собственной России сделать такой же идеальный мир. Мы даже не задумываемся. Ну вот все обвиняют в том, что Россия 70-80, что там сколько, 100 лет, о, 100 лет уже прошло. 100 лет назад пыталась осуществить проект построить рай на земле. Так говорили коммунисты. Рай они, конечно, не построили ни в каком смысле, но вот колючей проволоки на всех хватило, по крайней мере. И чем этот и упрекает, ну как, конечно, разве можно построить рай на земле? А сейчас западное общество, что оно строит? Не рай разве на земле? То же самое. Поэтому с чего ради этот рай на земле не кончится колючей проволокой? Как и все раи на земле, закончится это все. Ну, может, не колючей проволокой, может, чем пострашнее, технологии изменились. Но в любом случае это закончится очень печально для людей, которые приняли вот эту самую идею на вооружение построить новую Вавилонскую башню, построить Царство Божье, но без Бога на земле. И мы должны понимать, что Европа так, как она есть, конечно, сейчас этот рай изрядно топчется новыми гуннами, новыми варварами. Но вообще-то до сих пор еще у нас иллюзия о том, что этот мир прекрасный. Люди упорно, у меня вот есть друг, он очень любит Германию, и упорно не замечает, он умный человек, но, как это говорится, не по-хорошему мило, по-милу хорош. Вот, и он понимает, ну нравится ему Европа, и он не хочет видеть того, что сейчас с ней происходит. Просто именно не хочет, он закрывает глаза и уши, как страус прячется в песок
и не хочет видеть тех,

недостатков, которые, очевидно, там проявляются. Но ведь и мы тоже. И мы тоже соблазняемся, наши ли соседи, или мы сами. Мы ведь тоже, когда едем по нашей идеально ровной, как стиральная доска, дороги, мы же тоже говорим, вот в Европе-то дороги, почему могут строить, а у нас нет? Ну куда смотрят дорожные службы? Ну куда смотрит там наш дорогой, замечательный президент Владимир Путин? Почему в его правлении такие ужасные дороги? Когда мы идем и видим цены, которые в магазине, начинаем возмущаться. Ну почему у нас не так, как в Европе? Ну почему у нас ипотека не 3%, а 13%? Ну почему у нас кредиты по 17%, а не по 10%? Ну почему у нас нельзя купить качественные вещи, а только китайские? Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Жалуемся-то мы на что? На то, что у нас не так комфортно жить, как в Европе. Так ведь? Значит, и для нас, даже для христиан, хотя мы этого не чувствуем, и даже ночью нас разбуди, в этом не признаемся, но в глубине души мы любим ту красивую картинку, которая представляет собой нарисованная Европа. Она именно нарисованная. На самом деле там ничего хорошего нет. Даже если бы там не было гей-парадов, даже если бы туда не приперли сейчас эти варвары новые в миллионном экземпляре, вот, все равно там ничего хорошего нет. Но увидеть эту нехорошесть надо все-таки иметь зрение особое. А у нас его, оно не выработалось, не сформировалось. Мы любим этот мир, вообще по существу любим этот мир. Он нам нравится. И когда мы видим, что есть место на земле, где то, что нам нравится в мире, доведено до замечательных, скажем, образцов, то мы, разумеется, таем. Где люди добрые, где все здороваются, где замечательная чистота.

европейцы создать Царство Божье на земле. Только они пошли немножко другим путем, но мы-то умные, мы-то пойдем тем. Мы всех насильно крестим, кто креститься не хочет, тех убьем. Вот, или переселим их на какой-нибудь необитаемый остров, пусть там умирают, вот в пределах Арктики, там островов много. Вот, ну да, послушать некоторых пропагандистов современных, они примерно так себе все и видят. Вот, буквально крестовый поход против всего мира во славу православной церкви. Так вот, я к чему? К тому, что если мы честно посмотрим на то, что творится в нашем сознании, мы увидим, что оно вовсе не такое уж нечистое, то есть не такое уж чистое, православное, как нам того кажется, что соблазн, с которым не справились европейцы, он сидит и в нашей душе. И отпусти нас, Бог, мы бы создали нечто гораздо более худшее, чем Европа. Гораздо более худшее, в худшем варианте, в более страшном варианте. Просто Бог не позволяет нам этого сделать и хранит нас ради себя самого, ради тех судеб, которым Он определил свершиться. А на самом деле ничем мы не лучше. И сказать: Господи, благодарю Тебя, что я родился в православной стране, а не в этой дебильной Европе, ничем не отличается от того возгласа фарисея. И плоды будут те же самые, и наказание будет то же самое. Они так же, как и мы, хотели построить идеальный мир. И мы хотим построить идеальный мир. Но это иллюзия. Этого никогда не будет. А почему мы хотим построить идеальный мир? А потому что мы хотим...

полезнее, и это, этим самым дорожить, и это самое ценить. Вот, это очень такой непростой для мирского человека, но очень правильная мысль. Практической деятельности человека, человек мирской встречается с этим постоянно. Простая мысль, если мне это надо, Бог мне даст. Если не надо, то я буду терпеть. И таким образом человек, он как странник.

0: снова начинают размышлять о Божьем и думать, как там, и вот, что там христианство обещает нам в загробной жизни. Потому что вот люди, это человек настолько прикипел к миру, что Бог как очень нежная, заботливая медсестра. Видели, как медсестры снимают, хорошие медсестры, снимают повязки с ран. Вот, есть такое правило, что мучиться, вон сколько раненых, быстро, сорвал, ну больно, да, ну быстро и не мучиться. А есть такие санитарки, которые каждый раз смачивают перекись, да не по разу, вот чтобы это все отлипло от ранки, вот возятся, вот их ругают, все они все возятся, чтобы боли меньше достать. Вот я иногда думаю, что вот наш Господь, Он как такая медсестра. Можно одним движением нас сразу привести, куда Ему захочется. Но нам будет очень больно с теми семьей. Те обстоятельства, в которых мы находимся, они предусмотрены Богом. И Бог знает, в каких условиях нас поместить. Значит, если мы действительно хотим быть странниками, мы должны понимать, Бог знает, что мне сейчас лучше. Он меня поместил в этом месте, в этих условиях, с такими людьми. Слава тебе, Господи.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян. Слово третье. О странничестве. Часть первая». Продолжение следует.

0: Ухист. Добыто. Вот они и сговорились. Давай убьем брата. Добыча вся будет наша. Решились и убили Ивана-царевича. Сели на златогривого коня, взяли жар-птицу, посадили на коня Елену Прекрасную и устрашили ее. «Дома не сказывай ничего!» Лежит Иван-царевич мертвый, над ним уже вороны летают. Откуда ни возьмись, прибежал серый волк и схватил ворона с вороненком. «Ты лети-ка, ворон, за живой и мертвой водой. Принесешь мне живой и мертвой воды, тогда отпущу твоего вороненка». Ворон делать нечего, полетел, а волк держит его вороненка. Долго ли ворон летал, коротко ли, принес он живой и мертвой воды. Серый волк спрыснул мертвой водой раны Ивану-царевичу, раны зажили. Спрыснул его живой водой, Иван-царевич ожил. «Ох, крепко же я спал!»
1: «Крепко ты спал», — говорит серый волк. «Кабы не я, совсем бы не проснулся. Родные братья тебя убили и всю добычу твою увезли. Садись на меня скорей». Поскакали они в погоню и настигли обоих братьев. Тут их серый волк растерзал и клочки по полю разметал. Иван-царевич

0: Кири Игоря, воина Германа, Кирилла, заблудшей Людмилы, болящего Владимира, болящей Натальи, болящего Олега, болящей Иулии, болящей Натальи, болящей Ксении, тяжко болящего Александра, тяжко болящего Петра, болящей Елены, Константина, Александра со сродниками, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками.
1: И обратилась вот в изваяние, пепел ее засыпал мгновенно. Если Господь говорит, что нужно покинуть эту местность, нужно уходить, не оглядываясь и не сожалея о чем-то, все оставить. И вот они вроде клянутся. Господь прогнал от нас все народы, 18 стих, и амореев, живших в земле сей. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. И Иисус им говорит, невозможно служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. Дальше он переходит к Иосифу, к Моисею, и к прочим, к судьям, к пророкам. И смотрите, что о них пишется. Что все они жизнь, как вы прожили. 36 стих. Испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И Спаситель, кстати, себе тоже сказал, что птицы имеют вон гнезда, алисы, язвины, норы, а Сын Человеческий даже и головы-то не имеет где преклонить. И теперь обращается к нам, посему и мы, 12 стих. Имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащие и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля. Да. Да, вот этот народ надо было вывести. Ведь они вошли в Египет, когда Яков приехал туда, у которого уже многовековая была культура, искусство бальзамирования трупов, вообще медицинское искусство, астрономия, астрология, точные науки. И с чем они туда пришли? Ведь по закону ассимиляции народ с более высокой культурой, он абсорбирует, растворяет в себе пришлые народы. Что они могли противопоставить этой громадной материальной культуре? Только свою веру. Только свою веру в Бога, которого нельзя изображать, о котором по существу невозможно ничего сказать. Ибо он превосходит все представления человеческой мысли за пределами слов и сравнений. Как молиться такому Богу? Как? Вот у всех были культы разработанные. Храмы, капища. У каждых богов были свои истории, мифологемы целые. А здесь чего? У Бога Библии нет истории. Он есть. Он является как сущий прежде всех веков. К нему не приложим вопрос, как он возник, как он произошел. Он

0: есть. У него нет начала, у него нет конца. Представить такое самобытное существо, которое не входит в причинную вот эту связь, а находится вне ряда причинности. Вот говорят, что такого существа нет в действительности. Это человеческий вымысел, это человеческая фантазия. Неверно это. Это неверно, потому что существо, обладающее совершенством, должно быть в силу того, что оно совершенство. Вот онтологическое доказательство бытия Божия и сводится к тому, если мы Бога представляем абсолютным совершенством, то в силу этого он не может не быть, он должен быть в силу своего совершенства. Хорошее доказательство. И если приписывать этому существу такие предикаты, как вечность, премудрость, всеведение, а отказывать в бытии, кому нужны такие эти все качества, если у него нет бытия? В первую очередь, вот запомним раз и навсегда, что существо, которое обладает абсолютным совершенством, не может не существовать. Точка. И оно свидетельствует о своем существовании. Вот это свидетельство, в силу того, что мы созданы по его образу и подобию, человек и должен хранить в себе, прислушиваться к нему. Что же скажет во мне Бог, путь которого прям, и он уравнивает пути всякого человека. Вот тогда да. Можем сказать тогда с апостолом Павлом, свидетельствует совесть моя в Духе Святом. Это прекрасное свидетельство. Это состояние замечательное, когда вы ощущаете близость Бога, его реальное присутствие, хотя и не можете выразить свою веру в словах, да и не нужно выражать. Она за пределами слов и мыслей. Она превышает все, что только может сказать человек о своей вере. И поэтому он есть. Вот это имя и было открыто Моисею. Ас есть сы. Я есть тот, кто я есть. И вы должны вот эти основные понятия людям внушать. У нас есть с вами основы, вот есть основное богословие предмет. Оно выродилось потом в апологетику, в защиту, так, христианской истины. Так вот, мы должны свидетельствовать истину своей веры. Она не является плодом воображения человека. Человек не уходит в Боженьку, а Бог его находит и через него свидетельствует о себе самом. Я благодарю вас.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию из курса по библейской истории Ветхого и Нового Завета Игоря Цезаревича Мироновича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиопольского, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнике благочестия блаженном Афанасии Сайко. Далее лекция священника Константина Карипанова «Лествица для мирян». Слово третье. О странничестве. Часть первая. И литературная передача. Главы из книги протоиерея Дмитрия Василенкова и протодьякона Владимира Василика «Архистратик Михаил. Преодоление зверя». Передача детям «Русская народная сказка. Иван-царевич и серый волк» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция Игоря Цезаревича Мироновича по библейской истории Ветхого и Нового Завета.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Господь! Вот, возлюбленные братья и сестры, уже прошла с Пасхи. Сколько недель? 3 недели. Первая неделя антипасха, вторая уже мироносец, а еще неделя расслабленного. Прошла, что вы все знаете. Да? А неделя расслабленного. Кто ж такой был расслабленный, братья и сестры? Болящий. Где же он жил? Где, что, может, помните? Где расслабленный был?
3: Купили.
2: Да, купили, мы знаем. А город-то как называется? В каком городе?
3: Иерусалим.
2: Иерусалим. Вот, возлюбленные братья и сестры, этот расслабленный десятки лет лежал. И когда ангел Господень возмущал воду в купели, вот, тот получал коперию, один получал что? А этот больной, он был расслабленный и помог. И вот Господь увидел, что сколько лет он в расслаблении, и увидев его, он спросил, хочешь ли ты быть здоровым? Конечно, после таких болезней. Он говорит, хочу, но не верю человека, который, когда возмутится вода, чтоб снес меня вперед. Другие, когда я подхожу, уже подползаю, уже другие там и получают исцеление, а я нет. Господь говорит, возьми одр свой и ходи. Вы слышите? Расслабленному. И человек встал или не встал?
3: Встал.
2: Да, пошел. Но в Фарисее этот день какой был?
3: Субботу.
2: А в субботу можно что делать?
3: Нет.
2: И кто же тебя научил так? Он как человек сказал мне, вот выстроил и все. Слушайте дальше, возлюбленные братья и сестры. Отблагодарил ли он Господа этот человек или нет? Как вы думаете? Благодарил. Слушайте дальше. Когда он увидел Господь этого больного исцеленного в храме, он сказал, вот ты видел великое чудо. Господь тебя исцелил, впредь не греши. Он узнал, что это Иисус. Пошел и рассказал фарисеям. А фарисеи, вы знали, уже сколько раз они хотели и каменем побить Господа. И вместо благодарения этот человек принес как бы урон Господу. Как бы предал он Господа. Вот так часто бывает, братья и сестры, когда Господь нам посылает великие милости, мы не умеем благодарить Господа. И часто предаем Господа своим грехами и своими пороками. Вот здесь надо особенно нам чувствовать, что если Господь нам посылает милость, мы должны быть всю жизнь что?
3: Благодарны.
2: И я благодарю Господа за вас, что вы всегда благодарны. Храм Божий спешите, чтобы здесь получить благословение.

0: чтобы получить отраду и утешение, да, и быть достойными детьми для Царства Небесного. Неделя о расслабленном – это воздвиженный особый день, когда мы должны просить, чтобы Господь наше расслабление духовное дал бы нам в утверждение, чтобы утвердилось наше не только тело, но и наше душа. Да. Посмотрим, как мы должны жить. Что же завещает нам Господь? Он завещает, что пока есть день, чтобы мы творили, пока есть свет, чтобы мы во свете ходили и делали дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать, говорит Иоанн Богослов, 9 глава, 4 стих. Как часто мы теряем случай помочь бедному, выразить сочувствие скорбящему, навестить больного, порадовать, обласкать старого и малого. И узнаем слишком поздно, какой страшный ущерб причинило наше упущение в жизни этого человека. Может быть, горечь налегла ему на душу, и ее затопляет земное зло, а доброе слово утешения, своевременно сказанное, могло бы рассеять мрак грозящей вечной тьмы. Ребенок находился подле нас, повлияли мы истинной любовью на эту нежную душу? Нет. И ребенок вырос неверующим, блуждает, может быть, и теперь по путям своеволия или распутства, потому что мы во время не остановили его. Слышите, братья и сестры, когда мы во время не останавливаем плохие поступки своих детей. Старческое сердце томится одиночеством, тайные слезы проливаются, а мы проходим мимо, и вдруг смерть отнимает у нас возможность это поправить. Тогда мы бросаемся в бессильном горе, к безжалостному трупу, несем ко гробу наши слезы и воздыхания. Но поздно закрываются глаза, на нас не взглянут, закрытые уста нам не ответят, мы уже ничего сделать не можем. Сердце нас сжимается, совесть нас мучает, мы видим неумолимо ясно все, что упустили. Сознаем наше равнодушие, невнимание, но уже не можем загладить их, не в силах ничего вернуть. Мы могли бы украсить жизнь стариков добрым, ласковым словом, современной помощью, искренним поощрением, и мы несем цветы и слезы к безжизненному телу. «О, будем друг к другу добры и сострадательны», говорит апостол Петр, «и не будем откладывать, будем спешить отдавать душу свою ближним своим, будем усердно делать дела нашего Господа, доколе есть что день». Вот возлюбленные, вот братья и сестры. И мы в этот день памяти победы, мы слышим слово Господа. Нет больше любви, кто душу свою полагает. Вы слышите? И сколько Россия и другие народы нашего Союза потеряли? 26 с лишним миллионов. Это ж, считай, половина страны погибла во время Отечества. Сколько мы близкие знаем наших недостаток. Сколько семей уже ушло, потому что не было мужчин, не было кому передать род. Вот возлюбленные. И мы, оставшие, должны поминать ее. Нет больше любви, то душу свою полагает за родные свои. И я радуюсь, что в этот день мы собрались для общей молитвы, чтобы не только помянуть наших воинов усопших, но и помолиться, чтобы Господь дал нам опять мир, тишину. Дай Господи, чтобы мы, пока есть у нас двигается наше тело, руки и ножки еще у нас целы, мы должны делать что? Добрые дела. Добрые дела. Вера без дел не бывает. Хотя я люблю вас за что, что вы знаете Слово Божие. Знаете, что, как надо жить, как поступать. Это самое основное, когда мы стараемся жить по вере в Господа Иисуса Христа. Он дал нам свет. Он сам сказал о себе: «Я свет миру, и кто ходит в этом свете, не споткнется». Поэтому будем жить в этом небесном свете, благоухающем во Христе Иисусе Господе нашем. Мне хотелось бы еще привести небольшой рассказ труженика, который вы увидите, как он помог бедным детям. Они сами были бедные, но как Господь дал утешение этой семье. Этот рассказ называется «Как получить Божье благословение». Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Помните, когда ученики отгоняли детей, он что сказал? «Пустите детей, приходите ко мне и не препятствуйте, ибо таковых есть что». И вот посмотрим, как там раскрывает Господь, что он дает простому крестьянину, труженику. В одной из старинных германских легенд рассказывается, как однажды вечером, накануне Рождества Христова, один бедный крестьянин спешил с работы домой к скромному ужину, который его семья готовилась почти с великий праздник. Вдруг в лесу раздался жалобный стон, похожий на плач ребенка. Оглянувшись вокруг себя, крестьянин, увидев на мертвой земле под деревом плачущего горькими слезами дитя. Жаль стало крестьянину этого малютки, брошенного в лесу, и, недолго думая, он взял его на руки и понес домой в свою убогую хижину. Жена и дети ждали его с нетерпением, приготовив скудное рождественское угощение. Вошел работник в свою хижину, передал свою ношу жене и сказал: «Небогатое у нас угощение, еле хватит его и на нас самих, но я привел тебе гостя, с которым мы поделимся им». «Не мог я в такой праздник оставить в лесу брошенного ребенка, голодного и холодного. Бедняжка так жалобно плакал. Возьми, согрей его и накорми. Мы дадим ему ночлег хотя бы сегодня». Принятый с любовью ребенок сел вместе с бедной семьей за скудную трапезу. И вдруг убогая хижина дополнилась светом. Над головой ребенка показалось сияние. Лицо озарилось неземной красотой. Он поднял руку, благословил охваченную благоговением, недоумением семью, то был сам Христос Спаситель, предвечный младенец, явившийся под видом бедного страждущего ребенка. Легенда, конечно, вымышленная, но в ней есть наставление и для нас. Под видом несчастных, страждущих, нищих Христос и теперь стучится у многих дверей, и, принимая их, мы принимаем своего Спасителя. Как же бережно должны мы относиться к этим несчастным, требующим нашей помощи и участия. Будем в каждом из них видеть посланника Христова, и, окружая его любовью, получим благословение свыше. Христос примет сам от нас в лице одного из малых сих все то, что мы дадим ему от души». Вы слышите, братья и сестры? Вот такой рассказ. Какое утешение Господь посылает нам, что как мы должны жить и как мы должны выполнять что? Волю Божию. Волю Божию. Вот. один принимает Господа, а другой, получая награду, отвергает, то есть предает Господа. Вот здесь как будто два рассказа и два библейских, что как мы должны принять человека, как помочь обездоленному. И видим, что один принимает голодного, несет, чтобы последним кусков разделить, а другой, который получает исцеление, вместо благодарности предает Господу. Вот так возлюбленные, так бывает и в жизни земной. Одни благодарят Господа, а другие предают Господа. Поэтому пока есть день, работайте в свете, говорит Господь. И Господь стучит в каждое наше сердце, как Он говорит в Откровении. Я стою у дверей и стучу, и кто откроет, я войду, и вечерю там отворю. Вот. Господь творит в нас, в каждом человеке вечерю, только мы открыли свое сердце для Господа, чтобы наша жизнь стала добрее, чтобы наша жизнь стала лучше, чтобы наша жизнь была светлее, чтобы мы просвещались во свете, как мы поем всегда, во свете твоем мудрым свет. Вот возлюбленные. Но мы еще несовершенны. И часто, хотя и знаем Слово Божие, но согрешаем. А Господь как говорит? Кто знает и не выполняет раб Божий, Мы, конечно, достойны этого, возлюбленные. Но Господь нас милует. Господь нас наделяет своими благами. Господь наделяет нас великими милостями. Так мы должны, чтобы быть всегда благодарны. Всегда просить, чтобы Господи не по заслугам нашим, а по великой милости ты посылаешь нам эту великую милость и любовь. Если, братья и сестры, нам в чем каяться? Я тоже думаю, что есть что. Как будто мы и не делаем плохого, и хорошего тоже. Часто бывает чего-то, что не доделать. Поэтому будем стараться всегда, особенно относиться участливо к больным, те, которые требуют от нас помощи. И Господь, помните, на страшном суде не будет спрашивать, что мы ели или пили, а был болен, вы посетили меня. Темницы тоже посетили. Да. Голоден был. Вот. Вот что Господь спросит на страшном суде. И суд очень быстрый будет. И мы увидим, что мы еще не доделали. И Господь говорит, одни встанут по правую, а другие по левую. И чтобы не учиться нам на левой стороне, пока мы должны живы творить дела, что Божие, творить дела Божие. А пока живы возлюбленные, мы, конечно, согрешаем. Часто бывает и словом, и делом, и помышлением, и вкусом, и слухом, и зрением. Все у нас это все бывает. И зависть все бывает. И вот кайтесь, кайтесь, не тратить не празднословие и сквернословие. Можете еще возлюбленные, я не выхожу, правда, на улицу сейчас, только выхожу в свой уголок во двор, да. Посижу, а так не выхожу, я не слышу худых слов. А на своих животных ругаются, на детей ругаются, бранные слова. И мне приезжают рассказывать. Я удивляюсь, там же должны быть люди как будто бы добрее, земельки они должны. Да. И вот такие. Поэтому детей приучайте, чтобы никакое скверное слово. Я помню, мама, когда мы были, мы сосланы, то дедушка приходил, Николай, Царство ему небесное. Кто-нибудь скажет такое каверзное слово? Дедушка Николай, у меня дети никаких худых слов, чтоб никаких слов. Я никогда бранного слова в армии, что ты в армии там, молодой, чтобы не можешь это. А я говорю, мне не поможет рубль.
1: И так я всю жизнь никогда не ругался. Вот надо нам. Так и включайте детей, чтобы они были всегда добры, ласковы. Желательно, чтобы они вот некоторые смотришь, дети завистливые, что там даже игрушку не могут отдать другому, своему брату или сестре. Вот это уже плохо. А когда мы делимся последним, вот это хорошо, когда человек выражает скромность и благодарность Господу за то, что мы имеем. Вот так детей приучать надо любить друг к другу. Ложь. Ложь, наверное, вот это. А если правильно, малое, да, ну, ложь это малое, это не грех. Не малое. По телефону скажи, что нет дома. Вот, а ты дома. Бывает так или
2: нет? Бывает.
1: Это грех, то ложь. Осуждение и привет. Когда мы осуждаем людей, друг на друга клевещем, а своих грехов не видим. И нас Господь просит, помните, что вы вам сперва бревно заключаешь его, и увидишь соринку. А когда бревно вынешь, тогда соринку не будешь видеть. Вот так.
3: Да.
1: Объедение и пьянство. Ну, так не объедаешься, никто даже не пивает. Ну, бывает, может, лишнего поперел. А святитель митрофаний, как прямо говорит, мало яшь, мало пей, здрав будешь. Объедение пьянства, сказал, леность, вот леность, наверное, мы пьем, где пьет Господь. И в лености все житие мои, что? И стих.
3: На работе.
1: Да, правильно, Димушка говорит, леность. Воровство. Ну, конечно, чужое не берем, не воруем, в карманы не забираемся, но есть еще люди, которые берут чужое, это грех погибельный. Даже дети, которые без спроса берут. Где Сережа там? Пошла, пожалуйста. Бежал. Дети без спроса, когда берут, что у родителей, это тоже как воровство считается. Бывало, мне пошли, что за хлеб маленький был. Там сколько сдадут, пятачок или что-то, да все. Надо было сдать родительнице, отчитаться за все. Видите как? А сейчас никакого отчета нет. Сребролюбие и скупость в России. Взяточничество и лестьство тоже. Неправда и тщеславие. Зависть, гордость, гнев. Вот это что видим. Кайте, братья. Злопамятство, когда долго помним, чужие грехи свои забываем. Разбойничество, когда ударяет кто-то друг друга или кто-то. Да. Призывание демонов, когда люди ходят к колдунам, к ведунам, к страченцам, вот правильно кто-то сказал. Прелюбодеяние, вы скажете, это когда муж изменяет жены, жена мужу. Содомские грехи, вы сами знаете, что это такое. Идолослужение, немилосердие и жестокость людям и животным. Вот вот это, этим этапом мы должны будем пройти.
4: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

братья и сестры, 22 апреля по православному календарю или 5 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиопольского, священномученика Евстафия Пресвитера, перенесение мощей благоверного князя Всеволода во святом крещении Гавриила Псковского, апостолов Нафанаила, Луки и Климента, преподобного Виталия.

Дорогие братья и сестры, 22 апреля по православному календарю или 5 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Феодора Сикиота, епископа Анатолийского. Этот великий подвижник, святой Феодор Сикиот, родился в VI веке в селе Сикее в Малой Азии. Его благочестивые родители жили вместе со своей престарелой матерью и незамужней сестрой. Взаимная любовь и согласие господствовали между ними, и рождение сына довершило их семейное счастье. Младенца назвали Феодором, что значит «Божий дар», потому что все семейство считало рождение его особенной Божией милостью. Когда Феодору минуло 6 лет, родители пожелали заранее записать его в царское войско, и мать приготовила ему богатую одежду и золотой пояс с тем, чтобы вести к императору в Царьград. Но однажды она увидела во сне святаго великомученика Георгия, который сказал ей: «Не трудись напрасно, потому что Царь Небесный требует твоего сына». Проснувшись, мать заплакала, думая, что эти слова означают близкую смерть отрока, и она отложила намерение свое. Между тем отрок рос и укреплялся. 8 лет он был отдан в училище, где удивлял товарищей и наставников прилежанием своим, быстрыми успехами и примерным поведением. Никогда не ссорился он с товарищами, напротив, всегда старался примирить ссорившихся. В семействе Феодора жил благочестивый старец, которого звали Стефаном. Старец этот держал строгий пост, молился беспрестанно, и мальчик Феодор, полюбив его часто, стал приходить к нему, беседовать с ним и старался подражать его делам. Возвращаясь из училища, Феодор иногда отказывался от обеда, чтобы подражать строгому постничеству старца, а в часы, свободные от уроков, уходил в церковь святаго великомученика Георгия, стоявшую близ селения на высокой горе, и там молился со Стефаном. Мать его, думая, что он все это время проводит за уроками, и боясь, чтобы это не повредило его здоровью, просила учителя отпускать его домой пораньше. Но Феодор спешил из училища прямо в церковь и потом в назначенный час вновь приходил в училище с прочими детьми. Вскоре мать заметила, что Феодор иногда встает по ночам и уходит в церковь. Она строго наказала его, ибо боялась за его здоровье и стала привязывать его к кровати. Но во сне ей опять явился великомученик Георгий и сказал, чтобы она не отклоняла сына своего от Бога. Когда у Феодора спросили, как он не боится проходить ночью по пустынным местам, где на него могут напасть волки или другие звери, то мальчик отвечал, что он ходит не один, а что его будет на молитву светлый юноша, водит его за руку в храм и на пути защищает от всякой опасности. Все домашние поняли тогда, что отрока защищает и охраняет святой великомученик Георгий, и с этих пор уже не останавливали его, говоря: «Да будет воля Божья». С 12 лет Феодор стал еще прилежнее в молитве и к чтению Священного Писания. У Феодора была маленькая сестра, которую звали Владтой. Нежно любя брата, она старалась подражать его благочестию, ходила с ним в церковь, и они вместе усердно молились. Феодор, узнав, что недалеко от селения живет отшельник по имени Гликерий, часто ходил беседовать с ним и открыл ему свое желание совершенно отречься от мира и идти в монастырь. Гликерий сказал ему, что со временем его желание исполнится, но что теперь следует ему еще пожить в семействе. Через некоторое время Феодор поселился в пещере, которую выкопал себе возле церкви во имя святого Георгия. Он ходил в церковь на молитву и питался только церковными просфорами. Бабушка его, Елпидия, приносила ему хлеба и овощей, но он все раздавал прохожим и бедным. Однако и такую жизнью Феодор не был доволен. Ему непременно хотелось жить в пустыне, как жил Иоанн Предтеча,
до явления своего народу израильскому. Он поселился, наконец, в пещере на отдаленной горе и просил одного знакомого церковнослужителя заложить вход в пещеру и изредка подавать ему через малое отверстие немного хлеба и воды. Но церковнослужитель через некоторое время дал знать о жилище Феодора его огорченному семейству. Феодор должен был уступить просьбам родных и возвратиться на время к ним. Вскоре епископ той страны посвятил его в священники. Феодор с усердием стал исполнять новые обязанности свои. Около этого времени он посетил Палестину, поклонился святым местам и принял пострижение в монастыре Хазевицком, находившемся близ реки Иордана. Возвратившись в Отечество, Феодор по-прежнему жил у церкви во имя святаго Георгия Победоносца, весь преданный молитве и благочестивым подвигам. Слух о его святой жизни привлекал к нему множество народа. Он усердно поучал приходивших и силой молитвы целил недуги их. Бабушка его Елпидия и тетка Диспения с молодой Влатой поселились близ него. Желая подражать его святой жизни, они беспрестанно молились и работали. Вырученные трудами деньги употребляли на милостыню бедным. Через некоторое время Диспения скончалась. Влата, поступившая в девичий монастырь, тоже скоро отошла ко Господу. Тогда престарелая Елпидия, пожив некоторое время с внуком, удалилась в монастырь и там продолжала свои полезные и благочестивые труды. К ней посылал преподобный, приводимых к нему для исцеления девиц, и она научала их молитве, посту и другим добрым делам. Многих женщин отвлекала она от грешной жизни и обратила к закону Господнему. Феодор жил долгое время совершенно одиноким, но через некоторое время присоединились к нему два молодых ученика. Он поучал их, и они вместе трудились и молились, помня слова Спасителя: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Феодор изнурял свое тело трудными подвигами и лишениями. Думая угодить Богу добровольным страданием, он велел выстроить себе железную клетку и в ней проводил большую часть года в постоянной молитве. Вскоре скончалась благочестивая его бабушка Елпидия. После погребения ее известили Феодора и о кончине матери и звали его получить богатое ее наследство. Феодор помолился об упокоении ее души, но не пошел за оставленным богатством. Бог даровал Феодору силу творить чудеса и исцелять болезни. Многие из исцеленных им захотели жить близ него, чтобы всегда пользоваться его примером и поучениями. Таким образом, собралось довольно много подвижников и основался монастырь Сикиотский, которым управлял Феодор, написавший устав для братьев. Церковь святаго Георгия уже была тесна для множества братьев. Тогда они построили другую во имя архистратига Михаила. Из учеников Феодора многие впоследствии прославились святостью жизни. Слава о подвигах Феодора и о чудесах, совершаемых им, распространилась далеко. Император Маврикий, которому он предсказал призвание его на царство, просил его молитв и благословения, и по просьбе его назначил ежегодную раздачу пшеницы всем бедным, приходившим в Сикиотский монастырь. По смерти анатолийского епископа Феодор был назначен на его место. Он с сожалением оставил монастырь свой, часто потом посещал его и горевал о прежней тихой жизни. Во время вторичного путешествия своего в Иерусалим он пожелал удалиться в лавру святаго Саввы, но явившийся ему во сне великомученик Георгий запретил ему покидать епархию, которой он был нужен. Феодор повиновался и 11 лет ревностно занимался делами церкви. По прошествии этого времени он созвал клир и народ и просил их избрать другого епископа, а его отпустить в монастырь Сикиотский. С трудом уступили его желанию, ибо не хотели лишиться доброго и деятельного пастыря. Феодор с радостью возвратился в монастырь свой к прежним подвигам и трудам.
Два раза посещал он Царьград, и в последний раз в царствование императора Фоки предсказал близкую кончину патриарха и будущее бедствие церкви и государства. Дожив до глубокой старости, Федор был извещен о близкой кончине своей явлением великомученика Георгия, который, вручая ему жезл, приказывал идти за ним в дальний путь. Скончался святой Феодор Сикиот после праздника Пасхи. Преподобный Феодор Сикиот, епископ Анатолийский, моли Бога о нас!

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Во же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 25-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

И хождаши Иисус по сих в Галилее, не хотяши бо во Иудеи ходите, яко искаху Его Иудеи убите, беже близ праздника иудейский, под тени сени, реша же к нему братья Его, приди подсюду и иди во Иудею, да и ученицы твои видят дела твоя, яже твориши. Никто же, бо в тайне ничесо же творит, и ищет сам яви быти, аще сия твориши, яви себя мирови, не братья бо его веровуху в него. Глагола убо им Иисус, время мое не уприиде, время же ваше всегда готово есть. Не может мир ненавидеть и вас, меня же ненавидит, яко аз свидетельствую о нем, яко дела его зла суть. Вы взыдете в праздник сей, аз не взыду в праздник сей, яко время мое не у исполнися. Сия рек им, остав Галилеи, егда же взыдоше братья его в праздник, тогда и сам взыдено не яве, но яко тай. Жидове же искаху его в праздник и глаголаху, где есть он, и ропот мног бе о нем в народех. Ове и глаголаху, яко благ есть, и ниже глаголаху ни, но льстит народы. Некоторые же убо яве глаголаше о нем, страха ради

Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 1 по 13. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Сие, сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: где он? И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: нет, он обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидят, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Это ученикам предрек Господь, потому что их мир будет ненавидеть и гнать, потому что Господь изъял их из мира. Посему замечайте, на что обращается ненависть мира, и узнаете, где часть Христова. На что больше восстает мир, то больше есть Христова, ближе к Нему, сообразнее с Духом Его. Это внешний указатель, но для внешних и этого достаточно. Мир сам не действует, а разжигается на дела князем своим, сатаною, дела которого разрушил Господь и продолжает разрушать через верующих. Прямо Господу он ничего не может сделать, потому-то ярость свою обращает он на верующих в него, чтобы через досаждение им досадить Господу. И тут не прямо действует, но через органы свои, составляющие мир. Это не значит, что враг силен. Не бойтесь его, но скорее дерзайте, ибо Господь победил мир и князя его. Кто сам не поддается, тому враг ничего не в состоянии сделать. Мужайтесь. Святитель Феофан Затворник из книги «Мысль на каждый день года».

Братья и сестры, 22 апреля по православному календарю, 5 мая по гражданскому, день памяти подвижника благочестия XX века, монаха Афанасия. Афанасий Сайко родился в 1887 году в селе Даничево Волынской губернии в многодетной семье отставного солдата. Афанасий окончил школу для солдатских детей Уланского Его Императорского Величества полка в Варшаве и Варшавскую консерваторию. В 1919 году он был арестован и отправлен по этапу в город Орел в концлагерь номер 1. После освобождения с 1921 года начал юродствовать. Первое время жил на колокольне Богоявленского храма в Орле. Позже священник Орловского Веденского женского монастыря, отец Всеволод, уговорил одинокую верующую женщину принять блаженного в свой дом. В 1924 году, после тяжелой болезни, он был тайно пострижен в монахи. Афанасий поднимал с земли спички, камешки, обрывки газет и позже раздавал людям, приговаривая: «Ищите родственность между предметами. Привыкайте решать задачи». В скором времени люди стали догадываться, что прозорливец так предупреждает их о грядущих событиях. По свидетельству современников, подвижник Афанасий, часто опережая вопрос, читая мысли, давал ответ. О нем заговорил весь город. Страждущие приходили за утешением, обращались за мудрым советом и монашествующие. Вскоре старца вновь арестовали. В октябре 1931 года оправдали. В 1932 году определили в психиатрическую больницу. В ноябре 1950 года отца Афанасия выписали на попечение духовной дочери. Однако власти боялись его влияния на верующих, и в сентябре 1951 года он был переведен в Томскую психиатрическую больницу. 5 мая 1967 года подвижник скончался. Его похоронили в Орле на Крестительском кладбище недалеко от храма. Орловско-Ливенская епархия готовит документы для синодальной комиссии по канонизации с просьбой о причислении к лику святых подвижника благочестия XX века Христа Ради Юродивого монаха Афанасия Сайко.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян. Слово третье. О странничестве». Часть первая.
1: Переходим к третьему слову.
0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян. Слово третье. О странничестве». Часть первая.
1: Переходим к третьему слову преподобного Иоанна Лестничника. Слово

Мы искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Но вообще более глубоко этот образ раскрывается в известном месте послания апостола Павла к евреям. Этот отрывок очень часто читается в церкви. Всегда, когда вспоминается память какого-то вот большого количества святых, скажем, святых отцов, святых праотцев накануне Рождества, святых разных вселенских соборов, вот, соборы святых, там, недели всех святых, недели всех русских святых, всегда читается этот апостольский отрывок, то есть он где-то раз 8 или 9 читается в церкви в течение года. Отрывок из 11 главы апостола Павла к евреям. Вот глава очень длинная, начинается с воспоминания об Аврааме, а потом дальше, подводя некую черту, апостол пишет: «Что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острого меча, укреплялись в немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, женщины получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы пилами, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, и пещерам земли». Вот, скитались, вот это вот странничество, скитальчество. Те, которых весь мир был недостоин, они скитались по лицу земли. Ну и сам Христос говорит, что я не имею где главы подклонить. И хотя у него есть родной дом, куда он может возвратиться, и у него даже есть любой дом, который рад его принять, но на самом деле он говорит, что он не имеет места, где главы подклонить. Вот это ключевое как бы представление о том, что все великие люди, все те, кто называются праведниками, все те люди, которые описаны что в Ветхом Завете, что в Новом, они воспринимали себя, и Бог воспринимает их как странников, даже если они никуда не сходили со своего места. Ну, скажем, Авраам действительно странствовал. Ну, скажем, руководимый Моисеем народ Божий тоже странствовал и долго не имел места, где подклонить голову. Но Исаия, никуда, будучи богатым и знатным, пророк Исаия никуда из Иерусалима не уходил, а он здесь тоже вспоминается. Давид, как был в Иерусалиме, так и был в Иерусалиме, тоже называется здесь странником и никогда не покидал ни своей страны, ни своего города, в котором он в конце концов стал царем, но только в походы ходил. Были люди, скажем, которые вообще никуда, святые люди, которые с места никуда не сходили. Скажем, Серафим Саровский не странствовал по монастырям. Как пришел однажды в один монастырь, Саровскую пустынь, так и провел там всю жизнь. Были, конечно, и странники типа Федора Томского, вот, или там того же Симеона Верхотурского, вот, и много других, но святых гораздо больше тех, которые никуда со своего поприща, со своего места не сходили, и тем не менее их Священное Писание называет странниками. В чем здесь ключевой смысл? Надо

0: вспомнить, с чего все началось. У нас буквально, чтобы правильно ориентироваться в духовных явлениях жизни, надо вновь и вновь вспоминать, возвращаться к третьей главе книги Бытия, в которой описаны все первые события, связанные с грехопадением, и что было дальше. Все мы родом из этого сюжета о грехопадении. И вот, если мы вспомним, то мы вспомним, что земля, на которой мы живем, это что?
1: Временное место
0: обитания. Это место, куда нас сослали, выгнали. Выгнали из рая и сослали жить на этой земле. Нас отправили в ссылку. Может, не в тюрьму, но в ссылку точно. Конечно, современным детям, например, надо объяснять, что такое ссылка. Они не понимают. Вот. А это самое. Но я думаю, люди, выросшие на Мариэте Шагиняна, не понимают, что такое ссылка. И знают, да, куда ссылали декабристов или там наших замечательных революционеров. Вот в какие места, в которых они жили, кстати, очень неплохо. Вот. Но тем не менее, даже этой ссылкой они тяготились. Им хотелось вернуться в какие-нибудь Швейцарии, или Австрии, или Америки, вот, а не сидеть в каком-нибудь Шушинском несчастном, вот, и бить зайцев пачками. Скучное это занятие. И вот, тем не менее, нас действительно в эту землю, на эту землю сослали. Мы должны были жить в Эдеме, в саду, посаженном на востоке, в месте, в котором были особые условия существования. Но мы согрешили, и нас из рая в эту землю, в эту, как называют ее и святые отцы, и богослужебные книги, в эту юдоль плача. Нас сюда сослали, нас сюда выгнали. Конечно, мы забыли об этом. Мы забыли и сейчас больше озабочены тем, чтобы показать, как прекрасен мир, в котором мы живем. В этом, конечно, есть своего рода справедливость. Ну, конечно, есть красоты. Особенно если смотреть на мир, скажем, сквозь призму фотошопа. Вот, то просто потрясающий, прекрасный мир. Вот, просто замечательный. Если слушать только компьютерные версии, смотреть, то есть компьютерные версии того, ну скажем, смотреть, как выглядит мир с точки зрения BBC, вот, то, конечно, это замечательная картинка, и все там хорошо, казалось бы, и мир прекрасен, и детям, может быть, и стоит говорить, что он прекрасен, но только лишь для того, чтобы развивать в них чувство прекрасного, которое человеку, несомненно, необходимо. Его надо водить на природу, потому что в природе осталась красота. Но и осталось ровно столько, сколько осталось красоты, ну скажем, в наскальных рисунках Альтамиры, или скажем, сколько осталось в египетских пирамидах, или в каком-нибудь полуразрушенном храме. Вот ты знаешь же, по России еще много полуразрушенных храмов. Не везде их удается восстановить. А? Вот, очень, не только в нашей области, хотя, скажем, в Кировской гораздо больше разрушенных храмов, потому что область беднее во всех отношениях, и дороги там ужасно, не до сюда доехать можно. Вот Поволжье, Верхнее Поволжье, в районе Бежецка, там огромное количество разрушенных церквей. Вологда, Архангельск, вот хватает, и вот видно, вот полуразрушенный храм, он сохраняет свою красоту. Сохраняет. И тоже, кстати, в интернете много красивых фотографий. Есть своя поэзия в картинке храма, на котором растут березки. Или, скажем, березка, проросшая корнями из престола. Например, но престола уже нет, но камень, на котором стоял престол, из него выросла березка. Это тоже чудесно. Или, скажем, где вместо пола травяной ковер, уже тоже своя романтика есть и красота своя есть. Если не забывать, что это все-таки разрушенный и оскверненный храм. Храм, который должен выглядеть для по-другому и нужен для другого. Вот. Так же примерно и наша нынешняя природа. Да, в нем есть красивые места, и эту красоту надо чуять, ее надо слышать, ее надо видеть. И любой человек, если он вообще человек, если он не двуногая обезьяна, вот, или там четырехрукий робот, то он должен чувствовать радость расцвета, печаль заката, он должен изумляться этим явлением природы. Он должен ребенком прыгать от того, что на небе радуга, а то еще и две. Он должен радоваться первому снегу, он пока не стал водителем. Он должен радоваться тому, что вот замечательно, можно залить голку, можно поиграть в снежки. Он радуется тому, что идет дождь, и что он этот дождь делает лужи. Это все ребенку в свое время нужно пережить. Но мы не должны уподобляться ребенку и думать, что на самом деле этот мир, который мы видим, это есть, ну скажем так, первозданное, Богом сданное наше обиталище. Вовсе нет. Вот. И забывать об этом христианину попросту преступно. Конечно, нас всячески стараются убедить, что мир вовсе не такой плох, такой плохой. Причем стараются убедить даже вопреки экологической ситуации. Вот. Нам показывают картинки прекрасных пейзажей. Вот, скажем, хорошо там где-нибудь на Сейшелах, райский уголок. И человек понимает, да, мир прекрасен. Вот, мир прекрасен, что есть что посмотреть, ему хочется посмотреть мир. Но приезжая на эти места, внимательный человек увидит, что ничего безусловно красивого в этих местах нет. Картинка красивая, воображение красивое, но это иллюзия, которой мы себя окружаем. И человек очень хочет создать вокруг себя красоту, как бы компенсируя то, что он сам же и разрушил. Не в смысле экологии, а в смысле греха. И поэтому христианин всегда должен помнить, что это, вы понимаете, можно, например, попасть в тюрьму, ну и, скажем, там, попросить со временем телевизор, шторочки на решетку, скатерочку на столик, вот, половичок, скажем, даже, там, даже, может, персидский ковер, вот, там можно современный кафель в туалет поставить, там можно, знаешь, это, обои наклеить на стены, но тюрьма останется тюрьмой, как-то ее не пытайся заретушировать, и дверь все равно будет открываться с лязгом, даже если ты ее и покрасил под мрамор или под дерево, все равно она выдаст свое вот этим звуком открывания, что это на самом деле тюрьма. Как ты ее не пытайся украсить. Вот то, что делают с эпохи, ну, начиная примерно с 300 лет назад, вот люди как раз это и делают. Они пытаются убедить, ну, не без лукавого, конечно, пытаются убедить, что все, что нас окружает, есть прекрасное, красивое место, и надо благодарить Бога за то, что мы живем в таком прекрасном мире. Но на самом деле вот что. Правда такова, и христианин не должен о ней забывать. Во-первых, это место, где царствует смерть. Здесь отравлено смертью все. Все. Нет ничего не запачканного смертью. Хоть смертью касательно животных, все кругом живет насилием. Звери, птицы, насекомые жрут друг друга. И уничтожают леса, поля, моря, животных, людей. Вот здесь царствует смерть. Здесь отравлено мертвенностью все. Вот мне рассказывал один мой студент, он теперь радостно подвязается в замечательном райском месте на Афоне. Вот. И он мне рассказывал однажды, когда, ну вот, очень внимательный человек, он писал, учился в аспирантуре на биофаке университета, вот был таким, и биологией занимался, и в качестве этого своей практики он посещал разные такие заповедники, в которых проводил, ну, вот разные там исследования, измерения, наблюдения и так далее. И вот рассказывает, больше всего на него вот произвело впечатление, когда он попал вот тут недалеко у нас в какой-то птичник. То есть, где были собраны вот в специальном таком месте разные певчие птицы для того, чтобы изучать, для того, чтобы записывать их голоса. Ну, вот такой вот практикум. И вот он сидит, ну, представляете, там зеленые кущи, зеленая трава, там чистый воздух, птицы поют, собраны огромное количество певчих птиц на маленькой территории. Гравийные дорожки, там скамеечки, ну вот... Практикой даже не назовешь, райский уголок, курорт. Вот. Ну и он так, нет-нет, да поэтическая натура, заслушивался. Вот однажды, видать, его за этим делом поймал этот самый руководитель научный его. И говорит, что красиво поет. Он говорит, да, замечательно. Вот, правда красиво. Ну вообще, тут прям, думаю, сейчас поговорю о красоте. Говорит, ну-ка поймай-ка мне вон ту птичку. Вот он поймал соловья, вот, говорит, посмотри, вот, а у него шерстку у соловья поднимаешь, а она вся, все его тело изъедено паразитами. В нем почти заживо копошатся черви. Клещ, где-то клещи яйца откладывают, где-то какие-то черви заводятся. Говорит, они все вот поют, да, а может завтра он уже умрет. Но поскольку их много, никто не замечает это. Но на самом деле все они заживо изъедены, кто болезнью, кто паразитами, кто еще чем-то. Вот, и все животные страшно мучаются. Вот то, что апостол Павел говорит, вся тварь стенает и мучается из-за человека. Но мы обычно не замечаем этого, именно потому, что мы не биологи и не врачи. И мы не ветеринары, мы этого не видим, просто наслаждаемся красотой, не замечая, сколько много в этом уродства. Когда вот совершается такое насилие одного животного над живым, или вот такое буквально заживо изъеденные живые существа. Вот смерть, это только то, что касается животных. А сколько человек убивает? Не только в Сирии. У нас над нашей головой, слава Богу, конечно, не летают ни F-35, ни Су-35. Вот, бомбы не сбрасывают, штурмовых звуков бреющего полета не слышно. А ведь людей-то умирают в год, как больше, чем в год Великой Отечественной войны. От одних только абортов. А сколько аварий уносят, а сколько пожары, убийства, алкоголизм, наркомания, рак, инфаркт, инсульт. Вот сколько людей каждый год умирает. Мы этого не видим, мы не чувствуем это, мы не замечаем это, потому что наши родственники пока, слава Богу, живы. Мы как будто и не замечаем, сколько похоронных машин проходит на кладбище. Мы только придем на кладбище раз в год, думаем, ничего себе! В прошлом году еще там лес был, а теперь уже кладбище. Вышли с кладбища и забыли про это. Живем, как будто люди не умирают. Все в этом мире отравлено смертью. Это смерть тут правит бал. Вот, это в самом буквальном смысле слов. Мир наш, царство смерти. Собственно, как и должно быть. Потому что мы сами превратили его в смерть. Это не говоря о том, что там где-то есть атомные станции, которые могут с ними случиться, может, как с Фукусимой или как с Чернобылем. Есть атомные ракеты, которые, как то ружье на стене, не ровен час, да и выстрелят, не будут же их просто так держать в шахтах еще 100 лет. Найдут способ, каким образом выбросить. А сколько радиоактивных отходов захоронено, потенциальная смерть и так далее. Об этом можно говорить долго. Все в этом мире отравлено смертью, пронизано смертью. И поэтому забывать, создавать иллюзию, что мы живем в идеальном мире, вот только чуть-чуть поправить, вот сейчас президент американского сместить на Трампа, вот там эту самую Евросоюз бы разрушить, и все будет замечательно. Не будет замечательно. Никогда в этом мире не будет замечательно. Потому что в этом мире, и особенно в последние столетия, слишком много смерти. Вот вы знаете, скажем, люди даже подсчитать не могут. За 20 век сколько погибло людей. Даже не могут. Все это приблизительные подсчеты, компьютеров не было, статистики серьезно не велось. Но ведь люди понимают так вот заведомо, априори, что в 20 веке погибло столько людей, сколько не погибало никогда. И то, что мы сейчас живем, это буквально, ну, если не пир во время чумы, то пир накануне чумы. Потому что так вот долго в истории продолжаться не может. Люди либо должны одуматься и как-то изменить свое отношение к жизни и к смерти, либо что-то произойдет. Так жить нельзя. И именно потому, что люди пытаются создать иллюзию, будто вокруг них идеальный мир, и никакой царства смерти здесь нет. Второе, что важно помнить, вот не то, что скажем, это такая трудная мысль, это нормальная мысль для всякого христианина, который позволяет ему не увлечься иллюзией. Первое, это что весь этот мир царство смерти, а второе, это то, что весь этот мир сгорит. Рано или поздно он, этот мир, и все, что на нем, сгорит. Если мы знаем, что как бы долго этот корабль не плыл, но однажды он все равно исчезнет. И мы не знаем, когда, будет ли это на нашей памяти или там на памяти наших близких. Но в любом случае этот мир не вечен, и мы на этом мире не вечны. Поэтому на самом деле все здесь отравлено временностью. Временностью. Все это ненадежно. Все это до поры до времени. И человек об этом должен всегда помнить. И третье, что помогает нам не привязаться к этому миру, вот то свидетельство, о котором говорил апостол Павел в прочитанном мной отрывке. Все праведники... Что Ветхого Завета, что Нового Завета. Они жили на этом, в этом мире, будучи гонимы. Рано или поздно это с человеком случается. Все, без исключения. Так говорит апостол Павел. Все, желающие благочестно жить о Христе Иисусе, будут гонимы. Кто-то раньше, кто-то позже. Кого-то гонимость разная, вот, кого-то родственники не понимают, кого-то в лагеря ссылают, кого-то распинают, кого-то медленно сживают сосвету. Вот, у каждого своя судьба, но неприязнь мира по отношению к праведнику, она всегда будет. Это константа существования праведника в этом мире. От Авеля до Христа, или, как сам Христос говорит, до Захарии, сына Варахиина, всегда все праведники жили в скорби, всегда они претерпевали какую-то беду, какую-то очень тяжелую скорбь, и по-другому ничего не бывает. И поэтому этот мир для любого праведника – источник страданий. И забыть об этом, полюбить иллюзию, будто это мир идеальный, будто мы в нем можем устроиться хорошо, хотя и временно, до смерти, если мы не будем праведниками. Если мы откажемся следовать за Христом, то мы можем хотя бы на рубеж до смерти сделать себя счастливыми, забыть о всех этих скорбях и думать, после нас хоть потоп. Но если мы хотим жить благочестно, то рано или поздно нас постигнет скорбь, и скорбь тяжелая, невыносимая, болезненная, страшная, то ли на одре болезни, то то ли еще когда, уж кому чего Господь на роду написал. Но это обязательно ждет, потому что так было всегда. И никаких исключений из этого правила нет. Кого-то, как Давида, гоняют первую половину жизни, кого-то, как Серафима Саровского, гоняют вторую половину жизни. У каждого свое что-то написано. Но все люди так или иначе эту гонимость они переживают. И, конечно, нам в этом отношении очень не хватает средневекового восприятия жизни, которое было действительно по существу христианское. Именно новейшая эпоха, в новое время, во времена протестантов, а потом особенно в новейшую эпоху, в конце 19-го, в начале и в конце 20-го, мир объявили раем на земле. И все люди сейчас стараются создать этот самый рай. И хотя вот в этом рае, который создает человечество, сатанинские рога и копыта видно невооруженным глазом, они там везде проявляются, тем не менее все равно трудно найти человека, русского ли, православного ли, который не умилялся красотами Европы, который бы не чувствовал воодушевления, глядя на их ровные улицы, постриженные газончики, вот, разные Диснейленды, ровные дороги, прекрасные фасады, чистые альпийские лужайки, австрийские курорты, французскую ривьеру и так тому подобное. То есть все мы ведь на самом деле, даже не любя Европы, мы вольно или невольно хотим из собственной России сделать такой же идеальный мир. Мы даже не задумываемся. Ну вот все обвиняют в том, что Россия 70, 80, что там сколько, 100 лет, о, 100 лет уже прошло. 100 лет назад пыталась осуществить проект построить рай на земле. Так говорили коммунисты. Рай они, конечно, не построили ни в каком смысле, но вот колючей проволоки на всех хватило. По крайней мере. И чем этот и упрекает, ну как, конечно, разве можно построить рай на земле? А сейчас западное общество, что оно строит? Не рай разве на земле? То же самое. Поэтому с чего ради этот рай на земле не кончится колючей проволокой? Как и все раи на земле, закончится это все. Ну может не колючей проволокой, может чем пострашнее, технологии изменились. Но в любом случае это закончится очень печально для людей, которые приняли вот эту самую идею на вооружение построить новую Вавилонскую башню, построить Царство Божье, но без Бога на земле. И мы должны понимать, что Европа так, как она есть, конечно, сейчас этот рай изрядно топчется новыми гуннами, новыми варварами, но вообще-то до сих пор еще у нас иллюзия о том, что этот мир прекрасный. Люди упорно, у меня вот есть друг, он очень любит Германию, и упорно не замечает, он умный человек, но, как это говорится, не по-хорошему мило, по-милу хорош. Вот, и он понимает, ну нравится ему Европа, и он не хочет видеть того, что сейчас с ней происходит. Просто именно не хочет, он закрывает глаза и уши, как страус прячется в песок. И не хочет видеть тех недостатков, которые очевидно там проявляются. Но ведь и мы тоже соблазняемся, наши ли соседи, или мы сами. Мы ведь тоже, когда едем по нашей идеально ровной, как стиральная доска, дороге, мы же тоже говорим, вот в Европе-то дороги, почему могут строить, а у нас нет. Ну куда смотрят дорожные службы? Ну куда смотрит там наш дорогой, замечательный президент Владимир Путин? Почему в его правлении такие ужасные дороги? Когда мы идем и видим цены, которые в магазине, начинаем возмущаться. Ну почему у нас не так, как в Европе? Ну почему у нас ипотека не 3%, а 13%? Ну почему у нас кредиты по 17%, а не по 10%? Ну почему у нас нельзя купить качественные вещи, а только китайские? Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Жалуемся-то мы на что? На то, что у нас не так комфортно жить, как в Европе. Так ведь? Значит, и для нас, даже для христиан, хотя мы этого не чувствуем, и даже ночью нас разбуди, в этом не признаемся, Но в глубине души мы любим тот ту красивую картинку, которая представляет собой нарисованная Европа. Она именно нарисована. На самом деле там ничего хорошего нет. Даже если бы там не было гей-парадов, даже если бы туда не приперли сейчас эти варвары новые в миллионном экземпляре, вот, все равно там ничего хорошего нет. Но увидеть эту нехорошесть надо все-таки иметь зрение особое. А у нас его, оно не выработалось, не сформировалось. Мы любим этот мир, вообще по существу любим этот мир. Он нам нравится. И когда мы видим, что есть место на земле, где то, что нам нравится в мире, доведено до замечательных, скажем, образцов, то мы, разумеется, таем. Где люди добрые, где все здороваются, где замечательная чистота, где все доступно, где не запираются двери, где нет преступности, где все справедливы, а судьи честны. Вот. Это все иллюзия. Такого не было ни в Европе никогда не было, ни в Америке никогда не было. Но есть картинка, нарисованная в том числе европейцами, самими европейцами, нарисованная западным сознанием, и мы поверили в эту картинку. По сути дела, мы поверили в идола. И хотя мы Европу не любим, и в то же время мир мы любим, и Европа, как олицетворение, воплощение того мира, который мы любим, все это нас зачаровывает, завораживает, и мы хотим жить в таком мире. Поэтому мы не странники. А для того, чтобы вот действительно научиться вот этому самому странничеству, не покидая пределов Екатеринбурга, для этого надо изменить некое свое мировоззрение. Почему нам нравится этот мир? Потому что мы либо не видим той лжи, той смерти, того греха, которым отравлен этот мир, либо, видя, не хотим признать, что это факт существования человеческой жизни. Когда-нибудь, ну хоть на одно мгновение, ну хоть на одну крошечную минутку, было ли человечество способно жить без греха? Нет. Оно не могло так жить ни в Византийской империи, где все были христиане, ни в средневековой Англии, где благочестие было невероятно высокой степени, ни в Риме какой угодно эпохи, ни в Иерусалиме времен Иисуса Христа или времен крестоносцев. Никогда, нигде этого не было. С чего мы решили, что современный мир может этого состояния достичь? Но нам же хочется. Нам хочется, чтобы в этом мире не было неправды, не было греха, не было несправедливости, не было злых людей, а если все-таки есть, чтобы сидели на новой земле, а еще лучше болтались на виселице. Нам очень хочется, чтобы в этом мире все были верующие, и верующие так, как нам хочется, а не так, как им хочется. Чтобы все мусульмане стали христианами, а все китайцы, они бы приняли Христа и стали бы вот, размножаться, пополняя численность Русской Православной Церкви. Мы все это очень-очень хотим. А в сущности-то мы хотим того же самого, что и европейцы. Создать Царство Божье на земле. Только они пошли немножко другим путем. Но мы-то умные. Мы-то пойдем тем. Мы всех насильно крестим. Кто креститься не хочет, тех убьем. Вот. Или переселим их на какой-нибудь необитаемый остров. Пусть там умирают. Вот в пределах Арктики. Там островов много. Вот, ну да, послушать некоторых пропагандистов современных, они примерно так себе все и видят. Вот, буквально крестовый поход против всего мира во славу православной церкви. Так вот, я к чему? К тому, что если мы честно посмотрим на то, что творится в нашем сознании, мы увидим, что оно вовсе не такое уж нечистое, то есть не такое уж чистое православное, как нам того кажется, что соблазн, с которым не справились европейцы, Он сидит и в нашей душе. И отпусти нас, Бог. Мы бы создали нечто гораздо более худшее, чем Европа. Гораздо более худшее. В худшем варианте, в более страшном варианте. Просто Бог не позволяет нам этого сделать и хранит нас ради себя самого. Ради тех судеб, которым Он определил свершиться. А на самом деле ничем мы не лучше. И сказать: Господи, благодарю Тебя, что я родился в православной стране, а не в этой дебильной Европе, ничем не отличается от того возгласа фарисея. И плоды будут те же самые, и наказание будет то же самое. Они так же, как и мы, хотели построить идеальный мир. И мы хотим построить идеальный мир. Но это иллюзия. Этого никогда не будет. А почему мы хотим построить идеальный мир? А потому что мы хотим здесь пожить хорошо. Насколько можно комфортно. Не пусть у нас будет место трехэтажного коттеджа, сарай, но лишь бы судьи были справедливы, инспектора честными, солдаты храбрыми, торговцы тоже честными, чтобы производители продуктов были справедливыми и исполняли то, что им положено, не добавляя туда никаких примесей вредных, вот, чтобы люди дорожили своей маркой, честью и так далее. То есть мы хотим все равно идеальный мир. Мы хотим, чтобы человек был хороший, а он не будет хороший. Ничего с этим не сделаешь. Человек отравлен грехом. И единственный способ предохранять человека от разложения грехом, это какой? А? Ну, да, вот ну, мне-то что теперь делать? Я такой праведный все, а все кругом грешные. Что мне делать-то? Я хочу людям помочь. Вот. Да, то есть я должен стать святым. Как сказал Серафим Саровский, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. То есть, вместо того, чтобы мечтать об идеальном мире, я должен взойти на крест, перестать удовлетворять свои страсти, кушать в меру, молиться без меры, читать духовную литературу, сносить все скорби, которые на меня обрушиваются, отказываться от суеты этого мира, возненавидеть этот мир, в общем-то, стать странником в этом мире. То есть ни к чему в этом мире не прилепиться. Только тогда я смогу помочь людям, которые обуреваются любовью к этому миру. Вот и все. То есть на самом деле, как ни крутись, но либо мы строим, вольно или невольно, строим Царство Божье на земле, либо мы сознательно отказываемся от этого и, возненавидев этот мир, возлюбим Христа, возлюбим Бога, начнем жить только Его, Бога, отстраняясь, отчуждаясь от всего того, что есть в этой мире. То есть, это и будет самое настоящее странничество. Монахам понятно. А мы вот семейные люди. Как нам вот семейным-то человеком не прилепиться к этому миру? Дом нужно иметь? Нужно. Детей в садик, в школу водить нужно? Кормить их нужно? Одежду покупать? А велосипеды? Велосипеды тоже нужно. А снегокаты? А машину? А в отпуск съездить? Вот. А как же получается, для этого нужно деньги зарабатывать как-то? Вот, стало быть, и думать именно о том, как их заработать. Потому что приходит, скажем, ребенок, говорит: вот, мне велосипед надо. Да я говорю: да без проблем. Вот, велосипед. Сейчас долги раздам. Вот. И без проблем велосипед. Но нет, я правда говорю, что без проблем, ну, в смысле, думаю, что когда как-нибудь решу. Ужас-то не от этого, что без этого ребенок попросил, у меня же их четверо. Я понимаю, что рано или поздно им всем нужен будет велосипед. А ведь он стоит, скажем, 1007. А на четверых-то семь, это 30 тысяч. А одни-то ведь они кататься не поедут. Значит, и себе надо велосипед. Вот, понимаете? Это все становится настолько серьезным. То есть человек ставит перед собой такую очень недуховную цель. Надо заработать на велосипеды для всей семьи. А это речь идет, ну, там, о пределах 100 тысяч. Ну, 80 это точно. Вот, понимаете, еще же съездить надо, опять-таки нужно. Вот, вроде совершенно цель, не имеющая никакого отношения к духовной жизни и к тому, что я только что сейчас говорил. Но это конкретная насущная проблема, потому что ребенок, он видит, что все на велосипедах ездят, а он не может. И поскольку я был в его возрасте и также страдал от того, что все ездят, я хочу ездить, потому что либо ты должен убедить человека и настроить его на духовную волну, а он далеко не Сергий Радонежский, либо ты должен вымолить у Бога для него велосипед. И поэтому на самом деле вот человек семейный, он вольно или невольно включен вот в эту самую очень такую мирскую суету и мирскую компоненту. Что же делать? И вот здесь апостол Павел предлагает очень хороший совет, что человек должен быть доволен тем, что у него есть. Доволен. Ведь он не говорит «живи в бедности» или не говорит «живи в богатстве». Он просто говорит «будьте довольны тем, что у вас есть». Не ищите того, что сверх вашей меры. Будьте, благодарите Бога за то, что Он дает. Потому что если вам это необходимо, то Он даст. А если не даст, значит в этом нет на самом деле насущной нужды. То есть ты, человек верующий, возлагает упование на Бога, благодарит Его за то, что есть, и высказывает просьбу, что вот ну, есть такая потребность, и ждет помощи от Бога. Если Бог даст, то хорошо, слава Богу, пользуемся даром Божьим. Если Бог не даст, значит так надо. Значит правильнее обойтись без этого. Значит Бог знает, что нам лучше, что нам разумнее, что нам полезнее. И это, этим самым дорожить и это самое ценить. Вот это очень такой непростой для мирского человека, но очень правильная мысль. Практической деятельности человека, человек мирской встречается с этим постоянно. Простая мысль, если мне это надо, Бог мне даст. Если не надо, то я буду терпеть. И таким образом человек, он как странник. Пошлет Бог повозку, поеду на повозке. Не пошлет Бог повозки, пойду пешком. Примут в этой гостинице, остановлюсь. Не примут, пойду искать дальше. Где-нибудь, да Бог пошлет мне приют. Странник так думает. Странник. Вот. А такую же психологию может воспитать и любой обычный человек. Скажем, ну вот пришел ребенок, говорит, велосипед надо. Мало ли что мы ему сказали, а сами думаем. Ну что ж, если надо, Бог поможет мне его приобрести. Если не получилось ничего, не нервничаем, не переживаем, в обморок, в истерику не впадаем, слава Богу, значит, обойдемся без этого, обойдемся без велосипедов. Ведь с голоду никто не умирает, Бог пищу дает, значит, это не надо по какой-то причине, откуда я знаю. Вот у нас, скажем, да и у вас, наверное, в городе, бывает же, что люди на велосипедах под машину попадают. Вот один у нас человек позвоночник сломал на велосипеде. Ну, правда, глупость своя собственная. Ну, а кто же говорит, что мои дети не могут такую глупость сделать? Кто его знает, от чего они уберегутся? Вот, а бывают еще такие умники тоже. Ну, в городе это трудно сделать, а вот в деревнях-то делают. Растянут веревку посреди дороги и ждут к летом, когда велосипедист проедет. И натянут эту веревку, чтобы человек упал. Прикольно же посмотреть, как он падает. Вот, с велосипеда. Ну, ладно, если скорость небольшая, а если большая? Вот с горки, например. То есть, хватает на самом деле. И, может быть, не давая велосипед, Бог от какой-то беды уберегает моих детей. Да и пьяных по улицам тоже достаточно ездит. Поэтому откуда мне знать? Но если я вот таким образом доверяю, то я действительно как странник на остановке. Пошлет Бог, слава Богу. Не пошлет, слава Богу, значит так надо. И вот когда человек так научился себя вести, то он очень, ну вот может, даже живя в миру, уподобиться странничеству, которое требуется от христианина. Ну а теперь обратимся вот к этому отрывку, который показывает, собственно, почему странничество принципиальная для христианина вещь. Это окончание, нет, середина 11 главы, окончание которой мы читали. Все они, то есть праведники Ветхого Завета, умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. То есть принципиально в установке странничества есть именно представление о том, что мы здесь временно, а у нас у всех есть отеческий дом, куда мы очень хотим вернуться, как вернуться хотел блудный сын к своему отцу. У нас Христос, оставляя нас, говорит, что я приготовил вам обитель, или у отца моего обителей много, я иду приготовить вам место. То есть у нас есть не гостиница, у нас есть дом, котом, где нас ждет Отец. И мы туда должны вернуться. Вернуться мы можем туда только при одном условии. Если мы туда стремимся. Если дом, который нас ждет, мы считаем отцовским домом. И стремимся туда, как стремится сын навстречу к отцу. Если мы не стремимся туда, если мы говорим, нет, дом наш здесь, и все лучше у нас здесь, и сердце наше здесь, то у нас нет сил стремиться к царству, ожидающему нас, нет сил стремиться к Отцу. И когда в силу ли конца мира, или в силу естественной смерти, мы вдруг расстанемся с этим миром, мы будем за него цепляться, подожди, Господи, я не хочу, ты куда меня тянешь, что ты... Постой, я здесь хочу остаться, здесь, ну хоть как призраком, как привидением, но здесь, здесь, здесь так здорово, здесь так клево, здесь так классно, здесь такие красоты, здесь такие люди, здесь такие, вообще куда ты меня тащишь? И вот, конечно, Бог никуда не тащит, Он оставляет нас, вот, любить иллюзии, любить смерть, жить в смерти, и мы не входим в Отечество Небесное, потому что туда входят только те, которые хотят туда идти, которые стремятся туда войти. Вот сидел, жил, притча, да, вариация на тему. Жил-был блудный сын. Вот растратил он все свое имущество, и жить ему стало тяжело. Вот, и думает он, думает, да, придешь к отцу, и опять, отец да отец, отец да отец, стены дома, еще поди работать заставят. Нет, уж лучше я тут. Ну, глядишь, может, разбогатею когда-нибудь. Может, наследство свалится. Может, денег заработаю. Может, еще, может, украду что-нибудь. Вот, ну, как-нибудь проживу. И начинает жить. Тяжело, мучается. Пошел, поступил к какому-то гражданину, который ему не дает то, чем свиньи питаются. Думаешь, свинью взять, зарезать. Опять-таки, поколотят же, что же делать-то? Вот сидит, думает. Тут приходит посланный от отца и говорит, слушай, отец все знает, как ты живешь. И говорит, да бросай ты это грязное свое болото, пойдем к отцу. Он говорит, да как я еще надеюсь, что вы думаете, все что ли, последний день? Я еще, может, украсть могу, может, в казино пойду сыграю. Я, может, да мало ли, чего мне сразу крест на мне ставить. Я еще хочу попробовать, дайте мне еще шанс, я еще хочу, может, разбогатею. Мне еще только 20 лет. Вот, у меня еще до 70 вон сколько. Кто его знает, фортуна изменчива. Да ты вот точно уже, отец знает будущее, ничего тебя не ждет, так 70 лет и просидишь у этого гражданина, будешь питаться рожками. Пошли давай к отцу. Нет, дайте мне еще, что не пойду я к отцу. Не хочу я к отцу, я потом, вот может быть я еще попробую, 2-3 попытки, может тогда пойду. Вот примерно так мы себе, то есть с нами происходит вот это канитель, что называется. Что на самом-то деле мы вроде бы христиане, но мечтаем-то мы о том, как этот мир превратить в рай, а не о том, как бы попасть в свой отцовский дом, который нас ждет. И где на пороге этого дома нас ожидает Отец. И поэтому очень важно, принципиально важно помнить о том, что целью нашей жизни является не переделывание этой жизни в комфортные условия, а переделывание себя, чтобы войти в приготовленный нам, ну если хотите, идеальный мир. Мир, где все и будет то, что мы хотим. Вот. Но это будет вечно, и это будет по правде, и это будет с Богом. Вот. И если мы будем этому сопротивляться, Бог не будет применять сил. Он оставит нас на, ну вот, на то состояние, которое мы сами по себе избираем. И поэтому для того, чтобы вот понятно, что мы сами помечтать о Царстве Божьем, представить себе это Царство Божье, мы не можем. У нас такая тяжелая жизнь. Мы не вожделеем Отечество Небесное. Мы к Нему не стремимся. Именно по этой причине у нас не хватает сил исполнять заповеди Божьи. И мы молимся-то Богу только, чаще всего, только по одной причине. Мы понимаем, что если Богу перестать хоть сколько-нибудь служить, Он еще на нас разгневается, и тогда будет хуже. Поэтому я уж буду что-нибудь делать, уж может Бог на меня заметит и даст мне здоровье, квартиру, здоровье моим детям, успех, благополучие моим детям, опять-таки квартиру моим детям, машину моим детям, ну и так далее. Вот. А вось Бог увидит мои труды и даст им счастье в этом самом мире. И вот, собственно, почему мы, не все, конечно, но значительная часть современных христиан, вот почему они остаются в церкви. Чтобы вымолить себе у Бога кусочек счастья. Потому что очень трудно нам стремиться к Богу, не испытывая вожделения к Его небесному Отечеству. И мы бы все были, вообще бы ужасно бы, наверное, жили все, с духовной точки зрения, но нас, наш щедрый Бог о нас заботится. И для того, чтобы с нами такой катастрофы не случилось, Он нам помогает. Он нам дает либо увидеть небесные сокровища и вожделеть их, или, что чаще бывает, возненавидеть все, что происходит в этом мире. Он дает. Если бы не Бог, никто бы этот мир никогда бы не возненавидел. Но если бы только так, на уровне отчаяния такое бывает, и он просто убивает себя, бросая этот мир. Но, как вы знаете, Царство Небесное этого не наследует. Вот. На самом деле это именно отчаяние. Не столько ненависть к миру, сколько несогласие с тем, что я в этом мире не могу быть счастлив. А вот подлинную, настоящую, глубокую, духовную ненависть к миру дает благодать Божья. К сожалению или к счастью, это болезнь. когда бросает любимый, когда умирают дети, когда происходит война, когда гибнут в катастрофе, в автокатастрофе дорогие, близкие люди, друзья, любимые, когда встречаешься с очередной неправдой, когда предают те, на кого понадеялся, когда испытываешь боль там, где хотел испытать радость, когда переживаешь неизлечимую болезнь или нестерпимую боль, то и думаешь, да на кой-то в конце концов все надо. Даже ничего же правда радостного в этом мире нет. Вот одна боль и мука, страдания, как это? А еще же в силах 80 лет, и множе из них труд и болезнь. То есть все наши жизни, это 80 лет, и большинство из этого скорбь и страдания. И думаешь, что правда, ничего хорошего в этом мире нет. Правда, потом улыбнется удача, выиграешь миллион, и думаешь, да нет, и вовсе даже и неплохо. Вот, и очень даже можно жить, если деньги есть. Но, к счастью, и это ненадолго, как это мы в прошлый раз говорили, и это пройдет. И снова приходит болезнь, скорбь, беда. И думаешь, начинаешь искать, думаешь, ну есть же какой-то смысл. Неужели вот так все мука это бессмысленно и кончится все ничем? Начинаешь помышлять о Божьем. Так может все-таки есть что-то за порогом этой жизни? Может меня ждет что-то? Что там христиане-то говорят? Вот есть у меня надежда или нет? Ждет меня там какой-нибудь дар, хоть там-то я смогу пожить хорошо или нет. И вот на самом деле все эти обстоятельства, они не быстры, они не приводят человека моментально к Богу. Но вот посмотрите вокруг себя, вокруг ваших друзей, вы видите, что многие из них живут в такой вот, таком состоянии перманентно. То им все не нравится в этой жизни, они размышляют о Боге, то вдруг у них эти мысли проходят, и думают, да нет, надо здесь жить, один раз живем, надо пожить достойно и все такое прочее. То снова начинают размышлять о Божьем и думать, как там, и вот, что там христианство обещает нам в загробной жизни. Потому что вот люди, это человек настолько прикипел к миру, что Бог как очень нежная, заботливая медсестра. Видели, как медсестры снимают... Хорошие медсестры снимают повязки с ран. Вот. Есть такое правило, чем мучиться, вон сколько раненых. Быстро сорвал, ну больно, да. Но быстро и не мучиться. А есть такие санитарки, которые каждый раз смачивают перекусью, да не по разу, вот чтобы это все отлипло от ранки. Вот возятся, их ругают, и они все возятся, чтобы боли меньше достать. Вот я иногда думаю, что вот наш Господь, Он как такая медсестра. Можно одним движением нас сразу привести, куда Ему захочется. Но нам будет очень больно. Вот. А Он не хочет, чтобы нам было больно, пока есть надежда хоть как-то размотать наши вот эти прикипевшие повязки, снять с нас гной загноившихся ран и помочь облегчить нас какой-нибудь мазью бы смазать, чтобы это не так болела наша ранка, уврачевать. Вот он как заботливая медсестра. И поэтому, как только мы готовы к чему-то, он посылает нам тут же утешение. Только пришла скорбь, но чтобы не сломать нас, не вернуть в отчаяние.

забота Бога и делает, сделала нас когда-то хотя бы тем, чем мы сейчас есть. Мы, конечно, очень плохие христиане, но то, что мы находимся здесь, в смысле в храме, и что мы делаем небольшие усилия, а кто-то и большие, изо дня в день выходя на труд ради церкви, несмотря на свои болячки, на свое уныние, и на однообразие жизни, на тяжелый физический труд, все-таки выходит на то, чтобы принести церкви пользу. Вот это Бог сделал с нами. Мы плод Его усилий, какие бы мы ни были, но все то лучшее, что в нас сейчас есть, это дары Его благодати. И вот прочитаем еще один отрывок о странничестве из послания апостола Петра. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые ваши дела, прославили Бога в день посещения». То есть, по сути дела, по мысли Иоанна Лестичника, странничество – это устранение от страстей. Вот буквально он так и пишет в первом абзаце третьего слова. «Странничество есть невозвратное оставление всего, что сопротивляется нам в стремлении благочестия». Стремление к благочестию. То есть, по мысли Иоанна Лестничника, именно это разжигает, то есть, стремление к Царству Небесному, ожидающему нас, именно это разжигает нашу ревность. И помогает этому либо ненависть к земному, либо стремление к грядущему. И, естественно, только таким образом, возненавидев мир или возлюбив обещанное царство, человек и может решиться на монашескую жизнь. Но достичь вот этого сохранения, горения, ревности, которое вот вдохновляет нас стремиться к Богу, стремиться к Отцу, ждать Его встреч, искать этой встречи, встречать каждую молитву к Богу, как преддверие этой встречи. Ведь не случайно самая удивительная наша молитва, она называется «Отче наш». Это молитве этой можно пережить встречу с Богом, как с Отцом. Можно пережить то, что нас в полноте ждет, когда мы придем к Нему. И если мы в момент, когда устами, сердцем и умом произносим слова «Отче наш», если мы чувствуем действительно, что Бог наш Отец, то это дает нам надежду, что мы идем к Нему. А раз идем, то дойдем. Не потому, что мы такие крепкие, а потому, что идти к Нему можно только тогда, когда Он ведет тебя за руку. И поэтому чаще и чаще надо читать эту молитву «Отче наш». И эта молитва, она дает нам опыт познания Отца и опыт познания ожидающих нас утешений, ожидающих нас наград, если хотите. Мне это слово не очень нравится. Ожидающих нас встреч в том мире, который нам приготовил Бог. И не случайно эта молитва нам дана. Бог сам вложил в эту молитву всю силу, которая может быть растворена в молитвенных словах. Ничего больше, шире, глубже, выше

0: этой молитвы нет. Если человек будет внимательно от сердца произносить эту молитву, он будет понимать, будет ощущать, будет всегда в своем сознании иметь то, что его ждет. И это ощущение, это переживание будет достаточным для того, чтобы вдохновлять его на добрые дела, на молитву, на подвиг, на служение. И вот для того, чтобы это состояние сохранить, по мысли Иоанна Лестничника, нужно сохранять вот горение, вот это устремление любви к Богу, как к Отцу. А это помогает, кроме тех скорбей и разочарований, которые нас ждут, помогает, во-первых, исповедь. Потому что исповедь есть встреча с самим собой, какие мы есть на самом деле. И если человек исповедуется искренне, то он себя ненавидит. Если человек не искренен на исповеди, разумеется, он себя любит. Он приходит и говорит: как я сегодня замечательно исповедовался. Господи, помилуй, что называется, сказать больше нечего. Как можно замечательно исповедаться? Я не понимаю. Человек плакал перед Богом, рассказывая всей нечистоте, которая скопилась в его сердце. Как можно хоть с какой-то стороны над этим погордиться, подтщеславиться? Ты валялся в собственной грязи, даже не в грязи, а, как говорит песнопение Великого Поста, в собственном кале, который ты изгадил собственную душу. Помните, о колях душу грехми. Вот это как раз это самое. И вот ты в этом, в собственных испражнениях, в испражнениях собственной нечистоты, ты валялся перед Богом, и Он простил тебя, и Он помиловал тебя, Он даровал тебе мир. И, конечно, в великом молчании и трепете человек выползает из храма и идет, чтобы ночью ему помолиться. Вот эта исповедь, она... Дело не в том, что мы думаем сейчас о мире, но если мы каждый раз на исповедь встречаемся с самим собой по-настоящему, то это от исповеди к исповеди убивает всякую любовь к миру. Просто убивает. Исповедь и любовь к миру – это как несовместимые вещи. Исповедь – яд для человека, для чувства любви к миру. Она просто выгоняет его, изживает. И чем искреннее и глубже человек исповедуется, тем меньше в нем остается прелести, иллюзия того, что я могу здесь жить счастливо, долго. Ну, не я, так дети. Ну, не дети, так друзья. Но кто-нибудь может быть в этом мире счастлив. Никто не может. А второе, что помогает сохранить вот эту воспламененность Богу, это, разумеется, чтение. Чтение. Чтение книг святых отцов. Чтение Священного Писания, которое в тех особенно местах, которые рассказывают о том, как нас любит Бог, и что Он нам обещает, и к чему Он нас призывает. И, конечно, читать не всякий может. Не у всякого есть дар понимать читаемое. Но все-таки читать, вот лестницу же вы читаете, хоть как-то. И вот хоть что-то читать. Хотя бы вот Евангелие почти, наверное, все читают. Вот, но чтение, оно необходимо, есть та сила, которая как дрова, которые поддерживают огонь. Вот слова Божьи есть та пища, те дрова, которые поддерживают огонь нашего внутреннего воспламенения к Богу, устремленности к Богу. Поэтому человек, который читает и искренне исповедуется, он постепенно, если и не разжигает дальше огонь своей любви к Богу, то, по крайней мере, достигает того, что этот огонь не потухает, не гаснет. Но вот эти вещи, они необходимы. И последнее, что говорит преподобный Иоанн в 4 абзаце 3 слова, он говорит, что категорически надо всячески стараться, чтобы не жить с людьми, которые любят этот мир. Для человека, для сильного человека это может быть и не опасно. Но мы-то с вами, как мы выяснили здесь, любим этот мир очень сильно. Хотя часто этого не знаем и в этом не признаемся. И поэтому, пытаясь воспламенить свое сердце чтением или исповедью, но живя среди людей, которые откровенно любят наслаждение и радости этого мира, мы подвергаем свою душу очень серьезным испытаниям. Может быть, мы и не потеряем совсем веры, потому что Бог не допустит, особенно если мы живем не по нашей воле, так уж сложились обстоятельства. Но ревность наша, любовь наша к Богу будет постоянно как бы падать вниз, крылья у нее не вырастут, потому что для поддержания внутреннего горения любви к Богу необходимо, чтобы вокруг нас были единомысленные люди, созвучные нам по духу. Ведь оно так бывает. Спортсмен, который везде так. Спортсмен, который хочет достигнуть результатов, он должен жить среди спортсменов. А если он живет среди алкоголиков, то и у него постепенно теряет, он может и не перестанет, не станет алкоголиком, но высоких результатов он не достигнет. Потому что он постоянно все силы будет тратить на сопротивление этой среде. Если человек любит музыку, а живет среди людей, которые музыку терпеть не могут, ненавидят или не понимают ее, вот, и слушают какую-нибудь дребедень, типа боя на железных кастрюлях игры, вот, то, разумеется, человек может и не потеряет любовь к музыке, но развить свой талант не сможет. У него не хватит сил, в конце концов, ее постоянно будет мучить отчаяние. И мы часто приходим в отчаяние, в уныние, точнее, от того, что среди, вокруг нас мы-то такие вот стремимся к Богу, а нас окружают люди совершенно другими устремлениями. И нас именно по этой причине охватывает уныние. Большинство всех этих уныний пройдет, стоит нам оказаться в месте, где есть 2-3 человека, подобные нам, также устремленные к Богу, также любящие молитву, или также любящие добрые дела делать, или милосердие, также любящие читать духовную литературу или еще что-то. Насколько нам становится тогда легче. И действительно, втроем служить Богу, единомысленным людям, не то что там в 2 раза, в 100 раз легче, чем одному. А одному легче, чем жить среди 2-3 людей, но совершенно другого духовного склада. И поэтому Иоанн Лесичек настойчиво советует, что если вы почувствовали, что сердце ваше возгорается желанием служить Богу, вот желанием того, чтобы бороться со страстями, желанием того, чтобы молиться, то очень хорошо, если есть на это социальные условия, жить с теми людьми, которые разделяют ваши убеждения, вашу веру, ваши желания. Но в том-то и дело мирского человека, что не может он поменять семью. И он-то сам может или она стремиться к Богу, а муж нет. А вслед за мужем и дети не стремятся. А жить приходится еще с мамой мужа, которая разделяет всецело неверие мужу. И вот уже на плечах этой женщины муж, 2 детей – и свекровь, и все они не дают, слегли на крылья, не дают раскрыться. Что делать? Ничего. Терпеть. Терпеть и делать хоть какую-то краюшечку маленьких дел, вот хотя бы в храм ходить. В храм не разрешают ходить. И ночью, отвернувшись к стене, помолиться. В ванну зайти, помолиться. Еще где-то выкроить место для молитвы, зная, что наступит день, когда по воле Бог меня от этого как-то освободит. Либо люди, с которыми я живу, изменят свое отношение к вере, потому что я им служу и за них молюсь. Либо обстоятельства моей жизни изменятся, и меня выпустят на свободу из этой вот клетки, где я смогу действительно служить Богу. Но в любом случае надо верить. Те обстоятельства социальные, раз уж мы не свободны, вот, и связаны и социальными обязанностями, и семьей, те обстоятельства, в которых мы находимся, они предусмотрены Богом. И Бог знает, в каких условиях нас поместить. Значит, если мы действительно хотим быть странниками, мы должны понимать, Бог знает, что мне сейчас лучше. Он меня поместил в этом месте, в этих условиях, с такими людьми. Слава тебе, Господи.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян. Слово третье. О странничестве. Часть первая». Продолжение следует.
2: Когда устал и мысль, как жить, что делать,

Братья и сестры, протоиерей Дмитрий Василенко и протодиакон Владимир Василик в книге «Архистратик Михаил. Преодоление зверя» вскрывают духовные основы и показывают причины войн, а также рассказывают, как с духовной точки зрения люди ведут себя на войне.

0: Глава 1. Испытание войной. Война – дело ужасное и кровавое, страшное и само по себе, и своими последствиями для людей, народов и целых стран. Целью человека на войне является достижение победы над противником через его уничтожение. Но человек не создан для смерти. Смерть как следствие грехопадения противоестественна для человека. Поэтому война, неразрывно связанная со смертью, страданием и разрушением, безусловно является делом злым. Война есть зло. Причина его, как и зла в человеке вообще, греховное злоупотребление богоданной свободой. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, хуление. Война носит справедливый характер для тех, кто является жертвой агрессии, кто защищает свое отечество и свой народ. Воин в справедливой войне принуждает беззаконников оставить свои преступные замыслы и действия. Война – страшное дело для тех, которые предпринимают ее без нужды, без правды, с жаждой корысти или преобладания, превратившейся в жажду крови. На них лежит тяжкая ответственность за кровь и бедствия своих и чужих. Но война – священное дело для тех, которые принимают ее по необходимости, в защиту правды, веры, Отечества. Для верующих война является страшным испытанием, вызванным тяжелыми прегрешениями людей против Бога. Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его, и Он явил на них ярость гнева Своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело у них, но они не уразумели этого сердцем. Книга пророка Исаии. Также война часто разжигается действиями людей, вдохновляемых духами злобы поднебесными, стремящихся к покорению и уничтожению других людей ради своих страстных желаний. Война – это всегда трагедия. Личная, семейная, общественная. Она ожесточает людей, пропитывает ненавистью целые сообщества. Главная цель государства при создании образа врага во время войны – это как можно более четко разделить понятие уничтожения врага и убийства, чтобы первое воспринималось как достойное и заслуживающее похвалы действие. Бывает, что стремление убивать становится на войне частью идеологии, особенно тогда, когда цели войны неправедны. Как важно при столкновении с противником, потерявшим на войне человеческий облик, самому не озвереть и не превратиться в убийцу. Если у воина нет христианского понимания, что он прежде всего ведет брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, являющихся настоящими виновниками всякого зла, то, сталкиваясь со зверствами и беззакониями противника, он начинает сам по отношению к нему поступать так же. Когда человек стоит за правое дело, но при этом совершает греховные поступки, тьма начинает разрушать его душу. Потусторонний мир, враждебный человеку, через страсти овладевает его душой и заставляет все более и более творить беззаконие. Человек становится инструментом в руках темных сил. Звериность убивает того, кто сам уподобился зверю. Раненый тьмой человек, вернувшись с войны, совершает жестокие поступки, тяжелые преступления или глушит свою совесть алкоголем и наркотиками. Совершив беззаконие, он становится духовно беззащитным. Даже выжив на войне, он получает возмездие в мирной жизни. Война не терпит компромиссов. Уничтожить и победить – вот ее суровый закон. Война требует от воина напряжения всех сил и принятия непростых для его совести решений с осознанной решимостью нести ответственность за последствия этих решений всю свою жизнь. Суворов писал: «Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя самого. Дерись зло, дерись до смерти. Побеждает тот, кто меньше себя жалеет». Суровостью и жестокостью по необходимости пропитаны многие действия человека на войне. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая. Но готовность твердой рукой пресечь зло должна быть неразрывно связана с решительной настойчивостью видеть в противнике человека. Необходимо твердо разделять злое дело, совершаемое человеком, и самого человека, заблудшего и имеющего возможность одуматься. Надо ненавидеть грех, но не убивать своей ненавистью грешника и таким образом и человека в себе. Не меньшее оружие – поражать противника человеколюбием. Верующий воин, исполняя высший закон любви, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, Евангелие от Иоанна, должен внимательнейшим образом следить за тем, чтобы не открыть душу свою для страстей и войны, и тем самым не потерять ее. Война – это страшное и суровое испытание, способное или сломать человека, или возвести его на серьезную нравственную высоту. Выжить на войне хочет любой человек, но ведь требуется не только остаться живым, но еще выстоять и победить. Бесспорно, у воина обученного, психически и физически готового к тяжелым военным испытаниям, шансов уцелеть в огненном горниле войны больше, чем у человека неподготовленного. Но на войне погибают все – профессионалы и дилетанты, наученные и ненаученные. Конечно, для того, чтобы не погибнуть, необходимо знать определенные правила физического выживания, которые написаны кровью участников боевых действий. Но кроме них существуют и духовные законы жизни человека в экстремальных условиях, незнание которых приводит к смерти как физической, так и духовной. Преподобный Паисий Святогорец так писал о военной службе: «На войне божественную справедливость и попечение Божие о людях видно особенно отчетливо. Война не терпит бесчестия. Человека безнравственного быстро находит пуля». В основе своей эти законы имеют простые истины: веру в Бога и доверие Ему. Веруй Ему, и Он защитит тебя. Управь пути твои и надейся на Него. И вера здесь не простое некое умозаключение о его бытии, но вера деятельная, заставляющая человека строить свою жизнь согласно заповедям Творца. Вера, действующая любовью.
1: Братья и сестры, вы слушали главы из третьей части книги протоиерея Дмитрия Василенко и протодиакона Владимира Василика «Архистратик Михаил. Преодоление зверя». Продолжение следует.

0: Иван Царевич и Серый Волк. Жил-был царь Берендей, и у него было три сына. Младшего звали Иваном. И был у царя сад великолепный. Росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника. Царь перестал и пить, и есть, затосковал. Сыновья отца утешают: «Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить». Старший сын говорит: «Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника». Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечеру, никого не уследил. Припал на мягкую траву и уснул. Утром царь его спрашивает:
1: «Ну-ка, не обрадуешь ли меня? Не видал ли ты похитника?»
2: «Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал».
0: На другую ночь пошел средний сын караулить и тоже проспал всю ночь, а на утро сказал, что не видал похитника. Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошел Иван-царевич стеречь отцов сад и даже присесть боится, не то что прилечь. Как его сон задалит, он росой с травы умоется, сон и прочь с глаз. Половина ночи прошла, ему и чудится в саду свет. Светлее и светлее, весь сад осветило. Он видит, на яблоню села жар птица и клюет золотые яблоки. Иван-царевич тихонько подполз к яблоне и поймал птицу за хвост. Жар птица встрепенулась и улетела. Осталось у него в руке одно перо от ее хвоста. Наутро приходит Иван-царевич к отцу.
1: «Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитника?»
0: «Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот, от похитника память вам принес. Это, батюшка, жар-птица». Царь взял это перо и с той поры стал пить и есть, и печали не знать. Вот в одно прекрасное время ему и раздумалось об этой жар-птице. Позвал он сыновей и говорит им:
1: «Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, места познавали, не напали бы где на жар-птицу».
0: Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу. Старший в одну сторону, средний в другую, а Иван-царевич в третью сторону. Ехал Иван-царевич, долго ли, коротко ли, день был летний, приустал Иван-царевич. Слез с коня, спутал его, а сам свалился спать. Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич. Видит, коня нет. Пошел его искать. Ходил, ходил и нашел своего коня. Одни кости обглоданные. Запечалился Иван-царевич. Куда без коня идти в такую даль? Ну что же, думает. Взялся, делать нечего. И пошел пеший. Шел, шел, устал до смерточки. Сел на мягкую траву и пригорюнился, сидит. Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк.
1: «Что, Иван-царевич, сидишь, пригорюнился, голову повесил?»
0: «Как же мне не печалиться, серый волк, остался я без доброго коня».
1: «Это я, Иван-царевич, твоего коня съел. Жалко мне тебя. Расскажи, зачем вдаль поехал, куда путь держишь?»
0: «Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти жар-птицу».
1: «Фу-фу, тебе на своем добром коне в 3 года не доехать до жар-птицы. Я один знаю, где она живет. Так и быть, коня твоего съел, буду тебе служить верой и правдой. Садись на меня, да держись крепче».
0: Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк и поскакал. Синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости. Серый волк и говорит:
1: «Слушай меня, Иван-царевич, запоминай. Полезай через стену. Не бойся, час удачный. Все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко. На окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да смотри, клетки не трогай».
0: Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем. На окошке стоит золотая клетка, в клетке сидит жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце его и разгорелось: «Ах, какая золотая, драгоценная! Как такую не взять?» И забыл, что волк ему наказывал. Только дотронулся до клетки. Пошел по крепости звук. Трубы затрубили, барабаны забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю Афрону. Царь Афрон разгневался и спрашивает: «Чей ты? Откуда?»
3: «Я царя Берендея сын, Иван-царевич».
1: «Ах, срам какой! Царский сын да пошел воровать!»
3: «А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла?»
1: «А ты бы пришел ко мне, по совести попросил, я бы ее так отдал, из уважения к твоему родителю, царю Берендею. А теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас. Ну да ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его ко мне, тогда дам тебе жар-птицу с клеткой».
0: Загорюнился Иван-царевич, идет к серому волку, а волк ему:
1: «Я ж тебе говорил, не шевели клетку. Почему не слушал мой наказ?»
0: «Ну, прости ты меня, прости, серый волк».
1: «Тут прости. Ладно, садись на меня. Взялся за гуш, не говори, что не дюж».
0: Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли, коротко ли, добегают они до той крепости, где стоит конь златогривый.
1: «Полезай, Иван-царевич, через стену, сторожа спят. Иди на конюшню, бери коня, да смотри уздечку, не трогай».
0: Иван-царевич перелез в крепость. Там все сторожа спят. Зашел на конюшню, поймал коня златогривого, да позарился на уздечку. Она золотом, дорогими камнями убрана, в ней златогривому коню только и гулять. Иван-царевич дотронулся до уздечки, пошел звук по всей крепости. Трубы затрубили, барабаны забили, сторожа проснулись, схватили Ивана-царевича и повели к царю Кусману.
1: «Чей ты? Откуда?»
3: «Я Иван-царевич».
1: «Эка, за какие глупости взялся? Коня воровать? На это простой мужик не согласится. Ну ладно, прощу тебя, Иван-царевич, если служишь мне службу. У царя Далмата есть дочь, Елена Прекрасная. Похити ее, привези ко мне, подарю тебе златогривого коня с уздечкой».
0: Еще пуще пригорюнился Иван-царевич, пошел к серому волку.
1: «Говорил я тебе, Иван-царевич, не трогай уздечку, не послушал ты моего наказа».
0: «Ну прости же меня, прости, серый волк».
1: «То-то прости. Да уж ладно, садись мне на спину».
0: Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они до царя Далмата. У него в крепости, в саду, гуляет Елена Прекрасная с мамушками, нянюшками. Серый волк говорит:
1: «В этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай обратно, путем дорогой я тебя скоро нагоню».
0: Иван-царевич пошел обратно путем дорогой, а серый волк перемахнул через стену да в сад. Засел за куст и глядит. Елена Прекрасная вышла со своими мамушками, нянюшками. Гуляла, гуляла, и только приотстала от мамушек и нянюшек,
3: Серый волк ухватил Елену Прекрасную, перекинул через спину и наутек. Иван-царевич идет путем дорогой, вдруг настигает его серый волк, а на нем сидит Елена Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич, а серый волк ему: «Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было!» Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой. Синие леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до царя Кусмана. Серый волк спрашивает:
1: «Что, Иван-царевич, приумолк, пригорюнился?»
3: «Да как же мне, серый волк, не печалиться? Как расстанусь с такой красотой? Как Елену Прекрасную на коня буду менять?» Серый волк отвечает:
1: «Не разлучу я тебя с такой красотой. Спрячем ее где-нибудь, а я обернусь Еленой Прекрасной, ты веди меня к царю».
3: Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через голову и сделался точь-в-точь Еленой Прекрасной. Повел его Иван-царевич к царю Кусману. Царь обрадовался, стал его благодарить. «Спасибо тебе, Иван-царевич, что достал мне невесту. Получай златогривого коня с уздечкой!» Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее, посадил на коня, и едут они путем дорогой. А царь Кусман устроил свадьбу. Пировал весь день до вечера. А как надо было спать ложиться, повел он Елену Прекрасную в спальню, да только лег с ней на кровать. Глядит, волчья морда вместо молодой жены.
1: Царь со страху свалился с кровати,
3: а волк удрал прочь. Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает:
1: «О чем задумался, Иван-царевич?»
3: «Как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем, конем златогривым, менять его на жар-птицу».
1: «Не печалься, я тебе помогу».
3: Вот доезжают они до царя Афрона. Волк и говорит:
1: «Этого коня, Елену Прекрасную, ты спрячь, а я обернусь конем златогривым, ты меня и веди к царю Афрону».
3: Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся через спину, обернулся златогривым конем. Иван-царевич повел его к царю Афрону. Царь обрадовался и отдал ему жар-птицу с золотой клеткой. Иван-царевич вернулся пеший в лес, посадил Елену Прекрасную на златогривого коня, взял золотую клетку с жар-птицей и поехал путем дорогой в родную сторону. А царь Афрон велел подвести к себе дареного коня и только хотел сесть на него, конь обернулся серым волком. Царь со страху где стоял, там и упал. А серый волк пустился на утек и скоро догнал Ивана-царевича.
1: «Теперь прощай, мне дальше идти нельзя».
3: Иван-царевич слез с коня и три раза поклонился до земли, с уважением отблагодарил серого волка. А тот говорит:
1: «Не навек прощайся со мной, я еще тебе пригожусь».
3: Иван-царевич думает: «Куда же ты еще пригодишься? Все желания мои исполнены». Сел на златогривого коня, и опять поехали они с Еленой Прекрасной, с жар-птицей. Доехал он до своих краев, вздумалось ему пополнивать. Было у него с собой немного хлебушка, но они поели, ключевой воды попили и легли отдыхать. Только Иван-царевич заснул, наезжают на него его братья. Ездили они по другим землям, искали жар-птицу, вернулись с пустыми руками. Наехали и видят: у Ивана-царевича все добыто. Вот они и сговорились: «Давай убьем брата, добыча вся будет наша». Решились и убили Ивана-царевича.
0: сели на златогривого коня, взяли жар-птицу, посадили на коня Елену Прекрасную и устрашили ее. «Дома не сказывай ничего!» Лежит Иван-царевич мертвый, над ним уже вороны летают. Откуда ни возьмись, прибежал серый волк и схватил ворона с вороненком. «Ты лети-ка, ворон, за живой и мертвой водой. Принесешь мне живой и мертвой воды, тогда отпущу твоего вороненка». Ворон делать нечего, полетел, а волк держит его вороненка. Долго ли ворон летал, коротко ли, принес он живой и мертвой воды. Серый волк спрыснул мертвой водой раны Ивану-царевичу, раны зажили. Спрыснул его живой водой, Иван-царевич ожил. «Ох, крепко же я спал!»
1: «Крепко ты спал», — говорит серый волк. «Кабы не я, совсем бы не проснулся. Родные братья тебя убили и всю добычу твою увезли. Садись на меня скорей». Поскакали они в погоню и настигли обоих братьев. Тут их серый волк растерзал и клочки по полю разметал.
0: Иван-царевич поклонился серому волку и простился с ним навечно. Вернулся Иван-царевич домой на коне златогривом, привез отцу своему жар-птицу, а себе невесту, Елену Прекрасную. Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Стал Иван-царевич рассказывать, как помог ему серый волк достать добычу, да как братья убили его сонного, да как серый волк их растерзал. Погоревал царь Берендей и скоро утешился. А Иван-царевич женился на Елене Прекрасной, и стали они жить-поживать, да горя не знать.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, болящие Екатерины, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со сродниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего иеромонаха Романа, болящей Любови, болящей Людмилы, болящего Павла, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, Кирилла, заблудшей Людмилы, болящего Владимира, болящей Натальи, болящего Олега, болящей Иулии, болящей Натальи, болящей Ксении, тяжко болящего Александра, тяжко болящего Петра, болящей Елены, Константина, Александра со сродниками, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящей Ларисы со сродниками, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящего Святослава, болящего Семена, протоиерея Вячеслава, воина Александра, Екатерины, Марины, Светланы, Александра, Анастасии с младенцем, Ольги, Владимира, болящей Натальи со сродниками, болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящего Владимира, Владимира, болящей Натальи со сродниками, болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящего Владимира, тяжко болящей Людмилы,

0: Господи.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, мы продолжаем трансляцию лекций преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии Мироновича Игоря Цезаревича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: На уроки библейской истории нужно приходить с Библией, причем желательно Библию Московского, издание полное, не протестантские издания, где многих книг нет, экономические книги, они не включают в состав Библии, а с полным текстом, чтобы вы могли смотреть, потому что в первую очередь нам нужно зрительно воспринимать эти священные тексты. Если вы не увидите Бога в Слове Его, вы Его не увидите ни в себе, ни в окружающем мире. Священная библейская история Ветхого и Нового Завета.
2: По существу мы все с вами так живем, как будто Бога нет. Уж только какие-то из ряда вон выходящие события в нашей личной жизни всколыхнут нашу совесть и заставят задуматься. А так, в общем-то, все живут так, как будто Бога нет. Если бы Он был в нас, а это и есть религия, когда живой союз между Богом и человеком осуществляется вот в такой форме общения внутреннего, не внешнего, а внутреннего, то и жизнь была бы другой. Возьмите историю государства российского. Все объяснения, почему в ней происходило то-то и то-то, даются святыми, блаженными людьми в одной строке. За безбожие, за богоотступничество, за хулу. Вот поэтому, знаете, избранный народ верен, если он верен избравшему, он выполняет свое назначение. Если он ему не верен, это же самый народ Моисей называет народом содомским, гоморским, племем злодеев, отродьем грешников. Вот он. Тот же избранный народ. Значит, надо не только быть призванным, а утвердить свое призвание практически и реализовать его на деле. А так, ну и что, что все призываются? А много ли доходит до финиша? Все где-то отстают и где-то теряются и пропадают. А ведь все были призваны, все были наделены какими-то дарами. Я вам говорил, из сидящих здесь нет ни одного бесталанного человека, который бы не имел дара Духа Святого. И вот, пребывая в таком состоянии, народ из среды своей выдает личности, с которыми Бог связывает свое имя навсегда. И вот мы видим, какие архетипы, прототипы существуют в книге Бытия. Адам, вот он, праотец всех живущих. И Христос, второй Адам. Рай или рай сладости. Это синоним Царства Божия. Из Эдема выходила река и разделялась на четыре потока. Вот единый поток откровения разделяется на четырех евангелистов. И они охватывают своими струями всю Вселенную. Поэтому вот как драгоценные камни, драгоценные металлы встречаются в небольшом количестве среди породы, и сколько нужно перелопатить земли, чтобы найти какие-то граммы и довольствоваться этим, так вот.

0: очевидно и в духовной жизни. Грех поразил нашу природу настолько, что он берет повод и силу от заповедей. Мы стремимся бы выполнять заповеди, а грех от этих заповедей берет свою силу. Сила греха – закон. И вот получается так, чем сильнее человек стремится осуществить начертанный в Писании идеал, тем ему сильнее противодействует какой-то внутренний закон, действующий в членах его и противящийся закону ума, который услаждается закону-то Божию. Но ведь это маниловщина. Ах, как хорошо сидеть на балконе и мечтать, вот сделать бы это, вот стать бы таким-то, вот стать бы таким-то. Это все иллюзии, это все мечты бесплодные. Поэтому я бы никому не рекомендовал читать аскетические творения. Игнатий Брянчанинов об этом пишет. Людям, у которых нет склонности к такой жизни. Они наполняют голову свою только мечтаниями. А осуществления-то ведь на деле-то нет. Вы посмотрите, у многих ведь очень большие библиотеки. Все комнаты заняты книгами. Появляется страсть приобретать эти книги. Но если бы вот с приобретением возрастало и наше богопознание, это было бы тогда другое дело. А если мы остаемся такими же, какими были, а мысль человеческая, она находит повод впасть в высокоумие, в гордыню от всего, в том числе и от богословия. Поэтому надо себя в этом плане тоже ограничить и знать, что нам читать. 30 книг достаточно, чтобы на всю жизнь они были нашими духовными руководителями. Особенно отцы церкви эпохи неразделенной. Вот их нужно читать. А рядом должно быть священное писание, которое мы читаем в качестве молитвы. Что Господь сказал о своих современниках? Капернаум, если бы в тебе жители видели, а жители-то его видели, он много жил в Капернауме, жители Тира и Сидона видели то, что вы видите, они давно бы покаялись. Но говорю вам, что жителям Тира и Сидона отраднее будет, нежели роду всему. Вот почему так происходит? Почему такое состояние, кого Господь избирает, тот и является его противником и никак не хочет отвечать на призыв Божий. Какая это тайна? Тайна избрания. И тем не менее из рода семитов, вот от Сима, Бог нашел семью, в которой вот появился человек, с ним-то и был заключен завет. Откройте все 24 главу книги Иисуса Навина. Последняя глава книги Иисуса Навина. И вот что здесь он скажет народу, собрав всех в Сихем и вступив с ними в завет. Он напоминает им историю израильского народа и говорит, смотрите, так говорит Господь Бог Израилев, 24 глава, 2 стих. «За рекой жили отцы ваши издревле». За рекой – это значит за Ефратом. Фара – отец Авраама и отец Нахора. «И служили иным богам». Вот вам и святое семейство. Значит, в семействе Фары не было чистого ведения Бога. И он практиковал двоеверие. Но смотрите, но я взял отца вашего Авраама из реки и водил его по всей земле Ханаанской и размножил семя его и дал ему Исаака. Исаак уже дал Иакова и Исава. Исаву дал я гору Сеир в наследие. Иаков же и сыны его перешли в Египет и сделались там народом великим. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди его, и вывел вас. Я вывел вас из Египта. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря, до Красного. Но они возопили Господу, и он положил облако и тьму между вами и египтянами, и навел на них море, которая их покрыла. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. И привел я вас к земле амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и я истребил их пред вами. Потому что жители этой земли занимались такими непотребными делами, особенно фаллические культы и религиозная проституция. Вот к чему сводилась религия. Человеческие жертвоприношения, свальный блуд и все, что от этого проистекает. Поэтому эти народы, они сами себя подвели к той черте самоистребления. И вот Господь говорит, вы наследовали землю, он после кого? Поэтому не будьте, как они, не будьте. И что же? А результат какой? А результат совершенно получился обратно. Они усвоили их нравы, оказались у них в рабстве, платили им дань. И только когда приходили в себя и вопили к Богу, Господь вспоминал о них и избавлял их. И вот если читать эту книгу, то складывается впечатление, что мы во всей глубине никак не можем осознать трагедию падения в раю. Посмотри, кого послушал Адам, и ты поймешь, как велико его падение. А ведь он не Творца послушал, а антипод отца лжи. И вот это послушание отцу лжи настолько исказило его образ и подобие, что в нем живут, можно сказать, в соседстве, сосуществуют неслитно и неслиянно два человека. Один с его стремлениями слабыми к святости, и другой с его пороками, которые превышают всякие представления. Они не знают сытости в том, что творят, скажет апостол Павел. И если говорить, что у них совершается в тайне, я не решаюсь это и предавать письма. И вот в таком аде уже здесь люди продолжают свое существование. Попробуйте из такой среды найти семейство, которого бы это тлетворное влияние не касалось. И вот, продолжая эту историю дальше, он говорит, 14 стих. «Бойтесь Господа, служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой и в Египте, и служите Господу». Вот в Египте, их пребывание в Египте тоже отразилось на них. Почему они у подножия Синая требуют слить им тельца? Да потому что Апис, священный бык, почитался во всем Египте. Вот видите, к его подносили дыханию женщины своих детей, чтобы он освятил их своим дыханием, этот бык. Так и считали, что этим служат Богу. И вот вроде люди-то понимают, что они занимаются неподобным и дают вам клятву служить Богу, 16 стих. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения. Поэтому Египет – это не только географическая точка, а и понятие нравственное. Это кромешный ад, а фараон – дьявол его. Поэтому не возвращайтесь в Египет. Из Египта надо бежать, не оглядываясь, подобно жене Лота. Она как бы сожалела, что приходится покидать эту долину, Дима, прекрасную. И а нравы-то какие. И ей обратилась вот в изваяние. Пепел ее засыпал мгновенно. И если Господь говорит, что нужно покинуть эту местность, нужно уходить, не оглядываясь и не сожалея о чем-то. Все оставить. И вот они вроде клянутся. Господь прогнал от нас все народы, 18 стих, и амореев, живших в земле сей. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. Иисус им говорит: невозможно служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. Нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу: вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа, служить Ему. Свидетели, и так отвергните чужих богов, которые у вас. А что это за чужие? А это вот пенаты, домашние божества. Вот они не могли с ними никак расстаться. И к скинии ходили на общую молитву, и у себя в шатрах совершали. Как Моисей не бился, как не говорил им, чтобы они все это выбросили. Нет. Вот въедается в человека такая порча в нечистоте твоей, такая мерзость, что сколько я тебя не чищу, ты все нечист. И вот попробуйте в этой такой нечистоте, клоаке, найти семьи, которых как будто не касается вот эта вся греховная, страшная атмосфера, которая искажает человека до неузнаваемости. И такие люди есть. И мы с вами видим, как апостол Павел, послание к евреям, вспоминая эту историю, он приводит нам примеры людей Ветхого Завета, которые исполнили евангельскую меру. Давайте посмотрим с вами послание к евреям и найдем 11 главу. В 11 главе мы читаем с вами следующее. 4 стих. «Верой Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, добавив в совести своей, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Вот первый прототип, первый архетип и указание на Христа, пастыря доброго, который приносит не лучшее из стада, а самого себя, жертву чистую, приятное благоухание Богу. Только эта жертва могла и совершить то, что невозможно было тем жертвам, кровь которых проливалась до Христа. Ветхий Завет ничего не довел до совершенства. В нем не было такой силы. Так отныне Авель для всех нас образец всех праведников. Вот в нем и проглядывают черты Христа, пастыря доброго, который душу свою полагает за овцы, а наемник не пастырь, ему овцы чужие. И поэтому он не родит об овцах. А тот, кто родит об овцах, он идет на взыскание погибшей и радуется о ней больше, нежели о 99 не заблудившихся. Григорий Ниский так и высказал, какую мысль смелую-то. Я, говорит, думаю, что по заблудшей овцой надо разуметь род человеческий, нас. Вот Господь и влишил на взыскание это наше. Да и не только обрел горохищное обрет овча, похищенное горами, на раму восприим, на плечи взял и принес к отцу и своему хотению. Вот что он сделал с заблудшей овцой. Это пример пастырства навсегда. И вот таких пастырей можно перечесть просто по пальцам, какие были. Вот на рубеже столетий в наибольшей полноте осуществил идеал Христового пастырства отец Иоанн Кронштадтский. Он пастырь добрый, пастырь с большой буквы. Немного нашлось почему-то у него последователей. Мне только восхищались, только говорили: ах, какой батюшка. Ну а что от восхищения? Что от этих слащавых разговоров? Не восхищаться надо, а надо подражать. А подражать-то не получается, потому что сразу вот и самолюбие, и застарелые привычки, и лень, и, знаете, всякого рода сомнения, и неприязнь, и любви нет. А как держаться, если любви в нас нет? И вот смотрите, кровь Авеля праведного, она говорит до сих пор. И вот давайте посмотрим с вами, как же она говорит. Это кровь Авеля праведного. Давайте смотрим 9 главу послания к евреям. Открывайте 9 главу. Читаю вам с 11 стиха. 9 глава, 11 стих. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией, нерукотворенной, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета. Ибо где завещание, 16 стих, там необходимо последовать смерти завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, пока завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Да, этой кровью Бог повелел окропить Моисея сам жертвенник и книгу закона, и весь народ. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью червленой, и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ. Говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Вот кровь-то кропление из ребра Христова. Смотрите, какую она имеет силу. Она окропила всех и смыла все рукописание, которое выставил против нас, как обличительный документ. Ты кого пришел искупать-то? Это вот тех, которые тебя же и предали. Ты посмотри-ка на историю. Прочитай-ка свои книги. Что в ней, какая зафиксирована в ней история? Сплошные измены, неверность, хула. И ты за них проливаешь эту кровь. Вот Господь и стер наше рукописание. Мы не можем себе вообразить любовь Божию. Апостол скажет, за праведного человека еще может быть кто-нибудь и согласится умереть. А вот за грешников, кто согласится принести себя в жертву? Когда кроме смрада ничего оттуда не исходит. И вот Господь, ты и сошел к нам в эту клаку. И так и окропил, да и все почти по закону, очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Вот, без пролития крови не бывает прощения. Вот он и пришел со своей собственной кровью. Открываем теперь 11 снова главу. Смотрим на другой пример. На другой пример. После Авеля. 5 стих. Верой Енох переселен был так, что не видел смерти и не стал ее, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Вот если в беседе с вами люди не примут вот этого положения, прекращайте с ними беседу. прекращайте. Слово человеческое не имеет уже такой силы. За них надо молиться. И если они не слушают Слово Божие, то что же им можно еще привести? Только молитву. И вот следующий, третий, Ной, 7 стих, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. И ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. 120 лет он строил этот ковчег и подвергался насмешкам типа стариката, как крыша поехала. О каком-то потопе говорит. Что-то там говорит. Ну и что? А он продолжал строить. И этот народ вразумлять. И только тогда прекратил свои увещательные речи, когда увидел, что никто его не слушает. И вот то, что Бог сам закрыл за ним дверь и образно прекратил его общение с внешним миром и свидетельствует, кончено. Никакие доводы, никакие слова на этих людей не действуют. Они обрекли сами себя в уничтожение. И пришел потоп. Возмутилось мироздание. Все стихии возмутились. Ибо они чувствуют, кто вот земля, как живой организм, она реагирует на поведение людей, которые ее попирают. Посмотрите, она страдает за грехи-то людей. Она болеет. И вся тварь, все творение совоздыхает. Смотрит на нас и дожидается только одного – когда мы с вами образумимся? Когда мы, наконец, начнем служить Богу в остаток дней своих, по не хотя бы вот в остаточное, что нам осталось прожить? Вот взяться бы, найти бы такую решимость и сказать, все, вот действительно с понедельника начинаю новую жизнь. Не тут-то было. Нет, все мужество испаряется. После понедельника все испаряется. Вот. Поэтому таким вот наскоком, такой одной решимости недостаточно. Нужен болезненный труд. Не восторги, которых мы ищем, не какие-то, знаете, это все прогорает, как порох. А вот в основу то, что нужно положить. Терпение, долготерпение, смирение. Попробуйте не возразить человеку. Попробуйте удержаться от лишнего слова. Да, не оскорбите, никого не осудите. Да. Дальше приводится пример Авраам, 8 стих, который повиновался призванию идти в страну, которую он имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, со наследниками того же обетования. Ну и вот как жизнь их прошла, смотрите. Как? А ведь это были помеченные Богом люди. Следовательно, они все умерли в вере, 13 стих, не получив обетований, то есть не дождавшись исполнения того, что им Бог обещал, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы в земле. Действительно, вот стремимся все укорениться на этой земле. Человек-то не репа пустить корень, а вот странник, он в эмиграции живет. Царство-то наше на небесах, а здесь мы странники и пришельцы. Время странствования нашего столько-то лет. И вот это самое любимое сравнение, которое используют и апостолы. Так что же они не оскудевали в вере-то? Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, тот же Ур Халдейский, тот же Харан, то имели бы время возвратиться туда. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. И вот этот город подробно описывает Иоанн Богослов в своем Откровении. Конечно, нельзя это описание принимать за действительность в полном, так сказать, объеме. Это тоже образы, которые используются потому, что в реалиях изобразить жизнь будущего века невозможно. Они превосходят все сравнения. Всякое вероятие происходит то, что Господь приготовил любящим Его. Поэтому прибегает к сравнениям. Теперь дальше смотрите. Верой Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. И имея обетование, что от него произойдут и цари, и народы, он принес единородного. В мыслях-то ведь он уже это совершил. Да вы читайте, скажет Исидор Пелосиот, читайте внимательно эту 18 главу, когда они, 22-ю, когда они идут к горе-то. Неужели он идет с сухими глазами? Конечно, он видит эту жертву. Он не знает, что Бог в последний момент остановит его руку. И в своем намерении он его уже принес, он уже заколол. Но вот апостол Павел говорил, как будто побывал в голове Авраама. Да что же он думал в тот момент? А говорит, он думал, что если Господь сказал, что от него должны произойти цари и народы, это сбудется. Несмотря на то, если я его и убью. А как сбудется? Бог воскресит его. Бог воскресит его. Это какую же надо иметь веру? Вот он и называется другом. Другом. 19 стих Божиим. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. Дальше он переходит к Иосифу, к Моисею и к прочим, к судьям, к пророкам. И смотрите, что о них пишется. Что все они жизнь какую прожили. 36 стих. Испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И Спаситель, кстати, тоже сказал, что птицы имеют вон гнезда, алисы, язвины, норы, а сын человеческий даже и головы-то не имеет где преклонить. И теперь обращается к нам, посему и мы, 12 стих, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам помощь. Вот давайте свергнем препятствующий всему этому грех. Никак. Он отождествился с нашей природой. Он вошел в нее и, как бы, знаете, растворился. И не отделить никаким хирургическим инструментом. Вот отделить бы и все, не получается. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Взирая на кого? На начальника веры нашей, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости потерпел крест и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай. Кого, когда он обличает? Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. И если вы терпите наказание, то Бог с вами поступает, как с сыновьями. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? И если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети и не сыновья. И поэтому вот чуткая совесть у каждого должна, знаете, что говорить? Если я грешу, и мне, образно говоря, все сходит с рук, ничего со мной не происходит, ни болезни, ни вообще. Это страшное духовное состояние. Значит, Господь оставил человека жить по его воле. А поскольку не здесь время суда, и оно не пришло, поэтому судить по его состоянию можно очень ошибиться. Можно грешить и не испытывать наказания, не терпеть наказания. Вот многих это и смущает. Какой же промысел Божий, когда все сводится к року, к судьбе, к случаю, к каким-то обстоятельствам? Все. Вот Жан-Поль Сартр вот такую мысль и высказал. Все совершается в мире так, как будто Бога нет. И вот вся индустрия эта, она направлена вытравить последние зачатки в человеке духовности, веры, страха Божия, благоговения, чистоты, чтобы порок царствовал в обществе. И тогда вот приближается и тот день. Правда, Господь через пророка Иеремию говорит, что он передвигает сроки и, видя покаяние людей, отменяет то зло, как им грозил. Но, в общем-то, сумма зла, она приближает конец мира. Она приближает конец мира. И здесь вот смотрите, если же остаетесь без наказания, 8 стих, которое всем общее, то вы незаконные дети и не сыновья. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. 12 стих. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы кровлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который вы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Вот такие нам прекрасные даются наставления, которые мы можем почерпнуть для себя, вот повторяя память, вот перелистывая страниц книги «Бытия». Следующая тема, которую мы должны с вами пройти, также вот, надо вот какую тему. История народа Божия в Египте и призвание Моисея. История народа Божия в Египте и призвание Моисея. Исход 1-5 главы. Следующий пункт. Египетские казни. Исход. Главнейшие события 40-летнего странствия евреев в Аравийской пустыне, роль пророка Моисея, его последнее распоряжение, смерть и погребение. И самый, пожалуй, важный пункт – главнейшие мессианские пророчества в Пятикнижии. Вчера у меня в одном месте был зачет, как бы так сказать. И я бы согласился на слово, чем на оценку. Зачет, не зачет. Чем 4-5, вот что нужно было ставить. С величайшими исключениями. Самосознание языческое. Сами по себе прекрасные люди и стремятся, и хотят. Но попробуйте пробить те препоны, которые стоят на пути и вот читают и не понимают. А уж относительно выучить наизусть пророчество мессианское никак не получается. Вот что же это за память такая? Как она развивалась? Она выпала из контекста и литургического времени, и служебного, и церковного времени. Мы живем совершенно в других измерениях, где нет места для Бога. Он вычеркнут из сознания. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Лот и построил город. Вот начало урбанизации, начало цивилизации. Кем создается? Человеком, который пошел от лица Господня, то есть вычеркнул Бога. А когда в его потомстве зло дошло до того, что Ламех уже воит полигамию, многоженство и хвалится проступками какими-то, убийством мужа и отроков, что он говорит? Я не боюсь наказания за свои убийства. Мой род отомстит этим людям, которые поднимут на меня руку. Поэтому, знаете, цивилизация создается обезбоженным разумом. И хорошего финала и ждать-то не приходится. Не приходится, потому что в этой жизни, в этом развитии для всего есть место, кроме Бога. Кроме Бога. Вот на все есть время. А время на покаяние, на добрые дела, на какие-то другие чувства. Нет, человек боится быть один. Он не любит разговоров о смерти. Да, он теряется сразу. А неприлично говорить о религии и о смерти неприлично. Бояться, зачем тревожить свою совесть? Зачем этими разговорами тревожить свою совесть? Да не тревожить, а смерть, она вошла. Этот опыт нужно всем нам пережить. Рано или поздно столкнуться лицом с этими реалиями и услышать голос, который единый дает нам надежду. Верующий в меня, если и умрет, будет жив. И я воскрешу его в последний день. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим, и будем вечерять с ним. Это же какие обетования-то радостные. Нет ни в каких религиях такой надежды. И это ведь не иллюзия, а действительно то, что Господь может дать нам реально. Потому что только в нем находится. Все им стоит. Он полнота наполняющего все во всем. Он следит, чтобы ничего не убывало из его власти, из того, что он создал. Так. И вот поэтому, когда человек не хочет с этими реалиями считаться и подвергает их сомнению, он поражает в первую очередь самого себя и заболевает через это. В известной мере богоотрицание, оно делает всех людей больными. И духовно, и физически. В силу вот такого нерасторжимого единства души с телом, болеет тело, болеет и душа. И все, в общем, представляет из себя такой вот, как описал пророк Исаия в первой главе своей книги. Откройте Исаию, первую главу, и вы посмотрите, что он сказал о состоянии человека, который себя забросил. Который себя забросил. Это первая глава. Смотрите, я вам читал, но, конечно, вы забыли немножко. И надо напомнить. Пятый стих. «Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящие сараны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные илеем». Это изображение прокаженного на последней стадии. «Во что возбить еще?» В 9 стихе. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, мы были бы тоже, что с дом. Уподобились бы Гоморре. Вот после этого и смотрите. По чьей милости мы живем. Сокровенный, но известный Богу остаток. Остаток, ради которого и держится все. У пророка в третьей книге царств тоже говорится об этом остатке. 7000 мужей не преклонили свои колена пред Ваалом и сохранили Богу верность, находясь при царском дворе. Как им было трудно, и все-таки они нашли в себе это мужество. И вот на каждую эпоху вот и падают остаток какой-то. Мы были бы тоже без него, что Содом, уподобились бы Гоморре. А дальше религия сведена к культу. К чему мне множество жертв ваших, Христик? Я пресыщен всесожжениями огнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Хотя сам предписал приносить этих животных. И вот в Египте происходит то же самое. Появляется семейство, святое семейство, из которого все три, как вот такие уродились, Аарон, Моисей, Марьям. Вот они и были той закваской, с которой все и началось. Мы не знаем фараона исхода. Предполагают, что это был или Рамсес II, или Мернепта. Это все из области таких предположений. Надо здесь уже вступать, знаете кому? Франсуа Шампольону, который нашел ключ к этой письменности, пиктографической рисуночной письменности. Он упал в обморок, когда понял, что нашел ключ к расшифровке иероглифов. И все эти надписи на саркофагах, на стенах храмов, а все вдруг заговорили. И книги-то были библейские, ожили. И вот библейская археология, вспомогательная наука, она вот и свидетельствует о том, что камни-то вопиют, камни подтверждают Христову истину. Так, вот нужно нам посмотреть, следовательно, книгу «Исход», в ней 40 глав, и найти родословную вот этого святого семейства, чтобы показать, что книга «Исход» является продолжением истории, зафиксированной в бытия, мы читаем в первой главе. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом отцом их, вошли каждый со всем домом своим. И перечисляются 12 сыновей Иакова от его 4 жен. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля. Да, вот этот народ надо было вывести. Ведь они вошли в Египет, когда Яков приехал туда, у которого уже многовековая была культура, искусство бальзамирования трупов, вообще медицинское искусство, астрономия, астрология, точные науки. И с чем они туда пришли? Ведь по закону ассимиляции народ с более высокой культурой, он абсорбирует, растворяет в себе пришлые народы. Что они могли противопоставить этой громадной материальной культуре? Только свою веру. Только свою веру в Бога, которого нельзя изображать, о котором по существу невозможно ничего сказать, ибо он превосходит все представления человеческой мысли за пределами слов и сравнений. Как молиться такому Богу? Как? Вот у всех были культы разработанные, храмы, капища. У каждых богов были свои истории, мифологемы целые. А здесь чего? У Бога Библии нет истории. Он есть. Он является как сущий прежде всех век. К нему не приложим вопрос, как он возник, как он произошел. Он есть. У него нет начала, у него нет конца. Представить такое самобытное существо, которое не входит в причинную вот эту связь, а находится вне ряда причинности. Вот говорят, что такого существа нет в действительности. Это человеческий вымысел, это человеческая фантазия. Неверно это. Это неверно. Потому что существо, обладающее совершенством, должно быть в силу того, что оно совершенство. Вот онтологическое доказательство бытия Божия и сводится к тому, если мы Бога представляем абсолютным совершенством, то в силу этого он не может не быть, он должен быть в силу своего совершенства. Хорошее доказательство. И если приписывать этому существу такие предикаты, как вечность, премудрость, всеведение, а отказывать в бытии, кому нужны такие эти все качества, если у него нет бытия? В первую очередь, вот запомним раз и навсегда, что существо, которое обладает абсолютным совершенством, не может не существовать. Точка. И оно свидетельствует о своем существовании. Вот это свидетельство, в силу того, что мы созданы по его образу и подобию, человек и должен хранить в себе, прислушиваться к нему. Что же скажет во мне Бог, путь которого прям, и он уравнивает пути всякого человека. Вот тогда да. Можем сказать тогда с апостолом Павлом, свидетельствует совесть моя в Духе Святом. Это прекрасное свидетельство. Это состояние замечательное, когда вы ощущаете близость Бога, его реальное присутствие, хотя и не можете выразить свою веру в словах, да и не нужно выражать. Она за пределами слов и мыслей. Она превышает все, что только может сказать человек о своей вере. И поэтому он есть. Вот это имя и было открыто Моисею. «Ас есть Цы». «Я есть тот, кто я есть». И вы должны вот эти основные понятия людям внушать. У нас есть с вами основы, вот есть основное богословие предмет. Оно выродилось потом в апологетику, в защиту, так, христианской истины. Так вот, мы должны свидетельствовать истину своей веры. Она не является плодом воображения человека. Человек не уходит в Боженьку, а Бог его находит. И через него свидетельствует о себе самом. Я благодарю вас.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию из курса по библейской истории Ветхого и Нового Завета Игоря Цезаревича Мироновича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиопольского, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнике благочестия блаженном Афанасии Сайко. Далее лекция священника Константина Карипанова «Лествица для мирян». Слово третье. О странничестве. Часть первая. И литературная передача. Главы из книги протоиерея Дмитрия Василенкова и протодиакона Владимира Василика «Архистратик Михаил. Преодоление зверя». Передача детям «Русская народная сказка. Иван-царевич и серый волк» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция Игоря Цезаревича Мироновича по библейской истории Ветхого и Нового Завета.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Господь! Вот, возлюбленные братья и сестры,

0: этот расслабленный десятки лет лежал. И когда ангел Господень возмущал воду в купели, тот получал копирию. Отходил, получал что? А этот больной был расслабленный и помог. И вот Господь увидел, что сколько лет он в расслаблении, и, увидев его, он спросил, хочешь ли ты быть здоровым? Конечно, после таких болезней. Он говорит, хочу, но не верю человека, который, когда возмутится вода, чтоб снес меня вперед. Другие, когда я подхожу, уже подползаю, уже другие там и получают исцеление, а я нет. Господь говорит, возьми одр свой и ходи. Вы слышите? Расслабленному. И человек встал или не встал?
1: Встал.
0: Да, пошел. Но в фарисее этот день какой был?
1: Суббота.
0: А в субботу можно что делать?
1: Нет.
0: И кто же тебя научил так? Он же человек сказал мне, вот выстрелил и все. Слушайте дальше, возлюбленные братья, сейчас. Отблагодарил ли он Господа этот человек или нет? Как вы думаете? Благодарил. Слушайте дальше. Когда он увидел Господь этого больного исцеленного в храме, он сказал, вот ты видел великое чудо. Господь тебя исцелил, впредь не греши. Он узнал, что это Иисус, пошел и рассказал фарисеям. А фарисеи, вы знали, уже сколько раз они хотели и каменем побить Господа. И вместо благодарения этот человек принес как бы урон Господу, как бы предал он Господу. Вот так часто бывает, братья и сестры, когда Господь нам посылает великие милости, мы не умеем благодарить Господа. И часто предаем Господа своими грехами и своими пороками. Вот здесь надо особенно чувствовать, что если Господь нам посылает милость, мы должны быть всю жизнь что?
1: Благодарны.
0: И я благодарю Господа за вас, что вы всегда благодарны. Храм Божий спешите, чтобы здесь получить благословение, чтобы получить отраду и утешение, да, и быть достойными детьми для Царства Небесного. Неделя о расслабленном – это возлюбленный особый день, когда мы должны просить, чтобы Господь наше расслабление духовное дал бы нам в утверждение, чтобы утвердилось наше не только тело, но и наша душа. Да. Посмотрим, как мы должны жить. Что же завещает нам Господь? Он завещает, что пока есть день, чтобы мы творили, пока есть свет, чтобы мы во свете ходили и делали дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Говорит Иоанн Богослов, 9 глава, 4 стих. Как часто мы теряем случай помочь бедному, выразить сочувствие скорбящему, навестить больного, порадовать, обласкать старого и малого. И узнаем слишком поздно, какой страшный ущерб причинило наше упущение в жизни этого человека. Может быть, горечь налегла ему на душу, и ее затопляет земное зло, а доброе слово утешения, своевременно сказанное, могло бы рассеять мрак грозящей вечной тьмы. Ребенок находился подле нас, повлияли мы истинной любовью на эту нежную душу. Нет, и ребенок вырос неверующим, блуждает, может быть, и теперь по путям своеволия или распутства, потому что мы во время не остановили его. Слышите, братья, сейчас, когда мы во время не останавливаем плохие поступки своих детей. Старческое сердце томится одиночеством, тайные слезы проливаются, а мы проходим мимо, и

0: Вдруг смерть отнимает у нас возможность это поправить. Тогда мы бросаемся в бессильном горе, к безжалостному трупу, несем ко гробу наши слезы и воздыхания. Но поздно. Закрываются глаза, на нас не взглянут, закрытые уста нам не ответят. Мы уже ничего сделать не можем. Сердце нас сжимается, совесть нас мучает. Мы видим неумолимо и ясно все, что упустили. Сознаем наше равнодушие, невнимание, но уже не можем загладить их, не в силах ничего вернуть. Мы могли бы украсить жизнь стариков добрым, ласковым словом, современной помощью, искренним поощрением, и мы несем цветы и слезы к безжизненному телу. «О, будем друг к другу добры и сострадательны», говорит апостол Петр, «и не будем откладывать, будем спешить отдавать душу свою ближним своим, будем усердно делать дела нашего Господа, доколе есть что день». Вот, возлюбленные, вот, братья и сестры, и мы в этот день памяти победы, мы слышим слово Господа. Нет больше любви, кто душу свою полагает. Вы слышите? И сколько России и другие народы нашего Союза потеряли? 26 лишних миллионов. Это ж, считай, половина страны погибла во время Отечества. Сколько мы близких знаем наших недостаток, сколько семей уже ушло, потому что не было мужчин, не было кому передать род. Вот возлюбленные, и мы оставшие должны поминать ее. Нет больше любви, то душу свою полагает за другие свои. И я рад, что в этот день мы собрались для общей молитвы, чтобы не только помянуть наших воинов усопших, но и помолиться, чтобы Господь дал нам опять мир, тишину. Дай Господи, чтобы мы, пока есть у нас двигается наше тело, руки и ножки еще у нас целы, мы должны делать что? Добрые дела. Добрые дела. Вера без дел не бывает. Вот я люблю вас за то, что вы знаете Слово Божие. Знаете, что, как надо жить, как поступать. Это самое основное, когда мы стараемся жить по вере в Господа Иисуса Христа. Он дал нам свет. Он сам сказал о себе: «Я свет миру, и кто ходит в этом свете, не споткнется». Поэтому будем жить в этом небесном свете, благоухающем во Христе Иисусе Господе нашем. Мне хотелось бы еще привести небольшой рассказ труженика, который вы увидите, как он помог бедным детям. Они сами были бедные, но как Господь дал утешение этой семье. Этот рассказ называется «Как получить Божье благословение». «Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Помните, когда ученики отгоняли детей, он что сказал? «Пустите детей, приходите ко мне и не препятствуйте, ибо таковых есть что». И вот посмотрим, как там раскрывает Господь. Что он дает простому крестьянину, труженику? В одной из старинных германских легенд рассказывается, как однажды вечером, накануне Рождества Христова, один бедный крестьянин спешил с работы домой к скромному ужину, который его семья готовилась почтить великий праздник. Вдруг в лесу раздался жалобный стон, похожий на плач ребенка. Оглянувшись вокруг себя, крестьянин увидев на мертвой земле под деревом плачущего горькими слезами дитя. Жаль стало крестьянину этого малютки, брошенного в лесу. И недолго думая, он взял его на руки и понес домой в свою убогую хижину. Жена и дети ждали его с нетерпением, приготовив скудное рождественское угощение. Вошел работник в свою хижину, передал свою ношу жене и сказал: «Небогатое у нас угощение, еле хватит его и на нас самих, но я привел тебе гостя, с которым мы поделимся им». «Не мог я в такой праздник оставить в лесу брошенного ребенка, голодного и холодного. Бедняжка так жалобно плакал. Возьми, согрей его и накорми. Мы дадим ему ночлег хотя бы сегодня». Принятый с любовью ребенок жил вместе с бедной семьей за скудную трапезу. Вдруг убогая хижина дополнилась светом. Над головой ребенка показалось сияние. Лицо озарилось неземной красотой. Он поднял руку, благословил охваченным благоговением, неудивлением, недоумением семью, что был сам Христос Спаситель, предвечный младенец, явившийся под видом бедного страждущего ребенка. Легенда, конечно, вымышленная, но в ней есть наставление и для нас. Под видом несчастных, страждущих, нищих, Христос и теперь стучится у многих дверей, и, принимая их, мы принимаем своего Спасителя. Как же бережно должны мы относиться к этим несчастным, требующим нашей помощи и участия. Будем в каждом из них видеть посланника Христова, и, окружая его любовью, получим благословение свыше. Христос примет сам от нас в лице одного из малых сих все то, что мы дадим ему от души. Вы слышите, братья и сестры? Вот такой рассказ. Какое утешение Господь посылает нам, что как мы должны жить и как мы должны выполнять что? Волю Божию. Волю Божию. Вот. Один принимает Господа, а другой, получая награду, отвергает. То есть предает Господа. Вот здесь как будто два рассказа и два библейских, что как мы должны принять человека, как помочь обездоленному. И видим, что один принимает голодного, несет, чтобы последним кубком разделить. А другой, который получает исцеление, вместо благодарности предает Господу. Вот так возлюбленные, так бывает и в жизни земной. Одни благодарят Господа, а другие предают Господа. Поэтому пока есть день, работайте в свете, говорит Господь. И Господь стучит в каждое наше сердце, как Он говорит в Откровении. Я стою у дверей и стучу, и кто откроет, я войду, и вечерю
1: покажу.
0: Вот. Господь творит у нас в каждом человеке вечерю, только мы открыли свое сердце для Господа, чтобы наша жизнь стала добрее, чтобы наша жизнь стала лучше, чтобы наша жизнь была светлее, чтобы мы просвещались во свете, как мы поем всегда, во свете твоем мудрым свет. Вот мы любим. Но мы еще несовершенны. И часто, хотя и знаем Слово Божие, но согрешаем. А Господь как говорит? Кто знает и не выполняет раб Божий. Мы, конечно, достойны этого, возлюбленные. Но Господь нас милует. Господь нас наделяет своими благами. Господь наделяет нас великими милостями. Так мы должны, чтобы быть всегда благодарны. Всегда просить, чтобы Господи не по заслугам нашим, а по великой милости ты посылаешь нам эту великую милость и любовь. Есть ли братья и сестры нам в чем каяться? Я тоже думаю, что есть что. Как будто бы мы и не делаем плохого, и хорошего тоже. Часто бывает чего-то, что не доделать. Поэтому будем стараться всегда, особенно относиться участливо к больным, те, которые требуют от нас помощи. И Господь, помните, на страшном суде не будет спрашивать, что мы ели или пили, а был болен, вы посетили меня. В темнице тоже посетили. Голоден был. Вот. Вот что Господь просит на страшном суде. И суд очень быстрый будет. И мы увидим, что мы еще не доделали. И Господь говорит, одни встанут по правую, а другие по левую. И чтобы не учиться нам на левой стороне, пока мы должны живы творить дела, что Божьи, творить дела Божьи. А пока живы возлюбленные, мы, конечно, согрешаем. Часто бывает и словом, и делом, и помышлением, и вкусом, и слухом, и зрением. Все у нас это все бывает, и зависть все бывает. И вот кайтесь, кайтесь в этот непраздничный празднословие и сквернословие. Можете еще возлюбленные, я не выхожу, правда, на улицу сейчас, только выхожу в свой уголок во двор, да. Посижу, а так не выхожу, я не слышу худых слов. А на своих животных ругаются, на детей ругаются, бранные слова. И мне приезжают рассказывать. Я удивляюсь, там же должны быть люди как будто бы добрее, к земельке они должны. Да. И вот такие. Поэтому детей приучайте, чтобы никакое скверное слово. Я помню, мама, когда мы были, мы сосланы, то дедушка приходил, Николай, Царство ему небесное. Кто-нибудь скажет такое каверзное слово? Дедушка Николай, у меня дети никаких худых слов, так никаких слов. Я никогда бранного слова в армии, что-то в армии там, молодой, чтобы не можешь это... А я говорю, мне не поможет ругать. И так я всю жизнь никогда не ругался. А то надо нам... Так и включайте детей, чтобы они были всегда добры. Ласковые. Желательно, чтобы они вот некоторые, смотришь, дети завистливые, что там даже игрушку не могут отдать другому, своему брату или сестре. Вот это уже плохо. А когда мы делимся последним, вот это хорошо, когда человек продолжает скромность и благодарность Господу за то, что мы имеем. Вот так детей приучать надо любить друг к другу. Ложь. Ложь, наверное, вот это. А если брать малое, да, некоторые, ну, ложь это малое, это не грех. Не малое, по телефону скажи, что нет дома. Вот, а ты дома. Бывает так или нет? Бывает. Это грех, то ложь. Осуждение и клевета. Каждый мы осуждаем людей, друг на друга клевещем, а своих грехов не видим. И нас Господь просит, помните, что вы вам сперва бревно изобретешь его, и увидишь соринку. А когда бревно вынет, тогда соринку не будешь видеть. Вот так.
1: Да.
0: Объедение и пьянство. Ну, нас не объедают, что никто даже не пивает. Ну, бывает, может, лишнего кто переел. А святитель митрополит, как прямо говорит, мало яшь, мало пей, здрав будешь. Объедение пьянства, сказал, леность, вот леность, наверное, мы пьем, где мы пред Господом. И в лености все житие мое, что? И стих. Да, правильно, Димушка говорит, леность, воровство. Ну, конечно, чужое не берем, не воруем, в карманы не забираемся, но есть еще люди, которые берут чужое, это грех возлюбленный. Даже дети, которые без спроса берут Где Сережа там? Дети без спроса, когда берут, что у родителей, это тоже как воровство считается. Бывало, мне пошли, что за хлеб маленький был, там сколько сдадут, пятачок или что-то, все, надо было сдать родительнице, отчитаться за все. Видите как? А сейчас никакого отчета нет. Среболюбие и скупость, простите, отдыхайте. Тяточничество и лестство тоже. Неправда и тщеславие. Зависть, гордость, гнев. Вот это что грехи, кайте, братья. Злопамятство, когда долго подходим, тупые грехи свои забываем. Разбойничество, когда ударяет кто-то друг друга или кто-то. Да. Призывание демонов, когда люди ходят к колдунам, ведунам, к страшенцам, вот правильно кто-то сказал. Прелюбодеяние, вы скажете, это когда муж изменяет жены, жена мужу. Содомские грехи, вы сами знаете, что это такое. Идолослужение, немилосердие и жестокость к людям и к животным. Вот эти мытарства мы должны будем пройти.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

Братья и сестры, 22 апреля по православному календарю или 5 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиопольского, священномученика Евстафия Пресвитера, перенесение мощей благоверного князя Всеволода во святом крещении Гавриила Псковского, апостолов Нафанаила, Луки и Климента, преподобного Виталия.

Дорогие братья и сестры, 22 апреля по православному календарю или 5 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Феодора Сикиота, епископа Анатолийского. Этот великий подвижник, святой Феодор Сикиот, родился в VI веке в селе Сикее в Малой Азии. Его благочестивые родители жили вместе со своей престарелой матерью и незамужней сестрой. Взаимная любовь и согласие господствовали между ними, и рождение сына довершило их семейное счастье. Младенца назвали Феодором, что значит «Божий дар», потому что все семейство считало рождение его особенной Божией милостью. Когда Феодору минуло 6 лет, родители пожелали заранее записать его в царское войско, и мать приготовила ему богатую одежду и золотой пояс с тем, чтобы вести к императору в Царьград. Но однажды она увидела во сне святаго великомученика Георгия, который сказал ей: «Не трудись напрасно, потому что Царь Небесный требует твоего сына». Проснувшись, мать заплакала, думая, что эти слова означают близкую смерть отрока, и она отложила намерение свое. Между тем отрок рос и укреплялся. 8 лет он был отдан в училище, где удивлял товарищей и наставников прилежанием своим, быстрыми успехами и примерным поведением. Никогда не ссорился он с товарищами, напротив, всегда старался примирить ссорившихся. В семействе Феодора жил благочестивый старец, которого звали Стефаном. Старец этот держал строгий пост, молился беспрестанно. И мальчик Феодор, полюбив его часто, стал приходить к нему, беседовать с ним и старался подражать его делам. Возвращаясь из училища, Феодор иногда отказывался от обеда, чтобы подражать строгому постничеству старца, а в часы, свободные от уроков, уходил в церковь святаго великомученика Георгия, стоявшую близ селения на высокой горе, и там молился со Стефаном. Мать его, думая, что он все это время проводит за уроками, и боясь, чтобы это не повредило его здоровью, просила учителя отпускать его домой пораньше. Но Феодор спешил из училища прямо в церковь и потом в назначенный час вновь приходил в училище с прочими детьми. Вскоре мать заметила, что Феодор иногда встает по ночам и уходит в церковь. Она строго наказала его, ибо боялась за его здоровье и стала привязывать его к кровати. Но во сне ей опять явился великомученик Георгий и сказал, чтобы она не отклоняла сына своего от Бога. Когда у Феодора спросили, как он не боится проходить ночью по пустынным местам, где на него могут напасть волки или другие звери, то мальчик отвечал, что он ходит не один, а что его будет на молитву светлый юноша, водит его за руку в храм и на пути защищает от всякой опасности. Все домашние поняли тогда, что отрока защищает и охраняет святой великомученик Георгий, и с этих пор уже не останавливали его, говоря: «Да будет воля Божья». С 12 лет Феодор стал еще прилежнее в молитве и к чтению Священного Писания. У Феодора была маленькая сестра, которую звали Владтой. Нежно любя брата, она старалась подражать его благочестию, ходила с ним в церковь, и они вместе усердно молились. Феодор, узнав, что недалеко от селения живет отшельник по имени Гликерий, часто ходил беседовать с ним и открыл ему свое желание совершенно отречься от мира и идти в монастырь. Гликерий сказал ему, что со временем его желание исполнится, но что теперь следует ему еще пожить в семействе. Через некоторое время Феодор поселился в пещере, которую выкопал себе возле церкви во имя святого Георгия. Он ходил в церковь на молитву и питался только церковными просфорами. Бабушка его, Елпидия, приносила ему хлеба и овощей, но он все раздавал прохожим и бедным. Однако и такой жизнью Феодор не был доволен,
Ему непременно хотелось жить в пустыне, как жил Иоанн Предтеча, до явления своего народу израильскому. Он поселился, наконец, в пещере на отдаленной горе и просил одного знакомого церковнослужителя заложить вход в пещеру и изредка подавать ему через малое отверстие немного хлеба и воды. Но церковнослужитель через некоторое время дал знать о жилище Феодора его огорченному семейству. Феодор должен был уступить просьбам родных и возвратиться на время к ним. Вскоре епископ той страны посвятил его в священники. Феодор с усердием стал исполнять новые обязанности свои. Около этого времени он посетил Палестину, поклонился святым местам и принял пострижение в монастыре Хазевицком, находившемся близ реки Иордана. Возвратившись в Отечество, Феодор по-прежнему жил у церкви во имя святаго Георгия Победоносца, весь преданный молитве и благочестивым подвигам. Слух о его святой жизни привлекал к нему множество народа. Он усердно поучал приходивших и силой молитвы целил недуги их. Бабушка его Елпидия и тетка Диспения с молодой Влатой поселились близ него. Желая подражать его святой жизни, они беспрестанно молились и работали. Вырученные трудами деньги употребляли на милостыню бедным. Через некоторое время Диспения скончалась. Влата, поступившая в девичий монастырь, тоже скоро отошла ко Господу. Тогда престарелая Елпидия, пожив некоторое время с внуком, удалилась в монастырь и там продолжала свои полезные и благочестивые труды. К ней посылал преподобный, приводимых к нему для исцеления девиц, и она научала их молитве, посту и другим добрым делам. Многих женщин отвлекала она от грешной жизни и обратила к закону Господнему. Феодор жил долгое время совершенно одиноким, но через некоторое время присоединились к нему два молодых ученика. Он поучал их, и они вместе трудились и молились, помня слова Спасителя: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Феодор изнурял свое тело трудными подвигами и лишениями. Думая угодить Богу добровольным страданием, он велел выстроить себе железную клетку и в ней проводил большую часть года в постоянной молитве. Вскоре скончалась благочестивая его бабушка Елпидия. После погребения ее известили Феодора и о кончине матери и звали его получить богатое ее наследство. Феодор помолился об упокоении ее души, но не пошел за оставленным богатством. Бог даровал Феодору силу творить чудеса и исцелять болезни. Многие из исцеленных им захотели жить близ него, чтобы всегда пользоваться его примером и поучениями. Таким образом, собралось довольно много подвижников и основался монастырь Сикиотский, которым управлял Феодор, написавший устав для братьев. Церковь святаго Георгия уже была тесна для множества братьев. Тогда они построили другую во имя архистратига Михаила. Из учеников Феодора многие впоследствии прославились святостью жизни. Слава о подвигах Феодора и о чудесах, совершаемых им, распространилась далеко. Император Маврикий, которому он предсказал призвание его на царство, просил его молитв и благословения, и по просьбе его назначил ежегодную раздачу пшеницы всем бедным, приходившим в Сикиотский монастырь. По смерти анатолийского епископа Феодор был назначен на его место. Он с сожалением оставил монастырь свой, часто потом посещал его и горевал о прежней тихой жизни. Во время вторичного путешествия своего в Иерусалим он пожелал удалиться в лавру святаго Саввы, но явившийся ему во сне великомученик Георгий запретил ему покидать епархию, которой он был нужен. Феодор повиновался и 11 лет ревностно занимался делами церкви. По прошествии этого времени он созвал клир и народ и просил их избрать другого епископа, а его отпустить в монастырь Сикиотский. С трудом уступили его желанию, ибо не хотели лишиться доброго и деятельного пастыря.
Федор с радостью возвратился в монастырь свой к прежним подвигам и трудам. Два раза посещал он Царьград, и в последний раз в царствование императора Фоки предсказал близкую кончину патриарха и будущее бедствие церкви и государства. Дожив до глубокой старости, Федор был извещен о близкой кончине своей явлением великомученика Георгия, который, вручая ему жезл, приказывал идти за ним в дальний путь. Скончался святой Феодор Сикиот после праздника Пасхи. Преподобный Феодор Сикиот, епископ Анатолийский, моли Бога о нас!

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и прости нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Многомилостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушат вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 25-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

И хождаши Иисус, пасив в Галилее, не хотяши бо во Иудеи ходите, яко искаху Его Иудеи убити, беже близ праздника иудейский, под тени сени, реше же к нему братья Его, приди отсюду и иди во Иудею, да и ученицы твои видят дела твоя, яже твориши. Никто же, бо в тайне ничесо же творит, и ищет сам яви быти, аще сия твориши, яви себя мирови, не братья бо его веровуху в него. Глагола убо им Иисус, время мое не уприиде, время же ваше всегда готово есть. Не может мир ненавидеть и вас, меня же ненавидит, яко аз свидетельствую о нем, яко дела его зла суть. Вы взыдете в праздник сей, аз не взыду в праздник сей, яко время мое не у исполнися. Сия рек им, остав Галилеи, егда же взыдоше братья его в праздник, тогда и сам взыдено не яве, но яко тай. Жидове же искаху его в праздник и глаголаху, где есть он, и ропот мног бе о нем в народех. Ове и глаголаху, яко благ есть, и ниже глаголаху ни, но льстит народы. Некоторые же оба яви глаголаше о нем, страха ради.

Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 1 по 13. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Сие, сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: где он? И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: нет, он обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидят, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Это ученикам предрек Господь, потому что их мир будет ненавидеть и гнать, потому что Господь изъял их из мира. Посему замечайте, на что обращается ненависть мира, и узнаете, где часть Христова. На что больше восстает мир, то больше есть Христова, ближе к Нему, сообразнее с Духом Его. Это внешний указатель, но для внешних и этого достаточно. Мир сам не действует, а разжигается на дела князем своим, сатаною, дела которого разрушил Господь и продолжает разрушать через верующих. Прямо Господу он ничего не может сделать, потому-то ярость свою обращает он на верующих в него, чтобы через досаждение им досадить Господу. И тут не прямо действует, но через органы свои, составляющие мир. Это не значит, что враг силен. Не бойтесь его, но скорее дерзайте, ибо Господь победил мир и князя его. Кто сам не поддается, тому враг ничего не в состоянии сделать. Мужайтесь. Святитель Феофан Затворник из книги «Мысль на каждый день года».

Братья и сестры, 22 апреля по православному календарю, 5 мая по гражданскому, день памяти подвижника благочестия XX века, монаха Афанасия. Афанасий Сайко родился в 1887 году в селе Даничево Волынской губернии в многодетной семье отставного солдата. Афанасий окончил школу для солдатских детей Уланского Его Императорского Величества полка в Варшаве и Варшавскую консерваторию. В 1919 году он был арестован и отправлен по этапу в город Орел в концлагерь номер 1. После освобождения с 1921 года начал юродствовать. Первое время жил на колокольне Богоявленского храма в Орле. Позже священник Орловского и Веденского женского монастыря, отец Всеволод, уговорил одинокую верующую женщину принять блаженного в свой дом. В 1924 году, после тяжелой болезни, он был тайно пострижен в монахи. Афанасий поднимал с земли спички, камешки, обрывки газет и позже раздавал людям, приговаривая: «Ищите родственность между предметами. Привыкайте решать задачи». В скором времени люди стали догадываться, что прозорливец так предупреждает их о грядущих событиях. По свидетельству современников, подвижник Афанасий, часто опережая вопрос, читая мысли, давал ответ. О нем заговорил весь город. Страждущие приходили за утешением, обращались за мудрым советом и монашествующие. Вскоре старца вновь арестовали. В октябре 1931 года оправдали. В 1932 году определили в психиатрическую больницу. В ноябре 1950 года отца Афанасия выписали на попечение духовной дочери. Однако власти боялись его влияния на верующих, и в сентябре 1951 года он был переведен в Томскую психиатрическую больницу. 5 мая 1967 года подвижник скончался. Его похоронили в Орле на Крестительском кладбище недалеко от храма. Орловско-Ливенская епархия готовит документы для синодальной комиссии по канонизации с просьбой о причислении к лику святых подвижника благочестия XX века Христа Ради Юродивого монаха Афанасия Сайко.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян». Слово третье. О странничестве. Часть первая.
1: Переходим к третьему слову преподобного Иоанна Лествичника. Слово называется «О странничестве», то есть «Уклонении от мира». Странничество в изложении вообще святых отцов, в данном случае Иоанна Лествичника, это такой самый странный и непонятный аспект аскетической деятельности монаха. Для нас странничество вообще и непонятно, и принять мы этого странничества не можем. Мы не понимаем, о чем идет речь. А поняв, нам очень трудно это как-то применить в своей жизни. Но на самом деле образ странничества, образ странника – это образ очень древний и очень глубокий для Священного Писания, что Нового, что Ветхого Завета. Вот, например, апостол Петр пишет: «А если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Но вообще более глубоко этот образ раскрывается в известном месте послание апостола Павла к евреям. Этот отрывок очень часто читается в церкви. Всегда, когда вспоминается память какого-то вот большого количества святых, скажем, святых отцов, святых праотцев накануне Рождества, святых разных вселенских соборов, вот, соборы святых, там, недели всех святых, недели всех русских,

0: Что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острого меча, укреплялись в немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Женщины получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы пилами, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобление. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам и пещерам земли. Вот, скитались, вот это вот странничество, скитальчество. Те, которых весь мир был недостоин, они скитались по лицу земли. Ну и сам Христос говорит, что я не имею где главы подклонить, и хотя у него есть родной дом, куда он может возвратиться, и у него даже есть любой дом, который рад его принять, но на самом деле он говорит, что он не имеет места, где главы подклонить. Вот это ключевое представление о том, что все великие люди, все те, кто называются праведниками, все те люди, которые описаны что в Ветхом Завете, что в Новом, они воспринимали себя, и Бог воспринимает их как странников, даже если они никуда не сходили со своего места. Ну, скажем, Авраам действительно странствовал. Ну, скажем, руководимый Моисеем народ Божий тоже странствовал и долго не имел места, где подклонить голову. Но Исаия, никуда, будучи богатым и знатным, пророк Исаия никуда из Иерусалима не уходил, а он здесь тоже вспоминается. Давид, как был в Иерусалиме, так и был в Иерусалиме, тоже называется здесь странником и никогда не покидал ни своей страны, ни своего города, которому он в конце концов стал царем, но только в походы ходил. Были люди, скажем, которые вообще никуда, святые люди, которые с места никуда не сходили. Скажем, Серафим Саровский не странствовал по монастырям. Как пришел однажды в один монастырь, Саровскую пустынь, так и провел там всю жизнь. Были, конечно, и странники типа Федора Томского, вот, или там того же Симеона Верхотурского, вот, и много других, но святых гораздо больше тех, которые никуда со своего поприща, со своего места не сходили, и тем не менее их Священное Писание называет странниками. В чем здесь ключевой смысл? Надо вспомнить, с чего все началось. У нас буквально, чтобы правильно ориентироваться в духовных явлениях жизни, надо вновь и вновь вспоминать, возвращаться к третьей главе книги Бытия, в которой описаны все первые события, связанные с грехопадением, и что было дальше. Все мы родом из этого сюжета о грехопадении. И вот, если мы вспомним, то мы вспомним, что земля, на которой мы живем, это что?
1: Временное место
0: обитания. Это место, куда нас сослали, выгнали. Выгнали из рая и сослали жить на этой земле. Нас отправили в ссылку. Может, не в тюрьму, но в ссылку точно. Конечно, современным детям, например, надо объяснять, что такое ссылка. Они не понимают. Вот.

это самое. Но я думаю, люди, выросшие на Мариэте Шагиняна, они понимают, что такое ссылка. И знают, да, куда ссылали декабристов или там наших замечательных революционеров. Вот в какие места, в которых они жили, кстати, очень неплохо. Вот, но тем не менее, даже этой ссылкой они тяготились. Им захотелось вернуться в какие-нибудь Швейцарии или Австрии или Америки. Вот, а не сидеть в каком-нибудь Шушинском несчастном. Вот, и бить зайцев пачками. Скучное это занятие. Тем не менее, нас действительно в эту землю, на эту землю сослали. Мы должны были жить в Эдеме, в саду, посаженном на востоке, в месте, в котором были особые условия существования. Но мы согрешили, и нас из рая в эту землю, в эту, как называют ее и святые отцы, и богослужебные книги, в эту юдоль плача. Нас сюда сослали, нас сюда выгнали. Конечно, мы забыли об этом. Мы забыли и сейчас больше озабочены тем, чтобы показать, как прекрасен мир, в котором мы живем. В этом, конечно, есть своего рода справедливость. Ну, конечно, есть красоты. Особенно если смотреть на мир, скажем, сквозь призму фотошопа. Вот, то просто потрясающий, прекрасный мир. Вот, просто замечательный. Если слушать только компьютерные версии, смотреть, то есть компьютерные версии того, ну скажем, смотреть, как выглядит мир с точки зрения BBC, вот, то, конечно, это замечательная картинка, и все там хорошо, казалось бы, и мир прекрасен, и детям, может быть, и стоит говорить, что он прекрасен, но только лишь для того, чтобы развивать в них чувство прекрасного, которое человеку, несомненно, необходимо. Его надо водить на природу, потому что в природе осталась красота, но и осталось ровно столько, сколько осталось красоты, ну скажем, в наскальных рисунках Альтамиры, или скажем, сколько осталось в египетских пирамидах, или в каком-нибудь полуразрушенном храме. Вот ты знаешь же, по России еще много полуразрушенных храмов, не везде их удается восстановить, а? Вот, очень, не только в нашей области, хотя, скажем, в Кировской гораздо больше разрушенных храмов, потому что область беднее во всех отношениях, и дороги там ужасно, не до сюда доехать можно. Вот Поволжье, Верхнее Поволжье, в районе Бежецка, там огромное количество разрушенных церквей. Вологда, Архангельск, вот хватает, и вот видно, вот полуразрушенный храм. Он сохраняет свою красоту. Сохраняют. И тоже, кстати, в интернете много красивых фотографий. Есть своя поэзия в картинке храма, на котором растут березки. Или, скажем, березка, проросшая корнями из престола. Например, но престола уже нет, но камень, на котором стоял престол, из него выросла березка. Это тоже чудесно. Или, скажем, где вместо пола травяной ковер. Уже тоже своя романтика есть, и красота своя есть. Если не забывать, что это все-таки разрушенный и оскверненный храм. Храм, который должен выглядеть для по-другому и нужен для другого. Вот. Так же примерно и наша нынешняя природа. Да, в нем есть, в ней есть красивые места, и эту красоту надо чуять, ее надо слышать, ее надо видеть. И любой человек, если он вообще человек, если он не двуногая обезьяна, вот, или там четырехрукий робот, то он должен чувствовать радость расцвета, печаль заката, он должен изумляться этим явлением природы, он должен ребенком прыгать от того, что на небе радуга, а то еще и две, он должен радоваться первому снегу, он пока не стал водителем. Он должен радоваться тому, что вот замечательно, можно залить голубку, можно поиграть в снежки. Он радуется тому, что идет дождь, и что он этот дождь делает лужи. Это все ребенку,
свое время нужно пережить. Но мы не должны уподобляться ребенку и думать, что на самом деле этот мир, который мы видим, это есть, ну скажем так, первозданное, Богом сданное наше обиталище. Вовсе нет. Вот, и забывать об этом христианину попросту преступно. Конечно, нас всячески стараются убедить, что мир вовсе не такой плох, такой плохой. Причем стараются убедить даже вопреки экологической ситуации. Вот, нам показывают картинки прекрасных пейзажей. Вот, скажем, хорошо там где-нибудь на Сейшелах, райский уголок. И человек понимает, да, мир прекрасен. Вот, мир прекрасен, что есть что посмотреть, ему хочется посмотреть мир. Но приезжая на эти места, внимательный человек увидит, что ничего безусловно красивого в этих местах нет. Картинка красивая, воображение красивое, но это иллюзия, которой мы себя окружаем. И человек очень хочет создать вокруг себя красоту, как бы компенсируя то, что он сам же и разрушил. Не в смысле экологии, а в смысле греха. И поэтому христианин всегда должен помнить, что это... Вы понимаете, можно, например, попасть в тюрьму, ну и, скажем, там, попросить со временем телевизор, шторочки на решетку, скатерочку на столик, вот, половичок, скажем, даже, там, даже, может, персидский ковер. Вот, там можно современный кафель в туалет поставить, там можно, знаешь, это, обои наклеить на стены. Но тюрьма останется тюрьмой, как ты ее не пытайся заретушировать, и дверь все равно будет открываться с лязгом, даже если ты ее и покрасил под мрамор или под дерево, все равно она выдаст свое вот этим звуком открывания, что это на самом деле тюрьма, как ты ее не пытайся украсить. Вот то, что делают с эпохи, ну, начиная примерно с 300 лет назад, вот люди как раз это и делают. Они пытаются убедить, ну, не без лукавого, конечно, пытаются убедить, что все, что нас окружает, есть прекрасное, красивое место, и надо благодарить Бога за то, что мы живем в таком прекрасном мире. Но на самом деле вот что. Правда такова, и христианин не должен о ней забывать. Во-первых, это место, где царствует смерть. Здесь отравлено смертью все. Все. Нет ничего не запачканного смертью. Хоть смертью касательно животных, все кругом живет насилием. Звери, птицы, насекомые жрут друг друга. И уничтожают леса, поля, моря, животных, людей. Вот здесь царствует смерть. Здесь отравлено смертвенностью все. Вот мне рассказывал один мой студент, он теперь радостно подвязается в замечательном райском месте на Афоне. Вот. И он мне рассказывал однажды, когда, ну вот, очень внимательный человек, он писал, учился в аспирантуре на биофаке университета, вот был таким, и биологией занимался. И в качестве этого своей практики он посещал разные такие заповедники, в которых проводил, ну, вот разные там исследования, измерения, наблюдения и так далее. И вот рассказываю, больше всего на него вот произвело впечатление, когда он попал вот тут недалеко у нас какой-то птичник. То есть, где были собраны вот в специальном таком месте разные певчие птицы для того, чтобы изучать, для того, чтобы записывать их голоса, ну, вот такой вот практикум. И вот он сидит, ну, представляете, там зеленые кущи, зеленая трава там, чистый воздух, птицы поют, собрано огромное количество певчих птиц на маленькой территории. Гравийные дорожки, там, скамеечки, ну вот практикой даже не назовешь. Райский уголок, курорт. Вот. Ну и он так, нет-нет, да поэтическая натура, заслушивался. Вот однажды, видать, его за этим делом поймал этот самый руководитель научный его.
и говорит, что красиво поет. Он говорит, да, замечательно. Вот, правда красиво. Ну, вообще, тут прям, думаю, сейчас поговорю о красоте. Говорит, ну-ка поймай-ка мне вон ту птичку. Вот он поймал соловья, вот, говорит, посмотри. Вот, а у нее шерстку у соловья поднимаешь, а она вся, все его тело изъедено паразитами. В нем почти заживо копошатся черви. Клещ, где-то клещи яйца откладывают, где-то какие-то черви заводятся. Говорит, они все вот поют, да, а может завтра он уже умрет. Но поскольку их много, никто не замечает это. Но на самом деле все они заживо изъедены, кто болезнью, кто паразитами, кто еще чем. Вот, и все животные страшно мучаются. Вот то, что апостол Павел говорит, вся тварь стенает и мучается из-за человека. Но мы обычно не замечаем этого, именно потому, что мы не биологи и не врачи. И мы не ветеринары, мы этого не видим, просто наслаждаемся красотой, не замечая, сколько много в этом уродства, когда вот совершается такое насилие одного животного над живым, или вот такое буквально заживо изъеденные живые существа. Вот смерть, это только то, что касается животных. А сколько человек убивает? Не только в Сирии. У нас над нашей головой, слава Богу, конечно, не летают ни F-35, ни Су-35. Вот, бомбы не сбрасывают, штурмовых звуков бреющего полета не слышно. А ведь людей-то умирают в год, как больше, чем в год Великой Отечественной войны. От одних только абортов. А сколько аварий уносят, а сколько пожары, убийства, алкоголизм, наркомания, рак, инфаркт, инсульт. Вот сколько людей каждый год умирает. Мы этого не видим, мы не чувствуем это, мы не замечаем это, потому что наши родственники пока, слава Богу, живы. Мы как будто и не замечаем, сколько похоронных машин проходит на кладбище. Мы только придем на кладбище раз в год, думаем, ничего себе! В прошлом году еще там лес был, а теперь уже кладбище. Вышли с кладбища и забыли про это. Живем, как будто люди не умирают. Все в этом мире отравлено смертью. Это смерть тут правит бал. Вот, это в самом буквальном смысле слова. Мир наш, царство смерти. Собственно, как и должно быть. Потому что мы сами превратили его в смерть. Это не говоря о том, что там где-то есть атомные станции, которые могут с ними случиться, может, как с Фукусимой или как с Чернобылем. Есть атомные ракеты, которые, как то ружье на стене, не ровен час, да и выстрелят, не будут же их просто так держать в шахтах еще 100 лет. Найдут способ, каким образом выбросить. А сколько радиоактивных отходов захоронено, потенциальная смерть и так далее. Об этом можно говорить долго. Все в этом мире отравлено смертью, пронизано смертью. И поэтому забывать, создавать иллюзию, что мы живем в идеальном мире, вот только чуть-чуть поправить, вот сейчас президент американского сместить на Трампа, вот там эту самую Евросоюз бы разрушить, и все будет замечательно. Не будет замечательно. Никогда в этом мире не будет замечательно. Потому что в этом мире, и особенно в последние столетия, слишком много смерти. Вот вы знаете, скажем, люди даже подсчитать не могут. За 20 век сколько погибло людей. Даже не могут. Все это приблизительные подсчеты, компьютеров не было, статистики серьезно не велось. Но ведь люди понимают так вот заведомо, априори, что в 20 веке погибло столько людей, сколько не погибало никогда. И то, что мы сейчас живем, это буквально, ну если не пир во время чумы, то пир накануне чумы. Потому что так вот долго в истории продолжаться не может. Люди либо должны одуматься и как-то изменить свое отношение к жизни и к смерти, либо что-то произойдет, так жить нельзя.
Именно потому, что люди пытаются создать иллюзию, будто вокруг них идеальный мир, и никакой царства смерти здесь нет. Второе, что важно помнить, вот не то, что скажем, это такая трудная мысль, это нормальная мысль для всякого христианина, который позволяет ему не увлечься иллюзией. Первое, это что весь этот мир – царство смерти, а второе – это то, что весь этот мир сгорит. Рано или поздно он, этот мир, и все, что на нем, сгорит. Если мы знаем, что как бы долго этот корабль не плыл, но однажды он все равно исчезнет. И мы не знаем, когда, будет ли это на нашей памяти или там на памяти наших близких. Но в любом случае этот мир не вечен. И мы на этом мире не вечны. Поэтому на самом деле все здесь отравлено временностью. Временностью. Все это ненадежно. Все это до поры до времени. И человек об этом должен всегда помнить. И третье, что помогает нам не привязаться к этому миру, вот то свидетельство, о котором говорил апостол Павел в прочитанном мной отрывке. Все праведники, что Ветхого Завета, что Нового Завета, они жили в этом мире, будучи гонимы. Рано или поздно это с человеком случается. Все, без исключения, так говорит апостол Павел, все желающие благочестно жить о Христе Иисусе, будут гоним. Кто-то раньше, кто-то позже, кого-то гонимость разная, вот кого-то родственники не понимают, кого-то в лагеря ссылают, кого-то распинают, кого-то медленно сживают сосвету. Вот у каждого своя судьба, но неприязнь мира по отношению к праведнику, она всегда будет, это константа существование праведника в этом мире. От Авеля до Христа, или как сам Христос говорит, до Захарии, сына Варахиина, всегда все праведники жили в скорби. Всегда они претерпевали какую-то беду, какую-то очень тяжелую скорбь, и по-другому ничего не бывает. И поэтому этот мир для любого праведника – источник страданий. И забыть об этом, полюбить иллюзию, будто это мир идеальный, будто мы в нем можем устроиться хорошо, хотя и временно, до смерти, если мы не будем праведниками. Если мы откажемся следовать за Христом, то мы можем хотя бы на рубеж до смерти сделать себя счастливыми. Забыть о всех этих скорбях и думать, после нас хоть потоп. Но если мы хотим жить благочестно, то рано или поздно нас постигнет скорбь, и скорбь тяжелая, невыносимая, болезненная, страшная, то ли на одре болезни, то ли еще когда уж кому чего Господь на роду написал. Но это обязательно ждет, потому что так было всегда. И никаких исключений из этого правила нет. Кого-то, как Давида, гоняют первую половину жизни, кого-то, как Серафима Саровского, гоняют вторую половину жизни. У каждого свое что-то написано. Но все люди так или иначе эту гонимость они переживают. И, конечно, нам в этом отношении очень не хватает средневекового восприятия жизни, которое было действительно по существу христианское. Именно новейшая эпоха, в новое время, во времена протестантов, а потом особенно в новейшую эпоху, в конце 19-го, в начале и в конце 20-го, мир объявили раем на земле. И все люди сейчас стараются создать этот самый рай. И хотя вот в этом рае, который создает человечество, сатанинские рога и копыта видно невооруженным глазом, они там везде проявляются.
Тем не менее, все равно трудно найти человека, русского ли, православного ли, который не умилялся красотами Европы, который бы не чувствовал воодушевления, глядя на их ровные улицы, постриженные газончики, вот, разные Диснейленды, ровные дороги, прекрасные фасады, чистые альпийские лужайки, австрийские курорты, французскую ривьеру и так тому подобное. То есть все мы ведь на самом деле, даже не любя Европы, мы вольно или невольно хотим из собственной России сделать такой же идеальный мир. Мы даже не задумываемся. Ну вот все обвиняют в том, что Россия 70, 80, что там сколько, 100 лет, о, 100 лет уже прошло. 100 лет назад пыталась осуществить проект построить рай на земле. Так говорили коммунисты. Рай они, конечно, не построили ни в каком смысле, но вот колючей проволоки на всех хватило, по крайней мере. И чем этот и упрекает, ну как, конечно, разве можно построить рай на земле? А сейчас западное общество, что оно строит? Не рай разве на земле? То же самое. Поэтому с чего ради этот рай на земле не кончится колючей проволокой? Как и все раи на земле, закончится это все. Ну, может, не колючей проволокой, может, чем пострашнее, технологии изменились. Но в любом случае это закончится очень печально для людей, которые приняли вот эту самую идею на вооружение построить новую Вавилонскую башню, построить Царство Божье, но без Бога на земле. И мы должны понимать, что Европа так, как она есть, конечно, сейчас этот рай изрядно топчется новыми гуннами, новыми варварами, но вообще-то до сих пор еще у нас иллюзия о том, что этот мир прекрасен. Люди упорно, у меня вот есть друг, он очень любит Германию, и упорно не замечает, он умный человек, но, как это говорится, не по-хорошему мило, по-милу хорош. Вот, и он понимает, ну нравится ему Европа, и он не хочет видеть того, что сейчас с ней происходит. Просто именно не хочет, он закрывает глаза и уши, как страус прячется в песок, и не хочет видеть тех недостатков, которые очевидно там проявляются. Но ведь и мы тоже. И мы тоже соблазняемся, наши ли соседи, или мы сами. Мы ведь тоже, когда едем по нашей идеально ровной, как стиральная доска, дороги, мы же тоже говорим, вот, вот в Европе-то дороги, почему могут строить, а у нас нет. Ну куда смотрят дорожные службы? Ну куда смотрит там наш дорогой, замечательный президент Владимир Путин? Почему в его правлении такие ужасные дороги? Когда мы идем и видим цены, которые в магазине, начинаем возмущаться. Ну почему у нас не так, как в Европе? Ну почему у нас ипотека не 3%, а 13%? Ну почему у нас кредиты по 17%, а не по 10%? Ну почему у нас нельзя купить качественные вещи, а только китайские? Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Жалуемся-то мы на что? На то, что у нас не так комфортно жить, как в Европе. Так ведь? Значит, и для нас, даже для христиан, хотя мы этого не чувствуем, и даже ночью нас разбуди, в этом не признаемся, но в глубине души мы любим тот ту красивую картинку, которая представляет собой нарисованная Европа. Она именно нарисована. На самом деле там ничего хорошего нет. Даже если бы там не было гей-парадов, даже если бы туда не приперли сейчас эти варвары новые в миллионном экземпляре, вот, все равно там ничего хорошего нет. Но увидеть эту нехорошесть надо все-таки иметь зрение особое. А у нас его, оно не выработалось, не сформировалось. Мы любим этот мир, вообще по существу любим этот мир. Он нам нравится. И когда мы видим, что есть место на земле, где то, что нам нравится в мире, доведено до замечательных, скажем, образцов, то мы, разумеется, таем. Где люди добрые, где все здороваются, где замечательная чистота, где все доступно, где не запираются двери, где нет преступности, где все справедливы, а судьи честны. Вот. Это все иллюзия.
Такого не было ни в Европе никогда не было, ни в Америке никогда не было. Но есть картинка, нарисованная в том числе европейцами, самими европейцами, нарисованная западным сознанием, и мы поверили в эту картинку. По сути дела, мы поверили в идола. И хотя мы Европу не любим, и в то же время мир мы любим, и Европа как олицетворение, воплощение того мира, который мы любим, все это нас зачаровывает, завораживает, и мы хотим жить в таком мире. Поэтому мы не странники. А для того, чтобы вот действительно научиться вот этому самому странничеству, не покидая пределов Екатеринбурга, для этого надо изменить некое свое мировоззрение. Почему нам нравится этот мир? Потому что мы либо не видим той лжи, той смерти, того греха, которым отравлен этот мир, либо, видя, не хотим признать, что это факт существования человеческой жизни. Когда-нибудь, ну хоть на одно мгновение, ну хоть на одну крошечную минутку, было ли человечество способно жить без греха? Нет. Оно не могло так жить ни в Византийской империи, где все были христиане, ни в средневековой Англии, где благочестие было невероятно высокой степени, ни в Риме какой угодно эпохи, ни в Иерусалиме времен Иисуса Христа или времен крестоносцев. Никогда, нигде этого не было. С чего мы решили, что современный мир может этого состояния достичь? Но нам же хочется. Нам хочется, чтобы в этом мире не было неправды, не было греха, не было несправедливости, не было злых людей, а если все-таки есть, чтобы сидели на новой земле, а еще лучше болтались на виселице. Нам очень хочется, чтобы в этом мире все были верующие, и верующие так, как нам хочется, а не так, как им хочется. Чтобы все мусульмане стали христианами, а все китайцы, они бы приняли Христа и стали бы вот, размножаться, пополняя численность Русской Православной Церкви. Мы все это очень-очень хотим. А в сущности-то мы хотим того же самого, что и европейцы. Создать Царство Божье на земле. Только они пошли немножко другим путем. Но мы-то умные, мы-то пойдем тем. Мы всех насильно крестим. Кто креститься не хочет, тех убьем. Вот, или переселим их на какой-нибудь необитаемый остров, пусть там умирают. Вот в пределах Арктики, там островов много. Вот, да, послушать некоторых пропагандистов современных, они примерно так себе все и видят. Вот, буквально крестовый поход против всего мира во славу православной церкви. Так вот, я к чему? К тому, что если мы честно посмотрим на то, что творится в нашем сознании, мы увидим, что оно вовсе не такое уж нечистое, то есть не такое уж чистое, православное, как нам того кажется, что соблазн, с которым не справились европейцы, он сидит и в нашей душе. И отпусти нас, Бог, мы бы создали нечто гораздо более худшее, чем Европа. Гораздо более худшее, в худшем варианте, в более страшном варианте. Просто Бог не позволяет нам этого сделать и хранит нас ради себя самого. Ради тех судеб, которым Он определил свершиться. А на самом деле ничем мы не лучше. И сказать: Господи, благодарю Тебя, что я родился в православной стране, а не в этой дебильной Европе, ничем не отличается от того возгласа фарисея. И плоды будут те же самые, и наказание будет то же самое. Они так же, как и мы, хотели построить идеальный мир. И мы хотим построить идеальный мир. Но это иллюзия. Этого никогда не будет. А почему мы хотим построить идеальный мир? А потому что мы хотим здесь пожить хорошо. Насколько можно комфортно. Не пусть у нас будет место трехэтажного коттеджа-сарай.
Но лишь бы судьи были справедливы, инспектора честными, солдаты храбрыми, торговцы тоже честными, чтобы производители продуктов были справедливыми и исполняли то, что им положено, не добавляя туда никаких примесей вредных, вот, чтобы люди дорожили своей маркой, честью и так далее. То есть мы хотим все равно идеальный мир. Мы хотим, чтобы человек был хороший, а он не будет хороший. Ничего с этим не сделаешь. Человек отравлен грехом. И единственный способ предохранять человека от разложения грехом, это какой? А? Ну, да, вот ну, мне-то что теперь делать? Я такой праведный все, а все кругом грешные. Что мне делать-то? Я хочу людям помочь. Вот. Да, то есть я должен стать святым. Как сказал Серафим Саровский, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. То есть, вместо того, чтобы мечтать об идеальном мире, я должен взойти на крест, перестать удовлетворять свои страсти, кушать в меру, молиться без меры, читать духовную литературу, сносить все скорби, которые у меня обрушиваются, отказываться от суеты этого мира, возненавидеть этот мир, в общем-то, стать странником в этом мире. То есть ни к чему в этом мире не прилепиться. Только тогда я смогу помочь людям, которые обуреваются любовью к этому миру. Вот и все. То есть на самом деле, как ни крутись, но либо мы строим, вольно или невольно, строим Царство Божье на земле, либо мы сознательно отказываемся от этого и, возненавидев этот мир, возлюбим Христа, возлюбим Бога, начнем жить только Его, Бога, отстраняясь, отчуждаясь от всего того, что есть в этой мире. То есть, это и будет самое настоящее странничество. Монахам понятно. А мы вот семейные люди. Как нам вот семейным-то человеком не прилепиться к этому миру? Дом нужно иметь? Нужно. Детей в садик, в школу водить нужно? Кормить их нужно? Одежду покупать? А велосипеды? Велосипеды тоже нужно. А снегокаты? А машину? А в отпуск съездить? Вот. А как же, получается, для этого нужно деньги зарабатывать как-то? Вот. Стало быть, и думать именно о том, как их заработать. Потому что приходит, скажем, ребенок, и говорит, вот, мне велосипед надо. Да я говорю, да без проблем. Вот, велосипед. Сейчас долги раздам. Вот. И без проблем велосипед. Но нет, я правда говорю, что без проблем, ну, в смысле, думаю, что когда как-нибудь решу. Ужас-то не от этого, что без это, ребенок попросил, у меня же их четверо. Я понимаю, что рано или поздно им всем нужен будет велосипед. А ведь он стоит, скажем, 1007, а на четверых-то 7 это 30 тысяч. А одни-то ведь они кататься не поедут. Значит, и себе надо велосипед. Вот, понимаете? Это все становится настолько серьезным. То есть человек ставит перед собой такую очень недуховную цель. Надо заработать на велосипеды для всей семьи. А это речь идет, ну, там, о пределах 100 тысяч. Ну, 80-то точно. Вот, понимаете, еще же съездить надо, опять-таки нужно. Вот, вроде совершенно цель, не имеющая никакого отношения к духовной жизни и к тому, что я только что сейчас говорил. Но это конкретная насущная проблема, потому что ребенок, он видит, что все на велосипедах ездят, а он не может. И поскольку я был в его возрасте и также страдал от того, что все ездят, я хочу ездить, потому что либо ты должен убедить человека и настроить его на духовную волну, а он далеко не Сергий Радонежский, либо ты должен вымолить у Бога для него велосипед.
И поэтому на самом деле вот человек семейный, он вольно или невольно включен вот в эту самую очень такую мирскую суету и мирскую компоненту. Что же делать? И вот здесь апостол Павел предлагает очень хороший совет, что человек должен быть доволен тем, что у него есть. Доволен. Ведь он не говорит «живи в бедности» или не говорит «живи в богатстве». Он просто говорит «будьте довольны тем, что у вас есть». Не ищите того, что сверх вашей меры. Будьте, благодарите Бога за то, что Он дает. Потому что если вам это необходимо, то Он даст. А если не даст, значит в этом нет на самом деле насущной нужды. То есть ты, человек верующий, возлагает упование на Бога, благодарит Его за то, что есть, и высказывает просьбу, что вот ну, есть такая потребность, и ждет помощи от Бога. Если Бог даст, то хорошо, слава Богу, пользуемся даром Божьим. Если Бог не даст, значит так надо. Значит правильнее обойтись без этого. Значит, Бог знает, что нам лучше, что нам разумнее, что нам полезнее. И это, этим самым дорожить и это самое ценить. Вот, это очень такой непростой для мирского человека, но очень правильная мысль. Практической деятельности человека, человек мирской встречается с этим постоянно. Простая мысль, если мне это надо, Бог мне даст. Если не надо, то я буду терпеть. И таким образом человек, он как странник. Пошлет Бог повозку, поеду на повозке. Не пошлет Бог повозки, пойду пешком. Примут в этой гостинице, остановлюсь. Не примут, пойду искать дальше. Где-нибудь, да Бог пошлет мне приют. Странник так думает. Странник. Вот, а такую же психологию может воспитать и любой обычный человек. Скажем, ну вот пришел ребенок, говорит, велосипед надо. Мало ли что мы ему сказали, а сами думаем, ну что ж, если надо, Бог поможет мне его приобрести. Если не получилось ничего, не нервничаем, не переживаем, в обморок, в истерику не впадаем, слава Богу, значит, обойдемся без этого, обойдемся без велосипедов. Ведь с голоду никто не умирает. Бог пищу дает, значит, это не надо по какой-то причине, откуда я знаю. Вот у нас, скажем, да и у вас, наверное, в городе, бывает же, что люди на велосипедах под машины попадают. Вот один у нас человек позвоночник сломал на велосипеде, ну, правда, глупость своя собственная, ну, а кто же говорит, что мои дети не могут такую глупость сделать? Кто его знает, от чего они уберегутся? Вот, а бывают еще такие умники тоже. Но в городе это трудно сделать, а вот в деревнях-то делают, растянут веревку посреди дороги и ждут к летам, когда велосипедист проедет, и натянут эту веревку, чтобы человек упал. Прикольно же посмотреть, как он падает вот, с велосипеда. Ну, ладно, если скорость небольшая, а если большая, вот с горки, например. То есть хватает на самом деле, и может быть, не давая велосипед, Бог от какой-то беды уберегает моих детей, да и пьяных по улицам тоже достаточно ездит. Поэтому откуда мне знать? Но если я вот таким образом доверяю, то я действительно как странник на остановке. Пошлет Бог, слава Богу. Не пошлет, слава Богу, значит так надо. И вот когда человек так научился себя вести, то он очень, ну вот может даже живя в миру, уподобиться странничеству, которая требуется от христианина. Ну а теперь обратимся вот к этому отрывку, который показывает, собственно, почему странничество принципиальная для христианина вещь. Это окончание, нет, середина 11 главы, окончание которой мы читали. Все они, то есть праведники Ветхого Завета, умерли в вере, не получив обетование, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают,
что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. То есть принципиально в установке странничества есть именно представление о том, что мы здесь временно, а у нас у всех есть отеческий дом, куда мы очень хотим вернуться, как вернуться хотел блудный сын к своему отцу. У нас Христос, оставляя нас, говорит, что «я приготовил вам обители», или «у отца моего обителей много, я иду приготовить вам место». То есть у нас есть не гостиниц, у нас есть дом, котом, где нас ждет Отец. И мы туда должны вернуться. Вернуться мы можем туда только при одном условии. Если мы туда стремимся. Если дом, который нас ждет, мы считаем отцовским домом. И стремимся туда, как стремится сын навстречу к отцу. Если мы не стремимся туда, если мы говорим, нет, дом наш здесь, и все лучшее у нас здесь, и сердце наше здесь, то у нас нет сил стремиться к Царству, ожидающему нас, нет сил стремиться к Отцу. И когда в силу ли конца мира, или в силу естественной смерти, мы вдруг расстанемся с этим миром, мы будем за него цепляться, подожди, Господи, я не хочу, ты куда меня тянешь, что ты... Постой, я здесь хочу остаться, здесь, ну хоть как призраком, как привидением, но здесь, здесь. Здесь так здорово, здесь так клево, здесь так классно, здесь такие красоты, здесь такие люди, здесь такие... Вообще, куда ты меня тащишь? И вот, конечно, Бог никуда не тащит, Он оставляет нас. Вот, любить иллюзии, любить смерть, жить в смерти. И мы не входим в Отечество Небесное, потому что туда входят только те, которые хотят туда идти, которые стремятся туда войти. Вот сидел, жил, притча, да, вариация на тему. Жил-был блудный сын. Вот растратил он все свое имущество, и жить ему стало тяжело. Вот, и думает он, думает, да, придешь к отцу, и опять, отец да отец, отец да отец, стены дома, еще поди работать заставят. Нет, уж лучше я тут. Ну, глядишь, может, разбогатею когда-нибудь. Может, наследство свалится. Может, денег заработаю. Может, еще, может, украду что-нибудь. Вот, ну, как-нибудь проживу. И начинает жить. Тяжело, мучается. Поступил к какому-то гражданину, который ему не дает то, чем свиньи питаются. Он думает, свинью взять, зарезать. Опять-таки, поколотят же. Что же делать-то? Вот сидит, думает. Тут приходит посланный от отца и говорит, слушай, отец все знает, как ты живешь. И говорит, да бросай ты это грязное свое болото, пойдем к отцу. Он говорит, да как я еще надеюсь, что вы думаете, все что ли, последний день? Я еще, может, украсть могу, может, в казино пойду сыграю. Я, может, да мало ли, чего мне сразу крест на мне ставить. Я еще хочу попробовать, дайте мне еще шанс, я еще хочу, может, разбогатею. Мне еще только 20 лет. Вот, у меня еще до 70 вон сколько. Кто его знает, фортуна изменчива. Да ты вот точно уже, отец знает будущее. Ничего тебя не ждет, так 70 лет и просидишь у этого гражданина, будешь питаться рожками. Пошли давай к отцу. Нет, дайте мне еще, что не пойду я к отцу. Не хочу я к отцу, я потом, вот может быть я еще попробую, 2-3 попытки, может тогда пойду. Вот примерно так мы себе, то есть с нами происходит вот это... канитель, что называется. Что на самом-то деле мы вроде бы христиане, но мечтаем-то мы о том, как этот мир превратить в рай, а не о том, как бы попасть в свой отцовский дом, который нас ждет. И где на пороге этого дома нас
ожидает Отец. И поэтому очень важно, принципиально важно помнить о том, что целью нашей жизни является не переделывание этой жизни в комфортные условия, а переделывание себя, чтобы войти в приготовленный нам, ну если хотите, идеальный мир. Мир, где все и будет то, что мы хотим. Вот. Но это будет вечно, и это будет по правде, и это будет с Богом. Вот. И если мы будем этому сопротивляться, Бог не будет применять сил. Он оставит нас на, ну вот, на то состояние, которое мы сами по себе избираем. И поэтому для того, чтобы вот, понятно, что мы сами помечтать о Царстве Божьем, представить себе это Царство Божье, мы не можем. У нас такая тяжелая жизнь. Мы не вожделеем Отечество Небесное. Мы к нему не стремимся. Именно по этой причине у нас не хватает сил исполнять заповеди Божьи. И мы молимся-то Богу только, чаще всего, только по одной причине. Мы понимаем, что если Богу перестать хоть сколько-нибудь служить, Он еще на нас разгневается, и тогда будет хуже. Поэтому я уж буду что-нибудь делать, уж может Бог на меня заметит и даст мне здоровье, квартиру, здоровье моим детям, успех, благополучие моим детям, опять-таки квартиру моим детям, машину моим детям, ну и так далее. Вот. А вось Бог увидит мои труды и даст им счастье в этом самом мире. И вот, собственно, почему мы, не все, конечно, но значительная часть современных христиан, вот почему они остаются в церкви. Чтобы вымолить себе у Бога кусочек счастья. Потому что очень трудно нам стремиться к Богу, не испытывая вожделения к Его Небесному Отечеству. И мы бы все были, вообще бы ужасно бы, наверное, жили все, с духовной точки зрения, но нас, наш щедрый Бог о нас заботится. И для того, чтобы с нами такой катастрофы не случилось, Он нам помогает. Он нам дает либо увидеть небесные сокровища и вожделеть их, или, что чаще бывает, возненавидеть все, что происходит в этом мире. Он дает. Если бы не Бог, никто бы этот мир никогда бы не возненавидел. Но если бы только так, на уровне отчаяния такое бывает, и он просто убивает себя, бросая этот мир, но, как вы знаете, Царство Небесное этого не наследует. Вот. На самом деле это именно отчаяние, не столько ненависть к миру, сколько несогласие с тем, что я в этом мире не могу быть счастлив. А вот подлинную, настоящую, глубокую, духовную ненависть к миру дает благодать Божья. К сожалению или к счастью, это болезнь. Когда бросает любимый, когда умирают дети, когда происходит война, когда гибнут в катастрофе, в автокатастрофе, дорогие, близкие люди, друзья, любимые, когда встречаешься с очередной неправдой, когда предают те, на кого понадеялся, когда испытываешь боль там, где хотел испытать радость, когда переживаешь неизлечимую болезнь или нестерпимую боль, то и думаешь, да на кой-то в конце концов все надо. Даже ничего же правда радостного в этом мире нет. Вот одна боль и мука, страдания, как это? А еще же в силах 80 лет, и множи из них труд и болезнь. То есть все наши жизни-то 80 лет, и большинство из этого скорбь и страдания. И думаешь, что правда, ничего хорошего в этом мире нет. Правда, потом улыбнется удача. Выиграешь миллион и думаешь, да нет, его все даже и неплохо. Вот, и очень даже можно жить, если деньги есть.
Но, к счастью, и это ненадолго, как это мы в прошлый раз говорили, и это пройдет, и снова приходит болезнь, скорбь, беда, и думаешь, начинаешь искать, думаешь, ну есть же какой-то смысл.